0: января 2027-го. Как отметили представители сервиса, партнеры продолжат пользоваться сниженной комиссией за быструю отгрузку заказов, скидками на обработку товаров в пунктах выдачи и бесплатной настройкой выходных дней. Wildberries ввел дополнительные меры поддержки продавцов после атак на свои логистические центры.
1: О медицине.
0: Калининградские медики успешно приняли роды у женщины с весом почти 200 килограммов. Пациентки провели досрочную операцию кесарево сечения на 36-й неделе беременности, сообщили в региональном Минздраве. Как отметили ведомстве, из-за экстремальной массы тела роженицы хирургическая бригада работала в условиях повышенных рисков, но в итоге на свет появился здоровый мальчик массой более 4 килограммов.
1: О музыке.
0: Музыкальный сервис Spotify решил убрать виртуальных исполнителей из общих рекомендаций и пометить их специальным тегом. Платформа рассчитывает отдавать приоритет живым артистам. Об этом сообщили в компании. По словам представителей сервиса, авторы смогут сами указывать использование нейросетей, а скрытые случаи алгоритмы определят автоматически. Новые правила заработают в середине сентября.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль Щербаковку в Харьковской области и Новое Поле в Запорожской области. Вооруженные силы России ударили по крупному транспортно-логистическому центру «Киев-3». На его территории хранились ударные беспилотники. И надо ли усложнять ЕГЭ в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы? Эти другие темы подробнее рассмотрим в эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что российские войска взяли под контроль Щербаковку в Харьковской области и Новое Поле в Запорожской области. Это сообщение Минобороны Российской Федерации. Щербаковку освободили подразделения группировки «Север», а Новое Поле – бойцы группировки «Восток». И сразу же за комментариями мы обратились к ветерану боевых действий, участнику СВО, военному и общественному деятелю, подполковнику, военному эксперту. Андрей Марочка с нами на прямой связи. Андрей Витальевич, я вас приветствую, здравия желаю.
3: Здравия желаю, Сергей.
2: Андрей Витальевич, расскажите чуть подробнее для аудитории радио «Комсомольская правда» об успехах российских войск, Щербаковка, Новое Поле и так далее. То есть просто опишите наше продвижение, насколько это возможно, к чему мы идем, к чему мы вышли.
3: Ну, традиционно с севера, прежде всего, хочу отметить, что предыдущая неделя ознаменовалась тем, что наша группировка войск «Север» добилась довольно-таки ощутимых результатов. Был освобожден один населенный пункт в Сумской области и 5 в Харьковской области. Причем, я хочу сразу отметить, вот такое вот смещение пошло именно на северные регионы, и сейчас противник пытается как-то опять возвратить туда войска, потому что перед этим были акценты на Донецком направлении. И вот мы таким образом раздергиваем силы и средства противника. Если же мы говорим о начале этой недели, то, в принципе, данная тенденция со стороны наших войск продолжается. Группировка войск «Север» действует и на Сумском направлении в Харьковской области. Один из очередных успехов, как вы правильно отметили, это населенный пункт Щербаковка. И если мы говорим о Щербаковке, то подразумеваем населенный пункт Казачья Лопань, поскольку это такой серьезный укрепрайон противника. Мы уже, в принципе, закрепились на восточных окраинах данного населенного пункта. Но вот то, что находится юго-восточнее от него, там сплошная серая зона. И нам нужно, прежде всего, обеспечить свой тыл для того, чтобы продвигаться дальше по освобождению данной территории. Поэтому сейчас эта позитивная тенденция продолжается. В понедельник наши ребята продвинулись порядка на 300 метров здесь, в Казачьей Лопани. Ну и естественно, вот освобождение Щербаковки говорит, что мы как бы решительно действуем на данном направлении. Говоря же о населенном пункте Новое Поле в Запорожской области, то здесь прежде всего есть такое понятие, как маневренная оборона. Дело в том, что противник сейчас давит в районе Терноватого, в районе Любецкого, пытается атаковать Рождественское, то есть здесь идет вот такие своеобразные контратаки. Также тяжелая ситуация сейчас в районе Андреевки. Но наши военнослужащие, вот освободив Новое Поле, вбили своеобразный клин в группировку противника, которая сейчас там действует, а там сосредоточена, по моей информации, довольно-таки внушительные силы. Видать, Дропатый сделал акцент на том, что не удалось у Сырского, а вот именно Сырский пытался, скажем, выбить наших военнослужащих с Днепропетровской области и как бы занять некоторые позиции в районе Гуляйполя. Но у него ничего не вышло, сейчас действует Дропатый. Так что только остается пожелать нашим ребятам успехов, и я думаю, что позитивная динамика будет продолжаться, ну, по крайней мере, на данном направлении, если мы говорим за Запорожье, там ситуация сложная, напряженная, но целиком контролируемая со стороны наших войск.
2: Андрей Витальевич, расскажите, пожалуйста, что вообще, по вашим наблюдениям, за последние месяцы изменилось кардинально, на что стоит обратить внимание?
3: Ну, наверное, это то, что и меняется практически ежемесячно или раз в три месяца, это то, что противник наращивает удары при помощи дальнобойных дронов по территории, тыловой территории Российской Федерации. На это нужно обращать внимание. Сейчас он начал применять комбинированные удары, то есть все больше и больше уже используется крылатых ракет, и в том числе по нанесению по, скажем, городам Российской Федерации, туда, куда они могут достать. То есть эта тенденция такая, очень тревожный звоночек, но мы действуем в этом направлении. МОГИ, по крайней мере, в силу своих возможностей пытаются, скажем, справляться с данными задачами. Но здесь как бы я хотел акцентировать внимание на данном вопросе, потому что мы должны работать на упреждение. Если же мы будем работать только по факту, это будет борьба с ветряными мельницами. И, естественно, вот нам сейчас нужно как-то принимать уже какие-то решения, менять тактические, стратегические планы, поскольку сейчас противник действительно вот сконцентрировался на данном направлении и развивает успех по применению и наращиванию подобного рода и вида боеприпасов.
2: Андрей Витальевич, благодарю вас. Спасибо большое за этот доклад. Андрей Марочко, ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, подполковник, а также военный эксперт, был с нами на прямой связи. И, кстати, на нашем портале kp.ru в рубрике «Политика» опубликован материал «Волчанский мешок. Как наша армия зажимает ВСУ в котел в Харьковской области». Разбор Александра Коца. Зайдите, прочтите. Очень интересный материал. И все очень подробно, и можно не спеша с ним ознакомиться, чтобы проанализировать. К другим темам нашего выпуска, смежным, кстати, вооруженные силы России еще ударили по крупному транспортно-логистическому центру «Киев-3». Его площадь около 50 тысяч квадратных метров. По данным Минобороны Российской Федерации, на его территории хранились ударные беспилотники. Среди других целей в Киеве оказался терминал «Новые почты». По сообщению ведомства, через него проходили товары двойного назначения, в том числе компоненты для производства беспилотных летательных аппаратов. Ну а в Запорожье под удар попал металлургический комбинат, который используется для производства защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов. На территории предприятия также устанавливали на тяжелую бронетехнику экраны для защиты от ударов FPV-дронов. Эту тему с подробностями в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Судя по сводкам Министерства обороны России, за минувшие сутки противник продолжает расширять зону и глубину ударов по территории Российской Федерации и получает ответы, которые гораздо болезненнее, чем те удары, которые звучат в районах России. За минувшие сутки наши ракетчики, беспилотчики авиаторы нанесли огромное количество массированных и групповых ударов, прежде всего по Киеву, а также по целому ряду столиц областей Украины. И прежде всего били по военным, военно-промышленным, энергетическим целям. И вот за минувшие сутки стоит обратить внимание на одну прелюбопытнейшую деталь. Российская армия резко активизировала удары по мостам. Огромное количество задач, связанных с уничтожением мостов, стоит у нашей армии сейчас в Запорожской области. Там очень много мостов, которые противник использует для перегруппировки своих войск, а также для доставки боеприпасов и техники. Но я вам назову, смотрите, мост Преображенского, новый автомобильный мост, арочный мост, есть еще дамба на Днепрогессе. Все это сейчас, когда российская армия очень серьезно берется за дальнейшее продвижение в Запорожской области, которое, к сожалению, пока еще контролирует враг, все эти мосты уже находятся на прицеле, потому что нам очень важно помешать противнику проводить логистику. И, в общем-то, вы знаете, мостовая проблема сейчас стоит у врага не только в Запорожье, но и в Харьковской, и в Днепропетровской, и в Херсоне в том числе, и так далее. Похоже, что российская армия взяла цель вырубить логистику врага, которой он очень долго пользовался. Но что касается ударов противника и наших ответов на эти удары, то я вам назову сейчас внушительную цифру. Только за одну ночь вооруженные силы Украины запустили по территории России почти что 400 беспилотников. И вот, обратите внимание, 396 из них сбиты. Ну что, специальная военная операция продолжается. Очень похоже, что мы наконец-то серьезно взяли, как говорится, воевать по-настоящему. Это и говорит резко возросшая интенсивность наших ударов по Черноморскому побережью и по судам, которые раньше вольно ходили из Турции, из Румынии, из Болгарии. И все это говорит о том, что мы отрубаем Украину от Черноморского побережья. Активнейшим образом мы бьем по военным целям в Николаеве и в других городах. Вот главное отличие вот этого нового вала наших ударов в том, что мы, в отличие от украинцев, не бьем по гражданским объектам, по жилым домам, мы бьем исключительно по военным целям. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Надо ли усложнять ЕГЭ в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы? На эту тему подробнее обсудим через пару минут в нашем эфире.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение новостей в рубрике «Главная тема дня» в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев по-прежнему с вами. Приветствую. И надо усложнять ЕГЭ в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил в беседе с журналистами, даже с журналистом Александром Юношевым, помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко. Вот что он сказал.
5: Мы видим, что возникает большое количество стобальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из специалистов, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается олимпиад. Я считаю, что часть олимпиад, она тоже девальвировала себя. И думаю, что постепенно нам надо от значительного количества олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что люди, ребят стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
6: Вас проклянут родители выпускников, простите.
5: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили там 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много.
2: Ну что ж, достаточно интересная мысль, на мой взгляд, которую, естественно, стоит обсудить, причем обсудить ее стоит, естественно, с экспертом. У нас на связи профессор Института развития образования НИО Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Ирина Всеволодовна, я вас приветствую, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Я так понимаю, что мы постепенно идем к тому, что высшее образование станет все менее доступным для широких слоев населения, потому что это стало, если, допустим, там, во времена моего детства и моей молодости это было некое достижение, то сейчас с высшим образованием практически каждый первый, ну или полуторный. И я так понимаю, что так или иначе собираются эту тенденцию каким-то образом изменить, судя по тем заявлениям, которые я последние несколько месяцев наблюдаю. Что думаете вы по этому поводу, Ирина Всеволодовна?
7: Вы знаете, я тоже сейчас вижу некоторую угрозу именно доступности высшего образования. Я вижу очень резкие, жесткие меры в регулировании направлений подготовки, выделения приоритетных направлений и расширения контрольного приема только по ним. Кредиты тоже можно взять теперь только по ним. А это инженерно-технические направления, технологические направления. Медицина переходит в значительной степени на целевое обучение. А то, что пользуется всегда повышенным спросом, это подготовка по менеджменту, экономике, предпринимательству, рекламе, бизнесу, связям с общественностью, оно в контрольных цифрах не увеличивается, даже сокращается. И с этого года и платное образование здесь, я бы сказала, тоже сжимается. Причем по этим направлениям заметно. И это влияет на доступность высшего образования. Более того, я подчеркну, что на самом деле пока 40% выбирают, в этом году так было, по крайней мере, обществознание, чтобы сдавать. Получается, что вот для этой когорты, а это, прямо скажем, почти половина, да, пусть меньше, но все-таки для этой когорты выпускников доступность высшего образования действительно снижается. И это, мне кажется, угроза. И в этом плане для них стали недоступны и кредиты, но дело не только в кредитах, а в том, что и количество мест даже платных снижается. Предлагается так или иначе выбирать траекторию, связанную с колледжем, Но колледжи очень разные, да, есть сильные и мощные, туда и конкурс точно так же, и даже платный сегмент там бурно развивается. Но хочется подчеркнуть, что колледжи в значительной степени ориентированы на девятиклассников. После 11 класса тоже не так легко поступить в колледж. Да, программы колледжа и вуза открывают среднего профессионального образования, но они тоже ориентированы на выпускников 9 класса. Так что для тех, кто не видит в себе способности и желания обеспечивать технологический прорыв и работать по инженерным, техническим, технологическим направлениям, да, есть риски, очень серьезные риски снижения доступности высшего образования.
2: А в чем угрозу вы видите, Ирина Всеволодовна?
7: В том, что, вы знаете, вот эти ребята, которые, я бы сказала так, подталкиваются довольно внятно в инженерию и в технологии, они не справляются с этими образовательными программами. У нас отчисление 30-40% по этим направлениям в вузах России. Вот эти ребята вообще без образования остаются. Они вот куда потом идут? Возникла даже угроза сейчас целевого приема в технических университетах, в том числе и транспорта, и логистики. Ребята готовы штрафы заплатить, потому что они поняли, что они поступили как бы под давлением, но не готовы в этой сфере работать, и даже у них не хватает подготовки, чтобы закончить образование. И вот в этом угроза. Вот в этом угроза. У нас просто ширится тем самым когорта ребят, которые не имеют профессионального образования, профессиональных навыков. Мы, кстати, даже не знаем, где они потом оседают, эти ребята, куда они деваются. Многим из них не всегда даже 18 лет есть, поэтому так уж легко не трудоустроишься на рынке труда. И в этом смысле как-то мне кажется, что некоторые даже обязательства по... у нас обязательства социального государства и доступности образования, в том числе, конечно, и профессионального образования, и мы нуждаемся в образованных, подготовленных кадрах. В этом смысле тут вот возникает диссонанс.
2: А как вы относитесь вообще к инициативе усложнять ЕГЭ, которому и так большое количество вопросов и претензий с разных сторон?
7: Вы знаете, ну, первое, что хочется сказать, я не специалист в оценивании. Все-таки это отдельная профессия, и те, кто умеют выстраивать, скажем так, оценку знаний, тут не только тестологи, но и специалисты в области измерений. Но, тем не менее, мне бы хотелось сказать, вы понимаете, нам надо создавать условия, что ребята могли проявить, чему же они научились и какие их достижения по тому, как они закончили полное среднее образование. 11 лет учили. Нам не отсекать их надо дальше от образования, а нам им дальше надо обеспечить продолжение образования, приобретение профессиональных навыков. Поэтому я не вижу здесь необходимости усложнять. Меня как раз больше напрягает то, что это предметные всегда знания, а потом мы профессионально, по профессиям, по специальностям готовим ребят. Это уже не школьные предметы. Давайте как-то функциональную грамотность начнем оценивать. У нас есть прекрасные специалисты в этой области, которые умеют оценивать функциональную грамотность и в читательской, в гуманитарной сфере, в естественно научной, в точных науках, чтобы создать условия для ребят раскрыть себя, показать, чего они достигли, подтвердить, смогут ли они освоить дальше те или другие образовательные программы. Чтобы ребята смогли на самом деле действительно еще в школе самоопределиться профессионально, а чем бы они хотели заниматься. Вот это очень важная задача. Нам нужен образованный, подготовленный, так или иначе, кадровый потенциал и сейчас, и в будущем. Среди них надо поддерживать талантливых. Сейчас ЕГЭ и так очень сложно. 30 заданий почти по каждому предмету на 3 часа. Это вот каждые 5-6 минут решать задачу в течение 3 часов. Это какая нагрузка? Да еще по 4 разным предметам. Ребята в стрессе, мы знаем, в стрессе семьи. Нам зачем вот эту стрессовость повышать? Нам надо создать благоприятные условия для того, чтобы ребята хотели проявить себя и доказать свою состоятельность. Поэтому я не за усложнение и не за отсечение. Я за расширение доступности образования и создание для каждого возможности это образование продолжить и получить те навыки, которые соответствуют и способностям, и желаниям и мотивации, и которые действительно будут востребованы потом на рынке труда.
2: Скажите, пожалуйста, Ирина Всеволодовна, а вот на ваш взгляд, а почему в советское время людей с высшим образованием было меньше, нежели сейчас? Сложнее была программа?
7: Во-первых, у нас действительно было всего 22%, а в структуре занятых просто 10-12 максимум. Люди не шли, не было, предоставлено, в том числе этой доступности. Экзамены были достаточно сложные на входе, причем надо было знать школьные экзамены отдельно, а потом еще вузы. Мотивации на получение высшего образования не было. Сказать, что высшее образование гарантировало занятость и высокую зарплату. Нет, инженеры у нас получали крайне мало. Вся гуманитарная сфера тоже очень мало. И учителя, и врачи, и, те, кто работал и в социальном обеспечении, и в науке тоже. Конечно, следили в первую очередь за заработками рабочих, им предоставляли и жилье, и рабочие места, и 13-ю заработную плату. Поэтому тогда был промышленный цикл нашего развития, и страна нуждалась в рабочих и специалистах среднего звена.
2: Объяснимо, да, Ирина Всеволодовна, да, спасибо, огромное вам спасибо. Это Ирина Банкина, профессор Института развития и образования Высшей школы экономики, была с нами на прямой связи. Скоро продолжим наш эфир.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Это случилось. Сергей Жуков, наконец, выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О сотрудничестве.
1: В ООН высоко оценили сотрудничество России и США, которое привело к освобождению американца Роберта Гилмана. Зам официального представителя генсека международной структуры выразил удовлетворение успешным контактам двух государств. Он отметил, что дипломатические усилия Москвы и Вашингтона принесли положительный результат. Ранее о возвращении осужденного военнослужащего на родину заявил Дональд Трамп. По его словам, президент России Владимир Путин согласился отпустить его из гуманитарных соображений. Американцы осудили еще в 2022 году за нападение на полицейского в Воронеже.
0: О расследованиях.
1: Ущерб по делу о поставках некачественных консервов для Министерства обороны составил около 1 миллиарда рублей. Потерпевшей стороной в процессе признали само военное ведомство. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что сумму потерь по делу предпринимателя Дмитрия Мизгиря определили после десятков экспертиз. Ранее бизнесмена, находившегося в федеральном розыске, задержали в Белоруссии. Его уже передали России и арестовали по обвинению в мошенничестве.
0: О пожарах.
1: Специалисты ликвидировали пожар во Дворце культуры Выборгский в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Возгорание произошло на крыше здания, его площадь составила 400 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал.
0: О бизнесе.
1: Marketplace Wildberries продлил льготные условия для продавцов, торгующих со своего склада. Компания зафиксировала действующую систему поддержки до конца

0: массы тела, роженица, хирургическая бригада работала в условиях повышенных рисков. Но в итоге на свет появился здоровый мальчик массой более 4 килограммов.
1: О музыке.
0: Музыкальный сервис Spotify решил убрать виртуальных исполнителей из общих рекомендаций и пометить их специальным тегом. Платформа рассчитывает отдавать приоритет живым артистам. Об этом сообщили в компании. По словам представителей сервиса, авторы смогут сами указывать использование нейросетей, а скрытые случаи алгоритмы определят автоматически. Новые правила заработают в середине сентября.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Евросоюз не знает, кто в итоге заплатит за кредит Украине на 90 миллиардов евро, пишет Берлинер Цайтунг. Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за 2 года. Какие страны еще в лидерах? И послушаем новый репортаж с побережья Карского моря, из которого состоит полярный дневник на портале kp.ru. Начнем с новости о том, что Евросоюз не знает, кто в итоге заплатит за кредит Украине на 90 миллиардов евро. Об этом пишет Берлинер Цайтунг. Очевидно, что Европейская комиссия даже не знает, какую сумму должны заплатить государства-члены ЕС за кредит Украине. Это отметил депутат Европарламента Фабио де Масси. Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заметил, что Владимир Зеленский расплачивается своим единственным ресурсом – населением Украины – западными спонсорами за кредит в размере 90 миллиардов евро. На что это влияет? Давайте обсудим. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. С нами на связи Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот Евросоюз не знает, кто в итоге заплатит, да, но это же явное лукавство. Все они прекрасно знают, просто не хотят, скорее всего, об этом говорить. Что вы думаете по этому поводу?
3: Нет, знаете, они действительно пока не знают, потому что они хотели бы, чтобы все платили, чтобы все страны Европейского Союза открыли свои национальные кошельки и дали денег вот для того, чтобы собрать эту сумму в 90 миллиардов. Так бы хотела Еврокомиссия. Но дело в том, что при голосовании за 21-й пакет санкций, даже несколько до, при обсуждении 21-го пакета санкций, страны Юга сказали, что, ну, допустим, российские туристы им нужны. Российский газ они покупают. Нефть российскую, ну, наверное, им тоже придется покупать. Следовательно, все вот эти вот радикальные меры вот это, такого порядка, не финансового, чисто порядка, они их не устраивают, они не подходят. И при всех, так сказать, чувствах к Зеленскому, при огромной нелюбви к России, они все равно готовы продолжать торговлю. Следовательно, здесь... Есть еще один пункт, это нежелание населения отдавать свои деньги при огромных социальных проблемах практически во всех странах ЕС, особенно на юге, в пользу Зеленского. Почему, собственно говоря, при нехватке денег, при бюджетных дефицитах страны ЕС должны какие-то средства изыскивать для того, чтобы собрать этот пакет 90 миллиардов? То есть нужно, видимо, найти крайних. Крайние – это Германия традиционно. Германию не жалко, скандинавские страны. Может быть, что-то Польша даст, может быть, Румынию удастся заставить. Венгрию сейчас, наверное, тоже можно будет как-то заставить, но хотя, скорее всего, пока не будут трогать, чтобы население Венгрии не поняло, что с ним сейчас потихонечку начинают делать. Вот рецепт. Речь даже не идет о том, чтобы задействовать средства Европейского центрального банка. То есть в теории Европейский центральный банк мог бы выписывать чеки на 90 миллиардов хоть каждый месяц. Но его не используют, не задействуют в этот процесс. Никаких специальных облигаций там. Свободы, облигация свободы Украины, займа свободы Украины с портретом Зеленского, да? Чтобы потом туалеты обклеивать. Таких облигаций тоже не выпускают.
2: Но ведь мы же видим, что не глупые люди там и с экономическим, в том числе, образованием, и с политологическим там, на Западе, и даже в Германии говорят, что кредиты послужат войне на истощение и лишь обогатят коррумпированных олигархов, не уточняя, правда, какой страны, я думаю, что нескольких. А толку-то от этого Украине, судя по всему, не будет. То есть там единицы, в лучшем случае десятки, нагреют на этом руки, на этих купонов с 90 миллиардов евро, и все на этом? И едва ли это окончательная сумма?
3: Надо сказать, что, насколько я знаю, европейских обывателей, избирателей, да, при своей при антипатии

0: антипатии к России, то есть у той группы, которая антипатична к России, у них никакой жалости к народу Украины или к Украине нет. Это расходный материал. И чем лучше он расходуется, тем они, им радостнее, меньше денег надо давать. Но деньги все равно надо давать. Деньги все равно надо будет собирать. И это серьезнейшая проблема, прежде всего, пропагандистского характера, потому что от Украины уже и устали. Uh-huh. И экономические проблемы нарастают. Каждый год хуже предыдущего. Вот заметьте, в Европейском Союзе, начиная с 2008 года, каждый год, почти каждый год, да, а с 2022 года точно каждый год хуже предыдущего экономически. И, ну, по ощущению людей, что вот все становится как-то вот хуже. Цены выше, жизнь труднее, зарплаты меньше, рабочих мест хороших еще меньше. Мигрантов больше, агрессивность мигрантов еще больше. И это нарастает. Так где выход? И вот это проблема, потому что Евросоюз-то, Еврокомиссия, она выхода не предлагает.
1: Вы знаете, вот вы говорите, что расходный материал – это население Украины, но в то же время звучат голоса с возмущенными вопросами. А как немецкое правительство и вообще и парламент Германии могли пропустить бездонную пропасть долгов без оценки последствий надлежащие? Да? Потому что в собственной стране уже ничего не работает, многие об этом заявляют, но тишь да гладь да божья благодать. Никаких протестов, сколько-нибудь значимых, да? Я не говорю, что их нет вообще, да, но толку от них никакого. И сколько это будет дальше продолжаться? Потому что понятно, что казна пустеет, милорд.
0: Ну, не совсем так. Казна не пустеет, и такого уж стремительного угасания нет. Я бы сказал, что медленный процесс, специально подчеркнул это. Uh-huh. Это видно, например, по показателям промышленности Германии. Вот те у нас, кто говорят, какие-то, не знаю, где они берут, десятки процентов сокращения промышленного производства каждый год в Германии, там 30%, 28%, 35%. Это все неправда. Сокращение идет на несколько процентов ежегодно. В некоторых отраслях фундаментальное сокращение. Там действительно десятки процентов. Автопром тонет. Но при этом правительство постоянно заимствует деньги. Вот правительство Германии занимает и занимает деньги. И тратит, и тратит, и тратит. Поэтому создается ощущение, что все нормально. Это примерно то же самое, что происходило с Японией целыми десятилетиями. Только гораздо более интенсивный процесс угасания. Uh-huh. В Японии это было медленней. А в ЕС это, а в Германии, ну, в ряде стран ЕС это происходит более интенсивно и более болезненно.
1: Понятно. Вот, да, Василий Георгиевич,
0: так это,
1: я вас...
0: Так это работает.
1: Да, благодарю вас. Предельно понятно. Это Василий Колташов, экономист и директор Института нового общества, а также автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» был с нами на прямой связи. К другим темам. Продавцы на маркетплейсах просят снизить для них комиссии. Союз продавцов маркетплейсов направил в правительство письмо с просьбой рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА на объекты онлайн-торговли. Множество мер предложено, но вот что о них думают эксперты. Вице-президент Ассоциации представителей электронной торговли Анна Баранова считает, что разные сроки, там полгода для компенсации, в любом случае это слишком короткий срок, чтобы рынок восстановился. Вот что она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Совокупные расходы составляли 80%, у кого-то даже 95%, а на оставшиеся 5% нужно там и налоги заплатить, и зарплаты сотрудникам, и себе что-то, чтобы осталось. Поэтому запаса прочности давно уже нет ни у кого. И, естественно, снижение комиссии, оно поможет хоть как-то сейчас восстановиться и наладить новые цепочки поставок. Полгода, конечно, это маленький срок, потому что требуется для восстановления гораздо больше времени, но минимум год, а желательно 2-3 года для того, чтобы все вошло в клею. Скидка постоянного покупателя – это не самый лучший инструмент для регулирования тарифов на логистику. Если у нас отменится скидка, то весь товар для всего рынка, для всех покупателей станет дороже. И тут уже встает вопрос покупательской способности, насколько они продолжат покупать тот же товар, который может быть на 20, на 30, а иногда на 40% дороже.
1: Комиссии маркетплейса сейчас зависят от категории товара. Самые большие на одежду и обувь. Смогут ли площадки пересмотреть условия и как это отразится на ценах, предложил автор канала «Система и масштабирование» на маркетплейсах Максим Попов.
3: сейчас разброс комиссии, он в зависимости от типа товара, то есть от 30 там, до 50, до 60 может доходить процентов. В одежде мы в комиссию с вами должны еще учитывать не только стоимость самой комиссии, но и стоимость логистики, то есть стоимость доставки до покупателя. В товарных категориях, где низкий процент выкупа, это одежда, обувь, там суммарная комиссия может достигать иногда и 70, и даже 80%, если товар плохо выкупают. Если комиссии будут снижены для продавцов, то, конечно же, цены снизятся на маркетплейсах существенно. Тут зависит от того, насколько будут снижены комиссии для продавцов. Я сомневаюсь, что особенно в текущий момент маркетплейсы на это согласятся. Скорее всего, если запретят скидку маркетплейс, то при этом сам маркетплейс пойдет навстречу и при этом уменьшит комиссию. И тогда цены останутся примерно на том же самом уровне.
1: Ну, Центробанк рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требовать досрочного погашения, а реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю. Рекомендации эти действуют до конца августа будущего 2027 года. При этом поддержку стоит оказывать даже тем, кто не имеет права на кредитные каникулы по закону. Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за 2 года. Какие страны еще в лидерах?
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн о потенциальной опасности интернета для детей.
7: Появление интернета 30 лет назад, никто даже не думал, что она вырастет в такие проблемы. Никто не предполагал, что и как будет. Теперь, когда появился искусственный интеллект, объем знаний в интернете миллиарды раз больше, чем может дать семья или школа. Дети могут там такое читать, такое смотреть и такое запрашивать, что предположить, куда это повернет, в какую сторону, довольно сложно. Скромные, осторожные попытки как-то регулировать присутствие детей в интернете, в мессенджерах, в соцсетях, но они должны быть радикальнее, я считаю, потому что уже есть опыт, уже в других странах за это дело взялись посерьезнее. Может, все-таки интернет школьный должен быть. Пусть дети там, как говорится, варятся в собственном соку, пока им не выдали паспорт, и свои какие-то возникающие проблемы там обсуждают. В школе надо вводить какой-то предмет. Есть понятие для взрослых — цифровая гигиена. А почему в школе не вести предмет «цифровая гигиена для детей», владение интернетом и так далее. Если сразу не направить, ребенок будет расти как дерево без присмотра. Знаете, чтобы дерево плодоносило, надо его вовремя обрезать и вовремя формировать. Разложить это все работу по квартирам, по семьям, вряд ли будет эффективно. Это часть воспитания поколения страны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за 2 года. Это данные сервиса бронирования пакетных туров Online Tours. Лидерами по бронированию остается Турция, там 31% от общего объема бронирований, и Египет, чуть меньше, 29% у этой страны, у этого направления. отравления. Ну, а, кстати, Россия расположилась на третьем месте с отставанием, правда, с серьезным 10%, но обошла Объединенные Арабские Эмираты, чья доля снизилась с 11% до 4%. Это очень резкое падение. За комментариями обратимся к вице-президенту Альянса турагентств России Александру Макарчану. У нас на прямой связи. Александр Мушегович, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сергей. Даже неудобно эти фейковые новости в эфире обсуждать.
1: Но для того, чтобы они вот окончательно для всех стали фейковыми, давайте с вами и поговорим, потому давайте, что, понимаете, да, какие-то...
8: Давайте скажем честно, да, что у нас только 20% россиян имеют загранпаспорта, и, конечно, у нас 80% людей путешествуют по России, да, не в Турции какие-то или Египты.
1: Ну, это вот действительно так, скорее всего. Даже не скорее всего, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но почему тогда эти цифры, эти россияне без заграничных паспортов не попадают в такие рейтинги?
8: Для меня загадка. Нет, давайте скажу, на самом деле не фейковые цифры. Uh-huh. Вот в турагентствах, да, более 70% туристов покупают туры по России. Понятно, что в первую очередь сейчас это Красавский край, Москва, Петербург, естественно, Калининград, ну, Калининградская область. Это вот самые хиты продаж. Был Крым, но Крым, вы знаете, по вполне понятным причинам последний месяц посел.
1: Uh-huh. Я, знаете, Александр Мушегович, я все-таки не хочу там могульно клеить ярлыки на то, что там фейковая новость, не фейковая. А может быть, может ли такое быть, что вот эти проценты среди людей, у которых есть заграничные паспорта? Ну, я пытаюсь там хоть как-то исправить ситуацию.
8: Хоть как-то, да. Да, думаю, что просто вот эта система бронирования, будем ее рекламировать. Я думаю, что просто они не продают Россию в должном количестве, вот и все. А на самом деле, не продают туры по России, а на самом деле... Туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно. И на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году. Из-за того, что есть определенные проблемы с топливом на трассах, люди начали выбирать не что-то далекое. Видите, я вот не назвал вам там Алтай, Байкал, да, не назвал эти, да, а назвал вот то, что вот близко, Красавский край, Москва, Петербург, а Калининградская область, тут вполне понятно, угу, не надо ехать машиной. У нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машиной там 0%.
1: А, слушайте, но ведь не автомобилем единым, да? Есть железная дорога, есть самолеты. Почему же вы Алтай это так сбрасываете со счетов?
8: А потому что в Алтае нет ни самолетов, ни железной дороги, да, там вот до Горно-Алтайска долететь можно и все, а дальше туда Чуйская, да, тракт, Чимал, это все только автомобиль, вот никаких поездов там не ходит, Сергей, вот такая вот история. Да и в Байкал вы там, ну, вы только доберетесь до Иркутска, mm-hmm, а туда там, да, уже на острова, там уже никаких поездов нет, никаких самолетов не летает, то есть машинами там люди вокруг Байкала в основном ездят.
1: Ну, это на автомобиле там на месте, потому что из Москвы на своем автомобиле ехать до Байкала или там до...
8: Ездили, Сергей, да? В прошлом году люди ездили, конечно. И в этом году многие, в Алтай многие, не поверите, едут. Не то, что там из Новосибирска и Томска, это понятно, или из Барнаула. Люди едут с Урала, с Екатеринбурга, с Волгограда, из Самары ехали раньше на Алтай. Даже из Москвы, кстати, много людей ехали на Алтай на автомобилях. В этом году нет.
1: Ну и, в принципе, понятно почему. Александр Мушегович, а у вас есть какой-то свой собственный рейтинг? Я не говорю прям точные цифры назвать, да, но какие направления сейчас внутри России?
8: Почему? Я назову вполне...
1: Давайте.
8: Внутри России. Ну, внутри России, вот я их назвал. Вот номер один Красавский край летом. Круглый год номер один – это Москва, и Подмосковье – это круглый год номер один. Петербург, да, вот на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку. Вот пятерка, она абсолютно понятная. Крым раньше входил, да, но в этом году я, естественно, Крым убрал из пятерки.
1: А, скажите, а чаще всего это вот какие-то, я не знаю, там туристические туры, скажем так, архитектурные, чтобы насладиться видами той же самой Москвы и Санкт-Петербурга, или это все-таки выезд на природу тоже пока еще популярен, поскольку лето у нас короткое?
8: Нет, номер один, давайте, номер один в России, это, естественно, в летний период, вы правильно говорите, лето короткое, купаться в России можно всего 100 дней, да, плюс-минус, где-то меньше в Калининградской области, где-то больше в Сочи, но плюс-минус это 100 дней, да, и из 365, естественно, но летом номер один это пляжные туры. Uh-huh. Это вот у нас даже люди в Приморском крае отдыхают, там Владивосток, да, Приморский край, там Японское море, там люди купаются, не только там, например, на Байкале. Или, кстати, Дагестан я не назвал, да, Каспийское море, тоже у нас люди купаются, на Балтийском море, не только на Черном. А так, вы правильно говорите, вот то, что архитектура, мы на это называем экскурсионные туры, это вот Москва, Петербург, Татарстан, вот здесь, да, понятно, что в Сочи или куда там, в Анапу мало кто едет с точки зрения экскурсионной.
1: Это я согласен. А что касается зарубежных направлений для тех россиян, у которых все-таки есть действующие загранпаспорта?
8: Ну, тут, смотрите, мы четко делим ближнее зарубежье. Здесь три лидера. Номер один – это Беларусь, без всяких конкурентов. Номер два – Абхазия. А вот за третью позицию борются Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан. За третью позицию борьба большая. А если берем дальнее зарубежье, то вот вам пятерка лидеров. Турция, Египет, Таиланд, Китай, Вьетнам. Видите, я убрал из пятерки Эмираты. Эмираты mm-hmm. очень сильно просели, понятно, по каким причинам.
1: Даже несмотря на то, что они демпингуют, очень сильно снижают цены. Ну, во-первых, там сейчас и жарко очень, очень жарко.
8: Там и жарко, но люди ехали. Прошлым летом у нас полные самолеты летели на Эмираты. В этом году позиция, вот пока там есть конфликт между Ираном и США, в Эмираты люди опасаются mm-hmm. ехать.
1: Александр Мушегович, благодарю вас, спасибо большое. Александр Мкртчан, вице-президент Альянса турагентств России, был с нами на прямой связи. Ну и напомню, что на полуострове Таймыр сейчас проходит 6-я большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. Экспедиция организована Департаментом образования и науки города Москвы при поддержке движения первых и чистой Арктики. И вот вместе с полярниками в экспедиции находится наш специальный корреспондент, ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов. Слушайте его новый репортаж с побережья Карского моря, а весь полярный дневник можно прочитать на самом популярном сайте runeta.kp.ru.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Комсомольская правда». В эфире Евгений Сазонов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике. 10 августа, наконец-таки, по-настоящему началась наша большая арктическая экспедиция 2026. Хотя до самого утра, до самого приезда в аэропорт Хаттанги мы не были уверены, что все-таки вылетим. Хотя погода стояла прекраснейшая. Видимость, как говорят летчики, миллион на миллион. Но это было в Хаттанге, а что было в районе мыса Каменный, куда мы должны были вылететь и приземлиться на берег Карского моря, ну, вопрос стоял открытый. И действительно, пока мы летели, наступил очень густой туман, пришлось подняться выше 2000 метров нашему вертолету. И, в принципе, летели как на самолете, когда любовались на облака сверху. Ну, а затем, уже прибывая к мысу Каменный, начали снижаться, вошли в плотную облачность и где-то у самой земли, наконец-таки, увидели место, где должны высадиться. Летели мы около 4 часов, то есть в районе 11 мы вылетели, в районе 3 часов дня сели, ну а в 15:40 начали наше движение. Мыс Каменный встретил нас, прямо скажем, не ласково. Море было заполнено льдами до горизонта, ну то есть такая настоящая зимняя погода. Года, да и холодновато, честно говоря. Ветер достаточно такой серьезный, хотя терпимый. Но стоять не стоит. Все время пришлось двигаться, чтобы сохранять тепло. А место нашей высадки, если по точным координатам, это 77 градусов 15 минут 15 секунд северной широты и 101 градус 49 минут 49 секунд восточной долготы. Наш план был сегодня дойти до подножия горы Свердрупа, и он осуществился, можно сказать, полностью, потому что мы, ну вот в зоне прямой видимости еще один переход, и мы будем на горе. Хотя сегодня мы должны были пройти по плану 12 километров, но путем невероятных усилий мы сделали 15. А 15, потому что мы опаздываем на 2 дня. Потому что погода, ну, очень сильно подвела, и мы не могли 2 дня вылететь из Хаттанги. Самым серьезным препятствием это было форсирование реки Тессама. Не сказать, что это очень приятная процедура. Воды, ну, примерно по колено, но она очень холодная, где-то не больше плюс 2 градусов. Вот, а температура, скажем, на поверхности, ну, порядка 6-7. То есть, можете представить, как приятно было разуваться, надевать кроксы и переходить ледяную без привлечения воду. Сегодня мы, как я уже говорил, ночуем у горы Свердрупа. Очень холодно, ветер пронизывающий, и особенно, когда вспоминаешь форсирование реки Тессама, становится еще холоднее. Завтра мы попробуем дать еще больший маршрут, пройти тоже где-то 15, может быть 16 километров, и дойти до горы Аструпа, потому что мы спешим нагнать наш график, и чтобы прийти в день открытия на мысе Челюскин памятника погибшим полярникам и летчикам, там наша вторая группа, группа хранителей, его как раз сейчас восстанавливает, ну а мы, исследователи, делаем все на благо российской науки. Кстати, ребята сегодня очень много всего нашли, очень много растений, следов животных, мхов, лишайников, то есть очень большие молодцы, и повторяю, все это будет направлено в 11 ведущих научных институтов, и, возможно, нас ждут новые открытия. С вами был Евгений Сазонов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике. До завтра, друзья мои.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
10: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин о том, как России противостоять Западу.
11: Мы можем этому противостоять двумя способами, что мы уже делаем. Это на линии соприкосновения, где мы побеждаем и движемся вперед, плюс совершенствование своей военной техники, которая у нас есть, но которая нуждается в совершенствовании, потому что Западная Европа, которая накачивает вот этим оружием украинский режим, она не стоит на месте, она совершенствуется. Поединок продолжается. Я убежден, что мы будем победителями в этом поединке. Плюс к этому, конечно, важна психологическая настроенность на победу и на мир. И у нас эта психологическая настроенность есть, потому что для нас победа – это мир. А вот для Западной Европы неизвестно, что является стратегией, кроме ненависти к России и желания расчленить ее, опустить ее, больше никакой стратегии нет. Эта стратегия обречена на провал.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: О важном.
12: Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. До этого президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Как сообщили в Минобороны, маневры под руководством адмирала Виктора Лиины стали основным мероприятием боевой подготовки флота в этом году. В акваториях Японского и Охотского морей, а также Тихого океана задействовали порядка 60 кораблей и подлодок, 30 летательных аппаратов и более 13 тысяч военнослужащих. Масштабная проверка боеготовности сил флота продолжается с 4 августа.
4: О выборах.
12: Количество заявок на участие в дистанционном электронном голосовании через портал госуслуги превысило 1 миллион. Лидерами стали Московская и Ростовская области, сообщили в Минцифры. В ведомстве отметили, что ежедневно на сайт поступает около 100 тысяч обращений. Такой формат выборов доступен жителям 32 регионов России. Желающие могут подать или отозвать документы до 14 сентября.
4: О Ближнем Востоке.
12: Иран передал США условия для открытия Армузского пролива и последующего заключения мирного соглашения. Среди главных требований Тегерана – полное прекращение военных действий в Ливане и Газе, а также разморозка иранских активов. Об этом сообщил новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Махсен Резаи. По его словам, страна продолжит полностью контролировать проход судов через пролив до тех пор, пока Вашингтон не выполнит переданные условия.
4: О продуктах.
12: Россиянам посоветовали отказаться от пахучей и шумной еды во время офисных обедов. Эксперты призвали исключить из рабочего меню рыбу, чеснок, яичные салаты и чипсы. Об этом сообщает издание «Абзац». Как отмечается, резкие запахи и громкий хруст раздражают коллег и способны серьезно испортить отношения. По словам специалистов, окружающие редко делают замечания напрямую, поэтому подобная невнимательность часто приводит к скрытым конфликтам.
4: Обо всем остальном.
12: Балетные пуанты с автографами золотого состава Мариинского театра выставили на аукцион. На обуви оставили подписи главные артисты и солисты балетной труппы 80-х годов. Об этом сообщили в аукционном доме Литфонд. Как отмечается, цена лота стартует с 24 тысяч рублей. Побороться за памятный предмет можно 15 августа. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Рай на Западе оказался мифом, но россияне отказываются в это верить. Обсудим материал на kp.ru. Суд Дамаска заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни, сообщает Аль-Арабия. И импорт автомобилей в июле оказался рекордным. В Россию импортировали 95 тысяч машин. Эти и другие темы подробнее обсудим в ближайшее время в нашем эфире. Ну а начнем с материала, который опубликован на портале kp.ru в рубрике «Общество». Заголовок: «Рай на Западе оказался мифом, но россияне отказываются в это верить». И вот специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин объяснил иррациональную любовь россиян к жизни на Западе в этом материале. Собственно, вместе с ним мы сейчас в эфире и оказались. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Началось это, на самом деле, с русской девушки, которая родилась и выросла в Канаде, в Монреале. 20 лет прожила. 4 года назад переехала в Москву. Зовут ее Таисия Архангельская. Она репетитор, ведет ТикТок. И вот повесила ролик о том, что дороги-то в Монреале, крупнейшем городе Канады, самом зажиточном, ужасные. Видео она взяла с местного телеканала, очень известного. То есть, потому что ее сразу же обвинили в том, что она покусилась на святое, продалась Кремлю там, и так далее. И вообще это искусственный интеллект. Mm-hmm. И вот скандал вышел просто неимоверный. В комментариях появились люди, тоже ее бывшие соотечественники из Канады, и американцы со своими роликами, ну, русскоязычные, да. И вот русскоязычное комьюнити международное рвалось там, наверное, неделю. Вот. Она подытожила, сказала: вы зажрались, товарищи, Россия прекрасная страна, в ней много прекрасных городов, вы мне писали, что я переехала в Москву, а Москва — это не Россия. Вот. И было понятно, что она попала в болевые точки, разрушила какие-то мифы. Я вот попытался выяснить, что это за мифы, почему они нас одолевают еще со времен СССР.
1: Дмитрий, ну, вы знаете, первая мысль, которая у меня возникла, это пока сам не почувствуешь, не поймешь, да, потому что то, что в голове выстроилось, мозг в это верит, и ты отчаянно защищаешь эти дела, потому что иначе, ну, все несущие конструкции, которые в голове годами выстраивались, они будут разрушены, а на руинах очень страшно существовать, и иногда не хватает ресурсов, чтобы что-то новое выстроить, тем более, что это противоречит каким-то внутренним убеждениям. Я по себе просто это знаю, но примерно по себе, потому что очень хорошо помню, как после года пребывания на чужбине, куда многие, кстати, до сих пор стремятся, правда, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке в меньшей степени, но тем не менее, вернулся в Москву, я каждую березку перецеловал на полном серьезе, сказал, что круче, вот Москвы точно ничего нет, да, и потом колесил по России и пришел к выводу, что, ну, душа вот здесь должна находиться, собственно, и тело. Да? Все другое – это не мое, по крайней мере. Но это касается исключительно меня. Да? Может быть, все-таки есть какие-то россияне, которые там, не знаю, чувствуют себя иностранцами. Я почти итальянец, как в песне известной группы.
13: Да-да-да, другую идентификацию принимают. Это явление еще в 2000-х, в середине, нашли в живом журнале, назвали хургадизм головного мозга. То есть не только хургады касается, но человек приезжает на какой-то курорт в Европе, в Ближнем Востоке, там ему правильно подают чай с поклоном, вот, и у него картина мира ломается, ему кажется, что так там везде и всегда, а вот девушка, прожившая 20 лет в Канаде, она вот это опровергла, покусилась на святое. На самом деле есть еще объяснение, это же старая история, это циклично. У нас сначала были фанаты Франции, дворяне начинали говорить по-французски сначала, а потом по-русски, маленькие дворяне. Свита Николая II была вот ровно пополам англизирована или состояла из германофилов. А в гражданскую Дзощенко написал рассказ о том, как разбирали хлам, оставшийся в комнате после немецкого инженера, нашли пудру. Глава семьи морду этой пудрой пудрил и заметил, что его блохи перестали кусать. Оказывается, порошок от блох. И очень восторгался, значит, немецкой смекалки. Ну, а вот Артема Веселого я прочитал, там такая реплика кого-то, побывавшего в германском плену. У германцев в каждой конюшне лампочка висит, чтобы лошади газеты читали. Вот. А в конце Советского Союза это просто приняло совершенно уродливые формы. Вот я застал все это. Люди собирали пустые пачки от иностранных сигарет, пивные банки, ценились на вес золота, ломились на какие-то выставки, значки с них иностранные, западные, значки с них продавали по 10-20 рублей, у кого сколько совести хватало за него взять. Карамурза Сергей Георгиевич, коммунист, царство ему небесное, объяснил это явление в книге «Манипуляция сознанием». У СССР была большая беда, дефицит образов. Я вырос в Ленинграде и помню, что если в Ленинград завезли пальто, то завезли их 200 тысяч штук. И полгорода, четверть, ходят как клонированные. Вот. А человек не может жить, не изменяя вокруг себя реальность. Его начинает это мучить. Вот людей мучают, что они в одинаковых пальто ходят. Вот. А Запад им давал этот выбор. Потом к нам пошли потоком там сосиски с ковбоем, польские ликеры, турецкие куртки. Мы быстро поняли, что это дрянь. Но было уже поздно. А вот пальто, которое в Ленинград завозили по 200 тысяч штук, оказались совершенно приличного фасона, какой-то английский крой с поясом, с капюшоном. Вот по патриаршам сейчас пройтись в них, все барышни твои. Вот. Но их было 200 тысяч штук. Такая проблема. И мы, короче, на эти грабли уже наступили один раз. И вот сейчас как бы подоспели грабли вторые. Вот.
1: И что же с этим делать? Я так понимаю, что это не исправляется, даже несмотря на то, что ситуация очень сильно изменилась, а есть люди, и их немало, которые до сих пор не могут в это поверить. Они читают это как, ну, какую-то плохую книгу, я не знаю, смотрят как какой-то плохой сериал, который не разрешается выключить. Ну, и максимально от этого устраняются и не понимают, что мы на Западе своими никогда не станем, а уж про ближайшие десятилетия говорить нечего.
13: Но мы можем обустроить свой микрокосм, вот, и он будет не хуже, чем на Западе. Все, кто с Запада к нам приезжал, оценивал и цифровизацию, и транспорт, и дороги. Дороги у нас строятся каждую секунду. Вот мы сейчас говорим, а какая-то дорога строится в России, расширяется. Для меня вообще был главный критерий. Я во время СВО начала, в 22-м, я диски правил у своей машины. Каждый месяц я приезжал. Дороги были просто ужасающие. Их не ремонтировали со времен обретения незалежности. Теперь можно от Донецка до Луганска доехать, как я написал, с картонным стаканчиком кофе на крыше. Вот. И он не упадет. Там сделали дороги. Владивосток соединили. Трассы скоростные. На Нижний Новгород, на Казань, на Питер. Трасса Дон. Ну, не замечать это, иметь вот действительно серьезную какую-то девиацию в мозгу. И мне кажется, на этих людей не надо обращать внимание. Вот. Они ничего не решают и ничего не изменят. Пусть истекают ядом, и я думаю, рано или поздно они поймут, что они правы.
1: Ну, давайте будем, наверное, объективны по большому счету, да, истина примерно где-то посередине, потому что вот они на одном краю находятся, те люди, о которых мы сейчас с вами, Дмитрий, говорили, да, мы на другом краю находимся, но не бывает черного и белого, да, есть какие-то оттенки, потому что я очень хорошо помню и Советский Союз, и 90-е, не все было хорошо, да, если бы все было хорошо, у нас никогда бы
13: заживачку... Местами была жесть. Местами была жесть.
1: Совершенно верно, да. И когда все хорошо, за какие-то вареные джинсы с надписью «Монтана» и за жвачку турецкую, да, и родину не продашь. А мы продали, многие.
13: Да, разменяли. Это было, кстати, единогласное решение, как потом не вспоминали. Я очень люблю вот плавно коммунистов таких вот прям жестких спрашивать. Ты где был в августе 91-го года? Ты почему на улицу не ушел защищать СССР? И мне вот иногда, ну, стандартный ответ, если военнослужащий, находился в расположении и ждал приказа. Ну, молодец. Вот. А тут я еще недавно ответ получил, что отдыхал в Крыму, как будто вот эта проекция нынешнего Крыма, да, которую мы вернули в Россию, как-то его обеляет.
1: В бинокль смотрел на Форос?
13: Да, но по-настоящему никто за... Хотя я писал, что даже если собрать всех отставников с личным наградным оружием в Москве, они бы составили полк, как минимум, и можно было бы взять все под контроль.
1: Но это очень такая обширная тема для обсуждения и для воспоминаний. Мне кажется, что там просто был усталостный износ от того вранья, который нас тогда окружало. Поэтому, возможно, вот эта вся западная...
13: Лицемерия очень много было.
1: Да, да, потому что ты на производстве кричишь одними лозунгами, а дома на кухне делаешь по-другому. И самое главное, что народ-то у нас, что ни говори, не дурак, они смотрят, как делает начальство. А начальство врало. И народ тоже начал притворяться. И поэтому идеология рухнула. И с этого все началось, а не с джинсы, с жвачек, скорее всего. Хотя, вот я помню, 80-е, мне кажется, это, ну, была какая-то надежда, даже несмотря на перестройку. Но оказалось, что это, к сожалению, мираж и миф.
13: В конце 80-х запустили кооперативное движение, и я помню совершенно точно, что они делали очень приличные вещи. И вот я тестировал, был интересный тест зимних кооперативных кроссовок. У меня приятель, фарцовщик с галеры, с гостиного двора на Невском, в Питере, говорит: «О, говорит, какие тапки, говорит, что, отдашь сколько?» Я говорю: «Слушай, я тебе могу сказать, где они продаются, они кооперативные». Он такой: кооперативные». То есть он их перепутал с западным каким-то образцом, хотя человек, ну, да, весьма разбирался.
1: Нет пророка в своем отечестве. А, это наше, тогда не надо. Вот о чем идет речь. Дмитрий, огромное спасибо за вашу работу и за этот интересный диалог. Надеюсь, он был интересен и не только нам с вами, но и аудитории радио «Комсомольская правда». Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Рай на Западе оказался мифом, но россияне отказываются в это верить. Почему наши соотечественники продолжают защищать выдуманный идеал, читайте на портале kp.ru. Ну, а мы скоро вернемся с новой темой в наш эфир. А тема такая. Суд Дамаска заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни. Вот это через пару минут и обсудим.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о кровожадности НАТО.
14: НАТО, которое тоже прошло свой путь такой эволюционный, понятно, когда холодная война, для чего она была нужна, потом холодная война закончилась, СССР из нее вышел, начался новый период, и оказалось, что НАТО не может существовать без внешнего противника. То есть это как рыба, казалось, выброшенная на лед. Все, нет вот этого кислорода, нет этой воды, где она чувствует себя как щука, да. И тогда они стали придумывать для себя новые функции. Это, прежде всего, кризисное регулирование, которое нет в Вашингтонском договоре. Так началась эпоха больших операций, которая началась с Боснии и Герцеговины, несколько воздушных операций, потом бомбардировки Союзной Республики Югославии. С 23 марта 1999 года жесточайшие бомбардировки, 2400 крылатых ракет только было выпущено, десятки тысяч бомб, разбомблен Белград, уничтожена вся экономика, все электростанции. 78 дней все это продолжалось, потом пошли другие операции. Ирак, ну там НАТО формально не участвовала, потому что еще оставались две страны, которые сказали нет, Германия и Франция. Но американцы поняли, что это не преодолеть, значит, со стороны НАТО они не получат легитимизацию. Они создали коалицию желающих и реализовали то, что реализовали. Потом Ливия, Сирия и Афганистан.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
15: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще одна тема для нашего обсуждения в эфире. Суд Дамаска заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни, сообщает Аль-Арабия. Он признан виновным в причастности к убийствам и пыткам. Восток – дело тонкое. От президентства до казни иногда один шаг. И ситуация с Башаром Асадом, естественно, не прецедент. 20 лет назад такая участь постигла и бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, я напомню. Но мы решили обсудить это сообщение информационных агентств с политологом-международником Еленой Супониной. Елена Владимировна, я вас приветствую. Здравствуйте. А почему сейчас это происходит? Почему сейчас суд Дамаска заочно приговорил экс-президента республики Башара Асада к смертной казни? Что-то случилось? Что-то произошло? Или руки наконец-таки дошли?
16: Да, может быть, это отсюда видится неожиданным, а на самом деле сирийцы постоянно об этом говорили. Ну, из числа тех, кто пришел к власти и их поддерживают. Судебные процессы шли беспрестанно с самого начала, с того момента, когда 2 года назад Башар Асад покинул страну, там же многие остались, его соратников некоторых судили, не всем удалось сбежать, многие уже сидят в тюрьмах. И речь о судьбе Башара Асада шла постоянно. Все переговоры, которые случались между Россией и Сирией за последние несколько лет, останавливались на этом пункте особо.
1: Угу. Ну и вот на ваш взгляд, у Башара Асада остались какие-то сподвижники, почему его все-таки хотят казнить, а не, скажем, там, пожизненное заключение, почему именно казнь? Это такая ментальность, такое законодательство или это какая-то вот месть?
16: Законодательство многих ближневосточных стран предусматривает смертную казнь. Это и месть, это и желание провести показательный процесс, и это отчасти бессилие от того, что Башара Асада заполучить не удалось, Россия его не выдает, так хотя бы вот так, заочно. Ну, вы справедливо вспомнили судьбу Саддама Хусейна. Не ангел был, конечно, но казнили его очень жестоко. Причем у власти он провел по такому символическому совпадению столько же лет, сколько и Башар Асад, только в разные периоды. Тот 24 года по правилу, и этот 24 года, почти 25, четверть века. Так Саддама Хусейна казнили по-настоящему, причем сделали это с особой изощренностью, потому что это было в конце декабря 2006 года, весь мир начинал праздновать, готовился к празднованию Нового года, а как раз в день казни Саддама Хусейна у мусульман начинался праздник Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения, то есть казнить в такой день, ну что-то в этом было такое садистское. И еще когда Саддама Хусейна казнили, его вешали, у него голова отвалилась. Ну вот такие вот ближневосточные порядки.
1: Но вот сейчас Сирии руководит представитель запрещенной территории, организации.
16: Группировки.
1: Да, группировки, вот так будем, запрещенной группировки или запрещенной организации, я даже не буду ее называть, чтобы потом не отнекиваться. А может этот суд быть, ну, некой ширмой, неким шапито, я не знаю, можно ли доверять решению такого суда, который подчиняется вот такой власти?
16: А кто будет доверять? Какие-то зарубежные игроки? Так Соединенные Штаты Америки когда-то 10 миллионов долларов объявили за поимку человека, который стал сейчас президентом Сирии. Но преспокойно, когда он пришел к власти, эту премию отменили. И более того, Дональд Трамп неоднократно уже с ним встречался. Если говорить о народе в Сирии, то сейчас мы слышим только голоса тех, которые поддерживают новую власть. И поддержка большая, надо признать. Они будут только радоваться. Кто будет искать справедливости? Семейство Асадов? Ну, в нынешних условиях это невозможно.
1: Да, Елена Владимировна, благодарю вас, спасибо большое. Это Елена Супонина, политолог-международник, была с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что экс-президента Сирии Башара Асада заочно приговорили к смертной казни. Суд вот такое решение принял, и еще агентство САНА теперь передает. Экс-президента признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. К смертной казни, кстати, также приговорен и двоюродный брат Асада, и занимал он пост главы Управление политической безопасности в провинции Дейра на юге страны. Атеф Наджиб его зовут. И вот в декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад оставил пост и покинул страну. Вместе с семьей он получил политическое убежище в России. И временным президентом Сирии стал Ахмед Ашара. И как при новом правительстве живут более 25 миллионов человек. Мы неоднократно видели и слышали, и эти новости продолжают поступать, но вот одна из них сейчас поступила, и мы ее обсудили. Ну, а в Европе планируют ограничить финансирование Международного олимпийского комитета, а также других спортивных организаций, которые согласятся допустить россиян до соревнований, сообщили в службе внешней разведки. Европейские могильщики олимпийского движения намерены нарастить антироссийскую пропаганду среди конструктивно настроенных по отношению к Москве стран и спортивных федераций с целью побудить их саботировать аполитичное решение Международного олимпийского комитета. Ну, что же, мы вот сейчас уже рассказывали, что Хорватия пересмотрела решение об отказе выдачи виз 4 из 9 членов сборной России. И далее Светлана Журова нам дала подробности.
17: Ну, дело в том, что практика такая, вот не давать кому-то визы, она была не вновь для нас, да, она была и в Советском Союзе, и была и в российские уже времена. Просто сейчас, конечно, это особенно как-то выглядит как недобросовестная конкуренция, да, если раньше они хоть какие-то могли аргументы, возможно, привести, то сейчас это выглядит ужасно, потому что формулировка, с которой они отказали им первоначально в визе, непонятна цель. Ну, то есть почему-то 50 с лишним человек цель понятна, что они едут на чемпионат Европы, а вот именно у олимпийских чемпионок и у тренера непонятна цель. Поэтому, к сожалению, да, может быть, хотят таким образом ослабить команду максимально, как они могут это сделать, но думаю, что на это не повлияет на результат. Есть все равно желание спортсменов поступать, правда, что новые, как я понимаю, визу пока еще не дали, но не факт, что сейчас не передумают и не дадут после всех там, такого достаточно серьезного давления на них и Международной Федерации, потому что они тоже здесь подключились, потому что в таких случаях нам крайне сложно спорить с МИДами, с посольствами, они нас не слышат, а слышать не собираются. Кстати, никогда не слышали. Если мы думаем, что 10 лет назад, когда возникали такие проблемы, или там 20, то они нас сильно слышали? Нет, они слышали только в итоге Международную Федерацию, которая звонила, писала письма, подключала там свои ресурсы, и тогда как бы визы нам давали. Поэтому сейчас, ну, честно говоря, за всю историю существования нашей страны как сильной спортивной державы ничего не поменялось. Поэтому сейчас, слава богу, что спортсмены могут выступить, я надеюсь, завоюют медали, ну, всем смертям назло и им в том числе. Вот, и думаю, что они, наоборот, только мобилизовались, азарт у них дополнительный появился. И, кстати, не факт, что сейчас еще не подумают и там в итоге еще спортсменам и там тренерам не дадут визу. Тоже может быть. Просто обычно бывали разные случаи. Мы тоже неоднократно выезжали без тренера и без врачей на соревнования. Ну, человек уже когда подготовлен к чемпионату мира, в принципе, не думаю, что там совсем нет врачей. Там наверняка есть кто-то, кому все-таки визу дали. Я надеюсь на это, да, потому что не может быть одного врача на такую большую команду. Поэтому, конечно, подстрахуют, помогут в случае, случае чего там другие коллеги, надеюсь так, и тренеры также. Поэтому, хотя еще есть время до 13 числа, и, может быть, тут оставшиеся 2-3 дня как-то что-то еще поменяется, и в дополнение еще вдогонку дадут эту визу. Но надо понимать, что, вы же понимаете, это нервы, это билеты, это все время едем, не едем, покупаем, не покупаем. Сейчас лететь туда не так просто. Мы понимаем, что это тоже определенные и в том числе транспортные вот такие логистические неудобства. Поэтому они, конечно, выводят специально, чтобы мы плохо выступили.
1: Ну что же, а далее с новостями спорта наши коллеги вас познакомят. Прошу любить и жаловать.
4: Новости спорта.
18: Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Бородин в финальном заплыве показал время 4 минуты 8,17 секунды и установил рекорд чемпионатов Европы. Второе место занял итальянец, третьим стал британец. Бородин завоевал первое золото российских пловцов на турнире в Париже и стал двукратным чемпионом Европы. Ранее он побеждал на аналогичной дистанции в 2021 году в Будапеште. Также на счету 23-летнего россиянина бронза на 400-метровке комплексом на чемпионате мира 2025 в Сингапуре. Грозненский «Ахмат» сыграл в ничью с воронежским «Факелом» в заключительном матче третьего тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Встреча, которая прошла накануне в Воронеже, завершилась со счетом 0-0. «Ахмат» с двумя очками идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» – одно очко, располагается на последней 15-й позиции. Российская фигуристка Камила Валиева планирует продолжить работу с французским хореографом Бенуа Ришо и подготовить с ним еще одну программу. Ранее стало известно, что 20-летняя фигуристка прибыла во Францию для работы с Ришо в рамках тренировочного сбора. В ходе него спортсменка планирует поставить у французского специалиста вторую программу, предположительно, произвольную. В мае во время визита Ришо в Новогорск Валиева уже работала с ним над короткой программой. Валиева в январе возобновила соревновательную карьеру после окончания дисквалификации и в новом сезоне вернется к официальным соревнованиям. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: о политике.
12: Грузия отказалась восстанавливать дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока Москва признает суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Это заявил премьер-министр республики Ираклий Кабахидзе. По его словам, главной целью Тбилиси остается мирное урегулирование конфликта. Грузинская сторона разорвала связь с Москвой 18 лет назад после признания независимости двух республик. В Кремле подчеркивали, что Россия открыта для шагов по сближению и развитию связей.
4: О помощи.
12: Российские дипломаты начали проверку информации о возможных пострадавших соотечественниках при землетрясении в Колумбии. Никаких обращений от граждан на горячую линию пока не поступало, сообщил посол России Николай Тавтумадзе. По его словам, сотрудники дипмиссии поддерживают связь с местными властями и при необходимости готовы оказать людям всю требуемую помощь. Стихийное бедствие в южноамериканской стране произошло 10 августа. По последним данным, жертвами стали более 200 человек, а ранены почти 700.
4: Об авиации.
12: Российский парк боевой авиации обновили и практически полностью перевели на современные образцы самолетов и вертолетов. Воздушно-космические силы расширили применение новых высокоточных боеприпасов с повышенной дальностью поражения. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами Сергей Кабылаш. По словам генерал-полковника, с началом спецоперации развитие отечественной авиации получило особое ускорение.
4: Об ограничениях.
12: Приложение Яндекс.Пэй удалили из маркета App Store. Об этом сообщили в сервисе. Там уточнили, что возможность пользоваться приложением после его удаления из маркета осталась. В Яндекс.Пэй пользователям iOS рекомендовали не удалять приложение, отключить в настройках функцию автозагрузки обновлений и добавить веб-версию сервиса на домашний экран устройства. Уточняется, что приложение доступно в Google Play. В сервисе подчеркнули, что приложение можно скачать и обновить из других магазинов, а также можно пользоваться веб-версией в любом браузере. Ранее сообщалось, что приложение Telegram стало недоступно в маркете приложений App Store для устройств Apple сразу в несколько

0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И снова откроем наш портал kp.ru. Здесь поучительный и эксклюзивный материал опубликован с заголовком «Почему в России свои малины малы, даже летом она стоит дорого?». Ну и, собственно, комсомолка перечислила причины, почему в России такая дорогая малина в этом материале. И специальный корреспондент «Комсомольской правды» была отправлена на это задание, волею судеб, Наталья Варсегова. Наталья, я вас приветствую, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Малинки захотелось?
1: Конечно, кто ж ее не хочет? Малина, да. Это, знаете, как говорят, наша духовная скрепа, наша русская любовь, вкус варенья, бабушкина.
0: Малиновый, да? Звон над рекой даже, да, в песнях воспет.
1: Да. Ягода малина нас к себе манила.
0: Манит она и сейчас, но как-то вот не по зубам, честно говоря, цены. Я периодически смотрю там в супермаркетах и думаю, хочу обратно в Советский Союз свое детство, когда прямо с кустов малиных можно было их есть, и даже не мытые, хотя запрещали родители. Вот, и было это бесплатно, и я был маленьким и не понимал, наверное, может быть, она столько и стоила, но, знаете, в детстве у детей денег нет и забот таких нет, а вот в взрослом состоянии, мне кажется, цена растет не по дням, а по часам. Кто же ее покупает-то за такие суммы?
1: Ну, действительно, на самом деле, весь этот малиновый репортаж был как раз продиктован ценами в магазинах, потому что вот захотев в разгар малинового сезона купить в Москве малину, я вдруг слегка, знаете, ошалела от тех цен, которые нам предлагают в супермаркетах и на рынке. Самая дорогая цена, как мне сказали на рынке, крымская малина, значит, 4000 рублей за килограмм.
0: Это за логистику явно наценка.
1: Здесь вообще...
0: За бензин.
1: Я не знаю, никакой логики эта логистика, по-моему, не поддается. Но дальше идут, значит, подешевле, но ниже 1000 рублей за килограмм я ягоды не видела. Поехала в Кировскую область. Ну, собственно, ближний, один из таких недалеких от Москвы регионов, там от 500 до 800 рублей за килограмм малину предлагают, что, в общем-то, тоже дороговато, учитывая, что практически у всех садоводов, у нас у многих есть дачи, да, у многих на дачах растет малина, несколько кустов. То есть мы, в общем-то, малиной не обделены, но почему же она тогда на прилавках стоит так дорого?
0: Тем более, что товар скоропортящийся, будем прямо говорить.
1: Да. То есть он хранится не более 2-3 суток, то есть это совершенно понятно, это знает каждый, чуть что она уже дает сок, покрывается плесенью. А оказалось, что вся проблема в том, что у нас в России нет как таковой системы промышленного выращивания малины. Угу. Вот, например, в Сербии она есть, да, вот казалось бы, маленькая Сербия и большая Россия. И вот эта маленькая Сербия, она полмира обеспечивает мороженой малиной. Мексика тоже, тоже не такая уж большая по площади, но там из-за хорошего географического положения, из-за хорошего климата, тоже малина очень успешно выращивается на экспорт. И вот это практически два таких лидера мировых малиновых, на малиновом, ну, в глобальном малиннике, скажем так. Вот, и я попробовала, то есть вот есть участки фермерские в той же Кировской области, есть участки экспериментального сада местного научного института. Я попробовала там пособирать малину. В чем суть такого сбора? Ты приходишь со своей тарой, собираешь сколько тебе нужно и платишь за килограмм. Килограмм сейчас стоит от 450-500 рублей. На разных хозяйствах вот варьируются цены. И вот мне очень понравился этот сбор. Во-первых, ты параллельно с тем, как собираешь, ешь сколько хочешь, тут тебе не считают вообще твои объемы съеденного. А во-вторых, ты собрал, ты знаешь, что ты собрал. У тебя вот бидончик у меня такой был на 1,5 килограмма. Ну, вот ягод как ягодки. То есть я собрала, я четко знаю, что я собрала.
0: Как-то одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примещаю, четвертая мерещится.
1: Да, пятую в рот кладу, да, и так далее. Вот. И на рынке я с большой вероятностью не куплю вот именно такой чисто собранный набор ягод, скажем так. То есть там, скорее всего, сверху будет лежать ягодка хорошая, снизу уже подавлена. Угу. Вот, и здесь же я вот разговорилась с агрономом этого экспериментального участка, и он мне объяснил, что на самом деле малина, как ягода, она мало рентабельна, потому что на 60-70% она требует ручного труда. То есть мало того, что ее надо возделать участок, надо подготовить почву под малину, потому что она требует большого количества питательных веществ. Если почва будет, так скажем, пустая, то и ягода будет соответствующая, жесткая, несладкая, ну и вообще такая не малиновая, не того вкуса, что мы привыкли.

0: А потом нужно высадить саженцы. Под промышленный сбор не подходят наши вот любимые сорта. Новость Кузьмина, Солнышко, Награда. Это, знаете, вот эти те самые вкусные ароматные сорта, которые как раз садят у себя на дачных участках. Потому что ягода таких сортов, она абсолютно нетранспортабельна. Она очень быстро мнется. Вот за рубежом там сорта иные. Специально селекционеры вывели такие сорта, когда ягода плотная, хранится дольше. То есть она может до 5, до 7 дней храниться. И, соответственно, она очень удобна в реализации. Российские селекционеры пока вот тоже выводят подобные сорта, но в промышленных, в больших вот таких вот производствах, садах их пока применяют мало. Но самое главное, например, та же смородина, она рентабельнее выращивания малины на 30-40% примерно. Почему? Потому что малина – это в основном ручной сбор. Угу. Если малину мы, если смородину мы научились собирать комбайнами, то малина, с малиной все не так просто. Комбайны есть. И причем, как говорят, самые лучшие комбайны – это американского производства. На всю страну у нас их, по-моему, всего два, как мне сказала эксперт Ягодной академии Ирина Козий. Но, а все остальные комбайны, они очень сильно портят кусты и мнут ягоду, поэтому собирают вручную. Ручной труд у нас дорогой. Мы же все помним, у нас же дефицит кадров. Поэтому,
1: да.
0: В общем, собирать малину некому и выращивать ее некому.
1: Многое становится понятным. Спасибо вам большое, Наталья, за этот расследование и за этот репортаж на kp.ru. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова опубликовала материал с заголовком «Почему в России своей малины мало, и даже летом она стоит дорого». Зайдите и прочтите. Другим темам. Россияне стали реже покупать одежду и обувь, а ритейлеры начали сокращать торговые площади. Почти 50 брендов за 7 месяцев этого года приняли решение уйти с рынка или уменьшить число магазинов. Речь как о российских, так и о зарубежных компаниях. Все подробности в эфире расскажет наш коллега Юрий Кораблев.
2: Почти 50 отечественных и зарубежных брендов решили уйти с российского рынка ритейла или сократить количество магазинов по итогам 7 месяцев текущего года. Об этом рассказали в NF Group. Наибольшие трудности испытывают российские игроки. 36 брендов, это почти 80% от общего числа ритейлеров, решили пересмотреть свою стратегию развития. На турецкие компании пришлось 13%, 6 брендов, на финские 4%, на итальянские, корейские и казахстанские по 2%. Среди российских брендов 9 намерены закрыть все магазины. Среди них Present and Simple, M-Studio, FaceCode и другие. Еще 19 компаний частично оптимизируют сети. Среди них Lime, L'Etoile, Gloria Jeans, Austin, Жизнь Март и другие. 8 ритейлеров, включая Bed Norton, Choice, Zenden и другие, находятся в состоянии финансовой неопределенности или испытывают серьезные финансовые трудности без четкого решения о дальнейшей судьбе своих розничных точек. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что наибольшая доля брендов, испытывающих трудности, относится к сегменту одежды и обуви, и это связано с кардинальным изменением потребительской модели. И вторая причина – с увеличением налогов. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
3: Снижение покупательской способности – мы наблюдаем это уже второй год, и действительно, если там еще в первый год ритейлеры готовы были потерпеть в надежде на то, что сейчас картинка выправится, то когда ты это наблюдаешь больше, чем 12 месяцев, ты понимаешь, что нужно что-то делать, да, там, оптимизировать бизнес для того, чтобы сохранить то, что ты еще можешь сохранить. Второй момент – это, конечно, изменение налоговых правил с января 2026 года. Это очень сильно сказалось на бизнесе, особенно на небольших розничных ритейлерах, которые не смогли адаптироваться к увеличению налоговой нагрузки. Ну и все это происходит на фоне того, что растут еще и другие затраты, там логистика прежде всего. При этом даже если у них в открытую не падает товарооборот, то он явно растет ниже, чем растут затраты на по бизнесу, поэтому принимают решение о том, что нужно сокращать те затраты, которые они могут контролировать. А как раз аренда – это те затраты, которые они могут контролировать, поэтому они либо сокращают арендные магазины, либо вообще их закрывают и остаются в онлайне.
2: Ранее в компании Клота Консалтинг и Trend Vision заявили, что количество покупок одежды и обуви в России по итогам первых 5 месяцев года сократилось на 10%, а в некоторых позициях падение достигало 15%. При этом во втором квартале негативный тренд только усилился. По сравнению с первым, покупки в штуках сократились еще на 5%. Основатель Клота Консалтинг Екатерина Куштримович также говорит о падении покупательной способности, как о главной проблеме снижения спроса на рынке одежды и обуви.
4: Раньше свободные деньги могли уходить на дополнительную покупку какого-то предмета одежды или аксессуаров, то сегодня они конкурируют за другие категории. Это и путешествия, электроника, цифровые сервисы, развлечения. То есть вся так называемая экономика впечатлений стала прямым конкурентом рынка фэшн. И в результате одежда все чаще перестает быть приоритетной покупкой. Особенно заметно это в среднем и премиальном сегментах. Мы регулярно видим за последнее время новости о закрытии брендов, о сокращении розничных сетей, пересмотре стратегии, причем это там характерно не только для России, но и международного рынка. То есть покупатель по-прежнему готов платить за качество, но сегодня я бы сказала, что он делает это значительно более осознанно и избирательно.
2: Эксперты считают, что тенденция к экономии у потребителей будет усиливаться и будут проявляться в снижении количества покупок. Покупатели одежды и обуви все чаще будут приобретать товары в периоды скидок в аутлетах, ресейле или заказывая из-за рубежа. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Блогер Николай Соболев о несостоятельности термина «коллективный Запад».
7: Нет никаких там и нет никаких их. Они очень сами по себе внутри разгличенные, то есть атомизированные. Гигантский вот бич нашей всей современной цивилизации. Потому что вот вследствие развития, да, вот этих трендов, либерального тренда, гедонизма, да, там и так далее. То есть ну, Запад тоже не един. Нет никакого единого Запада. Когда мы говорим про коллективный Запад, ну, это требует оговорки. Скорее, художественное преувеличение. Там есть разные силы. Вот 2 года назад все вот в унисон говорили про правый поворот. Сейчас эти разговоры как-то утихли. Кто-то начал стабилизировать руль во время этого правого поворота. Это вот то, что мы не можем не замечать. Но правый поворот продолжается. Там есть, опять же, и из правых политиков те, кто нам симпатизирует, и из левых политиков, кто нам симпатизирует, а есть те, кто нас ненавидит.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И вот теперь поговорим о том, что импорт автомобилей в июле оказался рекордным. В Россию импортировали 95 тысяч машин. В эту статистику включены как новые, так и подержанные авто. Об этом сообщает «Автостат». Что интересно, значительно вырос альтернативный импорт. И россияне завозят в страну «Мазды» и «Тойоты». Подробнее мой коллега Юрий Кораблев об этом расскажет.
2: В Россию по итогам июля 2026 года ввезли больше 44 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 60% превышает результат прошлого года. Об этом рассказали в аналитическом агентстве «Автостат». Официальные импортеры поставили в Россию около 23 тысяч автомобилей. Это на 50% больше, чем годом ранее. Объем альтернативных поставок вырос на 60%. География выглядит следующим образом. Почти половина автомобилей поступает напрямую из Китая. Еще треть проходит транзитом через Киргизию. Кроме того, машины везут из Японии, через Белоруссию, из Южной Кореи. Автоэксперт Алан Джавадов, разговаривая с радио «Комсомольская правда», пояснил, почему сейчас вырос альтернативный импорт автомобилей.
9: Причина следующая, что многие эксперты говорят о том, что цена доллара, она вырастет. Соответственно, люди покупают. Очень много количества людей снимает деньги с депозитов и покупает в огромном количестве. Плюс китайцы делают дополнительные скидки на автомобили, которые у них находятся рядом с границей с Казахстаном и Киргизией. Отсюда и ценник приятный. И, соответственно, курс доллара, фактор первый, снижение цены от китайцев, потому что там скопилось огромное количество машин. Вот эти два фактора, которые влияют в июле месяце на количество машин, которые покупаются.
2: Самыми популярными марками ввозимых машин по параллельному импорту стали Mazda и Toyota. На каждую из марок приходится по 15% в структуре импорта. В топ-5 также вошли Volkswagen, Nissan и BMW. В первую десятку попали Audi, Mercedes-Benz, Kia, Changan и Honda. Самая популярная у россиян модель – Mazda CX-5, рассказывает Алан Джавадов.
9: На сегодняшний день бестселлер – это Mazda CX-5, потому что это проходной автомобиль. Утилизационный сбор составляет 3400 рублей. Ну и так как все помнят, что последние, что японцы имеют, так сказать, надежность, поэтому эти машины покупают. Практически все машины проходные покупают. Ну а Toyota — это как бы тоже бестселлер, потому что там Toyota RAV4, Toyota Wildlander — это машины, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, и поэтому их массово тоже покупают. Они, к сожалению, не проходные, но с учетом даже того, что их везут через Киргизию, через Казахстан, получается дешевле, чем купить здесь и сейчас. Разница большая.
2: Что касается официального импорта, чаще всего новые легковые автомобили привозят из Китая. Его доля в структуре импорта составила почти 75%. Чаще всего в страну поставляли машины китайской марки Changan. А среди моделей лидером оказался кроссовер Geely Citroen. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: А теперь расскажем о том, что скандал вокруг фильма «Колобок» докатился до уголовного дела. Следственный комитет начал расследование за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Тем временем сам факт и сам фильм продолжает собирать кассу. За 4 дня уже более 200 миллионов рублей. О причинах скандала подробнее нам расскажет Виталия Осипова.
10: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: «Испеки мне, старуха, колобка».
11: Фильм «Последний богатырь Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первый уикенд проката. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Картина вышла в прокат в четверг, 6 августа. В общей сложности со дня премьеры фильм собрал около 250 миллионов рублей. «Колобок» продолжает вселенную фильмов «Последний богатырь». Главным героем новой картины стал Колобок, которого озвучил Гарик Харламов.
12: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было.
13: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
12: Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
11: В фильме «Колобок» также снялись Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и другие. Режиссером выступил Антон Маслов. По сюжету «Колобок» пытается изменить свою судьбу и становится спутником пекаря Тихона и девушки Лады. Герой отправляется в путешествие, в ходе которого раскрывается история происхождения «Колобка» и причины его побега. Ранее представители киноиндустрии оценивали потенциальные общие сборы фильма примерно в 1,5 миллиарда рублей. Это меньше, чем собрали предыдущие части трилогии «Последний богатырь». Возможно, потому что картина выходит летом, заявил кинообозреватель Денис Корсаков.
14: Он выходит не в новогодние каникулы, как предыдущие части в основном выходили. Известно, что именно в новогодние каникулы, когда на улице темно, холодно, и на улицу не хочется выходить, люди пытаются идти в кино и как-то там вот развлекаться в этом не самом приятном климате. Тем более им просто нечего делать в течение этих 10 дней, как правило. И за счет этого, да, все фильмы, которые выходят в новогодний прокат, они собирают бешеные совершенно миллиарды. Так «Колобок» выходит в августе, когда, наоборот, на улице солнце, хорошая погода, когда можно пойти на пляж, поехать на дачу, там просто погулять по улице. Вот, это будет, конечно, отвлекающим фактором.
11: После того, как «Чебурашка» и «Богатырская трилогия» собрали миллиарды, интерес к сказочным мотивам у публики только вырос. Новую ленту ждали с нетерпением, однако в день премьеры вокруг фильма разразился интернет-скандал. Ночью 6 августа «Колобок» получил тысячи негативных отзывов. В моменте оценка упала аж до 1,1 из 10. О причине скандала рассказывает Денис Корсаков.
14: Стало известно, что ради этого фильма перенесли пиратский прокат, ну, пиратский параллельный, но все мы знаем, что, в общем, этот прокат практикуется и существует. Так вот, ради «Колобка» попросили перенести пиратский прокат фильма «Человек-паук. Новый день». Огромное количество молодежи, школьников, в первую очередь, для которых «Человек-паук» — это кумир, они ждали выхода этого фильма, ждали давно, много месяцев. И когда они узнали, что это свидание с «Человеком-пауком» откладывается из-за какого-то «Колобка» на 2 недели, они начали писать совершенно омерзительные вещи режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву, Гарику Харламову, который озвучил «Колобка». То есть там речь шла об угрозах жизни. Да, причем угрожали не только им самим, но и их семьям, их там женам, детям. То есть, ну, какая-то страшная история. И в какой-то момент начали критиковать и самого «Колобка», как он нарисован. И режиссер Антон Маслов имел неосторожность вступить в дискуссию с одним электриком, который критиковал этого «Колобка». И, в общем, дискуссия приняла несколько комический оборот, и все это разошлось по интернету, и, в общем, довольно много люди смеялись над этой историей.
11: Бюджет «Последний богатырь. Колобок» составил 1 миллиард рублей, следует из данных ЕАИС. Фонд кино выделил на производство картины 370 миллионов рублей, из которых 320 миллионов на безвозвратной основе, еще 50 миллионов рублей – возвратные средства. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
15: У меня есть руки!
1: К другим темам нашего выпуска. Стоимость ОСАГО, которую несколько лет удавалось сдерживать, начнет расти с сентября. Как отмечают страховщики, это позволит снизить высокую убыточность, которая более чем в половине регионов страны превысила 100%. Автотему мы продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
16: Рекламно-информационная программа.
17: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
18: Роботизированная коробка переключения передач часто воспринимается как дешевый компромисс. Мол, это не полноценный автомат, а урезанная механика под шефством электроники. Но так говорят те, кто давненько не обновлял свою базу знаний. Современные роботы типа ДСГ и другие с двойным сцеплением давно стали технологически сложнее, чем классический автомат. Высокая точность их работы и компактная конструкция обеспечивают плавность и экономию. Правда, вместе с тем они требуют более тщательного и аккуратного обращения. Малейшие ошибки или перегрузки приводят к ускоренному износу. Например, если выжимать на роботе газ и тормоз одновременно, чтобы быстрее тронуться с места, вы обязательно убьете коробку. Каждый такой старт – пытка для системы. Просто представьте, что вы то и дело дергаете за поводок непослушную собаку. Рано или поздно поводок порвется. Также агрессивный стиль вождения губит роботизированную коробку. При резком нажатии акселератора диски начинают проскальзывать и перегреваться, как тормозные колодки при экстренном торможении. А еще перевоз селектора между режимами на движущемся автомобиле создает ударные нагрузки на систему. Мехатронный блок не успевает корректно обработать команду, что может привести к рывкам и повреждениям коробки. Кроме того, попытки штурмовать крутые подъемы или раскачивать застрявший автомобиль для робота смерти подобны. Длительное проскальзывание сцеплений приводит к их деформации от перегрева. Роботизированная коробка – это не механика для тех, кто предпочитает попроще, а сложная система, требующая понимания. Соблюдая простые принципы бережной эксплуатации, вы продлите ей жизнь вдвое, а то и втрое. Так что помните, каждое ваше агрессивное действие отнимает у робота месяцы службы, в то время как деликатное обращение дарит годы безупречной работы. А еще, чтобы продлить жизнь роботизированной коробки, ее надо обрабатывать составом «Супротек МКПП». Состав предназначен для защиты от износа, продления срока службы и восстановления характеристик коробок переключения передач. Под воздействием триботехнического состава восстанавливаются изношенные поверхности трения зубцов шестерен и муфт синхронизации. амортизаторов. Это позволяет устранить гул, шум, вой и вибрации при работе трансмиссии. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
16: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
17: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Реклама.
19: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
17: О политике.
21: Грузия отказалась восстанавливать дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока Москва признает суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Это заявил премьер-министр республики Ираклий Кабахидзе. По его словам, главной целью Тбилиси остается мирное урегулирование конфликта. Грузинская сторона разорвала связь с Москвой 18 лет назад после признания независимости двух республик. В Кремле подчеркивали, что Россия открыта для шагов по сближению и развитию связей.
17: О помощи.
21: Российские дипломаты начали проверку информации о возможных пострадавших соотечественниках при землетрясении в Колумбии. Никаких обращений от граждан на горячую линию пока не поступало, сообщил посол России Николай Тавтумадзе. По его словам, сотрудники дипмиссии поддерживают связь с местными властями и при необходимости готовы оказать людям всю требуемую помощь. Стихийное бедствие в южноамериканской стране произошло 10 августа. По последним данным, жертвами стали более 200 человек, а ранены почти 700.
17: Об авиации.
21: Российский парк боевой авиации обновили и практически полностью перевели на современные образцы самолетов и вертолетов. Воздушно-космические силы расширили применение новых высокоточных боеприпасов с повышенной дальностью поражения. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами Сергей Кабулаш. По словам генерал-полковника, с началом спецоперации развитие отечественной авиации получило особое ускорение.
17: Об ограничениях.
21: Приложение «Яндекс.Пэй» удалили из маркета App Store. Об этом сообщили в сервисе. Там уточнили, что возможность пользоваться приложением после его удаления из маркета осталась в Яндекс.Пэй пользователям iOS. Рекомендовали не удалять приложение, отключить в настройках функцию автозагрузки обновлений и добавить веб-версию сервиса на домашний экран устройства. Уточняется, что приложение доступно в Google Play. В сервисе подчеркнули, что приложение можно скачать и обновить из других магазинов, а также можно пользоваться веб-версией в любом браузере. Ранее сообщалось, что приложение Telegram стало недоступно в маркете приложений App Store для устройства Apple сразу в нескольких странах. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, китайский юань 12 рублей 18 копеек. В Москве в среду облачно, дождь плюс 15, плюс 19, в Санкт-Петербурге малооблачно, небольшой дождь плюс 13, плюс 18. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации. Радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Российские военные ночью нанесли групповой удар. Поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. В МИД России заявили, что Армении необходимо провести референдум по вопросу членства в ЕС или ЕАЭС до декабря, а продавцы просят снизить комиссии на маркетплейсах. Пойдут ли им навстречу? Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну а начнем с того, что российские военные ночью нанесли групповой удар и поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В частности, вооруженные силы России ударили по крупному транспортно-логистическому центру «Киев-3» площадью около 50 тысяч квадратных метров. По данным Минобороны, на его территории хранились ударные беспилотники. Среди других целей в Киеве оказался терминал «Новые почты». По сообщению ведомства, через него проходили товары двойного назначения, в том числе компоненты для производства ВБЛА. Ну а в Запорожье под удар попал металлургический комбинат, который используется для производства защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов. На территории предприятия также устанавливали на тяжелую бронетехнику экраны для защиты от ударов FPV-дронов. Но давайте все это обсудим. У нас военный консультант на связи, Антон Труц. Антон Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: Взаимно, Антон Андреевич. А как вы можете прокомментировать вот эти сообщения Минобороны и, собственно, перечисление пораженных объектов ВСУ на территории Украины, в частности, в предместьях Киева и в нем самом? А о чем это, на ваш взгляд, может говорить?
0: Ну, это достаточно позитивная новость, которая говорит о том, что у нас ведется системная работа по тыловой инфраструктуре противника, прежде всего по той ее части, которая отвечает за производство и перевозку снабжения беспилотниками и их компонентами. Дело в том, что опыт, имеющийся, накопленный в течение 20 века разных военных конфликтов, говорит о том, что самое неудобное место для уничтожения боевой техники противника – это фронт. Уничтожить что угодно – танк, беспилотник, артиллерию, самолет. Тогда, когда он выполняет свои боевые функции, ездит, стреляет, сосредоточен, замаскирован – это очень тяжело. Да, значительно удобнее, значительно эффективнее поразить его в тылу, желательно в момент, когда он еще не сделан. Алло, извините, меня слышно?
1: Да, очень хорошо слышно.
0: Да-да-да, отлично.
1: Боюсь прерывать.
0: Отлично. Отлично. Вот, соответственно, если вы вместо того, чтобы разломать танк, который «Тигр», например, который ездит и стреляет, сломали какой-то завод, который производит необходимую для него деталь, например, который выпускает шарикоподшипники завод, это пример, да, то это значительно лучше, потому что значительно эффективнее. Необходим, разумеется, четкий анализ цепочек логистических и производственных, которые есть у противника, для того, чтобы определить, где именно находятся так называемые узкие места или бутылочные горлышки, которые реально лимитируют выпуск того или тех или иных образцов вооружения. Например, опыт союзников, когда они наносили удары во время войны по немецкой промышленности в Германии, показал, что сначала эти удары они не возымели должной эффективности, несмотря на большое количество вываленных бомб, большое количество потерь у немцев от бомбардировок. У них росла это... темп выпуска вооружений только рос. Но когда было тщательным образом проанализировано вот то, что я сказал, логистические и производственные цепочки, были выделены конкретные узкие места в военной промышленности Германии, в частности, те самые заводы по производству шайкоподшипников, заводы по производству синтетического топлива, еще там определенные предприятия, удары сосредоточились по ним, то это дало сразу конкретный эффект.
1: Например? То есть мы действительно видим, что массивность атак снизилась?
0: Нет, это я говорю про исторический опыт. Сейчас, если подобная работа будет продолжена, положительный эффект от этого мы должны увидеть. Ну, тут важно понять следующее, что когда ведется какое-то такое планирование, то всегда надо понимать, что в нем есть, возможно, какие-то ошибки. Поэтому, как и при любом военном планировании, необходимо предусматривать варианты на вопрос, что если как вот локальный тактический командир предусматривает варианты, что делать, если по нему будет нанесен артиллерийский удар, если там внезапно появится где-то противник, предусматривает какие-то резервы, предусматривает средства разведки. Использование сил и средств разведки для того, чтобы исключить появление противника там, тогда, где не нужно и так далее, то при планировании подобной кампании необходимо некие критерии успешности кампании по поражению тыла противника. То есть мы предполагаем, что необходимо вот такие места у противника являются узкие. Мы наносим удары по ним. Но как надо всегда понимать, что значит, а вдруг мы ошиблись? Могли же ошибиться, да? Или человек свойственно ошибаться. Соответственно, надо понимать, что если там в течение какого-то времени, разумеется, это принимают решение те, кто вот это составляет эти соответствующие планы, воздействие на эти конкретно объекты не приводит к достижению заявленных, необходимых результатов, то, значит, необходимо пересматривать критерии там поражения, по которым включаются те или иные объекты в список на поражение. То есть это творческий процесс. Причем противник-то ведь тоже, он стремится снизить эффект от ударов, например, диверсифицировать поставку тех или иных компонентов, рассредоточить средства производства, рассредоточить поставки. Он, разумеется, это будет делать. Но надо понимать, что удары, они эффективны даже уже в том смысле, в котором они заставляют противника защищаться. Потому что любые ресурсы, которые потрачены на защиту, они не потрачены на удары по нам.
1: Да.
0: В этом смысле есть интересный парадокс, что хорошее ПВО – это плохая ПВО. Потому что хорошее ПВО всегда дорогая ПВО, понимаете?
1: Да, Антон Андреевич, спасибо большое за ваши разъяснения, пояснения и размышления в нашем эфире. Это Антон Труц, военный консультант, был с нами на прямой связи. Мы обсудили тему о том, что российские военные ночью нанесли групповой удар и поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. Это сообщение Минобороны Российской Федерации. Ну, а, кстати, тему эту мы будем продолжать в нашем эфире вместе с военным обозревателем «Комсомольской правды». Реплика полковника в отставке Виктора Николаевича Бранца.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Судя по сводкам Министерства обороны России, за минувшие сутки противник продолжает расширять зону и глубину ударов по территории Российской Федерации и получает ответы, которые гораздо болезненнее, чем те удары, которые звучат в районах России. За минувшие сутки наши ракетчики, беспилотчики авиаторы нанесли огромное количество массированных и групповых ударов, прежде всего по Киеву, а также по целому ряду столиц областей Украины. И прежде всего били по военным, военно-промышленным, энергетическим целям. И вот за минувшие сутки стоит обратить внимание на одну прелюбопытнейшую деталь. Российская армия резко активизировала удары по мостам. Огромное количество задач, связанных с уничтожением мостов, стоит у нашей армии сейчас в Запорожской области. Там очень много мостов, которые противник использует для перегруппировки своих войск, а также для доставки боеприпасов и техники. Ну, я вам назову, смотрите, мост Преображенского, новый автомобильный мост, арочный мост, есть еще дамба на Днепрогессе. Все это сейчас, когда российская армия очень серьезно берется за дальнейшее продвижение в Запорожской области, которое, к сожалению, пока еще контролирует враг, все эти мосты уже находятся на прицеле, потому что нам очень важно помешать противнику проводить логистику. И, в общем-то, вы знаете, мостовая проблема сейчас стоит у врага не только в Запорожье, но и в Харьковской, и в Днепропетровской, и в Херсоне в том числе, и так далее. Похоже, что российская армия взяла цель вырубить логистику врага, которой он очень долго пользовался. Ну а что касается ударов противника и наших ответов на эти удары, то я вам назову сейчас внушительную цифру. Только за одну ночь вооруженные силы Украины запустили по территории России почти что 400 беспилотников. И вот, обратите внимание, 396 из них сбиты. Ну что, специальная военная операция продолжается. Очень похоже, что мы наконец-то серьезно взяли, как говорится, воевать по-настоящему. Это и говорит резко возросшая интенсивность наших ударов по Черноморскому побережью и по судам, которые раньше вольно ходили из Турции, из Румынии, из Болгарии. И все это говорит, что мы отрубаем Украину от Черноморского побережья. Активнейшим образом мы бьем по военным целям в Николаеве и в других городах. Вот главное отличие вот этого нового вала наших ударов в том, что мы, в отличие от украинцев, не бьем по гражданским объектам, по жилым домам, мы бьем исключительно по военным целям. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
17: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: В МИД России заявили, что Армении необходимо провести референдум по вопросу членства в ЕС или ЕАЭС до декабря. Обсудим через пару минут в эфире.
17: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о современных принципах организации медицинской помощи.
7: Производительность труда для медицины – очень важное направление. За последние годы по модернизации больше 220 тысяч единиц оборудования было приобретено, в том числе дорогостоящего. Но когда мы говорим о очередях, когда мы говорим об использовании оборудования эффективно, я, к сожалению, по-прежнему сталкиваюсь с таким нерациональным подходом, приезжая в медицинские организации и в регионы, когда, ну, например, флюорографический кабинет. И пациент должен раздеваться в флюорографическом кабинете. Но это же, извините, просто недопустимая вещь. Сам снимок занимает секунды. Человек раздевается минуты, одевается минуты. Эффективность использования оборудования очень низкая. Если раздеваться в соседнем кабинете и сделать так, чтобы через него проходить, ну, при строительстве поликлиник, ну, надо это закладывать. Товарищи архитекторы, пожалуйста, медицинские работники, учитывайте это. Потому что уже написали, уже сказали, потом приезжаешь, проверяешь, опять по-старому сделать. Такое случается, это неправильно. Маммография точно так же. И аппарат простаивает медицинский персонал. Сейчас искусственный интеллект для того, чтобы сделали маммографию, секунды снимок сделали. Прочтение занимает тоже очень короткий промежуток времени. То есть, по сути дела, производительность труда сегодня и качество этого заключения, оно становится совершенно другим. Поэтому здесь еще очень важно вот эти все организационные технологии, очень важна грамотность главных врачей, заведующих отделения, проектировщиков. То есть, это все, кто задействованы в этом, они четко должны понимать современные принципы организации медицинской помощи.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. Еще одна тема для обсуждения. В Министерстве иностранных дел России заявили, что Армении необходимо провести референдум по вопросу членства в Евросоюзе или в ЕАЭС до декабря этого года. Именно в этом месяце главы государств участников Союза планируют обсудить дальнейшие шаги в отношении Еревана. Такую информацию в беседе с ТАСС сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. У нас на связи политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Евгений Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Евгений Александрович, ну вот, судя по всему, Армении дан срок Кремлем, причем он не до декабря, потому что нужно принять четкое решение, а потом уже готовить этот самый референдум. То есть, по большому счету, остается, ну не знаю, не более двух, наверное, месяцев, я правильно понимаю?
8: Ну, вы совершенно правы. Вопрос только, насколько это будет исполняться. То есть сейчас как бы МИД ставит достаточно жесткие условия, ну, Российская Федерация, для Армении, чтобы она определилась. Дело в том, что в последнее время Армения принимает откровенно недружественные заявления по отношению к России. Идут разговоры о том, что Армения хочет ввести, ну, есть варианты введения санкций, поддержки санкций против России с целью того, чтобы быстрее вступить в Европейский Союз. То есть эти все движения, они как бы не действуют на пользу отношениям внутри Евразийского Союза. И Москва, наконец-то, я считаю, начинает усиливать свою риторику, потому что, ну, не, мы все время всех всегда жалели. У нас всегда были какие-то линии красные, зеленые, белые и так далее. Сейчас, судя по всему, Кремль, да, ну и союзники решили дать возможность очень быстро определить Армению, с кем она. Потому что усидеть на двух-трех стульях не получится. При этом Пашинян заявляет о том, что сама постановка вопроса, она как бы не актуальна, так как сути вопроса нет. То есть нет, вроде бы парламент Армении принял решение, резолюцию, там, начать какие-то шаги вырабатывать для вступления в ЕС, но при этом, судя по всему, ЕС Армении не нужна. Они как бы поддержали Армению, они понаобещали Пашиняну, поддержали там определенную часть населения, что вот мы рядом, вы только проголосуйте за команду Пашиняна на выборах, да, что и произошло, поддержите там все действия Пашиняна по фактическому не уничтожению, а победе, да, над всеми внутренними оппозиционными силами, что и происходило это время, и в Армении, в принципе, этому толком никто не противился. То есть сейчас поляна чистая, фактически, для Пашиняна в Армении, а вот денег нет. А деньги – это, прежде всего, конечно, Евразийский Союз, где Армения получает большую часть своей экономической выгоды. И вот сейчас как бы им ставится вопрос, вы с нами или нет? Нечего тянуть. Здесь еще другой же вопрос. У нас УДКБ. Почему до сих пор УДКБ, Армению терпят в УДКБ как участника? Потому что она уже открыто заявила о своем неприятии участия в УДКБ, но при этом заморозилась, да, как бы осталась, ни нашим, ни вашим. Вот. То же самое мне бы не хотелось, чтобы произошло с Евразэс. Сейчас Пашинян заявит о том, что все, наш народ как бы пока не готов ни к чему, а завтра, а когда не будет принято решение по Армении в Евразэс, опять начнутся разговоры, и так, надеюсь, не будет такого. То есть будет принято кардинальное решение или с нами, или без.
1: Вот интересно, что появляются сообщения, в частности, Интерфакс сообщает, что Армения уже ведет переговоры о закупках газа у альтернативных поставщиков, чтобы снизить зависимость от импорта российского топлива. Об этом, по словам Интерфакса, член партии, премьер-министр Республики Никол Пашинян, гражданский договор Саркис Хандонян уже сообщил. И речь, судя по всему, идет об Иране и Азербайджане, чтобы эти страны помогали Армении справиться с кризисом ситуации. Если Россия решит поднять вопрос, ну, во-первых, цены на поставляемое в Армению топливо. Я думаю, что если Армения решит примкнуть к ЕС, это будет малая часть марлезанского балета, который в ее адрес будет устроен.
8: Ну, вы знаете, я не думаю, что тот же Азербайджан и Иран будут поставлять Армении газ по таким ценам, как ранее поставляла Российская Федерация. Армения также может потом по таким же ценам международным покупать у России. Вопрос, захочет ли Россия этого, ну, как бы, уже оказывать такую поддержку. А там, ну, у кого, конечно, на фоне заявления Азербайджана о том, что они поддержат Армению, такое же тоже происходит, так как у них же мирный трек переговорный и так далее. Азербайджану выгодно поставлять свой газ в Армению. Может быть, даже они сделают какую-то скидку. Но это уже будет совершенно иная ситуация. Потому что мы видим, что происходит с гораздо более сильными странами экономически. Да? Это Европейский Союз, которые отказались от дешевых российских ресурсов, при том, что у них никаких особых условий-то не было. Ну, вы просто покупаете, мы вам делаем долгосрочные поставки недорого газа. А у Армении ситуация так вообще, они почти бесплатно на фоне остальных получают этот газ. Вот. И в Европе кризис. Все рушится из-за отсутствия конкуренции, из-за проигранной конкуренции Китаю. А что будет в Армении, я даже мне сложно представить. Ну, видимо, у нас появится какая-то новая автономная область, куда переедут большая часть армян для того, чтобы выжить. В ином случае я перспектив у армянской государственности не вижу, если у них не будет такого союзника, как Россия.
1: А в случае, если этот конфликт не будет исчерпан, что Россия может противопоставить Армении во втором, более жестком этапе, потому что гайки, мы видим, уже закручиваются, и вряд ли это вот так быстро остановится. То есть теоретически можно, ну, что в голову приходит, да, по туризму ударить, то есть ограничить какие-то авиасообщения с Арменией, с Ереваном в частности?
8: Вы знаете, вообще-то можно ударить сильно по иммиграционной составляющей, по гражданству, да, то есть как бы вот минимизировать получение российского гражданства в случае наличия армянского гражданства, ну, то есть двойного гражданства. Только если вы принимаете, это тоже сильный удар. Переводы денежные, да, контроль за денежными переводами, за составляющие этих переводов, это миллиарды, это огромные деньги на территории Армении. Да, они скажут, что вы же там с нашей помощью обходили какие-то санкции. Мы всегда можем заменить. У нас есть партнеры, через которых мы сможем обходить.
1: Вы собираетесь к Ирану и Азербайджану обращаться за газом там и нефтепродуктами? Ну, пожалуйста, мы тоже имеем возможность обратиться к другим. Да. В эту игру можно играть вдвоем. Евгений Александрович, спасибо большое. Евгений Михайлов, политолог и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа, был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Продавцы просят снизить комиссии на маркетплейсах. Селлер утверждает, что приемлемая комиссия для них – это 10-15%, а нынешние могут доходить до 80%, несмотря на тяжелую ситуацию в связи с постоянными атаками вражеских беспилотников. Так пойдут ли онлайн-площадки навстречу предпринимателям? Вот этот вопрос прояснил для нас с вами Василий Воронин.
2: Продавцы на маркетплейсах просят снизить для них комиссии. Союз продавцов маркетплейсов направил в правительство письмо с просьбой рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА на объекты онлайн-торговли. Среди предложенных Союзом мер – снижение комиссии для пострадавших предпринимателей на срок не менее полугода после возобновления продаж. Также бизнес просит убрать дисконт самих площадок, включая бонус постоянного покупателя. Из-за них клиенты часто перезаказывают товары, а селлеры лишний раз платят за доставку и возврат. Что думают об этом эксперты? Вице-президент Ассоциации представителей электронной торговли Анна Баранова считает, что полгода в любом случае это слишком короткий срок, чтобы рынок восстановился. Вот что она заявила Радио КП.
9: Совокупные расходы составляли 80%, у кого-то даже 95%, а на оставшиеся 5% нужно там налоги заплатить и зарплаты сотрудникам, и себе что-то, чтобы осталось. Поэтому запаса прочности давно уже нет ни у кого. И, естественно, снижение комиссии, оно поможет хоть как-то сейчас восстановиться и наладить новые цепочки поставок. Полгода, конечно, это маленький срок, потому что требуется для восстановления гораздо больше времени, но минимум год, а желательно 2-3 года для того, чтобы все вошло в свою свою колею. Скидка постоянного покупателя – это не самый лучший инструмент для регулирования тарифов на логистику. Если у нас отменится скидка, то весь товар для всего рынка, для всех покупателей станет дороже. И тут уже встает вопрос покупательской способности, насколько они продолжат покупать тот же товар, который может быть на 20, на 30, иногда на 40% дороже.
2: Комиссии маркетплейса сейчас зависят от категории товара. Самые большие – на одежду и обувь. Смогут ли площадки пересмотреть условия и как это отразится на ценах, предположил автор канала «Системой масштабирования на маркетплейсах» Максим Попов.
10: Сейчас разброс комиссии, он в зависимости от типа товара, то есть от 30 там, до 50, до 60 может доходить процентов. В одежде мы в комиссию с вами должны еще учитывать не только стоимость самой комиссии, но и стоимость логистики, то есть стоимость доставки до покупателя. В товарных категориях, где низкий процент выкупа, это одежда, обувь, там суммарная комиссия может достигать иногда и 70, и даже 80%, если товар плохо выкупают. Если комиссии будут снижены для продавцов, то, конечно же, цены снизятся на маркетплейсах существенно. Тут зависит от того, насколько будут снижены комиссии для продавцов. Я сомневаюсь, что особенно в текущий момент маркетплейсы на это согласятся. Скорее всего, если запретят скидку маркетплейс, то при этом сам маркетплейс пойдет навстречу и при этом уменьшит комиссию. И тогда цены останутся примерно на том же самом уровне.
2: ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требовать досрочного погашения, а реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю. Рекомендации действуют до конца августа 2027 года. При этом поддержку стоит оказывать даже тем, кто не имеет права на кредитные каникулы по закону. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
21: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О сотрудничестве.
21: В ООН высоко оценили сотрудничество России и США, которое привело к освобождению американца Роберта Гилмана. Зам официального представителя генсека международной структуры выразил удовлетворение успешным контактам двух государств. Он отметил, что дипломатические усилия Москвы и Вашингтона принесли положительный результат. Ранее о возвращении осужденного военнослужащего на родину заявил Дональд Трамп. По его словам, президент России Владимир Путин согласился отпустить его из гуманитарных соображений. Американца осудили еще в 2022 году за нападение на полицейского в Воронеже.
12: о расследованиях.
21: Ущерб по делу о поставках некачественных консервов для Министерства обороны составил около 1 миллиарда рублей. Потерпевшей стороной в процессе признали само военное ведомство. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что сумму потерь по делу предпринимателя Дмитрия Мизгиря определили после десятков экспертиз. Ранее бизнесмена, находившегося в федеральном розыске, задержали в Беларуси. Его уже передали России и арестовали по обвинению в мошенничестве.
12: О пожарах.
21: Специалисты ликвидировали пожар во Дворце культуры Выборгский в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. Возгорание произошло на крыше здания. Его площадь составила 400 квадратных метров. По данным ведомства, никто не пострадал.
12: О бизнесе.
21: Marketplace Wildberries продлил льготные условия для продавцов, торгующих со своего склада. Компания зафиксировала действующую систему поддержки до конца января 2027-го. Как отметили представители сервиса, партнеры продолжат пользоваться сниженной комиссией за быструю отгрузку заказов, скидками на обработку товаров в пунктах выдачи и бесплатной настройкой выходных дней. Wildberries ввел дополнительные меры поддержки продавцов после атак на свои логистические центры.
12: О медицине.
21: Калининградские медики успешно приняли роды у женщины с весом почти 200 килограммов. Пациентки провели досрочную операцию кесарево сечение на 36-й неделе беременности, сообщили в региональном Минздраве. Как отметили в ведомстве, из-за экстремальной массы тела роженицы хирургическая бригада работала в условиях повышенных рисков. Но в итоге на свет появился здоровый мальчик массой более 4 килограммов.
12: О музыке.
21: Музыкальный сервис Spotify решил убрать виртуальных исполнителей из общих рекомендаций и пометить их специальным тегом. Платформа рассчитывает отдавать приоритет живым артистам. Об этом сообщили в компании. По словам представителей сервиса, авторы смогут сами указывать использование нейросетей, а скрытые случаи алгоритмы определят автоматически. Новые правила заработают в середине сентября.

0: Киев, а также поблагодарил причастных к этому специалистов. Путин напомнил, что решение о развитии в России установок класса Мегасайенс принимали в том числе и в Новосибирском академгородке, и было это еще в 2018 году, и пообещал, что работа в направлении развития науки будет продолжена.
1: Напомню, я думаю, что все участники этого процесса никогда этого не забудут, что именно здесь, в академгородке, в 2018 году на заседании нашего совета были приняты решения о реализации программы установок Мегасайенс. Вот сейчас только Валерий Иванович вспомнил, говорил, это в результате ваших решений. Я послал ему ответную шайбу. Мои решения были связаны с вашими запросами и с вашими формулировками, с тем, что вы считали наиболее перспективным, важным и для фундаментальных исследований, и для прикладной составляющей. Вот все удалось, все сделано. Я сейчас посмотрел эту установку. Впечатляет. Это реально впечатляет, конечно. И мы, безусловно, продолжим эту работу, но сейчас я об этом еще скажу. Вновь хотел бы подчеркнуть, от скорости создания и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения все. Наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач, которые сейчас в технологическом плане сильно переплетаются между собой. И в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерения, связанные с обеспечением обороны и национальной безопасности страны, разработкой перспективных технологий, техники, вооружений.
0: Ну и давайте обсудим это событие. У нас на связи научный обозреватель «Комсомольской правды», автор телеграм-канала «На видео не видно» Евгений Арсюхин. Евгений, приветствую вас, здравствуйте. Евгений, ну объясните, пожалуйста, да, звучит для многих в новинку и в диковинку, для тех, кто слушает радио «Комсомольская правда», «мега-сайенс-установка». Да, во-первых, англицизм не для всех понятный. Сибирский кольцевой источник фотонов. Первое, что на поверхности, это вот большой адронный коллайдер, да, какая-то такая научная пипяка, никто толком не знает из обывателей, как она работает и зачем ее создают. А что такое Сибирский кольцевой источник фотонов? Расскажите подробнее.
2: Да, смотрите, ну, во-первых, мегасайенс – это, ну, такой немножко язык чиновников от науки, который говорит о том, что речь идет о чем-то очень дорогом, большом и
0: научном.
2: И научном, да, безусловно. А что такое сибирский кольцевой источник фотонов, для чего он нужен? А представьте себе, что мы электроны очень сильно разгоняем. Вот берем электроны и разгоняем. На самом деле, ну, получить поток электронов и даже немножко разогнать их несложно. Они совсем недавно у каждого из нас в доме стояли вот эти кинескопные телевизоры огромные.
0: Да-да.
2: И кинескоп в телевизоре делает именно это. Но тут, как говорится, вопрос масштаба. Сколько электронов и до каких энергий. Но, тем не менее, вот с помощью магнитных полей, разных ускорителей, мы вот этот поток электронов разогнали. А теперь нам надо добиться, опять же, с помощью магнитов, чтобы электроны немножечко отклонились от прямого направления. Когда какая-либо частица сбивается с курса, она излучает энергию. И вот такой поток больших электронов с большой энергией, он будет излучать рентгеновские лучи. И вот этот мощный поток рентгеновского излучения, собственно, является целью установки СКИФ.
0: А я правильно понимаю, что это все потому, что длина волны не позволяет вообще увидеть эти процессы никак, и мы можем только вот по косвенным данным все это анализировать и понимать, как ведут себя электроны там в той или иной реальности?
2: Да, слово «длина волны» было абсолютно верно, я собираюсь его употребить, а не можем мы увидеть, ну, просто потому, что рентгеновские лучи мы увидим, а электроны очень мелкие. Тем не менее, все детекторы это зафиксируют, ай да ну как. Mm-hmm. А для чего вообще нужен этот поток рентгеновского излучения? Дело в том, что вот есть школьные микроскопы, которые позволяют увидеть там инфузорию-туфельку.
0: Так.
2: Есть более тяжелые микроскопы, которые позволяют увидеть больше, но их способности ограничены именно длиной волны. Длина волны видимого света, она вот такая, какая есть. И она не позволяет увидеть предмет меньше этой длиной волны.
0: И пробиться туда человеку невозможно. Ну, то есть увидеть это вот бесконечно уменьшать, скажем так, да, мы не можем.
2: Да, бесконечно мешать нельзя, да. Мы просто пикселизируем реальность, и пиксель будет примерно равен длине волны видимого света. И глубже...

0: этого пикселя мы не прорвемся. Но у рентгеновских лучей длина волны намного меньше. Соответственно, мы получаем некий способ, грубо говоря, мы получаем микроскоп, который намного зорче, чем даже электронный микроскоп. Мы получаем такой вот рентгеновский микроскоп, суть которого не то, что просветить насквозь. У нас же вот рентгеновские лучи ассоциируются с тем, что можно кости посмотреть.
1: Ну да, с переломом.
0: Да, да, да, да. На самом деле, ну, тут важен другое свойство, что вот маленькая длина волны. Соответственно, что мы можем увидеть? Мы можем увидеть очень тонкие на атомном уровне структуры в кристаллах, а кристаллы, как вы понимаете, это вся электроника, вся оптика, в том числе двойного назначения, это важно. Для того, чтобы вот такие кристаллы выращивать, создавать и как-то их применять, в том числе, ну, в обычных платах печатных. Так. Далее мы сможем увидеть вирусы, бактерии, как вот они есть, и, соответственно, это наши болезни. Далее мы можем исследовать наноматериалы, их создавать, их тестировать и так далее. Но я думаю, вот этих трех применений более чем достаточно, чтобы понять, что нам нужен вот этот мощный поток рентгеновского излучения, который потом после вот этого, ну, назовем его коллайдером, да, разойдется по лабораториям и будет там всячески применяться вот для этих и других вещей.
1: А в чем отличие от преснопамятного упомянутого коллайдера? Размер, назначение?
0: Нет, дело в другом. У коллайдера просто другой, более универсальное применение. Коллайдер разгоняет все, что угодно, но то, что он в состоянии разогнать, не только электроны. И он получает, собственно, цель коллайдера – столкнуть две частицы, например, там протон с чем-нибудь еще, и посмотреть, что оттуда вылезет, какие частицы разобьются. Особенность микромира в том, что сейчас, ну вот когда разбивается чашка, мы знаем, что чашка состоит из осколков. Особенность микромира в том, что осколки не содержались изначально в том, что мы разбиваем. И это всегда интересно. То есть это, ну, прямо вот такая галимая наука. Вот бозон Хиггса открыли, который является агентом, производящим массу, с чего бы то ни было, массу вообще. А вот здесь вот применение такое сугубо прикладное. И это прибор, ну, можно сказать, одного действия. СКИФ – это прибор одного действия.
1: Понятно. А я вот еще о чем подумал. Ведь установка создана, да, президент поздравил. А создавалась она в очень непростое время, мягко говоря, да. И я подозреваю, что проектировалась она много-много лет назад, и не в прошлом году, и даже не в 22-м. И когда начались проблемы в 22-м году, да, наверняка там в проекте были какие-то зарубежные комплектующие, от которых мы сейчас отрезаны. Как же удалось собрать эту установку? Это что, параллельный импорт или наши исключительно разработки внутренние?
0: Ну, собственно говоря, об этом и говорилось сегодня в Новосибирске, что довольно много узлов создано здесь с нуля, не путем параллельного импорта, а именно вот с нуля, потому что, да, действительно, поставки нам отрезали. Это, конечно, несколько замедлило на создание установки, но, тем не менее, вот на совещании говорилось, что все проходит довольно быстро, и к концу года все это заработает уже на промышленных рельсах. Дело в том, что параллельный импорт, он не всегда помогает. Вам большие технологии все равно по параллельному импорту, да и по обычному импорту, скорее всего, не дадут. Когда вы заказываете что-то на AliExpress и радуетесь, какое-то высокотехнологичное и компактное, ну, это понятно, что позавчерашний день в любом случае. То есть, конечно, можно собрать какого-нибудь робота, который шагает и шарахается от препятствий на плате Arduino из Китая, но, к сожалению, этому Arduino уже там 30 лет в обед. Поэтому, по большому счету, нам изначально надо было рассчитывать на свои силы. И, видимо, то, что мы это понимали, и позволило вот эти санкции как-то обойти.
1: То же самое, кстати, у меня мысль мелькнула, касается и искусственного интеллекта и агентов, которые пустили в мир в широкое использование, да, понимаем, что используют спецслужбы, да, вот они и сегодняшним днем, а нам спихивают позавчерашний, да, в общее пользование, что называется, да, в ширпотреб. Евгений, огромное...
0: Но не только, просто любой агент, это именно, он может выступать в качестве агента, поэтому почему бы нам не дать этих агентов, ну, это же прекрасно.
1: Да, действительно, хорошая фраза. Евгений, я благодарю вас, спасибо большое, говорил бы и говорил, но, к сожалению, время эфира эфирное ограничено. Евгений Арсюхин с нами на связи был. Это научный обозреватель «Комсомольской правды» и автор телеграм-канала «На видео не видно». Мы обсудили новость о том, что президент России Владимир Путин поздравил научное сообщество с созданием мегасайенс-установки «Сибирский кольцевой источник фотонов», поблагодарил причастных к этому специалистов. Вот мы благодаря Евгению Арсюхину с вами выяснили, что это за «Сибирский кольцевой источник фотонов», в простонародье «СКИФ», что такое мегасайенс-установки, зачем они нужны и с какими трудностями пришлось столкнуться, преодолевая их, и, как мы видим, они преодолены. Ну а ЕГЭ призвали усложнить. Помощник президента Андрей Фурсенко предложил это. На каком основании, зачем хотят это сделать, обсудим скоро.
2: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт по энергетике Александр Фролов об обстановке работы единственной в Венгрии атомной электростанции.
4: Вот это да, это сам по себе сюжет интересный. Но тут я потороплюсь успокоить. В Венгрии атомная электростанция, ну, собственно говоря, ПАКШ, обеспечивает где-то 40-45% всей электрической энергии. И при этом не очень большой объем потребления в Венгрии. Там порядка 3 тераватт-часов за месяц у них получается. Точнее, от 2 до 3 тераватт-часов. Но тут за месяц у нас получается 2-3, ну, соответственно, за год где-то там 25-30. Для сравнения, в Российской Федерации потребление, ну, под 1200 тераватт-часов. Правда, это за год, не за месяц, за год. Но тут за месяц у нас получается 2-3, ну, соответственно, за год где-то там 25-30. Венгрия за счет небольшого объема потребления электрической энергии может компенсировать выпавшие объемы за счет закупок у соседей. Сейчас, например, прекрасно вырабатывают электрическую энергию солнечные электростанции. Сейчас для них, ну, не то чтобы идеальная погода, но, по крайней мере, выработка находится на максимальном уровне, и выпавшие объемы со стороны атомной генерации, наоборот, открывают некую возможность зарабатывать деньги все-таки и на солнышке.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. ЕГЭ призвали усложнить. Помощник президента Андрей Фурсенко заявил, что сейчас много школьников набирают максимальные баллы на экзаменах, но не могут поступить в вузы. И эту проблему, по его мнению, можно решить, усложнив задание. Тему далее продолжит Виталия Осипова.
5: Бывший министр образования Андрей Фурсенко предложил изменить ЕГЭ из-за того, что в стране стало слишком много стобальников, которые не могут поступить в вузы. Как заявил помощник президента, экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко, сейчас главная задача – определить реальный уровень подготовки всех ребят и распределить их по этим уровням. Когда все перемещаются в верхнюю границу, нужно вводить еще одну систему оценки, а сделать это затруднительно.
6: Мы видим, что возникает большое количество стобальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить вот именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят, так сказать, действительно лучше всех.
5: Фурсенко отметил, что то же самое касается и олимпиад. Часть из них, по мнению помощника президента, себя девальвировала, а от значительной части олимпиад предстоит отказаться. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2026 году, выросло почти до 9 тысяч. тысячи человек. По его словам, 8 выпускников набрали по 400 баллов. Еще одна участница – 500 баллов. Профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что не видит необходимости для усложнения единого госэкзамена.
7: Нам надо создавать условия, что ребята могли проявить, чему же они научились и какие их достижения по тому, как они закончили полное среднее образование. 11 лет учить. Нам не отсекать их надо дальше от образования, а нам им дальше надо обеспечить продолжение образования, приобретение профессиональных навыков. Поэтому я не вижу здесь необходимости усложнять. Создать условия для ребят раскрыть себя, показать, чего они достигли, подтвердить, смогут ли они освоить дальше те или другие образовательные программы. Чтобы ребята смогли на самом деле действительно еще в школе самоопределиться профессионально, а чем бы они хотели заниматься. Вот это очень важная задача. Нам нужен образованный, подготовленный, так или иначе, кадровый потенциал и сейчас, и в будущем. Среди них надо поддерживать талантливых. Сейчас ЕГЭ и так очень сложный. 30 заданий почти по каждому предмету на 3 часа. Это вот каждые 5-6 минут решать задачу в течение 3 часов. Это какая нагрузка? Да еще по 4 разным предметам. Ребята в стрессе, мы знаем. В стрессе семьи. Нам зачем вот эту стрессовость повышать?
5: В 2026 году средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам по сравнению с предыдущим годом. Исключением стала география. Ее средний результат снизился с 54,9 до 54,5 балла. Самый высокий показатель зафиксирован по физике – 66,5 баллов, что на 4,7 балла больше, чем в прошлом году. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Россия по итогам первого полугодия впервые за 2 года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав Арабские Эмираты, следует из данных сервиса бронирования пакетных туров. Согласно этим данным, количество поездок внутри страны увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, доля России в общем объеме бронирования выросла с 9 до 10%, а Эмираты потеряли почти половину туристов, доля их сократилась с 11 до 4%. Лидером по доле бронирования туров остается Турция, 31% бронирования против 35% годами ранее. Ну а за ней следует Египет, 29% против 24% в первом полугодии 2025 года. А Россия на третьей строчке. Далее Таиланд замыкает пятерку лидеров, Вьетнам. Ну а вице-президент Альянса турагентств России Александр Мгратычан считает это исследование не совсем объективным. По его словам, туры по России по продажам уже долгое время лидируют.
8: В турагентствах, да, более 70% туристов покупают туры по России. Думаю, что просто вот эта система бронирования, будем ее рекламировать, я думаю, что просто они не продают Россию в должном количестве, вот и все. А на самом деле не продают туры по России. А на самом деле туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно, и на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году, из-за того, что есть определенные проблемы с топливом на трассах, люди начали выбирать не что-то далекое, Красавский край, Москва, Петербург, а Калининградская область, тут вполне понятно, не надо ехать машиной. У нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина там 0%.
1: Эксперт также составил рейтинг российских регионов, куда едут россияне этим летом.
8: Номер один – Красавский край летом. Круглый год номер один – это Москва, и Подмосковье – это круглый год номер один. Петербург, да, вот на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку. Вот пятерка, она абсолютно понятная. Крым раньше входил, да, но в этом году я, естественно, Крым убрал из пятерки.
1: Средний чек поездок по России, согласно онлайн-турс, незначительно уменьшился с 61 тысячи рублей до 59 500 рублей. В то же время средний чек туров в Арабские Эмираты снизился на 8%. Было 190 тысяч, стало 175 тысяч рублей. И еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. Полисы ОСАГО подорожают этой осенью. Центробанк России скорректировал алгоритм расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей в рамках ОСАГО. Обновленные нормативы начнут действовать в сентябре. Инициатива регулятора направлена на то, чтобы сумма страховых выплат точнее соответствовали реальным расходам автовладельцев на починку машин. Согласно предварительным расчетам, средняя сумма компенсации увеличится примерно на 10%, а представители страховой отрасли отрасли прогнозируют, что часть возросших издержек будет компенсирована за счет клиентов путем повышения стоимости самих полисов. Для аварийных водителей страховки уже выросли. Далее слово нашему коллеге Юрию Кораблеву.
9: Средняя стоимость ОСАГО в целом по стране за апрель-июнь составила 7 500 рублей, рассказали в Российском союзе автостраховщиков. По сравнению с первым кварталом она практически не изменилась. Однако цена полиса резко подскочила для аварийных водителей сразу на 10%, до 37 000 рублей, подсчитали в одном из онлайн-сервисов, который помогает сравнивать стоимость ОСАГО у разных компаний. Там проанализировали данные 2 300 000 пользователей. Аварийные автовладельцы традиционно первыми ощущают на себе колебания цен на ОСАГО, потому что страховщики справедливо ожидают убытки именно от таких автовладельцев. И когда ситуация с убыточностью ухудшается по любым причинам, страховщики существеннее всего поднимают тарифы именно для них. В свою очередь это позволяет сдерживать цены для аккуратных клиентов. Для других категорий цены действительно изменились меньше. При этом начинающие водители почти не ощутили или подорожания. Для них цена изменилась менее чем на 1%, в среднем составила 20 000 рублей. Подорожание ОСАГО, особенно для аварийных водителей, прежде всего связано с внесением Центробанком изменений в единую методику расчета, пояснил радио «Комсомольская правда» директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
10: Внесены изменения, которые приведут к тому, что с сентября месяца справочники вырастут примерно на 8-10%. Соответственно, страховые компании, безусловно, закладывают, что выплаты, начиная с сентября, также вырастут на те же самые 10%, и понятно, что закладывают это в страховую премию. При этом мы тоже традиционно всегда за этим следим, мониторим и видим, что когда происходит какое-то качественное улучшение в системе ОСАГО, то это неравномерно сказывается на автовладельцах, на страхователях. Люди, водители, которые более спокойно, качественно водят транспортные средства, не попадают в ДТП, для них премия вырастает меньше, а аварийные водители, для них она вырастает действительно побольше. Вот, и поскольку ожидаем, что с сентября месяца там средняя выплата опять продолжит расти на озвученную цифру, считаем вполне логичным, что и размер средней премии сейчас растет.
9: Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ОСАГО для страховых компаний убыточна, то есть они выплачивают по страховкам больше, чем собирают. Набиуллина подчеркнула, что выплаты по ОСАГО должны покрываться за счет страховых взносов. Она считает, что нужно уйти от убыточности этого вида страхования. По словам главы регулятора, следует усовершенствовать систему контроля за полисами, и запуск автоматизированного контроля позволит потенциально повысить доходы страховых компаний. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
12: А Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
13: Реклама.
14: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
13: Об атаках.
15: Обломки беспилотника попали в 6 жилых домов в Новороссийске. Сегодня ночью есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный оперштаб. Всем получившим травмы оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнили в публикации. Также фрагменты дрона рухнули во дворе частного дома в поселке Волна Темрюкского района. Один человек получил ранение. Им также занимаются медики. Тем временем массированную атаку украинских беспилотников отразили в Севастополе. Были сбиты более 30 дронов. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
13: О транспорте.
15: Власти планируют начать тестирование беспилотных трамваев без водителя в кабине в 2027 году. Об этом сообщили в Минтрансе. Первое в России транспортное средство такого типа запустили в сентябре 2025 года в Москве. В Дептрансе столицы тогда уточняли, что в салоне или кабине находился сотрудник для наблюдения за движением. В этом году в Москве будут работать более 10 таких машин, а в 2030-м их парк расширится до 2/3 всей трамвайной инфраструктуры.
13: О Европе.
15: Запасы газа в европейских подземных хранилищах к 10 августа достигли 59% от общей мощности, однако это на 12,5% ниже прошлогоднего уровня. Причиной для медленной закачки топлива в хранилище остаются в первую очередь перебои с поставками СПГ через Ормузский пролив. Через него в обычных условиях проходит около 20% мирового предложения СПГ. Дополнительную ситуацию ухудшила аномальная жара, накрывшая Европу этим летом. Это заставило европейцев активно использовать газовые электростанции, что привело к более раннему росту спроса на топливо. Если к зиме Европа не увеличит запасы топлива, необходимость активнее конкурировать с Азией за дополнительные партии может привести к росту цен до $1000 за 1000 кубометров, считают эксперты.
13: О вооружениях.
15: Экстренное совещание было созвано в Южной Корее в связи с запуском баллистической ракеты КНДР. Южнокорейское управление нацбезопасности оценило влияние этого события на безопасность страны и распорядилось принять необходимые меры. Об этом сообщила администрация президента Республики Корея.
13: О знаменитостях.
15: Американский актер Брэд Питт рассказал, что спустя 7 лет трезвости вновь начал употреблять алкоголь. Питт отказался от алкоголя после тяжелого периода в личной жизни. В 2016-м он расстался с актрисой Анджелиной Джоли, а их развод был окончательно оформлен лишь в 2024 году после многолетних судебных разбирательств. Кроме того, актер отметил, что больше не хочет испытывать похмелье. По его словам, из-за этого можно пропустить прекрасное утро. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Война с Россией стала смыслом существования Украины. Французский историк предсказал скорое поражение Киева. Банк России включил биткоин, эфириум и тендер USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах. Ну а продавцы просят снизить комиссии на маркетплейсах. Эти и другие темы подробнее. Война с Россией стала смыслом существования Украины. Французский историк предсказал скорое поражение Киева. Это заголовок материала на портале kp.ru. И французский историк Эммануэль Тод говорит о том, что к весне Украина проиграет войну. Что это за историк? Стоит ли доверять ему? Чем он известен? И почему он высказывает такую точку зрения? Выясним у автора этого материала и публикации, у специального корреспондента отдела международной политики «Комсомольской правды». На прямой связи с нами Евгений Евгеньевич Умеренков. Евгений Евгеньевич, приветствую вас, здравствуйте. Ну, вот, собственно, вопросы уже были заданы, да, можете напомнить или объяснить нашей аудитории, если они никогда об этом не слышали, не задумывались, кто такой Эммануэль Тод, почему мы к нему прислушиваемся, и с чего это вдруг он делает такие выводы?
16: Ну, Эммануэль Тод – это французский историк, социолог, который в 1976 году очень убедительно и аргументированно предсказал развал Советского Союза по абсолютно таким научным его объяснениям. То есть это прежде всего состояние общества, какие ценности, степень доверия к этим ценностям со стороны населения. Вот. Это очень авторитетный историк и социолог. И его книга, которая вышла 2,5 года назад, то есть когда уже СВО шла полным ходом, «Поражение Запада» называется. Она у нас переведена была через год примерно. Вот если вы позволите, я просто зачитаю. Почему? Потому что такое ощущение, что вот эти строки написаны чуть ли не сегодня. При нынешнем положении дел стратегический расчет, который я предполагаю, выглядит вполне здравым. Месяцы идут, а на Западе один за другим обнаруживаются военные и промышленные дефициты. Сегодня время играет на стороне Москвы. Но мы уже знаем, что у русских нет в запасе вечности, и что они должны в течение 5 лет добиться окончательной победы. Им таким образом необходимо разгромить Украину и победить НАТО в ограниченные сроки, не дать им выиграть или посредством переговоров в траншеях, или, хуже того, путем заморозки конфликта. Вашингтон должен перестать строить иллюзии. Москва хочет победы, ни больше, ни меньше. Поэтому особо нового чего-то здесь, в его этом утверждении, видите, он 2,5 года назад еще говорил, что 5 лет, это 5 лет по его расчетам, как социолога, вот это, так сказать, запасы прежде всего на Украине, мобилизационные ресурсы какие-то. Потом солдат просто не будет хватать, а потенциалы и людские, и экономические двух стран просто не сопоставимы. Так вот, что мне кажется новым в его вот последнем выступлении на японском ресурсе, опубликованы были его рассуждения о текущем моменте, то, что называется, это то, что он утверждает, что Запад, снабжая Украину оружием, прежде всего губит саму Украину. Почему? Потому что смысл существования украинского государства при нынешнем режиме, он свелся к войне с Россией. То есть вот эта самая большая страсть. То есть мы хотим там какие-то там трусики и в ЕС, да, в ЕС не принимают. Несмотря на все красивые слова, там куча подножек уже поставлена. В НАТО уже практически открыто сказали, что вам туда дороги нет. В чем смысл? Где светлое будущее? Светлое будущее, значит, это одержать победу над Россией. Мы понимаем, что это звучит несколько экстравагантно, но смысл существования режима Зеленского, он сейчас сводится к этому. И здесь, вот я в своей заметке это попробовал как-то объяснить, и здесь, безусловно, вот бандеровская лютая животная ненависть ко всему русскому, она исключительно востребована нынешней властью в Киеве. Почему? Потому что именно вот эта ненависть к России и русским, отказ, просто отказ в существовании, да, вот Дропатый недавно сказал, что русский народ вообще не имеет права на существование, только это каким-то образом еще вот, ну, то, что называется военный драйв, да, способно удерживать. Почему? Потому что если задаться вопросом, ради чего идет вот эта война кровавая, да, то есть какие проблемы нельзя решить? Вон Чехословакия, да, и вот тот приводит такой пример. Чехи, по-моему, в 93-м году со словаками разошлись. Ну, решили, что в одном государстве им как бы ни к чему жить. Ну, а почему тогда отказали в праве народа Донбасса не жить в Украине, которая своей батькой избрала Бандеру. И вот нынешние, сегодняшние новости в Нидерландах изгубили прах Коновальца, одного из создателей УПА, преступной организации, признанной таковой в России, для того, чтобы перезахоронить в пантеоне национальных героев, который затеял Зеленский. То есть перенос праха лютых ненавистников России и русского – это вот как раз военно-политическая, так сказать, подпитка украинской армии, украинского народа.
1: Угу. Ну, так или иначе, можете ли пояснить, почему именно вот весна, не осень, не зима? Весна, потому что будет тяжелая зима очень. И...
16: Нет, там у Тоба в его работах очень большое внимание уделяет демографической динамике. И вот он на основе демографической динамики, вот даже в этой книге, которую я вот цитировал, два с половиной года назад, соответственно, она писалась там чуть ли не три года, он и сказал, что от начала конфликта пройдет 5 лет до его завершения. Почему? Потому что на Украине иссякнут людские резервы для сопротивления. Вот на чем его расчет основан.
1: Ну, стоит отметить, что вообще Эммануэль Тодд, и еще раз напомню, да, предсказал заранее падение Советского Союза, насколько я помню, да, и сделал это достаточно точно и весьма убедительно. Вот. А то, что сейчас он, помимо того, о чем мы с вами говорим, утверждает, помимо этого, он еще говорит, что сейчас наша планета, Земля, переживает чрезвычайно странные времена, не в экологическом смысле, он имеет в виду, да, в политическом и межнациональном, потому что такого никогда, как он утверждает, не случалось еще, и лидеры западных демократий ведут себя крайне иррационально, и действия их выходят за рамки здравого смысла. И тут не только про Трампа он говорит, да, он и про Макрона, да, про Фридриха Мерца, которые ведут себя, по мнению этого французского историка, очень и очень странно. То есть он говорит даже напрямую о том, что, скорее всего, они нестабильны и ментально, и психологически. И вот в этой странной парадигме мы существуем уже несколько лет, и такое ощущение, что что-то после ковида случилось, хотя предпосылки были и до этого. И нет смысла не доверять этому историку, тем более, что это такой расклад, которого мы все, честно говоря, и ждем давно здесь, в России, и хотелось бы в это верить. Но насколько эти прогнозы сбудутся в этот раз, что вы лично думаете по этому поводу?
16: Знаете, я вот прочитал в прошлом году, когда была введена на русском языке его книжка вот, «Поражение Запада», что меня впечатлило, это то, что это не лозунги, не какие-то тезисы академического ученого, оторванного от реальной какой-то жизни и оперирующего там, не знаю, догмами своими, красивыми рассуждениями и прочее. В основе его предсказаний, книжка называется «Поражение Запада», анализ ситуации, которая сложилась, включая экономическую, То есть не только демографическая, социально-культурная, эмоциональная обстановка в этих странах. Вот. Ну и он позволяет себе, скажем, вот, что у меня запомнилось. То есть если считать, как раньше любили говорить, по чесноку, да, там, ВВП, там, на душу населения, в Штатах, срезая такие сферы, как цифра, увеличивающая ВВП за счет там, медицинской отрасли, юридических услуг, то чуть ли не в два раза меньше реальный ВВП у американцев.
1: Евгений Евгеньевич, я благодарю вас. Это Евгений Умеренков, был специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Время поджимает, но мы успеем рассказать через пару минут о том, что Банк России включил биткоин, эфириум и тизер USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
17: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Константин Кнырик про заявление Зеленского о перемирии.
18: С практической точки зрения, это исключительно информационно-психологическая операция, причем абсолютно примитивного, тупого уровня. Адресована она на две аудитории. Первая аудитория – это наша российская внутренняя. Мол, вот Зеленский, видите, предлагает. Вторая аудитория, на самом деле, это аудитория внутриукраинская. У Зеленского есть необходимость объяснять украинскому населению, почему они вынуждены страдать. Мол, мы предлагаем мир, а Россия не соглашается. Причем само предложение, по сути, содержание, оно заведомо не устраивающее другую сторону, а осознанно делается в некотором смысле в провокационной форме. И больше, я вам скажу, любая дипломатия в такой сложной, очень противоречивой ситуации с достаточно большим набором несогласий сторон, она не может быть публичной, она не может начинаться публично. Есть определенные каналы коммуникации. То есть, когда это вываливается сразу в публичное пространство, это очевидная информация. Операция направлена на решение тех или иных задач.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И еще одна тема для обсуждения. Банк России включил биткоин, эфириум и тизер USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора. И за комментариями мы решили обратиться к юристу, соучредителю Российской ассоциации криптовалют и блокчейн, Александру Трещеву. Александр, я вас приветствую, здравствуйте. Александр, ну давайте для нашей аудитории попробуем объяснить, почему Банк России включил вот эти криптовалюты в перечень доступных, да, и к публичному обращению на биржах. Что вообще это значит и о чем это говорит и к чему приведет?
16: Ну, первое и главное, Центральный банк хочет защитить участников рынка и тем более огромное количество неквалифицированных участников, которых миллионы на самом деле. Поэтому, исходя, он ввел жесткие критерии закона, капитализация свыше 5 триллионов рублей и среднедневной оборот торгов свыше 1 триллиона рублей за два последних года. И через этот фильтр прошло как раз те 4 криптовалюты, о которых вы сказали, собственно говоря, биткоин, эфир, USDT Tether и USDT Coin. Поэтому
19: Главное – это защитить людей, потому что огромное количество различных монет выпускается, ничем не обеспеченных. Это скам, призванный только и созданный для одной цели, чтобы выманить у людей деньги под обещание заработать и обмануть в очередной раз.
1: Угу. Ну, а что касается остальных криптовалют, то они не находятся в списке разрешенных, и, ну, то есть не смогут их покупать при желании россияне, предположим, да, или смогут, но есть какие-то окольные пути через завсклад, через товаровед, как говорится?
19: Ну, как говорится, окольные пути есть всегда. Это касается, что неквалифицированные участники могут торговать, покупать только эти валюты. А профессиональные участники уже на свой страх и риск могут покупать любую криптовалюту. Это их зона ответственности.
1: А вот эти криптовалюты, которые одобрил Центробанк, на ваш взгляд, они были отобраны по каким-то основным критериям? Если вам что-то об этом известно, можете предположить, по каким критериям и почему остальные не прошли? Или это промежуточный этап, могут добавиться какие-то криптовалюты еще?
19: Нет, уже никаких криптовалют не добавится, потому что критерий был жесткий. По объему это самые устойчивые и самые основные криптовалюты, которые, собственно говоря, что-то называется стейблкоинами, что-то является криптовалютами. Они достаточно устойчивыми, и с ними точно ничего не произойдет и не случится. И если рынок посыпется, а сейчас просто тысячи различных криптовалют, которые сегодня торгуются, а завтра обесцениваются на 99%, то эти уже годами показали свою устойчивость, потому что они представляют базис. И, как я еще раз подчеркну, это сделано исключительно только защитить людей, чтобы они не стали жертвами. И криптовалюта, в общем-то говоря, почему этот закон так долго пытались утвердить и почему он вступил в действие? Потому что главное – это помочь участникам оплачивать какие-то внешнеторговые сделки. Криптовалюта по-прежнему признается имуществом, и ее можно покупать и продавать, но нельзя рассчитываться внутри России, только во внешнеторговых сделках. Поэтому в этом случае ничего не изменилось, все как и было, но закон вводит жесткие рамки и, соответственно, ответственность для тех, кто будет его нарушать.
1: Александр, а вот для инвестирования криптовалюты – это надежный актив, на ваш взгляд? Потому что многие с опаской говорят, что этот пузырь может в любой момент лопнуть, когда те, кто создали эти криптовалюты, этого захотят. Но когда они захотят, никто не знает, поэтому это пороховая бочка.
19: В глобальном смысле, безусловно, да. Как инвестиции, это всегда слишком рискованно. Почему? Потому что даже не потому, что они мало чем обеспечены, и это иллюзия, а не правда, когда говорят о том, что они обеспечены. Здесь, наверное, самая большая интрига кроется в том, что это не так зарегулировано, как традиционные биржи, на которых тоже часто обманывают непрофессиональных участников всегда, столетиями, то здесь еще меньше регуляций, более узкий круг основных стейкхолдеров, которые, конечно же, манипулируют рынком исключительно и только в своих интересах, потому что деньги перетекают из одного кармана в другой, и почему-то они перетекают к ним. А непрофессиональные участники, которые хотят попробовать поэкспериментировать, как в казино чаще всего теряют, обманываясь, но почему-то продолжают время от времени делать одно и то же, теряя деньги. Поэтому, скорее всего, сегодня это просто как инструмент перевода денег, их использование для оплаты зарубежных покупок, а не только и не столько, как инвестиция.
1: Спасибо большое, Александр, за эти разъяснения. Это Александр Трещев, юрист, соучредитель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новости о том, что Центробанк Российской Федерации включил биткоин, эфириум и тизер USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах. Сообщается об этом в телеграм-канале регулятора. Я напомню, что Центробанк предложил включить эти валюты в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах. которых и вот инициатива содержится в проекте указания, опубликованном для обсуждения. И проект этот подразумевает как раз то, о чем мы говорили с нашим уважаемым экспертом, защиту неквалифицированных инвесторов от резких и непрогнозируемых колебаний курсов криптовалют, им позволят торговать только наиболее ликвидными из них. Вот, собственно, список мы с вами и озвучили. Сейчас, по крайней мере, три валюты, которые туда добавились, и они были отобраны на основании следующих критериев. Это рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках не менее 5 лет. Ну а квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках без ограничений. Это также сказано в сообщении телеграм-канала Центробанка Российской Федерации. Но перед совершением сделок все инвесторы должны будут пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптоактивы. Замечания к проекту, к слову, еще принимаются Банком России аж до 24 августа включительно, так что тут полторы недели еще есть. Ну и накануне, напомню, президент России Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют и цифровых прав. До этого в конце июля Банк России предложил правила маржинальной торговли криптовалютами и цифровыми правами. Давайте переходить к другой теме нашего эфира. Продавцы просят снизить комиссии на маркетплейсах. Селлеры утверждают, что приемлемая комиссия для них составляет 10-15%, а нынешние могут и до 80% доходить, несмотря на тяжелую ситуацию в связи с постоянными атаками беспилотников. Пойдут ли онлайн-площадки навстречу предпринимателям? Об этом подробнее расскажет Василий Воронин.
20: Продавцы на маркетплейсах просят снизить для них комиссии. Союз продавцов маркетплейсов направил в правительство письмо с просьбой рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА на объекты онлайн-торговли. Среди предложенных Союзом мер – снижение комиссии для пострадавших предпринимателей на срок не менее полугода после возобновления продаж. Также бизнес просит убрать дисконт самих площадок, включая бонус постоянного покупателя. Из-за них клиенты часто перезаказывают товары, а селлеры лишний раз платят за доставку и возврат. Что думают об этом эксперты? Вице-президент Ассоциации представителей электронной торговли Анна Баранова считает, что полгода в любом случае это слишком короткий срок, чтобы рынок восстановился. Вот что она заявила Радио КП.
21: Совокупные расходы составляли 80%, у кого-то даже 95%, а на оставшиеся 5% нужно там и налоги заплатить, и зарплаты сотрудникам, и себе что-то, чтобы осталось. Поэтому запаса прочности давно уже нет ни у кого. И, естественно, снижение комиссии, оно поможет хоть как-то сейчас восстановиться и наладить новые цепочки поставок. Полгода, конечно, это маленький срок, потому что требуется для восстановления гораздо больше времени, но минимум год, а желательно 2-3 года для того, чтобы все вошло в свое. Скидка постоянного покупателя – это не самый лучший инструмент для регулирования тарифов на логистику. Если у нас отменится скидка, то весь товар для всего рынка, для всех покупателей станет дороже. И тут уже встает вопрос покупательской способности, насколько они продолжат покупать тот же товар, который может быть на 20%, на 30%, иногда на 40% дороже.
20: Комиссии маркетплейса сейчас зависят от категории товара. Самые большие – на одежду и обувь. Смогут ли площадки пересмотреть условия и как это отразится на ценах, предположил автор канала «Система и масштабирование на маркетплейсах» Максим Попов.
22: Сейчас разброс комиссии, он в зависимости от типа товара, то есть от 30 там, до 50, до 60 может доходить процентов. В одежде мы в комиссию с вами должны еще учитывать не только стоимость самой комиссии, но и стоимость логистики, то есть стоимость доставки до покупателя. В товарных категориях, где низкий процент выкупа, это одежда, обувь, там суммарная комиссия может достигать иногда и 70, и даже 80%, если товар плохо выкупают. Если комиссии будут снижены для продавцов, то, конечно же, цены снизят на маркетплейсах существ. Тут зависит от того, насколько будут снижены комиссии для продавцов. Я сомневаюсь, что особенно в текущий момент маркетплейсы на это согласятся. Скорее всего, если запретят скидку маркетплейс, то при этом сам маркетплейс пойдет навстречу и при этом уменьшит комиссию. И тогда цены останутся примерно на том же самом уровне.
20: ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требовать досрочного погашения, реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю. Рекомендации действуют до конца августа 2027 года. При этом поддержку стоит оказывать даже тем, кто не имеет права на кредитные каникулы по закону. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
0: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается, скорее бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она, конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.
4: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой,

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О регионах.
1: В Новороссийске после падения обломков беспилотников развернули пункты временного размещения для жителей поврежденных домов. Один из них работает на базе школы номер 32. Еще один на базе школы номер 34. Ранее сообщалось, что обломки беспилотников повредили 6 жилых домов, коммерческое здание и строительную площадку. Есть пострадавшие. Общественный транспорт в городе пока не работает. Движение возобновят после отмены сигнала атаки и нормализации обстановки.
2: О землетрясениях.
1: По меньшей мере 190 человек. Погибли и более 1600 получили ранения в результате землетрясения в Колумбии. Подземные толчки магнитудой 7,4 произошли 10 августа. Больше всего погибших в городах Кали и Перейра. В 5 наиболее пострадавших городах полностью разрушены 243 сооружения. Продолжаются поисково-спасательные работы и оценка ущерба.
2: Об ипотеке.
1: Семьям с 4 и более детьми предложили полностью отменить проценты по ипотеке. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его предложению, для семей с 3 детьми ставка должна составить 2% годовых, а для семей с 4 и более детьми – 0%. Миронов считает, что льготная ставка должна сохраняться на весь срок кредита, а разницу между рыночной и льготной ставками должно компенсировать государство.
2: О школе.
1: Родители школьников смогут оспорить оценку за поведение, если не согласятся с решением учителя. Согласно письму Минпросвещения, в новом учебном году начнется апробация системы оценки поведения учеников со 2 по 8 класс. Она будет включать 3 уровня – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. При несогласии с оценкой родители смогут обратиться в специальную комиссию по урегулированию споров при школе.
2: О бизнесе.
1: Стоимость компании SpaceX в будущем может достичь 10 триллионов долларов. Такой прогноз дал предприниматель Эрл Маск, отец Илона Маска, в интервью РИА Новости. По его словам, компания растет очень быстрыми темпами. Сейчас ее стоимость оценивается примерно в 1,4 триллиона долларов. В июне SpaceX провела рекордное IPO и привлекла почти 86 миллиардов долларов.
2: Обо всем остальном.
1: Форма «махаю» теперь считается равноправной с вариантом «машу». Однако это не означает, что литературной нормой станет слово «ложить». В грамоте РУ напомнили, если у глагола нет приставки, правильно говорить «класть». Специалисты отметили, что предпосылок для изменения этой нормы сейчас нет. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, китайский юань 12 рублей 18 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Сербия может отменить безвиз с Россией вслед за Черногорией, заявил министр по европейской интеграции. Центробанк России поднял курс доллара до нового максимума за последние 4,5 месяца. Россия по итогам первого полугодия впервые за 2 года вошла в тройку наиболее популярных направлений по числу проданных туров. По крайней мере, есть такие заявления, но все в подробностях расскажем в ближайшие минуты в нашем эфире. Начнем с того, что Сербия может отменить безвиз с Россией и сделать это вслед за Черногорией.

0: принципе, все документы, которые Сербия в течение многих лет подписывает с Евросоюзом, они направлены на то, чтобы максимально втянуть страну в эту наднациональную структуру и отделить от России. Одним из условий является отмена каких-либо безвизовых режимов с разными странами, ну и, естественно, прежде всего с Россией. Что, ну, что вот нужно сказать, что по требованиям Евросоюза эта отмена должна произойти за полгода до вступления в Европейский Союз. А сейчас, видите, министр сказал до того, как присоединяемся к Шенгенской зоне. Хотя, на самом деле, конечно, сами сербы спокойно могут передвигаться по Европейскому Союзу, им не нужно никакая виза. Это касается именно иностранных граждан, которые приезжают в Сербию. Но, знаете, у меня сомнений никаких нет, особенно после того, что было устроено в Белграде 8 августа, что это будет сделано.
1: Что интересно, на что стоит обратить внимание, на мой взгляд, Сербия, как, собственно, и Черногория, это ведь страны, которые, ну, насколько возможно в нынешней ситуации, максимально лояльны к россиянам и к русским как нации, да, и вроде страны, где нас большое количество населения, не буду за всех говорить, и любят, и менталитет очень близкий, да, и радушно вроде принимали наших туристов, сами, причем охотно тоже в Россию ездили. А вот то, что они собираются или заявляют о том, что вводят визы, на ваш взгляд, это насколько показательный момент? То есть даже если такие страны таким образом к нам относятся, то что ж про другие говорить?
0: Ну, это говорит о целенаправленной, продуманной политике по демонизации России и отгораживанию от нее. Но вы совершенно правильно сказали, что огромное количество, я бы даже сказала, подавляющее большинство жителей и Сербии, и Черногории, это исторические и практические русофилы. И можно говорить в данном случае о двух государствах, как двух Сербиях, так и двух Черногориях. Первое – это официальное, но Сербия до последнего момента все-таки старалась и на официальном уровне проявлять, так скажем, лояльность по отношению к политике Российской Федерации. А Черногория, как мы знаем, вступила в свое время в НАТО и первая ввела из балканских стран санкции против России в 2014 году. Так что здесь официально Подгорица отметилась, что называется. И вторые государства – это, собственно, то общество, которое вот разделяет наше устремление по формированию безнацистского мира, да, по строению мира процветания, где учитывается культурное наследие каждого народа, где ценится в том числе православие. Вообще, серби были очень возмущены тем, что происходило в субботу в Белграде, потому что гонения, которые устраиваются в Киеве на православное население, это особенно вот тревожит в том числе сербов. Так вот, и, конечно, это общество не во всех случаях может воздействовать на чиновников. И вот так и получается в результате такая ситуация, что помимо, кстати, мы должны сказать, что сербы очень многие добровольцами воюют на Донбассе, и очень много среди них погибших, несмотря на репрессии, которые принимают.
1: И правительство Вучича, кстати, при возвращении в Сербию их подвергает уголовному преследованию.
0: Да, да, да. Вот. Так что здесь очень сложная ситуация, и поэтому особенно болезненная. И наша задача, вот как аналитиков, журналистов, очень деликатно к ней подходить, чтобы не обидеть обычных сербов, которые на нашей стороне. Другое дело, мы можем критиковать, да, официальные власти, понимать, что они, так скажем, многие решения делают вынужденно, ну, потому что это специфика балканской политики, это давление, которое оказывается на Вучича, в частности, он уже за несколько лет до вот этой ситуации говорил о том, что если Сербия собирается вступить в Европейский Союз, то ей нужно зайти на Эверест. И политически, и экономически происходит в результате этого вот давления еще очень сложная ситуация в Косово. Так что это все надо тоже учитывать. Но, тем не менее, факты есть факты.
1: Да, если брать вашу аналогию про Эверест, то там вообще это гора усеяна большим количеством трупов, которые оттуда и вывезти невозможно.
0: Да, кстати, вот это совершенно правильно вы обратили внимание, совершенно верно.
1: Вот еще раз просто скажу, что есть план действий, да, у сербской верхушки, чтобы реализовать к концу будущего года, 2027-го,

0: вступление в Шенгенскую зону. Я для нашей аудитории просто поясню, что вступление в Шенгенскую зону как раз и означает, что страна должна привести визовую политику свою в полное соответствие с требованиями Евросоюза. И вот отсюда следует автоматически, что это отмена безвизового режима с Россией. И вот, кстати, в конце июля кабинет министров Черногории сообщил, что россияне и белорусы, кстати, не будем про них забывать, до 31 октября этого года могут въезжать в Черногорию без виз на 30 дней. Вот дальнейший порядок пока не уточняется. Но что интересно, туроператоры российские пока не получали информации о планах введения виз в Сербию. Это в АТОР сообщили, ТАСС. Но вот вице-президент АТОРа Артур Мурадян уже заявил, что вот введение требований, схожих с шенгенскими визами, станет приговором для туризма Сербии. А зачем они тогда это делают? Что большое количество европейцев к ним поедет и будет оставлять такое же количество денег, как россияне?
1: Нет, но это общеизвестно, что такое количество денег, как российские туристы, никто никогда в мире не оставляет. Это, через это прошли очень многие страны. И первые, кстати, если мы говорим про Балканы, пострадала Черногория, когда были введены определенные санкции, там давление по поводу недвижимости было и так далее и тому подобное. Вот. А уж Греция как пострадала, да, и другие государства. Но дело в том, что никто не учитывает интересы обычных предпринимателей, бизнеса. Здесь включается в дело большая политика, и в том числе такие вот символические акции, направленные против России, к сожалению.
0: Елена Георгиевна, спасибо вам большое за время ваше в нашем эфире, за ваши ответы. Это Елена Пономарева, российский политолог, историк и публицист, и специалист по новейшей истории Балкан, была с нами на прямой связи. Но, к слову, страны Балканского полуострова уже применяют визовые ограничения как политический инструмент. Вот, напомню, ранее Хорватия пересмотрела решение об отказе в выдаче виз 4 из 9 членов сборной России. По гимнастике визы получили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев, российские спортсмены, которые получили визы, примут участие в чемпионате Европы в Загребе. Ну а в отношении еще 3 спортсменов, тренера и врача, отказ сохранился. И о том, что Евросоюз также изучает возможность введения визовых запретов и новых ограничений в отношении атлетов и представителей спортивных структур России, сообщили, кроме всего прочего, и в службе внешней разведки. Что же еще, кроме политики, происходит в мире спорта? Подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
2: Новости спорта.
3: Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Бородин в финальном заплыве показал время 4 минуты 8,17 секунды и установил рекорд чемпионатов Европы. Второе место занял итальянец, третьим стал британец. Бородин завоевал первое золото российских пловцов на турнире в Париже и стал двукратным чемпионом Европы. Ранее он побеждал на аналогичной дистанции в 2021 году в Будапеште. Также на счету 23-летнего россиянина бронза на 400-метровке комплексом на чемпионате мира 2025 в Сингапуре. Грозненский «Ахмат» сыграл в ничью с воронежским «Факелом» в заключительном матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги. Встреча, которая прошла накануне в Воронеже, завершилась со счетом 0-0. «Ахмат» с 2 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» 1 очко располагается на последней 15-й позиции. Российская фигуристка Камила Валиева планирует продолжить работу с французским хореографом Бенуа Ришо и подготовить с ним еще одну программу. Ранее стало известно, что 20-летняя фигуристка прибыла во Францию для работы с Ришо в рамках тренировочного сбора. В ходе него спортсменка планирует поставить у французского специалиста 2-ю программу, предположительно, произвольную. В мае во время визита Ришо в Новогорск Валиева уже работала с ним над короткой программой. Валиева в январе возобновила соревновательную карьеру после окончания дисквалификации и в новом сезоне вернется к официальным соревнованиям. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.
0: И еще одна тема. Российским водителям грозит повышение стоимости полисов ОСАГО этой осенью. Подробнее через 2 минуты.
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Страховщики справедливо ожидают убытки именно от таких автовладельцев. Но и когда ситуация с убыточностью ухудшается по любым причинам, страховщики существеннее всего поднимают тарифы именно для них. В свою очередь, это позволяет сдерживать цены для аккуратных клиентов. Для других категорий цены действительно изменились меньше, при этом начинающие водители почти не ощутили подорожания. Цена для них изменилась менее чем на процент и в среднем составила 20 тысяч рублей. Подорожание ОСАГО, особенно для аварийных водителей, прежде всего связано с внесением Центробанком изменений в единую методику расчета. Это пояснил радио «Комсомольская правда» директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
10: Внесены изменения, которые приведут к тому, что с сентября месяца справочники вырастут примерно на 8-10%. Соответственно, страховые компании, безусловно, закладывают, что выплаты, начиная с сентября, также вырастут на те же самые 10%, и понятно, что закладывают это в страховую премию. При этом мы тоже традиционно всегда за этим следим, мониторим и видим, что когда происходит какое-то качественное улучшение в системе ОСАГО, то это не равномерно сказывается на автовладельцах, на страхователях. Люди, водители, которые более спокойно, качественно водят транспортные средства, не попадают в ДТП, для них премия вырастает меньше, а аварийные водители, для них она вырастает действительно побольше. Вот, и поскольку ожидаем, что с сентября месяца там средняя выплата опять продолжит расти на озвученную цифру, считаем вполне логичным, что и размер средней премии сейчас растет.
0: Ну, и это еще не все. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ОСАГО для страховых компаний убыточна, то есть они выплачивают по страховкам больше, чем собирают. Набиуллина подчеркнула, что выплаты по ОСАГО должны покрываться за счет страховых взносов. Она призвала уйти от убыточности этого вида страхования и, по словам главы регулятора, следует усовершенствовать систему контроля за полисами. И запуск автоматизированного контроля позволит потенциально повысить доходы страховых компаний. Россия по итогам первого полугодия впервые за 2 года вошла в тройку наиболее популярных направлений по числу проданных туров. Страна обошла Арабские Эмираты, заняла 3-е место после Турции и Египта. Можно ли доверять этим данным и куда едут россияне этим летом на самом деле? Подробнее расскажет Юрий Кораблев.
11: Россия по итогам первого полугодия 2026-го впервые за 2 года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Online Tours. Согласно этим данным, количество поездок внутри страны увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, доля России в общем объеме бронирования выросла с 9 до 10%. При этом Объединенные Арабские Эмираты потеряли почти половину туристов, их доля сократилась с 11 до 4%. Лидером по доле бронирования туров остается Турция – 31% бронирования против 35% годом ранее. За ней следует Египет – 29% против 24% в первом полугодии 2025-го. Россия занимает 3-е место, за ней следует Таиланд, замыкает 5-ку лидеров – Вьетнам. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкрчан считает это исследование не совсем объективным. По его словам, туры по России по продажам уже долгое время лидируют. Вот что он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
12: В турагентствах, да, более 70% туристов покупают туры по России. Думаю, что просто вот эта система бронирования, не будем ее рекламировать, я думаю, что просто они не продают Россию в должном количестве, вот и все. А на самом деле, не продают туры по России. А на самом деле, туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно, и на самом деле, мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году, из-за того, что есть определенные проблемы с топливом на трассах, люди начали выбирать не что-то далекое, Красавский край, Москва, Петербург, а Калининградская область, тут вполне понятно, не надо ехать машиной. У нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина там 0%.
11: Также эксперт составил рейтинг российских регионов, куда чаще всего едут россияне этим летом.
12: Номер один – Красавский край летом. Круглый год номер один – это Москва, и Подмосковье – это круглый год номер один. Петербург, да, вот на 3-й позиции, Калининградская область на 4-й позиции, Татарстан войдет в 5-ку. Вот 5-ка, она абсолютно и понятная. Крым раньше входил, да, но в этом году я, естественно, Крым убрал из 5-ки.
11: Средний чек поездок по России, согласно онлайн-турс, незначительно уменьшился с 61 тысячи рублей до 59,5 тысяч. В то же время средний чек туров в Объединенные Арабские Эмираты снизился на 8%. Было 190 тысяч рублей, стало 175. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Теперь напомним о скандале вокруг фильма «Колобок», который докатился до уголовного дела. Следственный комитет начал расследование за угроз создателям картины, режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву и их близким. Тем временем сам фильм продолжает собирать кассу. За 4 дня уже более 200 миллионов рублей. О причинах скандала подробнее расскажет наша коллега Виталия Осипова.
13: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: «Испеки мне, старуха, колобка».
14: Фильм «Последний богатырь Колобок» собрал более 143 миллионов рублей за первый уикенд проката. Это следует из данных единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Картина вышла в прокат в четверг, 6 августа. В общей сложности со дня премьеры фильм собрал около 250 миллионов рублей. «Колобок» продолжает вселенную фильмов «Последний богатырь». Главным героем новой картины стал Колобок, которого озвучил Гарик Харламов.
15: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было. Не бабка меня испекла, а злая колдунья. Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
14: В фильме «Колобок» также снялись Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Лилева и другие. Режиссером выступил Антон Маслов. По сюжету «Колобок» пытается изменить свою судьбу и становится спутником пекаря Тихона и девушки Лады. Герой отправляется в путешествие, в ходе которого раскрывается история происхождения «Колобка» и причины его побега. Ранее представители киноиндустрии оценивали потенциальные общие сборы фильма примерно в 1,5 миллиарда рублей. Это меньше, чем собрали предыдущие части трилогии «Последний богатырь». Возможно, потому что картина выходит летом, заявил кинообозреватель Денис Корсаков.
16: Он выходит не в новогодние каникулы, как предыдущие части в основном выходили. Известно, что именно в новогодние каникулы, когда на улице темно, холодно, и на улицу не хочется выходить, люди пытаются идти в кино и как-то там вот развлекаться в этом не самом приятном климате. Тем более им просто нечего делать в течение этих 10 дней, как правило. И за счет этого, да, все фильмы, которые выходят в новогодний прокат, они собирают бешеные совершенно миллиарды. Так «Колобок» выходит в августе, когда, наоборот, на улице солнце, хорошая погода, когда можно пойти на пляж, поехать на дачу, там просто погулять по улице. Вот, это будет, конечно, отвлекающим фактором.
14: После того, как «Чебурашка» и «Богатырская трилогия» собрали миллиарды, интерес к сказочным мотивам у публики только вырос. Новую ленту ждали с нетерпением, однако в день премьеры вокруг фильма разразился интернет-скандал. Ночью 6 августа «Колобок» получил тысячи негативных отзывов. В моменте оценка упала аж до 1,1 из 10. О причине скандала рассказывает Денис Корсаков.
16: Стало известно, что ради этого фильма перенесли пиратский прокат, ну, пиратский параллельный, но все мы знаем, что, в общем, этот прокат практикуется и существует. Так вот, ради «Колобка» попросили перенести пиратский прокат фильма «Человек-паук. Новый день». Огромное количество молодежи, школьников, в первую очередь, для которых «Человек-паук» — это кумир, они ждали выхода этого фильма, ждали давно, много месяцев. И когда они узнали, что это свидание с Человеком-пауком откладывается из-за какого-то «Колобка» на 2 недели, они начали писать совершенно омерзительные вещи режиссеру Антону Маслову, актеру Дмитрию Журавлеву, Гарику Харламову, который озвучил «Колобка». То есть там речь шла об угрозах, угрозах жизни, да, причем угрожали не только им самим, но и их семьям, их там женам, детям, то есть, ну, какая-то страшная история. И в какой-то момент начали критиковать и самого «Колобка», как он нарисован. Режиссер Антон Маслов имел неосторожность вступить в дискуссию с одним электриком, который критиковал этого «Колобка», и, в общем, дискуссия приняла несколько комический оборот, и все это разошлось по интернету, и, в общем, довольно много людей смеялись над этой историей.
14: Бюджет «Последний богатырь. Колобок» составил 1 миллиард рублей, следует из данных ЕАИС. Фонд кино выделил на производство картины 370 миллионов рублей, из которых 320 миллионов на безвозвратной основе, еще 50 миллионов рублей – возвратные средства. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
17: У меня есть руки! Хе-хей!

0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Реклама.
2: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
5: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
6: Я слушаю радио КП
5: и тебе рекомендую.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
8: В Новороссийске 6 домов повреждены обломками дронов. Они также упали на территорию стройплощадки и коммерческое здание, заявили в региональном оперштабе. Есть пострадавшие, им оказывают медпомощь. По словам главы города Андрея Кравченко, в Новороссийске организовали 2 пункта временного размещения. Работа общественного транспорта приостановлена.
0: О Ближнем Востоке.
8: Плата за проход через Панамский канал поднялась до рекордного уровня. На ежедневных аукционах стоимость превысила $1 миллион. Этот показатель был установлен на фоне падения уровня воды и резкого увеличения спроса на маршрут после закрытия Ормузского пролива, пишет Financial Times. В администрации канала отметили, что средняя стоимость прохода в августе выросла в 16 раз по сравнению с предыдущим годом.
0: О происшествии.
8: В Самарской области при падении легкого транспортного самолета пострадал один человек, сообщили в региональном управлении МЧС. Самолет упал в районе населенного пункта «Новая жизнь» Кошкинского района. Пострадавшего госпитализировали, погибших нет.
0: Об образовании.
8: Родители школьников смогут оспорить оценку за поведение, если не согласятся с решением учителя. Согласно письму Минпросвещения, в новом учебном году начнется апробация системы оценки поведения учеников со 2 по 8 классы. Она будет включать 3 уровня – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. При несогласии с оценкой родители смогут обратиться в специальную комиссию по урегулированию споров при школе.
0: А солнце.
8: Жители России сегодня смогут увидеть полное солнечное затмение. Заметнее всего оно будет в Петербурге и северных районах, где Луна закроет почти 80% солнечного диска. В Москве астрономическое событие окажется слабее, при этом процесс начнется в 19:59, а пика достигнет примерно в 20:50.
0: Обо всем.
8: Эксперты «Грамота.ру» исключили появление в словаре слова «ложить». Правила для «класть» и «положить» остаются незыблемыми. Специалисты пояснили, что в русском литературном языке глагола «ложить» без приставки не существует. И такое его употребление в речи – грубая ошибка. Закрепление в словарях разговорного варианта «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не значит, что аналогичная ситуация коснется слова «ложить», уточнили в пресс-службе ресурса.
0: О погоде.
8: В Москве плюс 17, пасмурно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 12 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Как обычно, с вопроса 7 до 8 мы с вами общаемся. Вопрос сегодня, кстати говоря, под кофеёк. Да, разыграем сегодня две упаковки нашего замечательного кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды». Натуральный молотый кофе, молотый в данном случае, прямиком из Уганды, в любую точку России отправятся две упаковки. Победителя выберем случайным образом вместе с моим коллегой. А вопрос сегодня... Ой, пофилософствуем сегодня немножко. Только давайте не увлекаться. Российская мечта, так и звучит сегодняшний вопрос. Дело в том, что... Вот смотрите, не так давно был проведен опрос Russian Field. Есть такая организация... И вопрос к россиянам. В США существует понятие «американская мечта», которое обозначает распространенный в этой стране набор целей в жизни. А что лично вы назвали бы российской мечтой? Ну, там есть три главные мечты. Это мир, мирное небо, безопасность, целый 21%. Далее, материальный достаток, доходы, доступные цены, 21%. Личное счастье, самореализация, путешествия, хорошая жизнь, 20%. Ну, то есть 21%, вот первые два пункта, и третий 20%. Далее идут, и там уже 13-12%, 10%. Значит, четвертый, семья, дети, близкие. Права, свободы, обновление власти, справедливое управление. Стабильность, порядок, уверенность в будущем, дом, решение жилищного вопроса, социальная справедливость, сильная, развитая, суверенная Россия. И по 6% набрали хорошая работа, свое дело, здоровье и доступная медицина. По мелочи. В общем, друзья, вопрос вы поняли, что такое российская мечта. Ну, по аналогии с американской мечтой. Может быть, кстати говоря, вот есть еще понятие «японское чудо». Есть, кстати говоря, у китайцев что-то такое, у французов. Поэтому... Да, сегодня вопрос к вам про российскую мечту. 8 800 200 ровно 97 02. 8 800 200 ровно 97 02. Все как обычно. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Группа «Декабрь» на радио «Комсомольская правда». С нее и начинаем. Она и открывает наш эфир. Но в песне поется русская мечта. Мы с вами все-таки философствовать-то не будем. Проще вопрос. Российская мечта. Российская мечта. Чтобы не глобализировать, вот есть американская. Давайте-ка у нас своя будет, сформулируем. Какая, как она должна выглядеть, какой вы ее представляете, российскую мечту, что это значит лично для вас. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Елена из Хабаровска, с вас мы начинаем. Пожалуйста. Вот, вот вам про американскую мечту было сказано. Да, куда-то делось, да? Ой, ну вы перезвоните. Видимо, звонок сорвался, такое иногда бывает. Есть и уточнения, кстати говоря, вот в этом самом опросе, и они довольно любопытные. В Москве на первом месте личное счастье, зато в Питере оно даже не вошло в тройку. В малых городах гораздо чаще, остальные говорят «мир». Женщины более чем в два раза чаще, ну, чем мужчины, говорят «мир». Мужчин чаще интересует справедливость и сильная Россия. Женщин – мир. Интересно, что личное счастье и самореализация гораздо больше волнует старшее поколение, а не младшее. Молодежь до 30 лет гораздо чаще остальных говорит о жилищном вопросе и почти не говорит о мире. Всего 7%. На восьмом месте в этой категории опрошенных – это вот как раз вот эта самая молодежь. Есть звонок 8 800 200 ровно 9702, телефону прямого эфира. Рамиль из Саратова, пожалуйста. Говорите, Рамиль, говорите.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, говорите, пожалуйста.
1: Ну, моя мечта в том, чтобы народ российский имел одну единственную цель. Не так, как сейчас у нас, как Запад нам навязал. Каждый сам себе хозяин. Деньги – это главное. Единая цель должна быть, ну, как в религии, например, единобожье, а не разделение общества. А так разделилось общество. Богатые сами по себе, бедные выживают. Вот и все, моя мечта в единстве, чтобы была единая цель.
0: Хорошо, создание, а теперь про российскую. Я понял.
1: Что?
0: Давайте только не моя мечта, а все-таки российская. А то мы с вами можем о многом мечтать. Давайте все-таки о России подумаем.
1: А, именно, российская мечта я не представляю. Не это мечта общества. Да. А чем дышит общество, я не могу знать.
0: Вы не в обществе живете.
1: Например, в Москве по-своему дышат они. Ну, лишь бы это высосать из народа побольше.
0: Да, проклятые москвичи, сволочи. Что там пусто было?
1: Оторвать людей от земли, например, вот живут люди в деревне, а их надо оторвать, потому что ими руководить как-то не получается, они сами по себе, а мы тут, бедолаги, налоги с них снять не можем, понимаете? А так проще управлять, когда их всех в город.
0: Я вас понял. Я вас понял про город. Ну и вообще, вопрос-то звучит: российская мечта, вы говорите про свою мечту, а про российскую не представляете. Но все-таки я надеюсь, что вы включили приемник вовремя. Итак, про российскую мечту по аналогии с американской мечтой я обозначил в начале. Давайте все-таки про российскую говорить. А то, о чем вы лично мечтаете, ну это, конечно, прекрасно, хорошо. Давайте в данном случае, в данном эфире о России подумаем, о России, матушке. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Я думаю, что российская мечта, чтобы каждый россиянин почувствовал красоту русской земли. К сожалению, в последнее время мы почему-то ее не замечаем.
0: А что вы имеете в виду? Я, честно говоря, не уловил.
2: Ну вот, например, я на своем опыте хочу сказать, что я устанавливаю инсталляции различного вида. Ну, например, Есенина. С одной стороны, я сделаю из цементного раствора.
0: Так.
2: С одной стороны, брось ты Русь, Есенина слова, брось ты Русь. А с другой стороны, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
0: Так.
2: Вот,
0: так.
2: И люди...
0: Если крикни, трать цвета и кинь ты Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Да, вот так вот.
2: Верно. Я просто так растолкана.
0: Вы вот. Не переживайте, не волнуйтесь, все свои. Да, продолжайте.
2: И я стала делать эти инсталляции и получила отклик от людей.
0: Так.
2: Ой, я расстроилась. Ладно.
0: Так что в отклике люди, говорят?
2: Людям стало... сначала подростки говорят, племянница, ой, тетя Таня, зачем это? Сейчас это никому не интересно. А ничего подобного. Люди, когда заходят в лес, они начинают плутать в лесу, и вдруг видят эти инсталляции, и их цепляет. Это душевное такое состояние. И я понимаю, что люди нуждаются в этом. Ладно, все, Иван, я что-то растрогалась.
0: Прекрасно. Даже, честно говоря, не знаю, что сказать. Но про народное творчество скажу, что вот эти строки Есенина мне на всю жизнь запали в память, в голове застряли, я бы даже так сказал. На окраине Волгограда, я там бывал по учебе, там, ну... Было здание, куда мы ездили там раз в неделю, периодически. На окраине Волгограда, Кировский район. В свое время это еще давно было, разумеется, в нулевых. И на одной убогой пятиэтажке, хрущевке, как раз старенькой-престаренькой, ее уже под снос надо, совсем старенькой. Уже тогда она не годилась для жизни. И вот как раз кто-то баллончиком краской написал вот этот вот фрагмент. И я когда мимо проходил, читал постоянно. Так вот теперь с тех пор он у меня в голове-то и застрял. Так что да, может быть, кстати, вот такие хорошие ударные фрагменты наших классиков разбросать везде по разным зданиям в качестве фрагментов. Не только портреты выдающихся людей рисовать. Портреты, это, конечно, хорошо, как вот у нас на разных зданиях в Москве в той же присутствует. Это, конечно, хорошо, выдающихся современников. Но вот, может быть, красивенько оформлять какие-то фрагменты из хороших стихотворений. Что-то прорусское. Мне кажется, идея неплохая. 8 800 200 ровно 9702. Про российскую мечту мы с вами говорим по аналогии с американской. Давайте формулировать, что такое российская мечта. Что это значит для вас? Сейчас перерыв. После перерыва продолжим. Номер телефона еще раз 8 800 200 ровно 9702.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Военкор Стешин разбирается, почему россияне до сих пор верят в миф о рае на Западе. Как моряк Северного флота стал подделывать Эрнста Неизвестного. Самая сердитая кошка Москвы прославилась после удивительного спасения. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о подготовке Запада к войне с нашей страной.
8: Если мы посмотрим на стратегические установки что НАТО, что Евросоюза, в экономической, в политической, идеологической, информационной и всех других сферах, то можно сказать, что Запад развязал против нас рукотворную гибридную войну с горячим театром на Украине, и все его усилия, опять же, в военной сфере, в экономической, в политической, идеологической, направлены на то, чтобы подготовить экономику, общество, военную организацию к возможному военному столкновению с Россией. Действительно, есть документ, который гласит, что Евросоюз должен создать к 2030 году Европейский оборонный союз, то есть закончить формирование своей военной идентичности и обладать потенциалом для того, чтобы иметь возможность ведения современных боев. И современное это означает сопоставимым противником, а сопоставимый противник – это Россия. И, конечно, это, если не главное, то одно из главных во всех стратегических документах НАТО и ЕС, Россия теперь обозначена не только как прямая непосредственная угроза, но и долговременная. Понимаете, что бы ни происходило на украинском театре, все, Россия на годы вперед – это угроза.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: будет. Честный взгляд на 12 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы сегодня про российскую мечту решили поговорить. Давайте сформулируем, кто жалуется на жизнь. Вот, пожалуйста, формулируйте. По аналогии с американской.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
14: Я немножко в разрез, наверное, скажу.
0: Давайте.
14: Ну, у меня мечта, как у человека взрослого.
0: Я надеюсь, это российская мечта для нас, для всех, или только ваша?
14: Да нет, я думаю, что российская. Многие Давайте. Меня поддерживают.
0: Давайте.
14: В том плане, что вот мы все смертны и рано или поздно умрем.
0: Так.
14: Извините меня за такое дело.
0: Так.
14: Вот, но я мечтаю, лично я, вот, но многие меня поддержат. Вот,
0: не умереть.
14: Нет, смерть не страшна. Вот, страшно ее предчувствие.
0: Так.
14: Ее вот такое вот. Потому что я видел, как мама мучается, как папа мучается. Я так не хочу. Я хочу на раз. Вот моя мечта. Вот, чтобы жить хорошо и умереть быстро и резко. Вот такая мечта.
0: Это ваша мечта. Я понимаю, да, о чем вы говорите. Вы не хотите мучиться, да, испытывать предсмертные муки. Но это никакого отношения к российской мечте все-таки не имеет. Или вы хотите, чтобы мы тоже, не мучаясь, умерли все дружно? О чем вы говорите? Вы на что намекаете здесь в эфире, а?
14: Нет, я намекаю на то, чтобы люди, не мучаясь, вот, ушли, нормально жили и нормально ушли. Вот. А чтобы вот так вот, ноги сломаны, руки сломаны, голова болит, глаза не видят, уши не слышат. Вот этого я не хотел.
0: Короче,
14: вот
0: вы хотите, чтобы на законодательном уровне у нас эвтаназию ввели. Я правильно понимаю? Вот она, российская мечта. Доступная эвтаназия. Спасибо. Вы понимаете, дело в том, что как бы мы тут с вами на статью не наговорили. Спасибо. Может быть, даже пометку 18+ надо сейчас добавить. Или 21, на всякий случай. 8 800 200 ровно 9702. Елена из Хабаровска, пожалуйста. Прошу вас.
15: Добрый день.
0: Здрасте.
15: Вы знаете, конечно, вот даже вчера мы об этом говорили, здесь вот во дворе на лавочке со знакомыми женщинами, значит, что нам, конечно, в России сейчас не хватает единения. Единения людей, единения народов. Вот, может быть, всего вот этому способствовало, конечно, в какой-то степени. И не хватает равноправия. Вы посмотрите, какое сейчас вот тяжелое положение с тем, чтобы получить, так сказать, достойное образование. Я не имею в виду только высшее. Даже в техникуме на какую-то хорошую специальность
0: за
15: нужно
0: деньги.
15: Заплатить.
0: За деньги, да.
15: Вот. И люди, так сказать, отвыкли вот этих вот, от этих вот, так сказать, связей, когда они могли в отпуск поехать куда-то там, к своим родным, куда-то далеко, через всю страну, даже, может быть, в другую страну. Даже.
0: Слушайте, на самом деле, я посмотрел билеты на Петропавловск-Камчатский какое-то время назад, несколько лет назад, они были сильно дороже. То есть, видимо, есть какая-то программа, она в действии. Особенно для тех, кто там живет, вот надо уточнить. Но, в принципе, билеты не такие уж и дорогие, кстати говоря. Ну, с учетом того, что 9 часов лететь...
15: Снизили немножко цены, это буквально года два, по-моему, назад, это да, но это для отдельных категорий граждан, для отдельных. Но мы не берем, вот, например, в Беларуси никто мне не снизит цены. И вообще, вот, так сказать, понимаете, вот потеряны вот эти связи у многих, и родственные какие-то, и, так сказать, может быть, даже какие-то культурные связи потеряны. Потому что, ну, вы видите сейчас, какое тяжелое положение в стране, и, конечно, ну, вот получается, что рвутся какие-то связи, рвутся, понимаете? Даже театры, может быть, вот раньше приезжали, вот, например, Хабаровск какие-то такие, даже и Малый театр приезжал, вот. А теперь вот уже не приезжают, очень далеко, дорого, и мы оторваны в какой-то степени от культуры, понимаете? Поэтому раньше, конечно, больше вот этому уделялось времени. Времени, сил и, так сказать, и финансов. А теперь вот Москва, вот ваша, теперь, конечно, все это съедает. Ну и другие там, конечно, статьи расходов, это понятно. Но люди, конечно, понимаете, они к этому все равно тянутся, понимаете? И раньше то, что было в советские времена... Оно до сих пор еще в памяти, когда действительно и между народами была дружба. И, ну, и вообще в стране, как сказать, было свободное развитие личности. А сейчас это вот не так легко сделать, не так легко воплотить свои мечты, свои, так сказать, возможности приложить куда-то, потому что все упирается в финансы. Вот. Поэтому, конечно, нам в какой-то мере, может быть, я скажу крамольную мысль, но нам в какой-то мере уже несколько десятилетий не везет на правителей в России. Угу. Вот, поэтому вот так вот все у нас и течет, так сказать, как-то кривь и бок куда-то непонятно. Виляем, виляем. А Россия все-таки большая и великая страна, и нужно иметь какую-то центральную вот такую вот, так сказать, линию развития, когда развиваются все народы. Все народы, но в то же время, так сказать, должны не жить в дружбе и взаимопонимании. Пока что этого нету. Вот это идея многих, кстати, многих, не только вот, например, вот так скажем, моя там, кого-то там, еще каких-то там тети, дяди. Это вот многие об этом говорят, что многие хорошо. У нас линии искривились.
0: Я вас понял, спасибо, спасибо. Ну, в принципе, есть отдельные мысли интересные. Спасибо за звонок. Алексей из Москвы. Здрасте.
16: Да, здравствуйте вам.
0: Да, спасибо, пожалуйста. За эфир.
16: Ну, идея России, по мне, так она осталась, как и была в Советском Союзе. Свобода, равенство, братство. Это надо обратно возвращать как-то.
0: Так она осталась как-то... или надо возвращать? Давайте определимся.
16: Нет, возвращать надо, но что-то еще осталось. Что-то у нас осталось. Не надо все-таки это побольше возвращать. Опять же, образование более доступным делать, выше и остальное.
0: Нам рабочие нужны.
16: Рабочих надо готовить своих.
0: Смотрите нас... как. Вот когда да. говорят про образование и прочее, с одной стороны, недовольны мигрантами, жалуются. Мигрантов много, засилие, что это такое, выдворить всех. А с другой стороны, понимаете, работы-то никто не хочет. Все хотят высшее образование получить. Вот есть в этом, ну, какая-то, находите, да, что... Какая-то как будто бы проблема. Нам бы самим определиться. Нам что, мигрантов? Вот в Финляндии ничего не имеют против мигрантов, потому что сами работать не хотят на той работе, на которой работают мигранты. Поэтому вот и не выделываются по этому поводу. А мы вот в этом плане-то что? А, ну или какие-нибудь Эмираты, допустим. Да, там все делают мигранты. Ну, они получают за это хорошие деньги, в общем-то, довольны своей жизнью. И местные жители, которых немного, они, собственно, ничего против мигрантов не имеют. А мы вроде как против мигрантов, но все за высшим образованием стремятся.
16: Ну, я не знаю, не против мигрантов. Во-первых, не все хотят высшее образование, люди. Во-вторых, у нас просто убили вот этот тогда дешевую рабочую силу для у нас, ну, вы же знаете, что дешевая рабочая сила у нас, ну, нужна для того, чтобы получать сверхприбыль, правильно?
0: Дешевая рабочая сила, да.
16: Да, только для этого нужна.
0: Дешевая рабочая сила стала очень дорогой. Это правда.
16: Согласен, потому что ПТУ у нас убили техниками. У нас просто нет сейчас специалистов, и у нас их практически нигде не готовят. Все это надо возвращать. И, кстати, вот что я могу сказать, очень хорошо. Ну, можно подсмотреть, как это сделано, например, в Таиланде было. Там стало модным у богатых людей вкладывать в образование, в медицину своей страны. Сейчас в Таиланде безработицы в принципе нету. Там очень много специалистов, образование на высоком уровне, медицина там считается одной из лучших, потому что стало модным, кстати, король это, которого очень любят там, показал личным примером, как вкладывать в свою страну. И там сейчас модно вкладывать в свою страну.
0: Отлично. Хорошо сказали. Вкладывать в свою страну, так и сформулируем. Вкус Африки мы разыгрываем за лучший звонок. Эксклюзив от «Комсомольской правды». Наш молотый кофе прямиком из Уганды. В любую точку России отправим за лучший звонок. 8 800 200 ровно 9702.
3: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о паллиативной помощи.
18: В целом в стране где-то порядка, по-моему, 17 тысяч паллиативных коек. Здесь вопрос определенных культур, разных культур и особенностей субъектов наших. Есть национальные традиции определенные. И отношение к паллиативной помощи, оно тоже очень сильно отличается в стране. Ключевым, что пациенту должна быть оказана помощь, чтобы он не страдал. Потому что страдания человека, и когда он сталкивается с неизлечимым заболеванием, дополнительная нагрузка на семью и подчас это и финансовые, и эмоциональные страдания, конечно. Поэтому в паллиативной части сегодня развитие идет. Вопросы паллиативной помощи – это не только койки, это и масса других. Есть ребята, которые после специальной военной операции получили тяжелые травмы, и сегодня Фонд защитники Отечества и Министерство труда помогают решать задачи, в том числе переоборудование квартир, переоборудование кухонь, ванн. То есть вот эти все вещи, они тоже являются такими серьезными вещами, которые облегчают жизнь и семье, и пациенту.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Министерство социальной защиты Псковской области направило деньги для ежегодной выплаты на одежду для учебных занятий спортивной формы. 5000 рублей дадут на каждого ребенка из многодетной малоимущей семьи, обучающегося в муниципальных или государственных общеобразовательных организациях Псковской области. Средства зачислят на счета граждан в беззаявительном порядке, если один из родителей получает ежемесячную денежную выплату как многодетная семья. Дополнительные выплаты планируется осуществить в конце августа и начале сентября этого года. Единый расчетно-кассовый центр в Великих Луках предупредил жителей об изменении графика работы офиса на улице Зверева, 25/26. Из-за периода отпусков сотрудников в августе единственной рабочей субботой станет 15 число. В этот день кассы будут открыты с 9 до 16 часов. В рамках книжного фестиваля «Встреча на родине» Михаила Семевского пройдет встреча с замечательным автором детских книг великолучанкой Татьяной Лапко. Она состоится 19 августа в 11 часов в городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара. Главный подарок для гостей мероприятия – презентация новой книги «Чудо рядом с домом». Они не только услышат стихотворение с первых уст, но и станут участниками творческого процесса. Детей ждут увлекательные игры, рисование и песенки, которые прозвучат специально для них. We'll be right back.
20: о валютах.
19: Доллар 82 рубля, 61 копейка, евро 95 рублей, 29 копеек, юань 12 рублей, 25 копеек.
20: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
24: Что будет? Честный взгляд на 12 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Что лично вы считаете, что лично вы назвали бы российской мечтой? Российской, не своей мечтой. По аналогии с американской, это вот... Если брать что-то самое громкое, в американских фильмах наверняка вы видели «Американская мечта», «Большой дом» с зеленой лужайкой. Все довольны, счастливы, красивые улочки, и вот живет семья, и это вот как воплощение американской мечты, стабильность. Человек, значит, из простой рабочей семьи смог себе позволить свой дом. Это не так-то просто в США. Как вы понимаете, нужен определенный уровень дохода и прочее, прочее, прочее. Значит, и у нас тоже, наверное, есть какая-то российская мечта. Как вы ее видите? Как вы это понимаете? Российская мечта. 8 800 200 ровно 9702. Сергей Мариэл, пожалуйста.
25: Доброе утро. Здравствуйте. Всем любителям «Комсомольской правды». Иван, вам тоже.
0: Здравствуйте.
25: Так, смотрите, как на основе получаса разговоров, как я понимаю, большинство людей не знать, что такое российская мечта.
0: Не понает скорее. Да.
25: Ну, не, я бы сказал,
0: ну, вы хорошо, знать, вы вот понимает. Умничаете, вот. Значит, не понимают они, а вы понимаете, пожалуйста, давайте.
25: Смотрите, вот вы говорите, что американская мечта. Это значит, про американскую мечту рассказывают все, и все про это знают.
0: Да.
25: А у нас вот это дело пущено на самотек.
0: Да.
25: То есть нам надо было...
0: У нас есть особый путь, правда, который никто особо не понимает, но он есть. Так.

0: вот как бы целенаправленной такой политически правильной российской мечты у нас на сегодняшний день нет.
1: Я вас понял, но вы, может быть, имеете представление и есть вам что сказать.
0: Ну, давайте вот как бы начинаем с молодого поколения, начинаем. И как сейчас молодежь у нас в школе стремится к хорошему баллу на ЕГЭ. Но в то же время со стороны правительства вот не чувствуется поддержки в этом. Как это выясняется? Например, вот до этого у нас было олимпиады проводили разные, спортивные имею в виду. На олимпиады люди выезжали, победители получали там крутые иномарки, квартиры. Те же самые олимпиады. Но знания. Олимпиады
1: не проводятся. Они проводятся. Проводятся.
0: Наши россияне занимают лидирующие места.
1: Занимают.
0: Но,
1: так.
0: Да. Но на сегодняшний день кто-то занял, например, по физике первое место там в Японии, что ли, было
1: да.
0: недавно.
1: Да.
0: Один день сказали, все, эта информация пропала. А вот если было так, вот для молодежи, вот человек победил по Всемирной Олимпиаде. Ему тоже так же. На тебе квартиру, на тебе крутую иномарку, и об этом на всю Россию надо рубить. Чтобы молодежь знала, что ценится в России. Вот сейчас как бы трудные времена настали, СВО. Петух плюнул в одно место, и мы теперь поняли, что нам нужны знания, нам нужны технологии, а не просто качки с, с бицепсами. Потому что уже сейчас противостояние идет совсем по другому пути. И если у нас на завтрашний день со стороны медиа, ну, скажем, со стороны государства, не будет проталкиваться вот эта российская мечта, у нас этой мечты не будет.
1: Так, слушайте, а может быть, да, спасибо вам большое, может быть, даже позвать кого-нибудь из этой самой золотой молодежи, золотой в хорошем смысле, а не в плохой, и расспросить, собственно, что они поимели-то по итогу. Итак, вот действительно, недавно, за 13 июля этого года, новость, российские школьники взяли 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике. Все 5 членов российской сборной получили награды высшей пробы. На 56-й Международной олимпиаде по физике первое место в командном зачете разделили сразу 6 команд. России, Индии, Китая, Тайваня, Казахстана и Южной Кореи. Там еще один парень из Ирана был. Да, ну вот действительно, может быть, если удастся, вызвоните кого-нибудь из них и пораспрашивать, а что, собственно, вам, какие плюшки достались за такую замечательную победу. Спасибо за идею. Да, надо подумать, как это реализовать, с учетом того, что, как мы знаем, есть определенные ограничения, связанные как раз с, ну, нужно разрешение родителей. И прочее-прочее письменное. Так, спасибо за звонок. Далее. Катерина из Москвы, прошу вас.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Я, наверное, скажу, что нам хочет... Мне кажется, что народ наш хочет верить. Такая мечта в веру, что ли. Я не про веру в Бога, а веру в человека. Верить своему там правительству, своему другу, своему начальнику, верить своему брату, там, я не знаю, не надеяться на что-то, надежда на слаба стала, а именно верить. Мне кажется, ну вот как в одной песне было, только вера может спасти людей. Вот оно на самом деле так. А мы перестали верить. Доверять, верить, что тебе сейчас не позвонит какой-то мошенник и обманет тебя, да, по телефону. Верить врачу, о том, что будет все хорошо. Ну вот, мне кажется, вера. Мечта в веру, что ли.
1: Угу. Умом Россию не понять, помните, да, из Тютчева?
2: Да.
1: А что нам, в общем, не измерить? У нее особенная стать, в Россию можно только верить. Спасибо. 8800. Вера как, да, вера как российская мечта. Прикольно. Но вера – это не на то, как мне кажется, на веру сложно опереться, согласитесь. Это нечто эфемерное. 8800-200-97-02. Сергей из Челябинска. Далее вы, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Я вообще мечтаю, когда тебе много лет, отматываешь всю свою жизнь назад, немножко о справедливости. Понимаете, какая штука? Я когда отдыхал в Турции, мне сказали, что самые три уважаемые профессии, правда, не знаю, правда это нет, но суть не в этом, это врач, учитель и военный. Понимаете, я так смотрю на свою любимую тещу, которая проработала учителем начальных классов там больше 40 лет всю жизнь, да? Понимаете, когда она говорит, ну, она ничего не зарабатывала. В нашей стране вообще учитель и врач это как-то вот, ну, непонятный.

0: хотя. К учителю приходят маленькие детки. Она их может учить добру, честности, порядочности. Врач должен спокойно работать, лечить. Военный, так тот, извините, ему приказали идти умирать за родину. Он идет и умирает, понимаете, в чем дело. А у нас эти профессии, это несправедливо. Я вот смотрел, вот, ну хорошо, я умею деньги заработать. Там таксистом пошел, что-то купил, продал, что-то придумал, да? Но я никогда не смогу вылечить маленького ребенка или научить малыша. Понимаете, в чем дело? Это все сложно. Это очень трудно. И вообще, вот, я одного не могу понять. У нас вот этих вещей очень много. Если ребенок родился в Москве, его учат по одним стандартам. А если он родился в деревне под названием рядом с Копейском, да, где учитель этой химии может и не быть, то это другое. Я про эту справедливость. Понимаете, я немножко вот сейчас объясню. Ведь помните, в Советском Союзе были северные коэффициенты, да? То есть учитель из Челябинска получал на 20% больше, чем или врач из Москвы, да? И почему он спокойно мог сесть, купить билет на самолет? Вот эта справедливость, она уравнивалась. Но если ты живешь там вдалеке, ты дольше зарабатываешь. Так же у военных. Вы понимаете, в чем дело? А вот этого нет. Если тебе повезло родиться в центре, где полно, извините, рынка сбыта, да, все хорошо. Москва доплачивает пенсионерам. Да, замечательно, им повезло. А другим нет. Вот этого я хочу. Мне вот куда ни ткнись. Ну нельзя, ведь кто-то хорошо сказал, бабло не спасет мир. Вот я вылечить там не смогу. А мне нужно, чтобы люди пришли и учили, ну, хоть чуть-чуть сострадания было. Вот об этом я хочу, честно говоря, мечтаю, когда уже завоз. Спасибо.
1: Но это ваша мечта, российская-то какая? Хватит уже про свои мечты рассказывать.
0: А это не мое, я хочу просто, чтобы было справедливо это в этой стране, в российской. Немножко справедливо.
1: Есть примеры, давай. Где справедливо вообще? Куда поедем? Куда бежим?
0: Честно, не знаю.
1: А, ну вот, видите. Не знаю. Вот никто не знает. Вы уже не первый, кого я спрашиваю, у кого уточняю. Все хотят, чтобы было как-то по-другому. Я спрашиваю, ориентир-то какой? Не знаем. Ну, отлично. Давайте все-таки, если есть какие-то лучшие, на них равняться. Ну, кто эти лучшие? Назовите мне, пожалуйста. Да? Только еще раз, вы меня вокруг пальца-то не обведете. Много был, много чего видел. Далее. Юлия из Москвы, пожалуйста.
2: Юлия, алло, добрый
1: да,
2: день.
1: Здрасте, пожалуйста. Да.
2: Здравствуйте. Ну, я, наверное, буду немножко коротко и
1: давайте,
2: лаконично.
1: Давайте, что, 50 да. секунд, отлично.
2: Да, я думаю, что российская мечта абсолютно не отличается ни от американской, ни от китайской, ни от эфиопской и так далее, да?
1: В Эфиопии вроде обычный... не мечтают ни о чем, если я не ошибаюсь.
2: Ну, почему же вы так думаете? Нет. Я думаю, что любой нормальный человек хочет иметь какие-то некие социальные блага и уверенное будущее. То есть, в первую очередь, это бесплатная медицина, бесплатное образование. Это счет в банке с процентом не менее там 30, но более, естественно, не менее 30. Загородный дом и...
1: Я понял.
2: Ну, не знаю.
1: Я понял. Лотерейный еще, билет, наверное, купите. Лотерейный билет купите. Глядишь, повезет. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
4: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
7: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
3: Что будет? Честный взгляд на 12 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Что лично вы назвали бы российской мечтой? Есть американская мечта, российская-то есть. Как вы это понимаете, ее понимаете, ее видите? 8 800 200 ровно 9702. Шамиль из Казани, пожалуйста.
9: Доброе утро.
1: Здрасте.
9: Мечта российская, американская. Вот такая небольшая иллюстрация. Я работаю в искусстве, так. 12 лет я в музыке, в оперном театре. Сейчас мне за 70, я продолжаю работать. И вот такая мысль у меня. Дело в том, что в 92-м году оперный театр казанский выезжал в Штаты. Почти на месяц. Жили мы, работали в Сиэтле, Сан-Франциско. И так получилось, что жили в семьях, американских простых семьях. И вот что я хочу сказать. Люди там уже в то время, то есть мы для себя открыли такое, что люди прекрасные, доброжелательные, добрые, красивые, независимо от того, что им там где-то уши вливали и так далее. Никакого противостояния, нескрываемый интерес в то время к России, к российским людям. Причем жили в семьях мормонов. Мы вот тогда вот по религиозной линии ездили, возили мессию Генделя. Удивило то, что уже в то время, видимо, всегда было такое веротерпимость. Просто с уважением все они относились к любой религии, к любой. А вот мормонская религия для нас вообще это было что-то очень невыразимое, очень интересное. И я хочу сказать о том, что сам я по вероисповеданию, скорее агностик. В то время у нас не было такой веротерпимости. Но она, в общем-то, возделась. Так очень осторожно. И сейчас вот с удовольствием констатирую то, что у нас в Татарстане это уже в норму. Межрелигиозные браки, семьи различных национальностей. То есть это идет потихоньку, приходит к той норме, которая в 92-м году была в Штатах.
1: И, ваша основная мысль-то в чем? Давайте уже подытожим.
9: Основная мысль в том, что когда мы будем относиться к любой вере, к любой идее у нас в России, у нас все мечты наши, я думаю, что сбудутся. Вот сейчас это идет потихоньку. И наступит такое время, когда, я надеюсь, что при моей жизни, когда мы свободно будем общаться с любой страной в мире, невзирая на всякие, так сказать, различия. Ну, вне политики. То есть мечта – это внедрение, то есть общение в сфере искусства, спорта, различных интересов. Вот это вот такая моя мечта.
1: Я вас понял.
9: Все нормально.
1: Хорошо, спасибо. Далее. Светлана из Челябинска, пожалуйста. Здравствуйте.
10: Доброе утро. Здравствуйте. Я согласна с женщиной, что любой человек, независимо где живет, он мечтает быть здоровым, и чтобы были здоровы близкие, о счастье мечтает, о благополучии, о свободе действительно мечтает. Но в советское время это достигалось трудом на благо страны, неважно, кем работал по профессии, шахтером там, или в сфере искусства, а сейчас это больше индивидуально. Вот молодежь то блогером к известности стремится, то в модельном бизнесе к славе стремятся, за счет этого зарабатывают деньги, так сказать, вот, на обмане, кто кого обманет, то есть больше вот такого рвачества, мне кажется. И чтобы воплотить мечту, достаточно на своем месте честно работать и, так сказать, делать благо ближним. И вот, не так кажется.
1: Хорошо, спасибо. Да, спасибо. Далее. Марина из Люберец, здрасте.
11: Да, здравствуйте, доброе утро. Значит, смотрите, мы уже вот эту американскую мечту пожили до 22-го года. То есть у нас тоже лужайки были, и свои дома, и подстриженная
1: травка. Не понравилось, короче, да, нам?
11: Нет, это все понравилось. Почему? Мы также встали в очередь за американской мечтой и достояли, скажем так.
1: До достояли
11: этого.
1: Даже?
11: Дело не в этом, да. Достояли до американской мечты, воплотили. Многие живут и до сих пор так. Вот в американской мече. Я не о том. Я о том, чтобы российские регионы защищали так же, как Москву. Вот это будет правильно, это будет российская мечта. Потому что не на, как вот у нас на подступах к Москве уже сбиваются беспилотники, вот так же у них. Они гибли там, люди. Потому
1: безопасность
11: что невозможно туда приехать и зажить московской жизнью.
1: Угу.
11: Ну. Я за то, чтобы защищали так же, как Москву регионы, чтобы регионы не страдали.
1: Так,
11: не убивали
1: хорошо.
11: Там людей. Вот и все.
1: Безопасность.
11: Вот российская мечта.
1: Ну, давайте так, давайте все-таки...
11: На сегодняшний день
1: я
11: понял, это
1: главная
11: мечта.
1: Я понял.
11: Вот и все.
1: Хорошо.
11: Мы все пьем, поднимаем тост за мир, правильно?
1: Да.
11: За мир.
1: Да.
11: Сейчас
1: да.
11: Праздники. Вот
1: да.
11: Эта мечта.
1: Да. Хорошо, принимается, да. В принципе, вы знаете, справедливое замечание, я хочу сказать. Справедливое. Далее. Игорь из Липецка, прошу вас.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, прошу вас.
12: Я считаю, что мечта России, там, сейчасшней, предыдущей, в освоении пространства. Всегда великие мечтатели, там, Королёв, Циолковский, Гагарин, покоряли космос, покоряли Арктику, строили в космосе космическую станцию. Это был вот эта мечта. Вот тут, такое мое мнение.
1: Спасибо вам большое. Алексей из Москвы сегодня становится победителем. «Вкус Африки» две упаковки молотого кофе, натурального молотого кофе, прямиком из Уганды, отправится ему домой. Так, к нему домой. Так что спасибо всем, кто звонил, про российскую мечту поговорили. «Вкус Африки», если вы не выиграли, но ничего, можно купить. Любой маркетплейс, пожалуйста, «Вкус Африки» вбивайте в интернете, найдете обязательно, или в поисковичке этого самого маркетплейса, и будет вам счастье и бодрость на протяжении всего дня. Сейчас сделаем перерыв. После этого вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа, выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Комсомольская правда.
6: Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
9: Житель поселка Волна, раненый при атаке беспилотника, скончался в больнице, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Под удар украинских дронов попали курортные города Анапа и Геленджик. В результате падения обломков 4 человека получили осколочные ранения. Также повреждены жилые дома.
0: О спецоперации.
9: Тяжелые украинские гексокоптеры ВСУ начали использовать в качестве ретрансляторов для управления ударными беспилотниками. Об этом РИА Новости сообщил командир профильного взвода группировки войск «Север» с позывным «Дамаск». По его словам, противник применяет эти дроны и для ударов по позициям, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую. За минувшую неделю наши бойцы уничтожили больше 40 таких беспилотников. Цели поражаются средствами РЭП, огнем из стрелкового оружия и зенитными дронами.
0: О санкциях.
9: Советник Белого дома Питер Наварро отказался отвечать на вопросы журналистов о новых санкциях против России. Чиновник прервал брифинг, предложив прессе писать хорошие статьи на основе реальных фактов вместо гипотетических рассуждений. Накануне Сенат США одобрил законопроект о санкциях. Документ предусматривает введение 100% пошлин для 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов, а также 500% сборы на весь импорт из России в США. Инициатива передана в Палату представителей. Представители, конгрессмены приступят к ее рассмотрению в сентябре.
0: А США.
9: Власти США закупят для сотрудников иммиграционной службы перчатки с электрошокером на 20 миллионов долларов. Министерство внутренней безопасности планирует приобрести несколько тысяч таких устройств для ведомства к марту 2027 года. Обычный с виду предмет одежды активизируется специальным переключателем. Сейчас такие перчатки уже тестируют в ряде американских тюрем и полицейских участков. Эксперты сравнивают их воздействие с укусом пчелы. Ожидается, что новинка поможет офицерам быстрее задерживать нарушителей и сократит время силового противостояния.
0: О погоде.
9: Больше трети месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. 11 миллиметров зафиксировали на главной метеостанции ВДНХ. По данным Центра ФОБОС, больше всего дождя пролилось в районе Бутово. 28 миллиметров влаги в Московской области. Рекордсменом стал город Железнодорожный, где зафиксировали 32 миллиметра осадков, что составляет почти половину августовской нормы. Также мощные ливни прошли в Тверской и Ярославской областях. Сейчас в Москве плюс 15, пасмурно. И слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
10: Пара-ка-та.
11: Чего? Доброе бодрое утро, Луки ФМ, «Утро с той ноги», Антон Киев, Дима Иванов в студии. 12 августа, 8.03, Великолукское время. У Антона постепенно... Наступает старость, да, съезжает крышняк.
12: Клад убирата никто.
11: У него первые выходы становятся все более и более непонятными.
12: Все более и более последними.
11: Все более и более последними, да. Что он сейчас нес, непонятно. Раньше хотя бы пытался доброе бодрое утро, теперь уже даже не пытается.
12: Это просто гиперболизируется эта пародия, она все более и более непонятной становится.
11: Да, и превратится в шутку, которую надо объяснять скоро.
12: Да, причем мы сегодня вообще ее не объяснили. Те, кто впервые это услышал. Что печально, конечно. Просто это действительно выглядит очень странно, те, кто не в теме.
11: Так много кто.
12: Ну, например, вот Дима очень любит говорить «доброе бодрое утро», и с каждым разом я это все более и более странно проговариваю, поэтому мы уже дошли до момента, когда это превращается в «а-да-а-да-а-да-а-да». Просто новая школа рэпа. Вот, и это меня запикали сейчас, да? Это цензура?
11: Нет, вообще-то все так говорят. И с Катей ты нормальный эфир начинаешь.
12: А у нее просто нет такого «доброе бодрое утро».
11: Так я с ней одинаково говорю, ору.
12: Но она прям чуть-чуть на визг даже перекосит. Так,
11: доброе бодрое утро! А. Вот такое у нее.
12: Угу. Раскатистое.
11: А у тебя что это?
12: У меня пародия.
11: Это уже не пародия. Это очень плохая пародия.
12: Я просто выступаю в цирке для орков.
11: Кстати.
12: Что, «Властелин колец», новая часть скоро?
11: Новая часть, нет, скорее бы сериал закрыли. Вот к чему. В кинотеатре нашем замечательном Луки Парк Синема.
12: Колобок идет.
11: Это не замечательно. Это как есть. Постер висит. Скоро написано.
12: Так.
11: И постер «Властелин колец».
12: «Властелин колец»?
11: Да. Похоже, будут показывать всю оригинальную трилогию.
12: А, и ты пойдешь смотреть?
11: Я бы сходил. Я на большом экране посмотрел бы, конечно.
12: У тебя же были мысли по поводу такого опыта?
11: Со звуком, посмотреть. Да. Мы уже были такие мысли. Они раз в год всегда посещают, что надо посмотреть, потратить 10 часов жизни и пересмотреть. Но благо они уже 2 года у меня не исполняются. Но тут
12: не благо.
11: Похоже, все сойдется.
12: Будем надеяться. А «Паука» уже всего показали? Все части?
11: Нет, еще. Пока не пройдет «Колобок», не покажут все части «Паука», не пойдет новый «Паук».
12: Вот мне только что вот это проснулось, синефильское такое. Сходить посмотреть старые фильмы на экране. Я никогда этого не делал.
11: Ну там уже идет с Томом Холландом, по-моему, часть фильмов.
12: А я их недавно пересматривал, кстати. Вот. Поэтому как будто бы и нет смысла. Но мультик посмотрел бы, если бы показывали.
11: Показывали его трейлер. Показывали,
12: трейлер.
11: Да, в кинотеатре. Mm-hmm. Показывали трейлер. Как там? Доктор Дум, он же Doomsday в оригинале.
12: Хорошо.
11: Вот. И что-то еще. Такой с Юлианом Макгрегором и Энн Хэтуэй фильм какой-то. Про где динозавры будут бегать по городку.
12: А, это еще только трейлер.
11: Да, это я из вчерашнего похода тебе.
12: Мир юрского периода будет?
11: Нет, там что-то на краю Уолл-стрит, там или не Уолл-стрит, ну какая-то улочка там, такое что-то.
12: А ходил ты на что в итоге?
11: Посмотреть то, что надо посмотреть второй раз, чтобы убедиться в своих впечатлениях.
12: А, ты еще раз на Одиссею сходил?
11: Да.
12: Сумасшедший. А, ну ты же Нолана пересматриваешь по несколько
11: раз. Да, ну просто я первый фильм был, первый поход у меня был такой, впечатление, ожидание, я так в голове, саундтреки из других фильмов, а смотришь этот, ну все, я убедился.
12: У меня в голове сейчас был, наоборот, тег 50 Cent'а. G-Unit.
11: Каждый, как это,
12: воспитан. По интонации, похоже,
11: каждый,
12: было.
11: Каждому свое.
12: Или как говорила какая-нибудь моя одноклассница.
11: Это изначало, ты что, не понял?
12: А я не помню.
11: Как можно не помнить?
12: Я помню, что там какая-то классика звучит, типа Чайковский, да, по-моему, или кто? Или что там звучит?
11: Эдит Пиаф там звучит.
12: А, Эдит Пиаф. Классики не было там. Ну ладно. В общем-то, мы всем желаем ходить в кино, потому что есть сейчас куда ходить.
11: На Колобка.
12: На Колобка. И я видел, мне скинул один друг, он подписан на одну знакомую, и иногда он какие-то полушутки кидает в ее сторону чисто по приколу, и написал, что... Точнее, там написано «Экран Колобка», процесс фильма идет, и там написано «Нам очень понравилось, веселый и душевный фильм». Вот такой был комментарий. Вот мне кажется, это что-то из разряда проплаченных. Хотя я могу ошибаться, я же фильм не смотрел, просто есть некоторые ожидания от него.
11: Какие у тебя от него ожидания?
12: Ну, не особо положительные.
11: А, ну вот, кстати, вот из таких ожиданий фильм получается лучше, чем... Ну, в общем, я не помню, чтобы я идеально попал в свои ожидания с каким-либо фильмом. Они либо завышены, либо занижены, и это сказывается на итоговом восприятии фильма.
12: Ну да, когда планка занижена, тогда как-то
11: фильм
12: лучше
11: воспринимается. Фильм лучше заходит, конечно. Ты скептичен изначально, когда ты там прям ждешь чего-то неимоверного. Ну, а неимоверного снимают раз в 10 лет, поэтому, ну, не знаю.
12: Там взять хотя бы какой-нибудь блокбастер, который раз в 10 лет снимается, например, «Защитники».
11: Не, ну такой брать не надо вообще.
12: Когда еще такое снимут? Ну вот как раз 10 лет и прошло.
11: Надеюсь,
12: настало
11: никогда.
12: Время. Ну что, мы будем исходить из того, что нам нравится. Поэтому вы не слушайте там нас, то, что мы смотрим, Человеки-пауки, Одиссеи. Выходите на то, что вам нравится.
11: Да, может, Колобок классный.
12: Да, это же по сути спин-офф, Последний богатырь. До этого же и были фильмы.
11: Это Последний богатырь, это как название вселенной, что ли, у них можно так. А-а-а. Бренда некого, который некогда с Диснеем начал в коллаборации русскую народную фольклорную историю рассказывать.
12: Старорусский бренд.
11: Вот. Так что Колобок 56-го года 7.1 и 3.0 2026 на Кинопоиске.
12: Есть 56-го года Колобок?
11: Да.
12: Интересно.
11: Его
12: как его там сделали?
11: Посмотреть.
12: Слепили из того,
11: возможно,
12: что было?
11: Это мультфильм.
12: А, ну мультфильм-то точно помню.
11: Да, это мультфильм, 9-минутный, короткометражка.
12: А, ну это то, что
11: кукольная версия любимой сказки от советских мультипликаторов. Угу. Да, вот такой вот Колобок.
12: Что-то из рубрики «Карусель».
11: Ну, в принципе, по графике похож.
12: Да.
11: Колобок на Колобка. Но это не... А это, кстати, была не графика. Это была кукольная анимация.
12: Судя по тому, что мы сейчас с тобой выяснили и смотрели советский мультфильм еще в детстве, это означает то, что мы пока еще молодежь, но как бы на грани.
11: Ну, не знаю. Это вот нам Кати не хватает. Она в этих зумерах, миллениалах разбирается.
12: А там не сложно?
11: Сложно.
12: Почему?
11: Ну, потому что сложно. Слова непонятные.
12: Слова непонятные.
11: Вот можно как в спорте? Молодежь. Чемпионат Луки ФМ по утреннему эфиру среди молодежи от 18 до 45 лет. Ну, вот прям возрастной. Писать калибровку, и будет все понятно. Вот первенство России среди молодежи, оно вот там до 18 лет, например, градация по какому-нибудь виду спорта. Вот так и тут надо. А тут миллениал, понапридумывали этих вот. Ай.
12: Так а мы до 40, получается?
11: А ну, не знаю, это надо смотреть, что последнее было введено. Ты же к чему-то это привел, да?
12: Ну, потому что сегодня праздник, День молодежи.
11: Международный День молодежи, да. Если посмотреть, до каких возрастов сейчас считается молодежь, то нам скажут, и мы с ума сойдем.
12: Ну, наверное, потому увеличили возраст?
11: Потому что это уже давным-давно вот эти вот номенклатурные истории, ну, по-моему, не очень отражают реальность. Всемирная организация здоровья официально признала людей в возрасте до 45 лет молодежью, например. 45, ты уже можешь быть условно бабушкой или дедушкой.
12: Прикинь, 45 стать бабушкой.
11: Нормально, у меня много таких знакомых. Причем удивительно, когда больше всего удивляются братья и сестры таких бабушек, дедушек, такие: «О, у меня племяш появился, а мне там 30». Угу. Вот такие вот, да. Хотя нет, племянник еще не племянник, а внук, внучатый племянник. Типа вот такого.
12: Это мощно. Я помню, был на свадьбе в детстве. Это какая-то вот прям свадьба была такая дремучая, древняя. В Новоржеве. Мне было лет 9, может быть. И там всех взрослых мужчин и девушек бабушки называли: «Эй, молодежь!» А я смотрю, ну какая же это молодежь?
11: «Эй, молодежь!» — это телеканал СТС что-то.
12: Да, я смотрю, ну какая же это молодежь?
11: Даешь, молодежь.
12: Это очень взрослые люди, где-то посидевшие, много пожившие. И ну, вот мне просто казалось, с точки зрения моего возраста, что это какие-то, ну вот уже почти старые люди.
11: А им теперь, было-то? А теперь ты там сам стремишься быть моложе как можно дольше.
12: Да, я продлеваю себе жизнь. Я пересматриваю фильм «Интервью с вампиром» перед тем, как лечь спать. И поэтому, ну, мне сейчас кажется, что они были правы, те бабушки, потому что молодежь это длится достаточно долго. Просто с позиции детского возраста кажется, что это уже старые люди, там 25-30.
11: Да, вот 25-30 я сейчас осознаю, да, что они старые, потому что сам. Вот, и в довесок к той новости, которую я говорил, ну, это прошлогодняя новость уже, конца того года, что ВОЗ собирается до 45 это все регламентировать. И сразу же ответочка прилетела: в России допустили повышение возраста молодежи до...
12: 45.
11: Нет.
12: До 40?
11: Нет.
12: До 50.
11: Ближе.
12: До 48.
11: Дальше.
12: До 55.
11: До 60 лет. Причина: по классификации возрастов ВОЗ молодежь считаются люди до 44 лет. Вот такая была история. С учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды, сказала Скворцова в четверг, в тот какой-то далекий четверг, на конгрессе молодых ученых «Молодежь в науке. Строим технологическое будущее». Это 28 ноября, а Вероника Скворцова — это глава Федерального медико-биологического агентства России. На секундочку, вот такая она. В общем, по классификации возрастов ВОЗ молодежь до 44, люди с 45 до 59 среднего возраста, 60 до 74 пожилого, а 75-90 старческого, с 90 лет начинается долголетие. Вот такая вот.
12: А то, что является долголетием, это реклама на Луки FM.
11: Да?
12: Конечно.
11: О как.
12: Да, был сигнал, и мы его придерживаемся.
13: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокачча с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
12: Такой вот эфир утренний у нас. Приветики всем.
11: Неожиданно, спокойно, непонятно. Да, сегодня 12 августа уже.
12: Да, а ты чувствуешь похолодание?
11: Похолодание, да.
12: Пересесть?
11: Да.
12: За более жаркий микрофон.
11: Пересильд. Антон Пересильд. Так ему говорят, когда надо сменить. Это как в каком-то шоу. Меняй микрофон.
17: Это в КВН? Нет?
11: Нет, это в чем-то вроде импровизаторов. Тар-тар-тар-тар.
17: Короче, я сейчас не проверю, поэтому он, по твоим ощущениям, как звучит? Мне наушники не дотягиваются.
11: Это идеальный момент, чтобы сказать, что да мне твой голос-то в принципе... Нормально.
17: Как бы не очень.
11: Да, нормально. Да нормально. Что ты страдаешь-то?
17: Я не страдаю.
11: Ты акцентируешь на технических неполадках всегда.
17: А мне нравится, внимание. Когда вот как
11: подкаст звучит. Нету на тебя голоса, который скажет: «Ну, Антон».
17: Ну, как бы можно исправить ситуацию.
11: Да, у тебя получше получается. Не придавай значения. Это просто работай, покажи профессионализм.
17: Главное, петлички с собой взять.
11: Это мы уходим.
17: Так необычно разговаривать просто в тишину. Ну, в смысле, я тебя не слышу, подложку не слышу тоже. И как будто разговариваю сам с собой.
11: А шоу «Клиповое мышление», программу, ты как записываешь?
17: Стараюсь в наушниках.
11: Стараюсь.
17: И стараюсь заставлять гостя делать это тоже, но без особого давления. Если супер прическа какая-то у гостя, конечно.
11: Или
17: же.
11: Например, Саша Гужов приходил.
17: А у него он всегда после со стрижкой приходит.
11: Да.
17: Да, я ему говорю: давай-ка мы лучше без наушников сегодня.
11: Ладно, какая сегодня новость? Будет какая сегодня новость? У меня есть, просто сегодня Луки Энергия стартует в Кубке России в 2 часа дня в Санкт-Петербурге на новой арене, сыграет со Звездой. Ну что, вот и путь Кубка начинается для нас. В чемпионате было пораженица на выходных в первенстве. Ну а теперь поболее им. Сегодня у нас, кстати, в гостях будущее великолукского футбола.
17: Антон Киев.
11: Да, в программе «Наш спорт» к нам придут гости из «Экспресса». И поговорим о старте UFL, который на выходных. В общем, футбола все больше, хотя, казалось бы, лето кончается. Вот такие вот истории. Что еще тебе сказать? Да и все.
17: Угу.
11: Да и все.
17: Ну, спасибо.
11: Ну и все.
17: Давай пройдемся по новостям другим.
11: А у тебя есть?
17: Да, мы можем прямо одной строкой какие-то новости, а какие-то прям абзацами. Фильмы про людей без семьи призвали подвергнуть цензуре. Александр Дугин призвал подвергнуть цензуре фильмы, в которых у главных героев нет семьи. Вот как ты на это смотришь?
11: Ну, вопрос. Он ищет семью или просто по концепции сразу изначально не было и нет?
17: Я думаю, что не было и нет.
11: Ну, например, что там приводятся фильмы, например, какие-нибудь, пример. Все же ищут какого-то человека, нужен человек.
17: Ну, хотелось бы видеть. Я думаю, что это 50% фильмов.
11: То есть например, везде же эти какие-то любовные линии, которые там бьются за отношения, там, чтобы быть вместе. Это же тоже, как бы, так сказать, приквел к семейной жизни.
17: Ну, вот фильм «Маска», например.
11: А, он про эти фильмы? Я думал, снимать зарубежные фильмы.
17: Это я сказал.
11: А, ты сказал?
17: Да.
11: А ты вообще представляешь товарища Дугина?
17: Фотка есть.
11: А так, вот. Фотка-то мне неинтересна, я представляю. Ты концептуально не представляешь, что это за человек.
17: Написано «философ».
11: Ну,
17: а ты знаешь, кто это, да?
11: Конечно.
17: Да?
11: Да. Ну, нет, это из другого мира просто для тебя человек, поэтому...
17: Ну, из мира Толкина, судя по бороде.
11: Просто давай не будем зацикливаться на этой теме, я тебе потом в двух словах расскажу. Нет. Ну, это абсолютно сходящаяся с ним история предложения.
17: Ранее философ...
11: Я беру ключи и ухожу.
17: Да, и вдруг машину купил. Ранее философ Александр Дугин поддержал новый молодежный тренд на фрикшн-максинг. Ты знаешь, что это такое?
11: Нет.
17: Я тоже нет.
11: А как так, Антон?
17: Странно.
11: Где ты профукался?
17: Фрикшн-максинг. Это когда открываешь канал в Максе какой-нибудь.
11: Открытый.
17: Да. Отказ от благ современной цивилизации ради большего контроля над собственной жизнью и более полного бытия.
11: А можно это было по-русски как-то назвать? Вот, вот я думаю, что он бы не согласился в нейминге этого мероприятия.
17: Причем слово нейминг тоже звучит как будто так, да, как будто по-русски его хочет сказать.
11: Да, да, да.
17: А, ну, наверное, можно как-то на аскеза.
11: Иди, дальше читай.
17: А что? Аскетичный образ жизни. Отказ от благ современной цивилизации. Аскетичность. А, тебе на Т, получается. Звезда спасателей Малибу решила продавать, не скажу что. Вот, у меня такая новость есть.
11: Ну, я не скажу, что думаю по поводу этой новости тебе тогда.
17: А ты знаешь, да, что
11: нет, звезда спасателей? Я даже не знаю, какая звезда, из каких спасателей.
17: Ну, мы знаем только одну звезду.
11: Но,
17: а то, что Эрика Элиниак.
11: Это из какой там? Их же переписывали, переснимали с Заком Эфроном.
17: Старая, старая, да. Ей 50. Ну, в смысле, старая франшиза, а женщине 56.
11: Угу. Давай, да, дальше.
17: А, итак. А,
11: итак.
17: О, ну тебе не особо, может, интересно будет. Мы,
11: 100%, раз ты сразу понял.
17: Есть сериал, который мы с Виталиком смотрим. «Друзья и соседи».
11: Так.
17: Вот, потому что мы с ним
11: почти... А как он в оригинале
17: мы
11: называется?
17: Мы с ним почти «Друзья и соседи». А, Your Neighbors and Friends.
11: Neighbors. Ты что у тебя с произношением стало?
17: Ну, я стараюсь, чтобы все поняли меня. Джон Хэм впервые станет отцом, а это 55 лет ему.
11: Главный какой-нибудь,
17: да,
11: актер?
17: Да, главный, да, главный герой.
11: Главный герой.
17: Ну, в принципе, можно и не читать. Но человек занимался карьерой, что сказать еще. Причем по сериалу он прям такой плейбой самый настоящий.
11: Прям хорошо, что это новость после первой новости.
17: Да, ну теперь его точно не отменят. Итак, следующее. Давай такое. New Star Weekend на Розе Хутор объединит три стихии. Это фестиваль какой-то, наверное, да? А, фестиваль. New Star Weekend в пятый раз пройдет на Розе Хутор, а это в Сочи.
11: Выходной новой звезды, так?
17: Ну, да. Выходной новой звезды. А он в этом году отпразднует 5-летний мини-юбилей и пройдет на горнолыжном курорте. Тема фестиваля получила название «Материя» и одновременно причина, по которой люди соберутся вновь, как природные стихии из концепции предыдущих лет. Вода, воздух и огонь. В этом году будет 6 сцен для музыкантов и диджеев. Главная сцена «Альфа Вайб Стейдж» расположилась в самом центре горной олимпийской деревни. Вот я бы съездил потанцевать на такой фестиваль. А ты?
11: Альфа Волна... Сцена.
17: Атмосфера. Альфа Вайпс Стейдж.
11: Ступень.
17: Ну, там альфа или главный, да, считается. Главная атмосфера. Сцена, главная атмосфера.
11: Ладно, ну, пойдет. Четверку ставлю.
17: So-so. Четверку? А я целых три слова сказал. И,
11: а потом со-со. Павляшвили зачем-то вспомнил.
17: Ну, мы со-со тоже с акцентом разговариваем в России. Также гостей фестиваля ждет насыщенный спортивный кластер. Флагманское мероприятие «Альфа Пати Хайк».
11: Тебе сколько за эту рекламу заплатили?
17: Не знаю. Красный мерч дали. Соревнования по скейтбордингу и финал скейт-тура. Ну, в общем, весело там будет в Сочи приезжать.
11: Где, в Сочи?
17: Ну да, получается так.
11: У тебя есть самолет из Великих Лук? Ближайший какой? Там,
17: ну, как? Вчера мы как раз-таки с Ксюшей обсуждали праздник День аэропорта Шереметьево. И было бы здорово иметь какой-то свой джет. Вот, например, мне, потому что у меня рост 192, и мне, в принципе, в эконом-классах, ну, неудобно летать. Соответственно, нужно становиться только богатым, несусветным человеком, чтобы иметь такие возможности.
11: Например, пораньше, в начале лета или весной были новости, что в Псков должны были приехать баскетболисты, очень известные, именитые. Но когда самолет в Псков прилетел, они не полетели.
17: Так.
11: Вот.
17: Но это очень грустная новость.
11: Вот. Ну да, вот. Ладно.
17: Такая новость, но она больше музыкальная, чем политическая. И вообще
11: а то ты тут сейчас политику прописочивал.
17: Комсомольская правда, я думаю, что имеет такую опцию. Белый дом и штаб Трампа удалили песни Тейлор Свифт из своих роликов в социальных сетях. Вот чем Тейлорушка не угодила? У нее, ты же знаешь, да, Тейлор Свифт? Ну, такая безобидная девчонка.
11: Ну, типа она рвет там все какие-то кассовые... Все кассы,
17: да,
11: рвет.
17: Да. Самые дорогие туры. Там,
11: но непонятно как.
17: Угу. Ну, я тоже не особо понимаю вот этот феномен. Мне когда-то лет 8 назад нравились там парочка песен.
11: Ну, с другой стороны, лучше, чем этот. Кто там, кто у тебя там этот главный герой? Дрейк
17: Мистер
11: Экзибит.
17: Мистер Уэст?
11: Во, да. Дрейк Экзибит. Васт, Кани.
17: Ну, Экзибит это уже все, легенда.
11: Ну, они все... Рэперы.
17: Это под одну гребенку давай. Кого там еще? Серегу?
11: Не, ну Серегу. Вот черный бумер у Дрейка твоего есть, этого Веста? Дрейк Вест.
17: Есть песня Black Beamer. И то это не он поет. А какой-нибудь Gucci Mane. Могу поподробнее про новость сказать?
11: Нет, давай.
17: Причины остаются неизвестными. За последнюю неделю команда Трампа дважды использовала песни Swift в своем аккаунте. Теперь ролики размещены в аккаунте без звука.
11: Вопрос, кто... А, ну, в смысле, они не удаляли, если ролики без звука? Это могла потребовать правообладательница?
17: Угу. А, дело в том, что Трамп и Swift публично конфликтовали на фоне предвыборной гонки в США. Вот. А ей-то чего конфликтовать? Не понимаю. Она же... У нее ни одной песни.
11: У нее... Слушай, у нее аудитория, у нее вон кассы какие. Она чувствует власть и мощь. Обычный, податливый на это человек.
17: Это как бы, если бы в свое время схлестнулись Жириновский и Чеботина.
11: Чеботина. У нее было какое-то влияние когда-то.
17: Ну, вот если
11: зачем ей солнце? Зачем ей солнце, монах?
17: Вот я не знаю.
11: О, ты вообще просто людей из разных лиг взял, абсолютно.
17: Вот возьми Свифт, с кем бы ты из российских сравнил бы?
11: Свифт из российских? Нету таких. Ну, по кассовым сборам.
17: Если подумать, Буланова, но она старшенькая уже.
11: Ну, тогда и музыка, ну, как это, шоу-биз был другим.
17: У нас нет таких молодых, которые могли бы
11: сравнить. У нас вообще нет таких, кто бы даже на уровне России вот настолько популярным был.
17: У нас есть только Ваня Дмитриенко, но я его талант не воспринимаю.
11: Ну вот,
17: простите.
11: Кстати, его популярность... А тут дело-то не в таланте. Что, Свифт супер выдающийся талант? Ну,
17: абсолютно
11: сколько,
17: нет.
11: Сколько их таких с гитарой может... Ну, как бы просто попало в нужный момент в струю, как и Дмитриенко в том числе. Вот, кстати, вот он ближе к Свифт, чем, наверное, все остальные.
17: Возможно.
11: Может быть. Не, Лазарев, Билан, другая лига. Ладно.
17: Но они уже, да, постарше.
11: Они как будто сразу были, вот они на уровне как будто были попсы, вот этой, высокий уровень попсы.
17: Есть одна минутка, и я считаю, что до новостей нужно закрыть новость именно вот этим человеком. Виталий. Российский певец Егор Крид признался, что состоит в отношениях. Вот. Во время стрима с другими блогерами Крид рассказал, куда девушка недавно водила его на свидание. Большой мальчик, да? Просто сын маминой подруги.
11: В общем, послушаем новости и продолжим. Тут что-то интересное.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Министерство социальной защиты Псковской области направило деньги для ежегодной выплаты на одежду для учебных занятий спортивной формы. 5000 рублей дадут на каждого ребенка из многодетной малоимущей семьи, обучающегося в муниципальных или государственных общеобразовательных организациях Псковской области. Средства зачислят на счета граждан в беззаявительном порядке, если один из родителей получает ежемесячную денежную выплату как многодетная семья. Дополнительные выплаты планируется осуществить в конце августа и начале сентября этого года. Единый расчетно-кассовый центр в Великих Луках предупредил жителей об изменении графика работы офиса на улице Зверева, 25/26. Из-за периода отпусков сотрудников в августе единственной рабочей субботой станет 15 число. В этот день кассы будут открыты с 9 до 16 часов. В рамках книжного фестиваля «Встреча на родине» Михаила Семевского пройдет встреча с замечательным автором детских книг великолучанкой Татьяной Лапко. Она состоится 19 августа в 11 часов в городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара. Главный подарок для гостей мероприятия – презентация новой книги «Чудо рядом с домом». Они не только услышат стихотворение с первых уст, но и станут участниками творческого процесса. Детей ждут увлекательные игры, рисование и песенки, которые прозвучат специально для них. We'll be right back.
19: о валютах.
18: Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек, юань 12 рублей 25 копеек.
19: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
20: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
12: Мы только что поняли одну четкую концепцию.
11: Да, Егор Крид нам интересен.
12: Нет, другое. Это то, что, как у нас обычно бывает, но я тебе за эфиром расскажу. И в итоге никто ничего не рассказывает за эфиром. А сколько такого накопилось? Столько информации, я уверен, за 2 года. Я тебе за эфиром расскажу, и мы потом забываем об этом благополучно. Никто ничего не рассказывает.
11: Сколько нужно доплатить Виталию Калинину, чтобы у него...
12: Прошерстить эфир.
11: Нет, чтобы у него включался каждый эфир тумблер. Насчет того, что когда кто-то сказал, я тебе за эфиром расскажу, он в этот момент кнопку куда-то там записи делает. В контекст должен какой-то же там быть, что ты мне расскажешь. Ну вот то. Хоп, и он, чтобы потом нарезкой скинуть это все.
12: Угу.
11: Много придется платить.
12: Причем был такой звук сейчас, как будто космическая капсула выпрыгнула.
11: Ты часто слышал звук выпрыгивающей космической капсулы?
12: Ну, фантастические фильмы какие-нибудь. Ну, я выхожу с таким звуком из подъезда, например.
11: А, кстати, что вышло это? Четверка давно, видимо, да?
12: Фантастическая четверка?
11: С этим, с Мандалорцем.
12: Фантастическая четверка?
11: Да, с Мандалорцем.
12: Давно вышло, да, весной, может быть. Мандалорец, который Пабло?
11: Пабло, да.
12: Забываю, как его зовут.
11: Пабло ли он вообще?
12: Педро Паскаль.
11: Педро Паскаль.
12: Да, был возле Луки Парка не фестиваль, а мероприятие, когда готовили самый длинный меренговый торт в мире. И там был мужчина, очень сильно похожий на Педро Паскаля.
11: Рядом с ним был мужчина, похожий на Николаса Кейджа, они такие переглядываются.
12: Настаса Ярушина, скорее.
11: Поглядывают так через этот торт.
12: Я понял, да, что-то.
11: Через торт друг на друга смотрят.
12: Невообразимая тяжесть гигантского таланта.
11: Угу.
12: Вот. Нет, там не было еще и Беллы Рамзи, к сожалению. Хотя я этому мужчине... Максим, по-моему, его зовут. Почему я это помню? Я ему намекнул, допустим, вот условно, Максима, вы смотрели «Одни из нас»? Он непонимающим взглядом на меня посмотрел. И мужчине где-то лет, под 70, может быть, было. Ну, очень сильно похож. Вы смотрели «Одни из нас»? Возможно, его в этом возрасте уже интересуют грибы. Ну, концепция сериала. Зомби-грибы.
11: А.
12: Да, я про это. Я рад, что ты поддерживаешь мои фантазии.
11: Я что, новостей про Егора Крида?
12: А, все еще ждешь?
11: Короче, он где-то проговорился.
12: Да,

0: в критикующих его в социальных сетях. Не за что, Егор. Певец заявил, что благодаря хейту стал обращать внимание на людей, которые его любят. Великолепный артист, выступающий исключительно на фоне замков.
1: Да?
0: Да, но у него антураж такой замковый. Специально люди строят замки, невоздушные, самые настоящие, чтобы он в них выступал. Такой вот он, Егор Булаткин.
1: Угу. Ну, а есть что-нибудь?
0: Полегче?
1: Эх, чтобы на финальчик-то, эх.
0: Так, ну, например, не знаю, Прохор Шаляпин давно у нас появился?
1: О, он должен бы появляться каждый эфир, мне кажется.
0: То там опять не действие, а высказывание.
1: Ну, естественно.
0: Да. Ну, давай так. Прохор Шаляпин сообщил, что ему стало плохо после приема таблеток для сна.
1: Ну, здоровья тебе, Прохор.
0: Он почувствовал ухудшение самочувствия. Исполнитель признался, что несколько дней назад выпил успокоительное для более крепкого сна. Шаляпин пояснил, что спит по 9 часов, но при этом фаза глубокого сна длится всего час, не позволяя мозгу расслабиться в нужной степени. По этой причине он решил прибегнуть к специальным добавкам. В итоге на следующий день у меня сильно кружилась голова, словно такой вот нетрезвый ходил. Полегчало только вчера, так что будьте осторожны, обратился подписчиком Прохор.
1: Угу.
0: Ну, вот у тебя, кстати, как со сном?
1: Оно... Сейчас слишком хорошо, и это плохо.
0: Да? А почему?
1: Но много сплю, и хочется спать дальше. Это неправильно.
0: Тебя рубит перед сном?
1: Нет.
0: Да, меня рубит очень сильно. Особенно если не на фоне, а перед глазами какой-то сериал или фильм.
1: О, я стараюсь экраны все-таки экранизировать, минимализировать.
0: Ага. Но у меня так не получается, у меня все-таки больше... Меня визуальная составляющая выключает. Поэтому Прохор...
1: Ты смотришь на черный экран?
0: Ну, да, на черное зеркало смотрю. Ну что сказать? Мне кажется, прайм Прохора был в том году. Вот 24-й и 25-й.
1: Может, он по нечетным просто.
0: Он забирал, может быть, да. Такой високосный Прохор.
1: Високосный Прохор, да.
0: Да, это как фестиваль.
1: Как праздник какой-нибудь, да, в какой-нибудь день.
0: Фестиваль в Невеле. Високосный Прохор. Выступление коллектива «Яблочко», а также мастер-класс от таких невероятных цирковых деятелей, как Антон Борискин и Дмитрий Усачев. Заслуженные артисты Республики Мордовия.
1: Антон,
0: а что,
1: Антон.
0: Это выглядит как правдоподобная афиша, Антон, на День города в Невеле.
1: Антон, Антон.
0: Но иногда пофантазировать-то можно.
1: Вот, ну вот прочитал ты новости. Чувствуешь ты, что новости твои, молодежные?
0: Да, а у тебя какие-то есть
1: Нет,
0: свои?
1: Нет, просто вот по ощущениям.
0: По ощущениям?
1: Да.
0: Не особо. Потому что...
1: Потому что ты старый, Антон.
0: А я в этих новостях не фигурировал, к сожалению или к счастью.
1: Вот, но ты же их уже теперь читаешь, вот как светские хроники вот эти. Все?
0: А я давно читаю.
1: Все? А значит, ты изначально старый.
0: Года с 16-го, наверное, как на радио пришел, так и читаю.
1: Вот, получается, вот, профдеформация тебя старит.
0: Как говорил Михаил Михайлович, наш учитель по трудам, Никифоров старый маразматик.
1: Вот.
0: Была такая фраза.
1: Прав, прав, прав. Вот в корень зрил.
0: Смирнов Михаил Михайлович. Один из лучших людей в Великих Луках.
1: Угу. Сказал Кифу все, что надо было сказать вовремя. Все.
0: Вот оставь тебе одного сейчас. Что ты будешь делать?
1: Читать, как после 30 сохранять молодость я буду.
0: Хорошо.
1: Ты знаешь, что наш мозг ленив по своей природе.
0: Так, это напоминает какую-то другую программу уже.
1: Да.
0: Беседы с врачом каким-нибудь.
1: Вот. Выход прост.
0: Выход прост.
1: Все, ты с новостями все?
0: Ну, наверное, уже надо завязывать.
1: А в Великих Луках были какие-нибудь новости, анонсы, афиши?
0: Ну вот, например, сегодня, не знаю, остались ли места, но мы вчера за эфиром с Ксенией так упомянули, сегодня будет вечер джаза в одном из ресторанов города в центре. Будет саксофон и фортепиано. Хотелось бы сходить, потому что я в целом на великолукских мероприятиях был, не помню уже когда, вот
1: давно.
0: Прямо чтобы купить билет и сходить куда-то. Не знаю, мне кажется, год точно прошел. Поэтому немножечко расстраивает то, что это не концертный зал, а все-таки ресторан. Мест мало. Может быть, мы уже опоздали, поэтому надо позвонить, узнать. Сегодня вечером.

0: в 8 вечера, вечер петербургского джаза.
1: Круто. Угу. А где?
0: Для друзей.
1: Угу. Он только для друзей, я
0: да.
1: понял. Я удивлен, кстати, по поводу вот куда-то сходить. Вчера, когда мы компашкой планировали все-таки посмотреть, потому что там ребята еще не смотревшие «Одиссею», я такой, надо второй разок, чтобы убедиться, и все. Весь день, примерно часов до 6 вечера, был свободный практически зал. Один человек в самом центре зала. Ну, был выкуплен билет. Мы такие, времени много, закажем, там чуть ли не... А сеанс почти в 10, без 15-10 вечера. И мы такие, нормально. Заходим в 9, а там уже бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Наскакало народу. Вот так вот. Так что, если запланировали что-то, берите билет сразу. Чтобы у вас были самые козырные места, которые вы их сами хотели.
0: И какие у тебя были в итоге билеты?
1: Нормально, 6-й рядочек, да, почти центр.
0: Хорошо, ну главное на первый не садиться.
1: Иначе... И на третий тоже не стоит.
0: Да, иначе будет как в меме. Если прийти на «Одиссею» в IMAX и сесть на первый ряд, то вы получите неизгладимое впечатление. Там вот эти растянутые лица.
1: Да, мне предлагали буквально на днях, что надо найти старый телевизор.
0: Так.
1: С кинескопом. Угу. И на нем посмотреть. А я говорю, так там же экран в другую сторону выгнут.
0: А, в какую сторону? В ту,
1: ну, телевизор старый. IMAX, он внутрь.
0: Вогнутый.
1: Да, а тот выгнутый. Твой
0: выпуклый. Выпуклый, да? Угу. Ну да. Ой, я уже не помню, чтобы я последний раз когда-то вот видел такие телевизоры где-то. Ну, может быть, у бабушки видел.
1: А клипы ты с ними не снимал?
0: А с телевизорами?
1: Угу.
0: Так... Не помню, вроде бы нет. Или с каким-то, может быть, какой-то один телевизор был. Или на какой-то фотосессии. Не вспомню. Но по экрану ничего не смотрел точно.
1: Угу.
0: А, ну вот. Да. Ну, короче, неважно. Такие вот озарения у нас.
1: Вот, и к чему я это? А, ну я про то, что билеты берите заранее, если куда-то собираетесь идти. Есть еще какие-то? Кстати, завтра, да. Завтра обновится киноафиша.
0: Хорошо. Да, будут вот. Новые фильмы какие-то?
1: Да вот ждем. Уже обновил, да? Или еще нет?
0: Виталий сам обновляет.
1: Да все ждем одного товарища, который сразу и во всех своих ипостасях. Вот я буквально вот перед «Одиссеей», там другой зал, да, «Колобок» шел. Я там видел, в очереди стоял Том Холланд, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр. Они все на «Колобка» шли.
0: Обалдеть.
1: Угу.
0: А на «Человека-паука» шел...
1: «Человека-паука» еще не было.
0: Ну, он пойдет, он будет в очереди
1: 100% стоять. 100%
0: пойдет. Дмитрий Журавлев.
1: 100%.
0: Да, я считаю, что это абсолютно равносильные актеры.
1: Да.
0: Угу. У тебя кто любимый паучок?
1: Магуайр.
0: Магуайр все-таки, да? Ну, мне, наверное, тоже. Все-таки это ностальгия.
1: Мне вчера товарищ сказал, что у Холланда уже 3 фильма. Я такой, да, прикол. Прикольно.
0: 3 фильма, в смысле, 4 уже получается.
1: Ну, 4-й будет. Ну, есть.
0: Да. Но я сразу подумал о том, что все-таки считается самая кассовая франшиза, потому что...
1: Потому что она ко вселенной приплюснута.
0: У Гарфилда там...
1: И связывает некоторые сюжетные линии разных фильмов.
0: У Гарфилда две части, и там что-то у них не окупилось, поэтому третью не стали снимать. У Магуайра сказали сложный характер, и они третью часть еле-еле досняли. Он пытался вносить правки в сюжет. И поэтому Холланд, видимо, такой самый комфортик.
1: Ну, да. Потому что это уже контрактное и студийное обязательство. Очень сильно и завязанное на еще десятки других проектов.
0: У меня есть потрясающее.
1: Чтобы он в этом образе играл.
0: У меня есть великолепное впечатление из 2007 года, по-моему. Мы в Петербурге с родителями ходили на «Человек-паук 3. Враг в отражении».
1: Угу.
0: И мне очень сильно понравился фильм на тот момент, потому что, во-первых, был потрясающий зал, очень удобный. И тогда это была такая премьера очень громкая. Я помню, что я на DVD купил лицензионную версию этого
1: дневного
0: фильма.
1: «Дневного дозора».
0: Почему «Дневного дозора»? Я бы и «Ночного» не купил бы.
1: Я тебе за эфиром сейчас выскажу.
0: Хорошо.
1: Да, давай.
0: Поэтому, кто хаял третью часть, те не правы. Третья часть очень хорошая.
1: Снимите «Сумеречный дозор».
0: Это ты так хотел на рекламу перейти,
1: да?
0: Да,
1: реклама, реклама.
0: А, поэтому молчание такое странное, да? Молчание ягнят.
2: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро.
0: Добрый бодрый.
1: Утро с той ноги.
0: С той ноги?
1: С той ноги.
0: Это передача Нагиева, если бы он вел 100 к 1. Дмитрий Станагиев. Ну а что, надо же как-то твой странный юмор выводить в адекватность.
1: У меня не было юмора, были дефекты.
0: Дефекты?
1: По сути, ты обсмеял их.
0: Это не особо сейчас как бы толерантно, да, в нашем мире.
1: Да, вообще.
0: Нельзя шеймить.
1: Вообще. Чего?
0: Шеймить.
1: Щемить.
0: Нельзя щемить людей.
1: Вот, все. Вот тебе, пожалуйста.
0: А ты не использовал никогда термин шеймить?
1: Нет.
0: Нет? Булить никогда?
1: Ну, тоже? Я использовал его только в контексте как-то... Да как вы заколебали со своим булить?
0: Ага.
1: Вот так, наверное. Угу. Вот чтоб я говорил это, вот, в таком контексте, прям применял глагол этот англофицированный.
0: М-м. То есть этим самым считаешь ли ты, что ты отдаляешь себя от молодежи?
1: Нет.
0: Закольцовывая тему.
1: Я считаю, что я найду адекватнее слова. Просто.
0: И адекватнее собеседника.
1: У меня просто, ну, для меня Галина Бланка больше булить.
0: Ну, я думал к этому подвести.
1: Потому что она буль-буль.
0: Да. Они существуют еще?
1: Конечно.
0: Курочки эти.
1: Я думаю, должны.
0: Угу. Не видел давно.
1: Прям сама. Слушай.
0: Вот эти маленькие
1: интересные
0: такие.
1: Интересные вопросы.
0: Можно по одной штучке было покупать. В магазинах.
1: Угу.
0: Еще не было супермаркетов тогда, были просто магазины.
1: Были маги, Галина. Слушай, интересно. Она была Бланка или Бланко?
0: Бланка. Потому что Бланко — это, по-моему, уже испанская.
1: Интересные утренние молодежные рассуждения.
0: Бланка — это, по-моему, получается итальянская, если Бланко — это было бы испанское.
1: Мексиканское, да.
0: Ну, какое-то, да. Но было вкусно, кстати, если коробочку вот эту открываешь и добавляешь кубик, то получается гораздо вкуснее. Вот я не знаю,
1: как
0: что это магия.
1: Как с сейчас такая же. Да? Магия.
0: Но я майонез очень мало ем, кстати. И очень редко. Если мне предложат где-то, то в целом не откажусь, а так
1: бланка,
0: и не покупаю.
1: Бланка, подожди. Бланка — это испанская.
0: Ну?
1: Фурия Роха. Роха красный, Бланка — это белый у них.
0: Фурия Роха — это какой-то твой любимый
1: футболист. Галина Бланк, белая курица, во.
0: Белая курица пустыня.
1: Угу.
0: Петушок, открой личико. Как тебе такие спин-оффы? Слушай, я стараюсь хотя бы.
1: Я даже тебе... Может, какие-то проекты, анонсы?
0: Проекты, анонсы.
1: Клипы, там, песни, треки.
0: Приходите, планы, приходите в пятницу на
1: туры,
0: на музыкальный квиз, например. Напишите мне, я скажу, куда приходить.
1: Куда приходить? Сейчас напишу.
0: В центре есть ресторан.
1: Когда, в четверг?
0: Не, в пятницу.
1: В пятницу не пойду.
0: Да. Не ходи.
1: Не пойду.
0: Ну, все. Ты будешь бульон есть с Галиной Бланкой.
1: Да?
0: Угу.
1: 100%.
0: А хочешь ли ты, Дима, перейти к пересчитыванию звезд на небе?
1: Можно помаленечку туда отправиться, в этот далекий космический путь, где наш путь могут указать и звезды.
0: Это такой, получается, ты гороскоповец с хитрецой.
1: Гороскоповец?
0: Да. Какая-то отдельная, мне кажется, стихия гороскоповца.
1: Стихи. Стих, но были, я, стихия.
0: Были тимуровцы, а есть гороскоповцы. Это которые помогают не делом, а словом, и просто продают воздух людям. Гороскоповцы.
1: Их еще называют инфо-цыгане.
0: Да, инфо-цыгане, да. Я то же самое хотел сказать. Ну что, от инфо-цыган переходим к предисловию. Утро благоприятно для планирования серьезных разговоров и дел, требующих сосредоточенности. А еще сегодня хорошо завершать старое и подводить итоги.
1: Овны, будьте внимательны, в отношениях легко ошибиться, можно попасть в плен иллюзий или почувствовать скрытое давление.
0: Тельцы, чужим обещаниям не стоит верить, но можно проверить их на подлинность.
1: Близнецы, вероятно, вам захочется проявлять себя и брать инициативу.
0: Раки, посвятите день анализу, чтобы увидеть свои реальные ресурсы, на которые вы сможете опираться в будущем.
1: Львы, ваша задача на сегодня — обратить внимание на себя и определить, каких личных целей вы уже достигли, а каких еще только предстоит.
0: Девы, вам желательно подвести итоги, отпустить лишнее и завершить день спокойно, без новых начинаний.
1: Весы, если в кругу единомышленников разгорят споры, помните, что они могут быть очень полезны для дела.
0: Скорпионы, первая половина дня подходит для общения с начальством, особенно если вы готовы спокойно принять критику.
1: Стрельцы. Слова о предназначении сегодня будут звучать особенно весомо и выявят глубинные противоречия.
0: Козероги, обсудите с понимающим человеком то, что вас беспокоит.
1: Водолеи. Сегодня окружающие люди станут зеркалом, которое отразят ваши возможности.
0: Ну и рыбы, постарайтесь доделать то, что вы откладывали на потом, тогда вы начнете новый цикл со спокойной душой.
1: И пусть этот день принесет вам счастье, тепло, добро, любовь.
0: И удачу.
1: И удачу.
0: Да, у нас остается парочку минут, поэтому, пожалуйста, напишите какой-нибудь комментарий в группе ВКонтакте, как вам вообще эфир, стоит ли нам продолжать, и как у вас дела.
1: Как у вас дела, да, пишите лучше это. Все остальное не столь принципиально.
0: А ты еще спросил, что по каким-то будущим мероприятиям интересным.
1: Да. Ну вот, конечно. Да.
0: День города 22 числа.
1: Уже близко.
0: Будет выступать Анастасия Спиридонова.
1: Да?
0: Да, оказывается, что Настя приедет. Сколько прошло времени с тех пор, как она говорила, что мне не дают выступать в Великих Луках на больших событиях. И вот, наконец, они договорились.
1: Угу.
0: Просто я помню, последний раз я брал у Насти интервью в 22-м году на фестивале «Многоголосия» на летней эстраде.
1: Серьезно? 22-й был так давно?
0: Да, да. И мне кажется, мы после этого даже не виделись. Но она и не так часто приезжала после 22-го.
1: Ну что, жизнь такая штука. Может, всякое случится.
0: А я помню эту песню.
1: Но не доверяй условным единицам.
0: Если мы с тобой не пара, я и спою вот эту песню, когда мы встретимся. Это же вот эта песня. Вот. Просто до 22 года у нас было штук 5 интервью, наверное, а потом все, прорыв. Ой, не прорыв, а пропасть.
1: У каждого пошел сольный прорыв.
0: Да. Вот, например, у Насти вышла песня с певицей Ингрид. Помнишь ли ты певицу Ингрид?
1: Та самая Ингрид?
0: Ну, конечно.
1: Ингрид.
0: Француженка.
1: Да, from me. Да, это круто.
0: Да,
1: но я Ингрид.
0: Ты Ингрид?
1: Это для... ты? Это, нет. Я говорю, это круто для Ингрид.
0: А, круто для Ингрид, да. Абсолютно согласен. Сколько российской аудитории к ней еще больше пришло, наверное, после выпуска этой песни. Ну а мы, судя по тому, что решили немножечко позевать, расслабиться, завершаем этот эфир. Всем спасибо за внимание.
1: По анонсам, да, еще в воскресенье на футбол можно сходить. 16:00, Луки Энергия, Балтика 2. А в субботу ЮФЛ, наши экспрессовцы, возобновляют выступление. Юношеская футбольная лига, за парней тоже поболеть стоит. В субботу сразу два матча в первой половине дня и после обеда. Назовем их так.
0: Все, спасибо всем. Я до пятницы, а ты до завтра.
1: А я до сегодня вечера.
0: Ага, у тебя день воздушных шаров.
1: День спорта.
0: Конечно. Я так и хотел сказать.
1: 100%.
0: Всем до свидания.
1: Всем пока-пока.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: Счастье не всегда приносит деньги.
10: Не в деньгах счастье, когда их много, это чистая правда.
9: Ну вот видите, есть за 50 секунд у вас, ну скажем так, если сможете сформулировать мысль о том, как индекс счастья повысить, но при этом, понятное дело, денег не так много, так что вот не про деньги этот разговор.
10: Счастье опирается помимо вот денег на массу других составляющих. Ну, например, повысить качество медицинского обслуживания, чтобы люди жили дольше. И, собственно, это будет одним из оснований того, что... Ну, то есть здоровое долголетие. Вот это один из способов повышения уровня счастья, который стоит относительно недорого.
9: Доступная медицина.
10: Доступная медицина, здоровое долголетие, да.
9: Вот, кстати говоря, как направление, да, для всех, и для нас, для чиновников, для политиков. Спасибо. Алексей Зубец, экономист, социолог, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал, Макс-канал, Река Смородина. Подписывайтесь, большой перерыв впереди.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, терапевт выявил у вас симптомы, похожие на признаки злокачественной опухоли, и нужна консультация онколога. Но попасть на прием в срок не получается. Что делать? Помните, ваша страховая медицинская компания, та самая, что выдала полис ОМС, всегда на вашей стороне. Обратиться к ней за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Если по направлению терапевта не удается попасть на консультацию врача-онколога в течение 3 рабочих дней, либо терапевт вообще не выдал направление, сразу звоните в свою страховую компанию. Телефон найдете на полисе ОМС или на сайте страховой. Шаг второй. Страховая компания свяжется с медицинской организацией и вам обеспечат оперативный прием врача-онколога. Шаг третий. Если в дальнейшем возникнут проблемы с обследованием и назначением лечения при подтверждении онкодиагноза, также сразу обращайтесь в свою страховую. Шаг четвертый. Представитель страховой медицинской компании обеспечит индивидуальное сопровождение онкопациента, проконсультирует по организационным вопросам и поможет вовремя получить положенную медицинскую онкологическую помощь. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: О спецоперации.
14: Силы ПВО сбили за ночь 502 беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над 8 регионами России. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по инфраструктуре портов и украинским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ночью в порту Одессы поражена база горюче-смазочных материалов, обеспечивающая топливом украинские подразделения.
15: О важном.
14: США и еще 40 стран призвали заранее оповещать о запуске баллистических ракет. Речь идет о предупреждении не менее чем за 24 часа. В совместном заявлении государств говорится, что это также касается баллистических ракет подводных лодок и космических ракет-носителей. В сообщении, опубликованном на сайте постоянного представительства США при ООН в Женеве, напомнили о недавних испытаниях ракет в Тихоокеанском регионе, которые не соответствовали стандартной практике. Подчеркивается, что все страны, особенно ядерные державы, в предупреждении о пусках должны указывать класс ракеты, район и планируемое направление.
15: О технологиях.
14: Сергей Собянин рассказал о цифровизации ветеринарной службы столицы. Ранее Президиум городского правительства рассмотрел доклад заммэра Анастасии Раковой на эту тему, и было принято решение продолжить реализацию профильных цифровых проектов. Сегодня все 24 государственных ветеринарных учреждения Москвы, где работают более 400 специалистов, подключены к ветеринарной автоматизированной системе «Ветос», которая действует с 2018 года. Записаться к ветеринару можно онлайн на портале Мосру и в приложении «Госуслуги Москвы». Этой услугой уже воспользовались более миллиона раз. А с января 2026 года москвичам доступны и дистанционные консультации ветеринарных врачей. Все электронные сервисы для владельцев животных собраны в суперсервисе «Мой питомец» на портале Мосру.
15: Обо всем.
14: В Даркнете выставили на продажу личные данные 15 миллионов жителей Казахстана, что составляет 3/4 населения страны. Хакер утверждает, что взломал госсервис. Базу объемом почти 3 гигабайта он оценил в полбиткоина, это около 32 тысяч долларов. Файл содержит паспортные данные, телефоны, адреса почты, места работы и даже пароли граждан. Специалисты по кибербезопасности опасаются, что информацию выкупят мошеннические колл-центры для обмана людей.
15: О погоде.
14: Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, пасмурно, временами слабый дождь. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
16: Что будет? Честный взгляд на 12 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Трансляции на Ютьюбе, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, каналы группы «Радио Комсомольская правда». Звук на сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир» без картинки, чтобы глаза не портить. Ну и подкаст-агрегатор podcast.ru, так и называется. Слушайте, когда вам удобно. К нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
17: Доброе утро, Иван.
9: Вы знаете, вот за время сегодняшнего эфира несколько вопросов поднакопилось, и вместо того, чтобы тупо, именно что тупо, обсуждать новости, вот эти все заявления бесконечные, давайте на глобальные темы поговорим. Так, чтобы немножечко отвлечься, опять-таки, от тупых заявлений, я имею в виду, конечно, с той стороны тупых заявлений, не с нашей. С нашей тупых не звучит никогда. Вот первый момент. Начали разговор с 7 до 8, с народом общался на этот счет. Потом вот с экономистом-социологом Зубцом тоже был разговор на этот счет про российскую мечту. Вы как понимаете, российскую мечту? Есть американская мечта, а российская вроде как нет. Или она есть, но она не на слуху, не сформулирована. В обиходе нет такого понятия, как российская мечта. Между тем, исследовательский центр «Русское поле» Russian Field провел опрос. Вопрос к россиянам звучал так. В США существует понятие «американская мечта», которое обозначает распространенный в этой стране набор целей в жизни. А что лично вы назвали бы российской мечтой? Вот, пожалуйста, вам слово, что бы вы назвали российской мечтой?
17: Ну, не я первый это сформулирую сейчас. И на самом деле, действительно, несмотря на то, что как будто бы такого термина, да, такого именно термина, как «российская мечта» не существует, ну, в социологии, наверное, где еще? В социологии. Вот. Есть российская мечта, она, мне кажется, у всех и у каждого. Мне кажется, с рождения Может быть, я не очень хорошо знаю только поколение зумеров, но мне кажется, если они задумаются, самые наши молодые представители российского общества, то они тоже согласятся с этим. Это справедливость. То есть у нас есть понятие справедливости, которое выше закона, выше каких-то норм и правил, ну, общих даже принятых, может быть, которые являются неписанными, да, то есть не являются законом. Но есть понятие справедливости. То есть вот если справедливо, то это хорошо. И мы стремимся к тому, чтобы справедливость сопровождала нас всю жизнь. То есть, условно говоря, ну, мы хотим, точнее, мы мечтаем об этом. Мы хотим, чтобы мы вот жили комфортно, независимо от того, как прописано это в законах. Чтобы мы общались с людьми, и нам ничего за это не было, да? Ну, так, как нам кажется, это выглядит, ну, прилично, что ли, да? Вот, то есть мы там, условно говоря, не совершаем грубых поступков, каких-то преступлений, ну, такого категории, действительно, преступлений, которое для всех является преступлением. А все остальное, ну, условно говоря, дал ты нахалу, не знаю, пощечину, ну, да вообще кулаком в глаз. Ну, и за тобой не будет бегать государство и, значит, требовать сатисфакции и сажать тебя в тюрьму или как минимум на 15 суток. Ну, потому что это справедливо. Потому что это нахал, и туда ему и дорога, как говорится. Ну, и так далее. Я могу много примеров приводить, чем справедливость отличается там от закона и от даже неписанных норм и правил. Так, поэтому, мне кажется, есть такая великая русская мечта о всеобщей справедливости. О справедливом обществе, о справедливой жизни, о справедливых людях. Вот как-то так.
9: Это все начинается, получается, с суда. Я не про Божий суд сейчас говорю, да? Суд должен быть действительно гуманным, как звучало в известном фильме «Да здравствует советский суд», российский, в данном случае, самый гуманный суд в мире, который может разобраться по справедливости, честно. Суд, как это называется, на который никто не может воздействовать или надавить, который, ну, самостоятельно.
17: Это не то, что начинается с суда, это и начинается с суда, и завершается судом. Да, суд, конечно, это высшая такая, высшая ступень, которая должна, когда в обществе отсутствует возможность договориться, отсутствует консенсус, она должна, это высшая инстанция, говорить, да, вот так справедливо, и, господа, брек, разойдитесь, там, разойдитесь по своим сторонам этого ринга, и не надо никого дальше бить в морду, а за то, что вы до этого сделали, вам, конечно, ничего не будет, и один утритесь, а другой удовлетворитесь.
9: И сегодня затронули тему такую, и вам вопрос, вы, ну, раз политологом назвались, назвался Груздем, полезай в кузов, как известно. Так вот, почему у государства есть у нашего государства есть такая особенность? Значит, оно любит спрашивать и спрашивать жестко с людей, действительно, за любую провинность. Если заметило, если взялось, то все, пиши пропало. Но себя никогда не спрашивает и вообще не оправдывается, не отвечает ни за что. Да, вот, нет никаких обоснований. Вот совершили ошибку. Нет признания, что да, мы совершили ошибку. Вот был просчет некий. Я сейчас вообще не про специальную военную операцию, как вы понимаете. Я про многое другое. Но почему так, как вы думаете? Правильно ли это?
17: Это наследие, скажем так, прошлого, не советского, как вы думали, наверное, сейчас скажу советского. Да. Нет. Не-не-не, совершенно не советского. Это наследие нашего прошлого дореволюционного, когда мы, ну, действительно искренне, прямо вот до веры, сравнимой с религиозным, потому что это все вместе, ставили Бога, царя и Отечество на одну ступень. И, естественно, царь, как помазанник Божий, он не имел права на ошибку, и он ее как бы и не совершал. Ну, а, соответственно, совершали, если эту ошибку ему подчиненные чиновники, то царь их, естественно, справедливо наказывал. Ну, и поэтому все отношение к власти, оно вот через фигуру царя, да, вот оно вот таким и было в обществе. А, соответственно, этот институт, эта власть, ну, соответственно, и не привыкла поэтому оправдываться, извиняться, ну, не знаю, там, объяснять там, свои ошибки. Если она ошибалась, царь ее наказывал, вот и все. И вот это сращивание произошло этих фигур царя в едином лице и вот этой всей системы власти, ну и постепенно это ведь передалось и в советскую систему, а от советской системы и мы дальше получили это продолжение. То есть, по идее, мы наследники вот этой вот нашей монархической системы власти в стране.
9: Есть, конечно же, запрос на справедливость, но как его добиться? Как уравнять правящий класс с обычным классом, скажите, средним классом? Я не знаю, есть он или нет, средний класс остался, сохранился или уже канул в лету. Но, тем не менее, как уравнять вот по части справедливости, чтобы вот хотя бы по части прав и свобод все были едины, что называется? Вот можно ли прийти к этой концепции? Я понимаю, что телефонное право никто не отменит, и у правящего класса возможностей всегда будет чуть больше. Но выровнять ситуацию ведь можно, правда ведь? Выровнять. Не говорю именно уравнять.
17: Ну, опять же, тоже как понимать равные права и равные обязанности.
9: А вот это то, опять-таки это к суду возвращаемся, чтобы если вдруг есть какие-то у вас, значит, трения с теми людьми, у которых этих самых возможностей больше, связей больше, чтобы тот самый гуманный суд честно разобрался в ситуации.
17: Вот понимаете, я тут решил посмотреть, как у нас идет в реальности борьба с коррупцией, даже начал вести у себя в телеграм-канале там коррупционный календарь. Я убедился в том, что ежедневно такого уровня люди оказываются за решеткой, что даже, ну, я не знаю, их трагедию, их беду, но которые, конечно, сами пришли своими поступками, сами себя туда привели, не сравнить с бедой какого-нибудь, даже, может быть, я не знаю, нищего, да, который побирается на хлеб, потому что у них были только что миллиарды, а сегодня они за решеткой, и оттуда не выбраться. Голодовки объявляют. Ну, голодовки объявляют в тюрьме, где они сидят пожизненно, некоторые из них, вот, потому что, ну, для них, наверное, это шок такой. То есть, по поводу прав и обязанностей, мне кажется, давно все уравнивается. Нам, я не знаю, что примеров надо, чтобы было больше. Если кто-то ведет, сейчас закончу мысль. Если кто-то продолжает себя вести так, как будто ну, он Бога за бороду ухватил, и ему безнаказанность, она прописана в его там, кодексе, да, гражданина такого особого, то ну, его, мне кажется, довольно быстро можно поставить на место. Вот мне кажется, мы просто сами иногда. Ну, что ли, в сторону уходим. А, ладно, мы не будем связываться. Это сейчас мне сейчас дадут по рукам. Мне кажется, сейчас настроенные правоохранители довольно жестко. Мне кажется, мы движемся сейчас к этому обществу справедливости. Спасибо специальной военной операции, кстати. Вот получается так. Вот эта ситуация, она ведь обострилась и проявилась в реальных шагах и правоохранителей, в том числе на фоне специальной военной операции. В опасении, я не оговорился, того, что придут ребята и начнут наводить порядок, когда все это закончится. Может быть, мы попробуем ее навести пораньше. Подумали некоторые. Мне так кажется. Может быть, я наивный, может быть, я там преувеличиваю.
9: Игорь Владимирович,
17: может быть, идеалист.
9: Да, давайте сделаем перерыв. Конечно, идеалист. Причем страшный идеалист. Мы продолжим говорить об этом после перерыва. Не про ваш идеализм, а про другое. Игорь Шатров с нами, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Скоро вернемся.
16: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
18: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
19: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
20: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звезды.
23: Что будет? Честный взгляд на 12 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, а давайте продолжим.
24: Давайте.
9: Про идеализм, который не граничит с идиотизмом и с наивностью. Вот смотрите, вы говорите, что и совсем скоро, и когда ребята начнут с фронта возвращаться, да, специальная военная операция закончится, и ребята, участники СВО, которые, в общем, ну, скорее всего, будут активнее, чем остальные, стремиться именно что к справедливости, да, они вернутся, и они же во власть активно сейчас продвигаются, их продвигают. Я не знаю, вот правильно или нет, что все пути и дороги для всех открыты, потому что политика – дело не для всех, но это вообще отдельная история. А тут, смотрите, эпизод, коль уж мы говорим про суд, про разбирательство, про порядок в нормальном смысле. Вот я читаю телеграм-канал, да, один. Там новость с видео, кстати. В Екатеринбурге сын российского миллиардера на спорткаре сбил 2 человек. Один из них – участник СВО. За рулем был сын одного очень известного человека. Вы сами найдете эту новость. Может быть, просто эта компания, она наш рекламодатель, надо перепроверять, ничего себе. Поэтому называть не буду, это очень известная компания. И очень известная фамилия. Очень известная фамилия. Значит, один из пострадавших, участник СВО, призер чемпионата России по боксу, который вернулся в город на реабилитацию. Речь идет о 23-летнем Тимуре Халилове. Вот. Ну, то есть, участник СВО пострадал. Посмотрим, кстати говоря.
24: Я знаю, о ком.
9: Нет, только не говорите, потому что, правда, надо смотреть список рекламодателей, это же целая история, честное слово.
24: Да, вот. Но вы хотите, чтобы я что?
9: Нет, это я к тому, что мы в перспективе посмотрим, как это все развернется, как суд разберется. Я вот к чему. Сейчас ничего не
24: делать. Суд-то разберется.
9: Думаете, да?
24: Суд разберется. Угу. По папе надо разобраться, с сыном, понимаете? Сын очень хороший, папа очень хороший человек, я вам честно скажу. Он помогает СВО так, как не каждый второй.
9: Я надеюсь.
24: Вот. А вот почему он не воспитал своего сына, что с этим поколением?
9: Он, кстати, сын, мне сразу редактора сказали, когда я в чатик закинул, написали, он, если что, сын, был трезв.
24: Только машина известна всему городу, стоит как
9: много мост, стоит, дорого стоит.
24: Как чугунный мост, да, как говорят, стоит. Да, и может быть, надо бы поскромнее быть некоторым представителем молодого поколения. Тут, понимаете, тут же ведь проблема отцов и детей и детей богатых родителей. Это вообще отдельная тема. А суд, я надеюсь, по справедливости поступит. И если действительно сынок виноват, никакие заслуги отца они не могут ответственность сына снять. Вот в чем дело. А отцу придется задуматься. Может быть, он очень много занимался бизнесом и помощью даже специальной военной операции, а о семье забыл, о том, что детей тоже надо воспитывать. Это его тоже миссия и обязанности перед Богом и перед людьми. Это вот мы кругом встречаем вот этих вот каких-то мажоров, да, но ведь это было всегда. Слушайте, но это было всегда, да. И в советские годы тоже, вспомним песню там на папинах волнах, мальчики-мажоры.
9: Это правда. Вы знаете, мне недавно одну обидную мысль, обидную вещь сказали, не мысль, и я поймал себя на этой самой обидной мысли. В Белоруссии, не хочется перехваливать соседей, нет такого понятия, как мажоры. Мне сказали, я не знаю, я же не в Белоруссии живу, понятия не имею, но мне сказали, там нет такого понятия. Нет у чиновников каких-то, да, у приближенных даже, нет таких машин, они так на них не рассекают, это всячески порицается, за это батька накажет. Вот, как мне это говорят. Не то, чтобы нет богатых, да, конечно, они есть, но это как бы вот не принято. Вот это вот,
24: богатые
9: вот это
24: все есть, не принято. Богатые есть, олигархов там нет.
9: Наверное, опять же. Я не знаю.
24: Вот. Ну, я в Беларуси, я считаю, что я немножко знаю, бываю там очень часто. Олигархов там нет. Это тоже же порождение вот этого некого кривого нашего общества, которое было в 90-е годы, из которого мы не можем вынырнуть, да, когда люди вдруг подумали, а власть-то можно купить. И они начали ее покупать. И некоторые до сих пор еще в этом живут, в этой иллюзии. И где-то на местном, а даже иногда, может быть, и на региональном уровне, им удается прикупить кусочек власти. И тогда они считают себя, да, людьми, которые могут вершить судьбу. И вот в чем дело. Потому что они купили, то есть за деньги же все-таки. Деньги
9: за деньги, да. Да. Как звучит вместо самки, которая уехала из России.
24: Тут... И скатертью дорогу, кстати.
9: И тут два аспекта. С одной стороны, действительно скатертью дорога. С другой стороны, плохо, что молодежь уезжает. Этот момент надо учитывать. Есть и другой аспект. Кто эти замечательные люди и почему их батька не заругает? Наш, в смысле, батька, который. Которые давали бабки и вообще придумали, что она должна рекламировать мессенджер Макс, говорить о том, что ловит даже на парковке. Кто ее звал на ПМФ? Кто вообще это придумал? Правда? Ну, вот эти вопросики такие.
24: Я думаю, надо просто с этих людей деньги потраченные эти взять лично. У них они есть, кстати, скорее всего.
9: Да-да-да. Надо, но я еще раз говорю, неудобный момент хотите, потому что вот у нас здесь батька не заругает, понимаете, в чем дело. Вот там заругает, а у нас нет.
24: Кто-то должен заругать, понимаете, и причем это не должно быть написано в законе. Должны прийти какие-то хорошие ребята утром, постучать в дверь и сказать, так, миллиард тот, который ты потратил, отдай, и тогда можешь жить спокойно. И этим людям не должно быть ничего за это. Вот мне кажется, пора уже опричнину вводить, так, в общем.
9: Ну, вот тут, опять-таки, переборы на местах будут, вы не находите. Опричнина, конечно, хорошо, но плохо. Потому что дети опричников тогда будут на этих самых Ламборгини рассекать. Видите, в чем проблема? Куда ни кинь, везде клин.
24: На опричников должны быть другие опричники, суперопричники.
9: Да, слушайте, тогда один опричник другого погонять будет, да? А то у нас одни начальники сплошные, нафиг послать некого, знаете, есть такое выражение. Так же с опричниками получится.
24: Я другое скажу. К сожалению, для нас в стране с населением полторы сотни миллионов и с огромным национальным таким колоритом никогда не будет. Никогда. Здесь вот как хочешь. Не будет так, как в Белоруссии. Моноэтничная, 10 миллионов, даже 9, по-моему, миллионная страна. Которая живет во многом за счет других, но внутри правильно все организовано. То есть она живет и не разбазаривает полученные от старшего брата полученные средства. Это здорово, но это так не то, что уникально, это особенность малого государства. Она выбрала для себя вот эту ту матку, у которой сосет, и успешно, удачно и эффективно это делает.
9: Я, пожалуй, с вами соглашусь. И вот мы, смотрите, за время нашего разговора приходим к двум выводам. касательно русской, российской, конечно. Особый путь России мы пока не нащупали, да и никто не может сказать, даже искусственный интеллект мне не ответил, что это такое. Говорит, ведется дискуссия. Ну, хорошо, пусть она ведется там у искусственного интеллекта. А что касается российской мечты, это здоровое долголетие, как сформулировал социолог Зубец. Очень неплохо, кстати. И запрос на справедливость. Справедливость – это когда, в общем, что бы ни случилось, там разберутся, есть такое крылатое выражение, и там действительно разберутся. Разберутся по существу, да, а не так, как у нас это периодически случается. Может быть, еще что-нибудь добавить?
24: Да нет, я бы к здоровому долголетию только добавил то, что это здоровое долголетие должно быть обеспечено, конечно, государством.
9: Ну, вот, конечно, а кем еще?
24: Когда оно, нет, но оно может быть обеспечено деньгами частного лица для своей чудесной семьи. Вот если оно обеспечено государством, тогда все, государство состоялось. Да? А насчет запроса на справедливость, я считаю, это основное все-таки. Выше этого ничего нет. И насчет там разберутся, тоже полностью согласен. Просто там иногда это Господь, иногда это первое лицо, иногда это региональная власть или там местная власть. Вот. А мне кажется, вот чего не хватает, это того, что ты тоже в этом должен как-то участвовать. Вот просто вот эта вот надежда на то, что барин приедет, рассудит, там, и так
9: Игорь
24: далее.
9: Игорь Владимирович, это вот ничего не выйдет, ничего не выйдет. У нас по закону вроде как одиночный пикет все-таки разрешен, как мы знаем, да, одиночный. По-моему, разрешен, да,
24: я могу. Да, разрешен.
9: Да, ну давайте проведем эксперимент. Выйдите с какой-нибудь табличкой на Красную площадь. Долго там простоите?
24: Но мой товарищ выходит регулярно раз в несколько там месяцев на один из бульваров Москвы, ему ничего не
9: случается. Видимо, стоит там, где полицейские не видят, у нас полицейских нехватка, дефицит.
24: Он еще фотографии везде эти размещает.
9: Да, если увидят, если вы понимаете, в чем дело. Вот, допустим, если уж мы говорим, что должно быть какое-то гражданское общество, да, вы сами, сказали вы. Вот для этого тогда нужно дать возможность людям все-таки в случае чего высказываться. Люди, хотя у нас в Конституции много что написано, и про референдумы, кстати говоря, про всякие разные, можно почитать. Но это, ну, в реальной жизни, мягко скажем, не совсем работает. Правда ведь?
24: Реальная жизнь, она сложнее, во-первых.
9: Жизнь не так уж и проста, сынок.
24: Во-вторых, я сейчас скажу банальность, вы скажете, но это правда.
9: Давайте.
24: Специальная военная операция, она накладывает определенный отпечаток.
9: Можно подумать, до специальной военной операции было как-то иначе. 30 секунд, коротко.
24: Было как-то иначе. А я представляю, что в период Великой Отечественной кто-то тут бегал бы по Красной площади с плакатами.
9: Не, ну плакаты не всегда должны быть носить какой-то политический характер, в смысле отмените пенсионную реформу, да, я не об этом. Хотя вот Миронову можно, он попытается отменить. Посмотрим, может, его отменят после этого. Посмотрим. Спасибо. Вам спасибо. Игорь Шатров, руководитель экспертного сайта Фонда стратегического развития, канал Шатров в Телеграме, в Максе наверняка тоже есть, найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии. У нас перерыв. Сейчас послушаем новости, рекламу и анонс. После этого вернемся. Микрофон будет работать.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет. Я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
3: Эпический.
2: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте, и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Министерство социальной защиты Псковской области направило деньги для ежегодной выплаты на одежду для учебных занятий спортивной формы. 5000 рублей дадут на каждого ребенка из многодетной малоимущей семьи, обучающегося в муниципальных или государственных общеобразовательных организациях Псковской области. Средства зачислят на счета граждан в беззаявительном порядке, если один из родителей получает ежемесячную денежную выплату как многодетная семья. Дополнительные выплаты планируется осуществить в конце августа и начале сентября этого года. Единый расчетно-кассовый центр в Великих Луках предупредил жителей об изменении графика работы офиса на улице Зверева, 25/26. Из-за периода отпусков сотрудников в августе единственной рабочей субботой станет 15 число. В этот день кассы будут открыты с 9 до 16 часов. В рамках книжного фестиваля «Встреча на родине» Михаила Семевского пройдет встреча с замечательным автором детских книг, великолучанкой Татьяной Лапко. Она состоится 19 августа в 11 часов в городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара. Главный подарок для гостей мероприятия – презентация новой книги «Чудо рядом с домом». Они не только услышат стихотворение с первых уст, но и станут участниками творческого процесса. Детей ждут увлекательные игры, рисование и песенки, которые прозвучат специально для них.
0: О валютах.
1: Доллар 82 рубля, 61 копейка, евро 95 рублей, 29 копеек, юань 12 рублей, 25 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 12 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Политэкономия Колташов в Телеграме. В Максе завели канал-то? Кстати.
5: Нет, я Макси не завел канал. Это от меня независимые
4: вещи. Василий, ну как так? Скажите, пожалуйста. Нет. Не патриотично с вашей стороны? Нет,
5: абсолютно неприлично с моей стороны устанавливать запреты по количеству подписчиков в Телеграме для перехода в Макс. Совершенно
4: несправедливо. Вы знаете, да, что вот вы в госуслуги приходите, там многие вещи или все вещи подтверждаются через Макс-канал, туда приходит. Код, вот это вот все в курсе.
5: Да? Я ничего не имею против Макс-канала. Просто мне не нравится такая политика.
4: Они, видимо, не управляют. Политика вам не нравится, значит. Ага, ясненько. Так и запишем. Политика не нравится. Ага. Значит, Василий, пошутили и будет. Я сегодня всех спрашиваю, что такое российская мечта, в смысле, как вы ее себе видите, представляете. Russian Field провел русское поле, но они называются Russian Field. Провели опрос и по аналогии с американской мечтой спросили у россиян, как они понимают, представляют российскую мечту себе. В обиходе нет такого понятия здесь у нас у русских российская мечта. В Америке американская мечта есть. И мы все о ней слышали, потому что смотрим американское кино. Но, тем не менее, вопрос остается к вам. Как бы вы сформулировали для себя, спроси вас социолог какой-нибудь, что такое российская мечта, как вы ее видите, себе представляете. В данном случае я спрашиваю, хоть и не социолог, вас, пожалуйста, российская мечта.
5: собственное просторное жилье, достаточный доход, семья обязательно, дети и... Ну и счастье, по сути, да?
4: Вот индекс счастья, да, Инна. Смотрите, а как вот в этой самой мечте должно как-то поучаствовать государство? А тут все как бы, то, что вы перечислили, оно зависит лично от вас. А так, чтобы вот государство могло вам это предоставить, потому что американская мечта – это возможность вырваться из бедности в богатство. Понимаете? Вот она, американская мечта, это если... обобщить. А российская мечта, чтобы вы к государству отправили какой, прости господи, месседж, чтобы оно подумало над этим и вам посодействовало в реализации российской мечты?
5: Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос, да? Значит, что государство должно сделать? А сложный вопрос по какой причине? Во-первых, потому что сама мечта не отрефлексирована. То есть вы видите, что люди не могут ответить, что это мечта. Это я вам ее определил. Что существует вот такое желание у людей, чтобы соединилось счастье семьи, удобство жизни и интересная деятельность. Государство может сделать, ну, пожалуй,

0: Йорн-кап есть, азиатские, китайские.
1: Скажи,
0: у нас будет свой собственный Рун-кап.
1: Он уже разработан, этот протокол Рун-кап?
0: Они сейчас над ним работают. Ты вот, господин Шалаев, объявил на этой неделе о том, что есть методика оценки кибербезопасности. И они ее туда вот, собственно, интегрируют в этот протокол Рун-кап.
1: Это будет кибер-кап?
0: Ну, типа того. Независимая оценка транспортных средств в отношении кибербезопасности. Цитирую. Любой современный автомобиль содержит огромное количество компонентов информационных систем. Мы помним, как в 22-м году при введении санкций некоторые зарубежные производители просто все это отключали. Поэтому теперь вопрос кибербезопасности стоит в полный рост. С 27-го года в пилотном режиме начнется независимая оценка пока отдельных моделей автомобилей.
1: Ага, то есть теперь они, введя эту самую кибербезопасность, запретят ввозить даже по параллельному импорту автомобили, которые напичканы какой-то электроникой, если владельцы, точнее, производители этой электроники не дадут некие гарантии.
0: А, внимание, вопрос. А будет ли у этой самой оценки Рун-кап запретительная функция?
1: Ну,
0: Йорн Кап же ничего не запрещает, он просто выставляет звезды.
1: Да, ну ты понимаешь, здесь у нас два понятия. Ты ввел сейчас наш диалог, два понятия. Рун Кап, да, и Кибер Кап.
0: Это все внутри одного Рун Кап. Это...
1: Олег, ты понимаешь вообще, о чем речь?
2: Я понимаю, о чем речь. Есть еще чайный НКАП и так далее. Понимаешь? А все ссылаются и пользуются как раз Йорн Кап. Но дело не в этом. Он прав, с одной стороны, это Петростандарт. И на самом деле это не годится, когда тебе отключают какую-то функцию дистанционно. Если, так сказать, санкции, не санкции, мне это совершенно наплевать. Кроме того, я не согласен с Димой немножко, что мы отстаем, в смысле, отстает один завод, АвтоВАЗ. Ну и Ульяновский еще. Да? Все остальные, китайские автомобили, мы прекрасно знаем, о чем идет речь. О новейших системах.
1: Ну вот это же не наш автопром, по большому-то
2: да,
1: счету.
2: Да, он прав. Я бы, например, всерьез об этом давно задумался, потому что то, что нам предлагают китайцы, ряд систем, в том числе и электронных, они никуда не годятся, они, более того, вредны с точки зрения безопасности. Да? Ну это абсолютно очевидная вещь.
0: Олег, речь идет о разных системах. Есть системы активной безопасности, а есть кибербезопасность. Это абсолютно разные вещи, не связанные друг с другом.
2: Нет, они связаны на самом деле. Они все равно связаны, так сказать. Если, вот я думаю, что он говорит как бы о комплексе этих программ, скажем так. Речь идет о программах в данном случае. И все это называется кибербезопасностью. Программа удержания по полосе движения, когда этой полосы не видно на дороге, да, ну и так далее. То есть все это...
1: Смотрите, желание, чтобы в нашей стране появились какие-то свои стандарты по этому поводу, оно вполне... Оно понятно, но для того, чтобы это желание действительно ну, как-то развивалось, мы должны развивать вместе с этим и наш автопром. Наш автопром. Если страна вынуждена пользоваться другими стандартами и, там, не знаю, стандартами из Европы, Америки, неважно, Японии, так мы вынуждены это делать не потому, что мы вот такие ленивые и не можем свои стандарты разработать, потому что наше автомобильное производство, увы, отстает на десятилетия. И в этой связи, ну, как бы, ну, что мы разработаем? Что, мы будем бить автомобили АвтоВАЗа и испытывать их пассивную или активную безопасность? Ну, это смешно.
0: Мы будем бить китайцев.
1: Будем бить китайцев? Ну, а зачем?
2: Кого надо, того и будем бить. Вот так бы я сказал. Пусть вообще говоря, не увлекаются этими своими штуками, понимаешь?
0: Понимаю. Вот.
2: Но, с другой стороны, я понимаю озабоченность. Это действительно у нас, кроме всего прочего, помимо Росстандарта, существует еще техрегламент. И вот это очень важная вещь. Это вот ключевая это... история.
0: Да, вот то это, есть... в отличие от Рун-капа, это дубина.
1: Да,
0: которую можно такая. Применять для того, чтобы запрещать поставки автомобилей в нашу страну.
2: И нужно применять. В некоторых случаях определенно нужно применять. Более того, вот эти стандарты у нас, к сожалению, очень редко, как-то эпизодически обновляются и не полностью. Вот они должны быть более гибкими, что ли. Этим должны заниматься соответствующие органы, в том числе Росстандарт, буквально постоянно. Потому что каждый день я вот смотрю, что приходит на российский рынок, и, честно сказать, меня многие вещи настораживают.
0: А как бы тебя насторожили автомобили, пришедшие в Россию с индийского рынка?
1: Ну, они, слава богу, не приходят.
0: Да, немножко, вот немножко в сторону. Давайте отойдем.

0: Махиндры, махиндры, ездил я на них.
1: И были и нету их. Смотрите, Олег, как ты думаешь, Кайман, Porsche Кайман, хорошая машина?
0: Слушай, как, смотря, оценивать? Ты имеешь в виду кибернетическую составляющую или как он ездит? Он ездит хорошо.
1: Ездит хорошо, но больше не ездит в Европе. Ну, просто потому что с 24 года, уже два года как, Porsche 718 и Кайманы запрещены к продаже в Европе полностью, абсолютно. И потому что вступили в силу новые правила кибербезопасности, и те мозги, которые Porsche компания закладывала вот в эти автомобили, они под эти требования, они не попадают.
2: Так они их перепрошьют.
1: Нет, в том-то и дело, что они сняли их с производства для Европы, убрали их из продажи в Европе, потому что дороже, себе дороже перепрошивать мозги. У этих автомобилей. Mm-hmm. Ну, потому что архитектура, изначально заложенная в этот автомобиль...
2: не устраивает в Европе?
1: Черт его знает, я вот не задавался этим вопросом. Это кибербезопасность становится важным аргументом в автомобильной индустрии. К сожалению.
0: Да, это так на самом деле.
1: Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2: Ну, не всегда, к сожалению. Почему вы сразу так, к сожалению? Сами же говорите, что много проблем, которые нужно как-то устранять. Но в этой ситуации надо...
1: Тем меньше мозгов у автомобиля, чем тупее автомобиль.
0: Ты понимаешь, в чем дело? Вот это то же самое, так сказать, та же самая история. Кто отвечает за все, что происходит на дороге? Вот ключевая вещь, да? Если я хочу, чтобы автомобиль был для меня понятен.
2: Вот на этом мы сегодня, Олег, и закончим наш разговор. Спасибо большое. Олег Осипов был у нас на связи.
0: Всем удачи, берегите себя.
1: Да, впереди Игорь Мажоретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», и будем говорить о идее реформы автомобильных номеров. У нас же как сейчас? Три цифры, три буквы? Вот. А будет четыре буквы и
2: да
1: две цифры?
2: Да не будет.
1: Не будет? Но... Шашлык из тебя будет.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В японском языке зубы мудрости называются уесиразу, что дословно переводится как «родители не знают». Ведь зубы мудрости обычно прорезаются, когда дети уже стали взрослыми. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну, слушайте, ну прикольно же, когда у американцев подгорает в одном известном месте. Причем это не виртуальная попа-боль, вызванная когнитивным диссонансом, ну, там, например, из-за того, что Дональд Трамп объявляет о том, что США выиграли очередную войну, по факту не выиграли, не войну, а проиграли. Вообще, это вполне реальная попа-боль. Двое американцев подали иск в суд против компании Mercedes в связи с тем, что шильдики AMG, врезанные в подушки сиденья, вызывают ожоги.
2: Но только после того, как они раскаляются на солнце.
1: Да, шильдики металлические.
2: Автомобиль стоял, видимо, на солнце долгое время. Эти умники залезли в автомобиль, и, может быть, они без штанов залезали?
1: Ну, вариант. Значит, один из этих самых американцев, голым задом севший...
2: Ну, или не голым.
1: За руль AMG. Короче, предоставил заключение дерматолога, где ожог описан как AMG-shaped. Ну, в смысле, ожог в форме шильдика AMG.
2: То есть он теперь у него навеки вечные. Ну, по-моему, и AMG должен ему доплатить за как эту рекламу.
1: Ты хочешь сказать, что он будет показывать голую жопу?
2: Я не знаю. Все может быть. Но если он умудрился сесть с голой туда, в автомобиль.
1: Короче, хихоньки-хахоньками мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула.
1: Вместе с нами Игорь Мажорет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
3: Доброе утро. Веселюсь вместе с вами, потому что раньше клеймили лилию, делали, значит, потом в России делали вор-убийца на лбу. А тут будет на спине, не знаю, или ниже спины, зеркальное клеймо AMG. Это любопытно. Такого я еще не видел. Хотя, в общем, это не самое противное клеймо. Это лучше, чем вор-убийца.
8: Форсаж дня.
2: Но ведь наверняка выиграют суд. Они там такие судяги в этих штатах.
1: Потребительский терроризм называется. Да. А тут пришло из Соединенных Штатов.
3: Да, похоже на то. Ну и компании придется отзывать все 100 автомобилей или 200 AMG, чтобы каким-то образом заменить буквы металлические на какие-нибудь, я не знаю, силиконовые, которые не обжигают жару. Вряд ли те люди, которые это украшение дорогостоящее делали, подумали, что автомобиль будет стоять часами на каком-нибудь солнце, на 30-градусной жаре. Вряд ли подумали. Ну, бывает.
1: Ладно, давайте вернемся в нашу родную страну. У нас тут любопытное предложение созрело в Госдуме. Очередная предвыборная вроде бы фигня, но зерно разума, как мне кажется, в этом есть. Значит, Госдума предложила ввести новые форматы автомобильных номеров. У нас же сейчас как? 3 буквы, 3 цифры. И емкость вот эта номерная, она периодически подходит к концу, и приходится каким-то образом втискивать дополнительные циферки в код региона. Для того, чтобы, ну, как бы, номера либо были не дефицитными.
2: Либо дополнять код региона другими цифрами.
1: Вот-вот-вот.
2: Больше 3 ты уже никогда не втиснешь.
1: Угу. И вот предложение Госдумы. А давайте мы сделаем 4 буквы и 2 цифры. Ну, просто потому что букв больше используется в номерах, чем цифр. 4 буквы и 2 цифры дадут больше вариативности, больше разнообразия.
2: Слушай, им там что, заняться нечем? Я не понимаю, какое ты зерно там здравое нашел в этом. Разберутся, господи, без Госдумы люди, как видоизменить номера, если все закончится. Что нам по этому поводу? Что мы сэкономим? Для чего нам-то этому это нужно? Может быть, я не так смотрю на проблему, Игорь? Поясни.
3: Ну, в общем, понятно, что сейчас Дума не работает. Она сейчас активно занимается предвыборной агитацией, потому что большинство депутатов хотели бы и дальше продолжить там работу. Ну вот, последние дни они фонтанируют какими-то предложениями, в том числе направленные на автомобильную сферу. Во всяком случае, вот мы сегодня еще, наверное, обсудим с вами 2 предложения целых, связанные со штрафами для автомобилистов. Ну и теперь с номерами. Вот показать, какие мы молодцы, как мы заботимся о наших братьях-автомобилистах, тем более, что это 50 миллионов человек, то есть больше, если говорить об избирателях, то это больше половины всех избирателей, людей, которые имеют у нас возможности голосовать. Ну, не знаю, насколько вот эту инициативу оценят избиратели. Тут надо скорее посчитать статистикам и сказать, насколько это действительно увеличит емкость номерного фонда и стоит ли. Наверное, какие-то предложения, может, и интересные, но вот сейчас как-то, мне кажется, не очень все это актуально. Сейчас обсуждают в сообществе совершенно иные вещи, а как-то вот изменение чуть-чуть номерных знаков, больше букв, меньше цифр. Да кому это сейчас интересно, если честно говорить? У народа или думы какие-то о том, как бы немножко денег побольше заработать, потому что продукты дорожают, машины дорожают, либо отдохнуть август, самый отпускной месяц в году. Кстати, это видно и по статистике продаж. Я смотрю, недельная статистика. За прошлую неделю значительно рынок упал. То есть в августе, как по традиции, народ меньше думает о покупке машины, а больше как бы полежать на пляжу.
2: Ну, в общем, я с тобой целиком и полностью согласен. В общем, какая-то галиматья, если честно, непонятно зачем.
1: Идея на вырост.
2: Ну, идея гениальная. Гениальная идея обычно на вырост. Гениальные.
1: На тот случай, когда у нас все-таки закончится номерной фонд, и справа в номерной знак уже будет не втиснуть вот эти самые 3 цифры.
2: Разберутся. Мне вообще фиолетово, какой у меня госномер висит. Главное, чтобы у меня было... Куда этот госномер вешать, чтобы у меня был автомобиль?
1: Так, вот-вот. И смотрите, еще один момент, вполне ничего себе немаловажный. Эта реформа системы обозначения номеров, когда это перезапуск идеи продажи автомобильных номеров. Ну, то есть просто если у нас появятся новые номера, принципиально новые номера из 4 букв и 2 цифр, ну, у нас не будет уже развешанных красивых номеров, которые уже как бы не снять. И они уже не будут в продаже. А вот если мы вводим новые номера, значит, это же сколько красивых сочетаний можно будет продать.
2: Ладно.
3: Ну, в общем, наверное, есть, но пока вот весь замечательный закон про продажу красивых номеров в очередной раз застопорился. Он у нас вообще возникает, Феникс из пепла, и пропадает примерно раз в 2-3 года.
1: Ждем. Но у нас новая дума. Уже через месяц. Нет, через полтора. Да. Еще одна идея, помянутая Игорем, это что у нас там со штрафами? Вернуть 50-процентную скидку на автомобильные штрафы. У нас же сейчас 25%, да?
2: Да. И штрафы повысили, и скидку уменьшили. Тут хотя бы скидку увеличьте. Вот тут, понимаете ли, действительно, хотя тоже чистой воды профанация, никто это не сделает, но тут хотя бы приятно.
1: Ну, просто потому что, извините, у нас с прошлого года, если мне не изменяет память, у нас, значит, 75% собранных штрафов остается в регионе, а 25% уходит федералам. Собственно, вот это повышение, общее повышение автомобильных штрафов было затеяно для того, чтобы у федералов появилась возможность откусить те самые 25%. И нет, федералы не откажутся от своей доли этого пирога.
3: Слушайте, ну у нас, я так понимаю, в правительстве довольно плохо с математикой. Вот реально плохо, потому что я смотрел цифры по этому году, вот ввели с прошлого года новые штрафы, а сборы, они, недовольство у людей появилось, а сборы они практически не увеличились. Потому что народ понял, что платить надо будет больше, нарушать стал меньше. И тут же надо смотреть не только на тупую математику, 2 плюс 2 равно 4, а посчитать, а как люди будут реагировать на это, а собираемость и как изменится и так далее. У нас очень много говорят о том, что давайте повысим налог, и от этого всем будет хорошо. Ну, за последнее время несколько налогов повысили и штрафов повысили, только вот в бюджете хорошо не стало. Он у нас по-прежнему дефицитный. Вспомните, что и утильсбор повысили, а рынок упал. Тут же говорили, ух, мы как соберем триллиарды какие-то и квадриллионы. Ребята, надо считать реально с применением нынешней ситуации в экономике, в обществе и так далее. Так что, я думаю, инициатива красивая, она мне очень нравится, но она не пройдет. Так же, как другая инициатива, о которой на днях заговорили, а давайте... То есть это уже даже не законопроекты, потому что сейчас их нельзя подавать, а как бы иди, а вот давайте мы вот сделаем вот так красиво, если у человека какой-то период времени нет совсем штрафов, я, кстати, таких людей не знаю, то мы им сделаем скидку на налог транспортный и сделаем скидку на ОСАГО. Те, кто предлагает, исходят из того, что люди услышали, сказали, что какие молодцы наши будущие народные избранники, какие они умные. А подумать при этом как-то вот сложно, потому что ОСАГО мы покупаем у коммерческой компании. То есть страховая компания – это коммерческое предприятие, извините. Пусть она даже называется там Росгострах, но это все равно коммерческое предприятие. Там слово «гос» просто от прошлой жизни. Или «ингострах». То же самое, это коммерческие компании, которые вообще продают полисы в соответствии с законом и зарабатывают какие-то деньги. А им говорят, продавайте в 2 раза дешевле. Они говорят, очень хорошо. А кто нам эти деньги компенсирует?
1: Гос.
3: Кто компенсирует? Или там техосмотр, в смысле не техосмотр, прошу прощения, транспортный налог сделан в 2 раза дешевле ненарушителем. Замечательно. Только транспортный налог, он 100% идет в региональные бюджеты, идет в региональные дорожные фонды, и эти деньги... по закону направляется на ремонт содержания и строительство новых дорог в регионах, где денег на это и так мало. И вы представляете губернатора, который скажет, ребята, у нас было выделено в этом году там 10 миллионов на строительство там вот тут развязки и на подъезд там к аэропорту. А у нас этих денег уже нету, извините, мы их в качестве льгот дали. А где нам их взять?
1: Угу.
3: Ну и так далее.
1: А еще у нас дырка в бюджете...
3: Даже некрасивые, но, опять же, плохо с математикой.
1: Дырка в бюджете вызвана тем, что народ начал ездить аккуратнее, собираемость штрафов, ну, в смысле, штрафуемость снизилась. Ну вот.
3: Значит, я о чем и говорил.
2: Они еще в скором времени увеличат штрафы и уменьшат скидку, или вы вообще от нее откажутся?
1: Типун тебе на язык.
2: Да я тебе уверяю, вернуться к этому вопросу, как Госдуму выберут.
1: В общем и целом, что получается, деньги сами себя в бюджет не соберут, и в связи с этим все эти предложения, которые бурным цветом цветут в недрах Госдумы, уходящей на покой, они непроходные в принципе, да?
3: Они могут быть сколь угодно красивые, но, к сожалению, как говорят во Франции, это не про ханже.
2: Именно так во Франции и говорят. Ладно, у нас говорят иначе, но это не в эфире.
1: Мусорные корзины.
2: Ладно. Спасибо, Игорь.
1: Игорь Мажоретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» был у нас на связи. Давай, Игорь, хорошего дня.
2: Пока-пока.
8: Программа «Мой автомобиль». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
9: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Комсомольская правда.
11: Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: Об армии.
14: Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. За маневрами верховный главнокомандующий наблюдал с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Накануне президент прибыл с визитом в Южно-Сахалинск. Учения по обороне морских рубежей, островов и прибрежных территорий Дальнего Востока проходят под руководством адмирала Виктора Лиины. В акваториях Японского и Охотского морей задействовано около 60 кораблей и подлодок, 30 самолетов и вертолетов морской авиации, а также больше 13 тысяч военнослужащих.
8: О важном.
14: Локальный режим ЧС введен на территории Геленджика из-за атаки ВСУ. В результате ранены 3 человека, двое из которых госпитализированы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. После атаки в Новороссийске прекращена подача воды. Повреждены магистральные трубопроводы, сообщила автономная теплоэнергетическая компания. Там добавили, что холодная вода была необходима для стабильной и безопасной работы оборудования. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что несколько сотен украинских дронов ночью атаковали гражданские объекты и дома в регионе. В Новороссийске погиб ребенок, пострадали 8 мирных жителей.
8: О Ближнем Востоке.
14: Плата за проход через Панамский канал поднялась до рекордного уровня. На ежедневных аукционах стоимость превысила $1 миллион. Этот показатель был установлен на фоне падения уровня воды и резкого увеличения спроса на маршрут после закрытия Ормузского пролива, пишет Financial Times. Средняя стоимость прохода в августе выросла в 16 раз по сравнению с прошлым годом.
8: О регионах.
14: По поручению Владимира Путина на Дальнем Востоке могут расширить квоты по программе «Доступное арендное жилье». Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что поддержка инициативы президента позволит сделать жилье доступнее. Врачи, учителя, инженеры или молодые специалисты смогут снять хорошую квартиру по приемлемой цене. Благодаря программе «Доступное арендное жилье» появляется возможность удерживать нужных краю специалистов, привлекать новые кадры и создавать условия, при которых люди будут выбирать Хабаровск край для жизни и работы. Воспользоваться льготной арендой могут участники СВО, сотрудники предприятий ОПК, врачи, педагоги, работники культуры, социальной сферы и спорта, молодые специалисты в возрасте до 35 лет.
12: А солнце.
14: Жители России сегодня смогут увидеть полное солнечное затмение. Луна закроет почти 80% солнечного диска. Процесс начнется в 19:59, а пика достигнет примерно в 20:50. Евгения Глинская, служба информации.
15: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Несколько сотен БПЛА ВСУ ночью атаковали гражданские объекты и дома в Краснодарском крае. Более 40 стран выступили совместным заявлением о баллистических ракетах. О чем оно? Спецпосланник президента США Стив Уитков поблагодарил Владимира Путина за освобождение из тюрьмы Роберта Гилмана. Эти и другие новости подробнее. А подробнее в ближайшие минуты в нашем эфире. Начнем с того, что средства ПВО уничтожили над Россией 502 украинских дрона ночью 12 августа. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. Особенно досталось Краснодарскому краю. Губернатор Вениамин Кондратьев в среду сообщил, что несколько сотен БПЛА ВСУ ночью атаковали гражданские объекты и дома региона. И в результате этой атаки в Новороссийске погиб 8-летний ребенок. Еще 8 человек получили ранения, и все пострадавшие госпитализированы. Среди раненых также есть один ребенок. Подробности у корреспондента радио «Комсомольская правда» в Краснодаре Варвары Верминской.
16: Массированной атаке БПЛА подвергся Краснодарский край. Регион попал под удар киевского режима. Ночью 12 августа запущено несколько сотен беспилотников ВСУ. Атаку отражали в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. В очередной раз удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей. К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. В Новороссийске погиб 8-летний ребенок. Губернатор поручил главе края Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь родным погибшего ребенка. Еще 8 человек, включая ребенка, в Новороссийске пострадали. Всем оказывают помощь в больнице города. Если потребуется, пострадавших переведут на лечение в краевые медучреждения. В Восточном и Приморских округах Новороссийска развернуты пункты временного размещения. В них находится почти 90 жителей домов, поврежденных обломками БПЛА. Пункт размещения находится в школах. В Первомайском развернут пункт временного размещения развернут в школах. Также сообщается об одном пострадавшем в поселке Волна Темрюкского района. Обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Врачи оказали всю возможную помощь, но спасти мужчину не удалось. В Анапе обломками БПЛА поврежден жилой дом. Пострадали 2 человека, но госпитализация не потребовалась. Тем временем известно о повреждениях на территории города Новороссийска. Обломками БПЛА попали в 21 жилой дом, включая многоквартирный, и на 4 предприятия. Муниципальная комиссия начинает оценку повреждения зданий в ближайшее время. Утром движение транспорта в Новороссийске ограничили из-за падения обломков беспилотников. В результате атаки БПЛА произошло обрушение наземного путепровода. В Анапе пострадали 2 местных жителей, еще 2 человека в Геленджике. В Геленджике ввели локальный режим ЧС после падения обломков БПЛА. В районе Голубой бухты повреждены около 20 домов. 3 здания полностью разрушены, жильцов пострадавших домов эвакуировали. Варвара Верминская, «Комсомольская правда», Краснодарский край.
15: Еще одна тема. Более 40 стран выступили совместным заявлением о баллистических ракетах. Группа из 4 десятков государств выступила с заявлением, в котором потребовала от всех стран, особенно ядерных держав, предоставлять предварительные уведомления о пусках баллистических ракет и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. Эту тему мы обсудим с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков с нами на прямой связи. Константин Валентинович, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
15: Константин Валентинович, можете объяснить нашей аудитории, что началось, почему вдруг, как гром среди ясного неба, вот эта обеспокоенность и вот эти, ну, просьбы, требования, я не знаю, как их назвать, потому что до этого момента такого не высказывалось, и вдруг резко захотелось. Чем это обусловлено, на ваш взгляд?
17: Это обусловлено резким обострением международной напряженности. Риск возникновения военного конфликта резко возрос. Особенно это было видно на фоне ударов Ирана по территориям арабских, ну, по американским базам и Израилю, а Израиля по территории Ирана. И, естественно, учитывая, что все эти военные конфликты начались без того, что американцы начали эти удары внезапно, без объявления войны, вот все это, естественно, вызывает тревогу. В этих условиях появление старта даже небольшого числа ракет во время учений, например, могут вызывать тревогу. Что касается баллистических ракет, то они несут ядерный заряд. Даже одна такая ракета, имеющая 4-10 боеголовок, способная страну среднего размера практически, ну, если не уничтожить, то нанести абсолютно ущерб, после чего эта страна, как организованная сила, прекратит свое существование. Вот. Поэтому... Естественно, желание, чтобы заранее знать, что это не является боевой пуск, а это просто пуск, так сказать, в рамках учений или испытательный какой-нибудь, желание появилось предупреждать. Но надо иметь в виду еще важный момент, что между Россией и Соединенными Штатами Америки существует договор. Ну, вернее, он существовал, СНВ-3. Вот. В рамках этого договора и всех предыдущих существовало положение об обмене предупреждениями о баллистических ракет. Вот. И подобные требования строго соблюдались. Теперь, по всей видимости, вопрос о необходимости возможности получения предупреждения о стартах баллистических ракет поступило и от других стран, поскольку они тоже беспокоятся о своей судьбе и хотели бы знать, что это пусть и не являются боевыми. Поэтому, я думаю, вот этим обусловлены вот такие вот требования.
15: Я вижу, что там Соединенные Штаты в списке, еще ряд стран, Украина, кстати, также присутствует, да, и вот это очень интересно, требование же ведь предварительно уведомлять за 24 часа о пусках межконтинентальных баллистических ракет, БРПЛ и ракет-носителей. Но при этом среди стран, которые это подписали, не только Россия отсутствует, но еще и Китай. А что стало поводом вот такой возни? Многие пишут, что, возможно, это пуск Китаем 6 июля 26 года, но вот в этом году, да, там атомная подлодка типа «Дзынь» запустила БРПЛ, там больше, чем на 7 тысяч километров по акватории в районе Науру и Тувалу. Вот это может быть, и зачем тогда это Штатам, и почему Китай не поддерживает такие требования?
17: Ну, это инцидент, который, собственно, и послужил спусковым крючком для выставления этого требования. До этого и Китай, и КНДР регулярно пускали ракеты, не поняв, особо не предупреждая, или предупреждая, то за достаточно короткое время. Вот. Поэтому это был инцидент, видимо, возможно, это стало инцидентом. Хотя, с другой стороны, я хочу заметить, что такой договор, который подписали сразу 40 стран, он просто так на пустом месте возникнуть не мог в течение 1-2 дней. Работа, очевидно, на эту тему велась достаточно длительное время, минимум несколько лет. Я так могу сказать, если говорить о дипломатии, вот в этой сфере, чтобы все остальные подписали это все дело. В смысле, наша консультация была провести с этими странами, готовы ли они это подписать или нет. Вот простой пример. Тройственный союз, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, они подписали вот сейчас, что сейчас, 26 года, этот договор о возникновении формирования этого блока. И многие связывают его с атакой на Иран. А сейчас выясняется, что работа по созданию этого блока началась еще в 24 году. То есть это была долговременная, взвешенная позиция руководства этих стран, которые создали вот такой военный блок. То же самое касается и вот такого заявления. Конечно же, это достаточно длительная работа была. Вот, и речь идет о годах.
15: Угу. А, еще один момент. А можете вот популярно объяснить, чего хотят Штаты и эти 40 стран? То есть они, по сути, хотят, я так понимаю, знать не только шахты, из которых могут совершены пуски, да, но и мобильные пусковые установки, включая подводные лодки. Да? И еще им надо обязательно рассказать, как и чем будет производиться вот этот выстрел, с позволения сказать, да, чтобы туда загодя за 24 часа подвести самолеты-разведчики, чтобы вообще все понимать, даже если испытывают какое-то новое оружие, чтобы быть в курсе. Но кто ж на это пойдет, если это так?
18: Ну, начнем с того, что я уже говорил, что у нас было и действовало положение в рамках СНВ-3, в рамках которого мы предупреждали Соединенные Штаты Америки о наших учебных пусках баллистических ракет, других видов ракет за месяц. Не за 24 часа. Вот. Значит, то, что сейчас известно, то там речь идет о том, что нужно определить старт ракеты, откуда она стартует, куда она должна полететь, даже не куда она должна полететь, а направление полета, вот, и все. То есть, в общем-то, небольшие данные. Современные средства отслеживания телеметрии, то есть траектории полета ракеты, позволяют отследить направление полета ракеты и вероятность точки приземления. Поэтому это не очень большая проблема. Во всяком случае, конечно же, речь идет о развитых странах. Таких
15: а старых, если пуск с подводной лодки осуществляется, которая скрытно в океане идет и таким образом себя дезавуирует?
18: Значит, скрытность подводной лодки при пусках ракет, когда речь идет об учебных пусках, она не соблюдалась и не соблюдается никогда до сих пор. Потому что, еще раз я говорю, мы заранее предупреждали об этих пусках. Вот. Что касается районов, из которых будут пускать подводные русские ракеты свои, баллистические ракеты, с началом реальных военных действий ядерным оружием, то эти районы не раскрываются. Учебные пуски происходят из тех районов, которые известны хорошо, вот, которые заранее предупреждают о запрете движения.
15: Понятно. Да. Константин Валентинович, спасибо вам большое. Это Константин Сивков был с нами на прямой связи. Благодарим вас. Спецпосланник президента США Стив Уитков поблагодарил Владимира Путина за освобождение из тюрьмы Роберта Гилмота. Подробности через 2 минуты.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
20: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил 2 пиццы с доставкой.
22: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП.
15: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. Еще одна новость. Спецпосланник президента США Стив Уитков поблагодарил Владимира Путина за освобождение из тюрьмы Роберта Гилмана. Уитков отметил личную вовлеченность российского лидера в это дело. В социальных сетях Уитков выразил благодарность, в том числе от лица госсекретаря Марка Рубио и спецпосланника президента Джареда Кушнера. Суд, напомню, в октябре 24 года приговорил бывшего американского морского пехотинца Гилмана к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы. Он неоднократно применял силу против российских правоохранителей, и через полгода наказание ужесточили до 8 лет 1 месяца колонии строгого режима. И еще одно дело касалось двух эпизодов применения насилия в отношении сотрудников СИН, после чего срок вырос до 10 лет и 1 месяца. А давайте-ка мы это обсудим. У нас на связи политолог, автор канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. Марат Фатович, приветствую вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Марат Фатович, можете вообще рассказать нашей аудитории, что все это значит, вот это долгие предварительные просьбы к Владимиру Путину, чтобы отпустить этого морпеха Дебашира, и почему мы на это пошли, ну, вообще, все, что можно по этому поводу рассказать, я не буду задавать дополнительные вопросы, чтобы, ну, таким образом вас немножко не сбивается с ответа.
0: Хорошо. Первое, что необходимо отметить, это бывший американский военный, который нахулиганил в поезде под Воронежем. И когда его задерживали, он подрался с нашими полицейскими. Его осудили, посадили. И он там еще стал драться и с сотрудниками ФСИ. Ну, то есть он посчитал, что он где-нибудь в Японии и может себя так вести. Но важные обстоятельства. Он не воевал против нас за Украину. Это крайне важно. Это просто хулиган. То, что его отпустили, тонкий дипломатический ход наших властей, президента Путина, это подарок президенту Трампу перед выборами в Конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года. В Америке любят такие счастливые истории, что Трамп, он сейчас всем расскажет, я освободил нашего американского военного, который должен был отсидеть 10 лет, и вот я такой крутой парень, русские меня послушались. И это, конечно, добавит голосов однозначно республиканцам и сторонникам Трампа. То, что это сделано сейчас, тоже очень тонкий момент, потому что переговоры по Украине зависли. Мы с вами знаем, что ездил Зеленский, там просил что-то, ракеты и так далее. И параллельно с этим мы узнали, что должен Уитков и Кушнер опять прилететь в Россию для возобновления переговоров. То есть это еще такой хороший фон этих событий для вот этого переговорного процесса.
15: Угу. Ну, ведь что интересно, да, это освобождение Гилмана, насколько я понимаю из официальных источников, без зеркального обмена, и многие говорят, что это впервые за четверть века происходит, там, по-моему, 26 лет назад подобное было, и в связи с этим возникает тоже несколько вопросов. С одной стороны, понятно, вы только что об этом сказали, что это некий подарок. С другой стороны, в прошлом году тоже что-то подобное было, да, потом был Анкоридж. И вот спустя год мы говорим, что это не сработало. Сработает ли этот подарок? Или дареному коню в зубы не смотрят, мы просто дарим и ничего за это не хотим?
0: Нет, нет, конечно, нет. Во-первых, те обмены, это традиционно было, что кто-то связывался со шпионской деятельностью. Или, как помните, мы меняли, отдавали баскетболистку, которая была задержана с наркотиками.
15: Да.
0: Американская баскетболистка. Соответственно, мы получали там тех людей, которых мы пытались вызволить именно по силовой такой ветке нашей власти. А здесь это не подарок, это жест доброй воли, что мы не всегда вот настолько рациональны, да, и настолько циничны, что мы вам человека, вы нам человека. И в этом-то вся и ценность этого хода. И в этом-то и, так сказать, знаете, такая заложенная, что называется, ну, такое обязательство. То есть в какой-то момент наш президент может сказать: а помнишь, Донни, я сделал вот так и ничего у тебя не просил. В дипломатии крайне редко складывается такая ситуация, но вот сейчас именно так она и выглядит.
15: Угу. Ну и на ваш взгляд, означает ли это, есть ли какая-то надежда, что некий новый раунд переговоров, зависших вокруг украинского конфликта, будет и будет успешным хоть сколько-нибудь?
0: Знаете, для нас ценно, чтобы американцы оставались, ну, как минимум, в той же позиции в части продажи вооружения Украины, как происходит сейчас. Там мы явно переламываем. Явно это новая стратегия, которую реализуют наши вооруженные силы, она ведет к победному результату. Поэтому даже если они просто замрут, организуют переговорный процесс, который ни к чему не приведет, это просто будет сохранять жизни наших солдат и сохранять наши гражданские объекты в России.
15: Понятно. Марат Федорович, я благодарю вас за ваши комментарии в нашем эфире. Марат Баширов, политолог, автор канала «Политджойстик» и профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Вот, к слову, новости сегодняшнего утра. Переданный Соединенным Штатам Роберт Гилман сильно болен, ему надо продолжить лечение. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Ирина Бражникова. Сейчас он уже может сидеть, сообщает Бражникова, и немного разговаривать. То есть я вообще напомню, что Роберт Гилман – это бывший американский морской пехотинец, уроженец Польши, кстати, приехал в Россию в 22-м году, у него была туристическая виза, и якобы хотел учиться и даже получить гражданство Российской Федерации, но был осужден на 4,5 года за дебош в поезде и нападение на полицейского. Ну а в колонии он опять нарушил закон – и в результате срок ему был увеличен до 10 лет. И вот 11 августа накануне Гилман был помилован Владимиром Путиным и отправлен домой. А официальная мотивировка — освобожден по гуманитарным соображениям в качестве жеста доброй воли. Но это решение и Трамп приветствовал, и Марко Рубио. Но и раньше была информация, что этот вопрос обсуждался на последней встрече госсекретаря США и министра иностранных дел России в Маниле. Но я не могу сейчас найти официальные выкладки. Да, надеюсь, что ничего вам не соврал. Полисы ОСАГО подорожают этой осенью. Центральный банк России скорректировал алгоритм расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей в рамках ОСАГО. Обновленные нормативы начнут действовать уже в сентябре. Инициатива регулятора направлена на то, чтобы суммы страховых выплат точнее соответствовали реальным расходам автовладельцев на починку машин. Далее с этим сюжетом на эту тему Юрий Кораблев.
4: Средняя стоимость ОСАГО в целом по стране за апрель-июнь составила 7,5 тысяч рублей, рассказали в Российском союзе автостраховщиков. По сравнению с первым кварталом она практически не изменилась. Однако цена полиса резко подскочила для аварийных водителей сразу на 10%, до 37 тысяч рублей, подсчитали в одном из онлайн-сервисов, который помогает сравнивать стоимость ОСАГО у разных компаний. Там проанализировали данные 2 300 000 пользователей. Аварийные автовладельцы традиционно первыми ощущают на себе колебания цен на ОСАГО, потому что страховщики справедливо ожидают убытки именно от таких автовладельцев. И когда ситуация с убыточностью ухудшается по любым причинам, страховщики существеннее всего поднимают тарифы именно для них. В свою очередь это позволяет сдерживать цены для аккуратных клиентов. Для других категорий цены действительно изменились меньше. При этом начинающие водители почти не ощутили подорожания. Для них цена изменилась менее чем на 1%, в среднем составила 20 тысяч рублей. Подорожание ОСАГО, особенно для аварийных водителей, прежде всего связано с внесением Центробанком изменений в единую методику расчета, пояснил радио «Комсомольская правда» директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
5: Внесены изменения, которые приведут к тому, что конце сентября месяца справочники вырастут примерно на 8-10%. Соответственно, страховые компании, безусловно, закладывают, что выплаты, начиная с сентября, также вырастут на те же самые 10%, и понятно, что закладывают это в страховую премию. При этом мы тоже традиционно всегда за этим следим, мониторим и видим, что когда происходит какое-то качественное улучшение в системе ОСАГО, то это неравномерно сказывается на автовладельцах, на страхователях. Люди, водители, которые более спокойно, качественно водят транспортные средства, не попадают в ДТП, для них премия вырастает меньше, а аварийные водители, для них она вырастает действительно побольше. Вот, и поскольку ожидаем, что с сентября месяца там средняя выплата опять продолжит расти на озвученную цифру, считаем вполне логичным, что и размер средней премии сейчас растет.
4: Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ОСАГО для страховых компаний убыточна, то есть они выплачивают по страховкам больше, чем собирают. Набиуллина подчеркнула, что выплаты по ОСАГО должны покрываться за счет страховых взносов. Она считает, что нужно уйти от убыточности этого вида страхования. По словам главы регулятора, следует усовершенствовать систему контроля за полисами, и запуск автоматизированного контроля позволит потенциально повысить доходы страховых компаний. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
15: С 1 марта следующего года банковские переводы в России могут быть заблокированы, если они осуществляются с устройств, имеющих устаревшую версию операционной системы. Мы обсудим через пару минут.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните. *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
24: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Госдумы Александр Козловский встретился с сотрудниками предприятий «Мегатрон» и «Импульс» в Великих Луках. К диалогу также присоединились депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ерышкина. Одной из главных тем стало строительство виадука, который должен связать микрорайоны Малышева и Гагарина. Проектно-сметная документация на объект протяженностью 890 метров уже разработана. Теперь необходимо решить вопрос с финансированием строительства. Поскольку проект масштабный, для его реализации потребуется привлечение федеральных средств. Работа в этом направлении уже ведется.
1: В Великих Луках появились новые интерактивные формы. В реализации проекта приняли участие активисты территориального общественного самоуправления. По их инициативе и с учетом предложений жителей в городских зонах отдыха появились новые объекты, которые будут интересны детям и семьям. В Петровском парке арт-объект дает возможность послушать 12 песен о любимом городе. Чтобы мелодия заиграла, достаточно похлопать в ладоши. В сквере возле музыкальной школы имени Мусоргского установили скрипичный ключ и вежливый фонарь, работающий от рукопожатия. Обновление общественных пространств приурочено к 860-летию Великих Луг. Качество работ проверили в рамках партийного контроля «Единой России». Семья Волковых-Ивченко из Великих Луг представляет Псковскую область в Красноярском крае на Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд. По завершению двух дней соревнований великолучане показывают хорошие результаты. Валентин Волков занял первое место в дисциплине «Наклон вперед из положения стоя» и первое место в подтягивании «Извиса на высокой перекладине». Он стал чемпионом в многоборье по всем возрастным категориям среди мальчиков.
2: О валютах.
1: Доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, юань 12 рублей 18 копеек.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
15: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Приветствую всех. И еще одна новость. С 1 марта 2027 года банковские переводы в России могут быть заблокированы, если они осуществляются с устройств, имеющих устаревшую версию операционной системы. Давайте сразу с этого оттолкнемся и начнем обсуждение. У нас на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин. Ильдар Викторович, я приветствую вас. Здравствуйте. Да, Ильдар Викторович, ну вот давайте все-таки объясним нашей аудитории, потому что многие очень сильно переживают, услышав заголовок этой новости. Что, на ваш взгляд, означает формулировка «банковские переводы могут быть заблокированы, если устройство имеет устаревшую, ну или неликвидную версию операционной системы»? Означает ли это, что если человек там с 2022 года не обновлял свой гаджет и не устанавливал, допустим, на него от компании Apple новые версии операционной системы, чтобы что-то не вышло, да, что теперь он не сможет переводить деньги так же быстро, как переводил до сих пор?
9: Знаете, у нас сказочным образом преобразуются многие инициативы, и это инициатива, которая связана с тем, что государство запрещает банкам переводить деньги, если у вас на устройстве обнаружено вредоносное программное обеспечение. На сегодняшний день нет технического регламента, нет понимания, как это будет делаться. Нужно согласие на проверку вашего устройства. То есть вы должны заключить дополнительное соглашение с банком. И это одна из инициатив, которая широко захватывает не только банки, но и операторов связи. То есть в теории мы должны знать, что если мы все делаем как пользователь правильно, наши деньги исчезли, тогда банк или оператор связи нам все это компенсирует. И вот здесь мы приходим к тому, что обновление программного обеспечения, то есть своевременная версия, которая стоит у нас на устройстве, она становится одним из критериев. Если вы пользуетесь старым Android, старой версией iOS, старой версией Windows без патчей безопасности, то это будет, собственно говоря, причиной для отказа в любой компенсации рассмотрения ваших жалоб. Но сами переводы вы сможете осуществлять, тут нет никаких опасностей. Другое дело, кому вы будете переводить деньги и как.
15: Угу. То есть, я вот сразу, хорошо, что вы упомянули Windows, ведь на компьютере может быть установлена, скажем так, последняя операционная система со всеми патчами, со всеми заплатками, но там может быть вирус или троян. А как это определить?
9: Никак. Ну, то есть, по сути, мы сегодня принимаем ряд законов, которые принимаются и отдаются банкам и операторам. Вы придумайте, как их выполнить, а дальше уже будем разбираться. То есть, по сути, для... Ну, это же популизм. Звучит как? Вас обманут мошенники, и банк или оператор вернет вам деньги. По сути, ни те, ни другие возвращать деньги не будут, потому что не существует регламента. Что такое регламент? Государство говорит банкам: вот, смотрите, вы должны проверять устройство следующим образом, технические возможности такие-то, и потом, если все совпадает, и вы проверили устройство, оно окей, вы позволяете пользователю работать с банковским приложением, с переводом денег и прочими вещами. Если не окей, но вы позволили, тогда вы несете ответственность. Вот сегодня этого регламента не существует, и, соответственно, любая организация, будь то банк, будь то оператор связи, они фактически могут придумать, что и произошло вот с последними версиями софта, условия или ряд условий, по которым они это соблюдать просто не будут.
15: А если все соблюдено, все вот эти заплатки, операционные системы в последней версии свежеустановлены, на гарантия, что деньги вернутся, есть?
9: Нет, конечно. Ну, потому что, во-первых, это доказать невозможно. Это раз. Два,

0: Производство многих видов автокомпонентов рискованным и зачастую малорентабельным. В результате Россия зависит от экспорта. При этом Китай давно превратился в один из главных мировых промышленных центров. Там работают заводы не только китайских, но и других ведущих международных производителей автокомпонентов. Поэтому из Китая в Россию поступают запчасти не только китайских, но и европейских брендов.
1: Цена автозапчастей заметно выросла с начала года, в среднем на 20-30%. И предпосылки для дальнейшего роста сохраняются. В среднем запчасти для популярных марок подорожали на 15-20%. Комплектующие прибавляют в стоимости в связи с инфляцией, усложнившейся логистикой и расходами на маркировку. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: А продажи китайских и отечественных автомобилей в России сравнялись. По данным Автостата, с начала года продажи китайских брендов составили около 300 тысяч машин, падение на 17% год-году. Примерно столько же составили продажи российских, но динамика в годовом выражении другая, рост на 35%. Самое продаваемое авто из КНР, Хавейл, около 100 тысяч штук. Следом идут Джили и Чанган. И среди российских автобрендов лидирует, конечно, Лада, чуть более 180 тысяч, а за ней расположили Tenet и Solaris. Автомобильную тему продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
3: Рекламно-информационная программа.
4: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Есть в автомобильном мире весьма живучие мифы, кочующие из поколения в поколение водителей. Например, утверждение, что на затяжных спусках движение на нейтрале экономит топливо. Слышали о таком? Увы. Но в современных автомобилях это не работает. Во времена карбюраторных двигателей миф имел под собой некоторое, пусть и весьма условное, основание. При движении на нейтрале или с выжатым сцеплением двигатель переходил на режим холостого хода. Карбюратор подавал минимально необходимую для поддержания оборотов топливно-воздушную смесь. Если же машина двигалась на передаче с отпущенной педалью газа, система принудительного холостого хода могла полностью перекрывать подачу топлива через карбюратор при определенных оборотах двигателя. Теоретически, в этих специфических условиях движения на передаче с отпущенным газом расход мог быть нулевым, в то время как на нейтрале мотор все же потреблял немного топлива на холостых. Но времена карбюраторов давно канули в лету. Современные автомобили оснащены системами электронного впрыска топлива, управляемыми бортовым компьютером. Когда вы движетесь на передаче с полностью отпущенной педалью акселератора, а обороты двигателя выше 1500, система впрыска полностью перекрывает подачу топлива в цилиндры. Двигатель продолжает вращаться исключительно за счет кинетической энергии движущегося автомобиля, передаваемой через трансмиссию. Расход топлива в этот момент абсолютный ноль. Представьте, ваш мотор временно превращается в воздушный насос, потребляя лишь атмосферный воздух. Что же происходит, когда вы включаете нейтраль или выжимаете сцепление? Двигатель отсоединяется от колес. Чтобы он не заглох, ЭБУ немедленно переводит его в режим холостого хода. А это означает, что форсунки начинают регулярно впрыскивать топливо, чтобы поддерживать заданные обороты. Расход топлива есть, пусть и небольшой, но он есть. Так что на спуске движение на передаче с отпущенной педалью газа экономит больше топлива, чем движение на нейтрале, которое требует расхода на поддержание холостых оборотов. Единственный сценарий, где кратковременное включение нейтрали может иметь смысл с точки зрения предотвращения ненужной работы двигателя, это длительное стояние в пробке с полной остановкой. В этом случае снижается нагрузка на трансмиссию и немного уменьшается расход. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
6: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
4: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: Атарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда – я

0: попробуй рап.
1: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
2: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим, фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов, просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
6: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
7: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
6: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
7: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятие тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
6: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
7: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям. Например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
6: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
7: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
6: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
7: А я вам больше скажу. Проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
6: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
7: Отличное сравнение.
6: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
7: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
6: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
7: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
6: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
7: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я ознакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функции. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
6: А что в этом уникального?
7: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
6: Про нее же очень много рассказывали.
7: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
6: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
0: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
6: То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
7: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
6: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «звездочка-125». Звонок по всей России бесплатный.
0: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
6: Но я так понимаю, что «Редунит» – это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
7: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
0: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
7: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
6: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
6: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор.
0: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
6: Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнавайте больше о комплексе «Редунит» для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Просто космос.
8: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. В детстве мы привыкли думать, что Марс – это мертвая планета. Красная пустыня, ржавые камни, застывшая тишина и лишь иногда ураганы, поднимающие пыль. Кажется, что там ничего не происходит уже миллиарды лет. Но это не совсем так. Спутники, которые летают вокруг Марса, прислали неожиданные снимки. Оказывается, поверхность красной планеты дышит, движется и меняется прямо у нас на глазах. Марс не просто существует. Он живет своей очень медленной, но удивительной жизнью. Обратим внимание на равнину, которая называется Утопия. Это огромная ровная область. На старых снимках, сделанных американскими аппаратами «Викинг», в далеком 76-м году 20 века здесь был один ландшафт, однородные красноватые пески. А теперь посмотрим на свежие фотографии с зонда Mars Express. Тот же самый участок, но разница огромная. По равнине медленно, но верно наступает темное покрывало, похожее на пепел. Оно выглядит как чернильное пятно, которое расползается по рыжей скатерти. Чтобы заметить это движение, ученым понадобилось почти 50 лет. За полвека темное пятно заметно увеличилось в размерах. Для нас это целая жизнь, а для геологии – один миг. И этот миг зафиксирован камерами. Откуда взялся этот темный пепел? Это не свежее извержение вулкана. Это древняя пуховая куртка планеты. Состоит он из минералов – оливина и пироксена, прочных темных пород, рожденных в глубинах марсианских вулканов-гигантов, например, Олимпа. Почему это интересно? Оливин на Земле быстро разрушается от воды. А здесь он лежит на поверхности миллиарды лет и прекрасно сохранился. Это доказывает, что Марс высох невероятно давно, но его внутренности до сих пор напоминают о себе. Главный вопрос – что заставляет пепел двигаться? Виновный один – ветер. Либо ветер гонит темный песок поверху, либо как метлой сдувает светлую пыль, обнажая старый вулканический слой. Оба варианта пока под вопросом, но оба доказывают активность. Марс меняется. Он не застыл намертво. Да, у него нет тектоники плит, как у Земли, и дожди здесь не идут. Но эоловые процессы, работа ветра, творят на планете свою картину прямо сейчас, в эту секунду. Кто-то скажет, подумаешь, песок сдуло. Но для науки это огромный шаг. Если на Марсе двигаются огромные массы вещества, значит, он геологически активен. А где есть тепло и движение, всегда есть вероятность сюрпризов. Марс не умер, он просто неторопливый.
3: Просто космос. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад –
9: Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
10: Российские средства ПВО за сутки сбили более 1000 беспилотников, сообщили в Минобороны. Также были перехвачены 5 реактивных снарядов системы «Хаймарс» и управляемые ракеты большой дальности «Нептун».
9: Об Украине.
10: Украина перестала наносить удары по танкерам, которые используют терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, после соответствующей просьбы вице-президента США Джей Ди Венса. Об этом пишет Financial Times. Также Вашингтон, по данным издания, попросил Киев не наносить удары по объектам инфраструктуры КТК. В итоге Зеленский согласился не наносить удары по судам, которые не принадлежат России, не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы. Газета отмечает, что в Вашингтоне были обеспокоены тем, что украинские удары еще больше дестабилизировали нефтяной рынок.
9: О судебных делах.
10: Суд отправил в СИЗО женщину, которая столкнула дочь с балкона 10 этажа. Как уточнили в пресс-службе Мособлсуда, ей предъявили обвинение в покушении на убийство дочери. При падении с 10 этажа девочка получила множественные телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. Озонбанк удалили из Google Play. Как сообщают пользователи, приложение не находят по поиску в магазине. Банк подпал под санкции ЕС в рамках 21-го пакета санкций. Ранее сообщалось, что Яндекс.Пэй удалили из App Store. В компании рекомендовали отключить автообновление на устройстве, а также режим загружать приложение, чтобы доступ к Яндекс.Пэй не пропал.
9: О Москве.
10: В центре Москвы начинается реконструкция малого каменного моста. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Мост построили в 1937-38 годах как продолжение большого каменного моста. Он соединил остров Балчуг с Замоскворечьем. В ходе работ специалисты восстановят балки, ригели, опорные стойки и плиту проезжей части, заменят гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, а также обновят покрытие и тротуары. После реконструкции мост сможет эксплуатироваться десятилетия. Работы будут идти параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной. Его возводим как раз под малым каменным мостом, добавил Собянин. Сейчас специалисты завершили монтаж пролетных строений и двух лестничных сходов с набережной ведут наружную отделку.
9: О погоде.
10: В Москве плюс 17, пасмурно, местами дождь, в Петербурге 14, выше 0, малооблачно, без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
11: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Более 40 стран выступили с совместным заявлением о баллистических ракетах. Требуют предоставлять уведомления о пусках не менее чем за сутки. Силы ПВО Украины зимой не смогут противостоять атакам Российской Федерации, пишет Берлинер Цайтунг. Откуда такие выводы? И Краснодарский край подвергся самой большой атаке с момента начала СВО в ночь на 12 августа. Подробности в ближайшие минуты в нашем эфире. Начинаем с того, что более 40 стран выступили с совместным заявлением о баллистических ракетах. Группа из 40 государств выступила с заявлением, в котором потребовала от всех стран, особенно ядерных держав, предоставлять предварительные уведомления о пусках баллистических ракет и ракет-носителей не менее чем за сутки. Вот как эту новость прокомментировал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
12: Вдруг откуда-то не возьмись, собрались сейчас 40 стран, даже 41, которые решили выработать новые правила при запуске баллистических ракет. И вот они хотят, чтобы в случае запуска баллистических ракет той или иной страной их всех оповещали. День и время запуска, место запуска, направление запуска этой ракеты, определение квадрата, куда она может упасть, ну и так далее. Я знаю, почему они побаиваются. Они очень побаиваются того, что мы внесли поправку в обновленную нашу ядерную доктрину, в которой есть один очень важный пункт. В том случае, если противник даже будет нападать на Россию обыкновенными средствами, Россия оставляет за собой право первой нанести удар по той стране, которая будет представлять для нас угрозу. От чего они больше боятся и хотят выработать новые правила игры. И мы понимаем, что нас снова хотят перехитрить, но на этот раз не получится.
11: Ну что ж, я еще раз напомню, что группа из 41 государства, как Виктор Николаевич Баранец справедливо упомянул, выступила с заявлением, в котором потребовала от всех стран, особенно ядерных держав, предоставлять предварительные уведомления о пусках баллистических ракет и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. Там США, Германия, Испания, Норвегия, 37 стран еще выступили с совместным заявлением. Они призвали государства заблаговременно оповещать о запусках межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и ракет-носителей. Текст заявления, в частности, опубликован на сайте посредства США при Организации Объединенных Наций. Вот что говорится в этом совместном заявлении. Недавняя деятельность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предотвращения конфликтных ситуаций при пусках МБР, БРПЛ и РКН. Проведение испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд без достаточного заблаговременного уведомления и предоставления деталей опасно и нарушает мир и безопасность стран, находящихся вблизи этих испытаний. Конец цитаты. Также, как мы видим, в заявлении подчеркивается, что все страны, особенно ядерные державы, должны уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет, ракет-носителей в том числе, не менее чем за 24 часа. Что интересно, в уведомлении следует указывать и класс ракеты, и окно пуска, и район старта, и планируемое направление. И отдельно в заявлении отмечена необходимость четких извещений для пилотов и моряков в соответствии с международными стандартами, в том числе в предполагаемых зонах падения. Тут написано, что устоявшиеся транспарентные договоренности об уведомлениях не ограничивают потребности стран в военном развитии или оперативные нужды. Ну, прозрачное такое, пространное, я бы даже сказал, заявление. Напротив, они снижают риск просчетов и укрепляют доверие к и демонстрируют общую приверженность безопасности. Вот это в заявлении 41 страны также фигурирует. В заявлении также подтверждается готовность работать со всеми странами по усилению и расширению рамок уведомления, а также привлекать к ответственности тех, чьи действия не соответствуют их обязанностям. Что бы это могло значить? Еще одно мнение соберем. У нас на связи военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Да, приветствую. Здравствуйте.
11: А что началось-то? Почему такие заявления вдруг начинают звучать? И стоит ли на них обращать внимание? А если будет обращать внимание кто-то, то кто?
13: Ну, вы знаете, если почитать список возмущавшихся, то это, в общем, Америка, НАТО и присутствующие при них шапки. Кстати, в том числе и даже Украина. Поэтому вопрос заключается только против кого это. А теперь открываем новости и смотрим. 12 августа Северная Корея произвела ракетный пуск в сторону Тихого океана. Соответственно, это был баллистический пуск, и была испытана баллистическая ракета. Соответственно, очень сильно обжегшись на Иране, Америке очень не нравится то, что делает Киян. Ну и, соответственно, отсюда мы отлично понимаем, против кого это заказ и кому это обращение. Причем могу сказать, что это обращение в какой-то степени попытка пощупать за причинные места нас. Вдруг Россия тоже присоединится и что-нибудь скажет на эту тему. И тем самым фактически поддержит это вроде внешне нейтральное обращение.
11: Ну, насколько мы понимаем и насколько мы видим, ни Россия, ни Китай не поддержали и не подписали. А с одной стороны, это мягко стелят, да, выглядит все логично, да, предупреждать о пуске, чтобы другие ядерные, я подчеркну, державы вдруг не приняли учение за начало Третьей мировой войны, да, и логично. Но если начать копать и разбираться и рассматривать с разных сторон, то возникают вопросы, почему это, с одной стороны, эта инициатива исходит не от России, не от Китая, не от других стран, да, Северной Кореи, там, не от Ирана уж тем более, да, а если бы они выступили с таким заявлением, оно бы было просто проигнорировано, тогда почему эти 40 с лишним стран считают, что вот эти вот, вот это нытье кого-то должно касаться, кроме них?
13: Ну, вы знаете, здесь нужно понимать, что Америка пытается производить эффект накоплений. То есть, возможно, к этому присоединится еще кто-то. Возможно, наберут еще каких-то стран. Это будет повод в ООН где-то как-то пытаться ущемить Северную Корею, надавить на Россию и Китай, чтобы они, опять же, надавили на Северную Корею. Но здесь надо, опять же, понимать одну простую вещь, что, безусловно, Северная Корея не будет обращать внимания на весь этот риск. И, с другой стороны, все делают вид, что, например, не существует так называемых транспарентных договоров. Откуда у нас хохлы знают о наших запусках как минимум за сутки? Да очень просто, потому что при запусках таких ракет мы за сутки предупреждаем США согласно тем договорам, которые были подписаны. По крайней мере, по Орешнику, по-моему, это было совершенно так. И здесь, в общем, они как-то делают вид, что такого предупреждения не существует.
11: Угу. Ну вот, если еще раз разобраться, чего западные страны хотят, да, они просят указывать класс ракеты, окно старта, район старта и направление, и давать предупреждение для авиации и флота. То есть, правильно ли я понимаю, что речь идет даже не столько про стационарные шахты с мобильными установками вместе взятые, да, а тут в основном их интересует океан, где находится в том числе и подводные лодки, из которых могут осуществляться старты вот таких ракет, а как-то, ну, я не знаю, говорить, где находится подводная лодка с баллистической ракетой межконтинентальной, вот это для них важнее. То есть таким образом они пытаются себе еще какое-то, я не знаю, преимущество, что ли, потому что все обо всем всех предупреждают в последнее время, да, и теперь вы еще и обязаны будете нам говорить, где ваша подводная лодка, чем она будет стрелять, когда, во сколько, в каком направлении. А мы за ней посмотрим. У нас же спутники есть, мы их переориентируем и все просканируем. Так получается.
13: Ну, вы, собственно говоря, все сказали, мне уже добавлять-то особо нечего. Задача в этом случае одна – это получать упреждающую разведывательную информацию. Поскольку Северная Корея абсолютно закрытая страна, разведисточников на ее территории нет, соответственно, действительно определить реальные параметры того, что испытывается, опять же, определять реальные параметры действий северокорейских подводных лодок ни американцы, никто рядом не может. И, соответственно, в этом случае очень хочется, чтобы они сами себя, как это любят говорить на блатном языке, закладывали. Вот в этом случае такое обращение.
11: А Соединенные Штаты, я так понимаю, довольно много запускают межконтинентальных баллистических ракет и на испытаниях, и по-всякому, да, и, по-моему, они являются страной-лидером по этим пускам. Так чего же они хотят-то? Может быть, они сами тоже будут предупреждать? Или они и предупреждают об этом?
13: Нет, они нас предупреждают о баллистических пусках ракет типа межконтинентальные, баллистические, неважно откуда, они обычно всегда предупреждают, так же, как и мы. Ну, предупреждаем, что, допустим, на учениях Тихоокеанского флота мы будем производить из такого-то квадрата запуск, скажем там, для испытаний техники. То есть это все как бы происходит. Для американцев, еще раз говорю, проблема одна – это Северная Корея, о которой они не знают практически ничего. Видя, как успешно северокорейские ракеты сейчас себя показывают, например, ну, по крайней мере, по утверждению украинцев, на украинском фронте, они все больше начинают думать о том, как бы, в общем, попытаться нейтрализовать вот эту северокорейскую угрозу.
11: Угу. Спасибо большое, Владислав Владиславович. Это Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай», был с нами на связи. Я только добавлю еще два штриха к этой картине. Силы ПВО Украины зимой не смогут противостоять атакам Российской Федерации, пишет Берлинер Цайтунг. Киев, потому что столкнулся с дефицитом ракет-перехватчиков из-за истощения запасов Запада. Ну а Польша пишет, что производство ракет «Патриот» на Украине – это политические фантазии, оторванные от реальности. Вот такая ситуация. Краснодарский край подвергся самой большой атаке с момента начала СВО в ночь на 12 августа. Сильнее всего пострадал Новороссийск. Через 2 минуты подробности.
9: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Каждую секунду Солнце становится легче на 4 миллиона тонн. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
11: Продолжим обсуждение главных тем дня и новостей в нашей традиционной рубрике. Сергей Григорьев у микрофона. Приветствую всех. Краснодарский край подвергся самой большой атаке с момента начала специальной военной операции в ночь на 12 августа. Сильнее всего пострадал Новороссийск. Губернатор Вениамин Кондратьев в среду сообщил, что несколько сотен БПЛА ВСУ ночью атаковали гражданские объекты и дома региона. И в результате этой атаки в Новороссийске погиб 8-летний ребенок. Еще 8 человек получили ранения, и также среди них есть один ребенок. Все пострадавшие госпитализированы. Подробности у корреспондента радио «Комсомольская правда» в Краснодаре Варвары Верминской.
17: Массированной атаке БПЛА подвергся Краснодарский край. Регион попал под удар киевского режима. Ночью 12 августа запущено несколько сотен беспилотников ВСУ. Атаку отражали в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. В очередной раз удар попали гражданские объекты и дома мирных жителей. К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. В Новороссийске погиб 8-летний ребенок. Губернатор поручил главе края Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь родным погибшего ребенка. Еще 8 человек, включая ребенка, в Новороссийске пострадали. Всем оказывают помощь в больнице города. Если потребуется, пострадавших переведут на лечение в краевые медучреждения. В Восточном и Приморских округах Новороссийска развернуты пункты временного размещения. В них находится почти 90 жителей домов, поврежденных обломками БПЛА. Пункт размещения находится в школах, в Первомайском развернутых Пункт временного размещения развернут в школах. Также сообщается об одном пострадавшем в поселке Волна Темрюкского района. Обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Врачи оказали всю возможную помощь, но спасти мужчину не удалось. В Анапе обломками БПЛА поврежден жилой дом. Пострадали 2 человека, но госпитализация не потребовалась. Тем временем известно о повреждениях на территории города Новороссийска. Обломками БПЛА попали в 21 жилой дом, включая многоквартирные, и на 4 предприятия. Муниципальная комиссия начинает оценку повреждения зданий в ближайшее время. Утром движение транспорта в Новороссийске ограничили из-за падения обломков беспилотников. В результате атаки БПЛА произошло обрушение наземного путепровода. В Анапе пострадали 2 местных жителей, еще 2 человека в Геленджике. В Геленджике ввели локальный режим ЧС после падения обломков БПЛА. В районе Голубой бухты повреждены около 20 домов, 3 здания полностью разрушены, жильцов пострадавших домов эвакуировали. Варвара Верминская, «Комсомольская правда», Краснодарский край.
11: Всего средства ПВО уничтожили над Россией 502 украинских дрона ночью 12 августа, сообщает Минобороны. А в течение суток, по данным ведомства, российские средства ПВО сбили свыше 1000 беспилотников, 5 снарядов «Хаймарс» и ракет большой дальности «Нептун». Еще одна тема. Озон Банк удалили из Google Play. Об этом сообщают пользователи. Ранее из App Store удалили приложение Яндекс Pay. Ну а App Store, напомню, ранее удалял уже ряд российских приложений. Messenger Max и все сервисы ВК и из Google Play. Они, кстати, тоже пропадали. Ну а как долго в таких реалиях мы еще сможем пользоваться старыми гаджетами? Вопрос не праздный, потому что с 1 марта 2027 года банковские переводы в России могут быть заблокированы, если они осуществляются с устройств, имеющих устаревшую версию операционной системы. У нас на связи генеральный директор компании «Закурион» Алексей Раевский. Алексей Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
11: Вас, как эксперта по кибербезопасности, хочу спросить, означает ли вот эта новость, что с 1 марта будущего года, 27-го, люди, которые, ну, скажем так, не поставили операционную систему на свой гаджет или на ноутбук последней версии, не установлены все заплатки, это означает, что банк имеет, в общем, возможность этот перевод заблокировать на неопределенный срок, потому что из новости непонятно, насколько и как это разблокировать.
18: Ну, тут действительно из новости мало чего понятно, но сейчас, если вот более посмотреть глобально на эту проблему, сейчас собираются банки и операторы связи делать крайними за такие переводы. То есть, если клиент совершил этот перевод под влиянием мошенников или еще там что-то, или как-то его взломали, неважно. То есть собираются повесить эти все как бы расходы на банк, на банки. И банкам, естественно, это не нравится, и они не хотят этого, потому что суммы тут существенные, и каждому банку такие суммы себе записывать в убытки не хочется. Поэтому, видимо, они придумывают какие-то вот тоже нововведения и ограничения, чтобы снять с себя дополнительные риски, чтобы сделать все, чтобы потом клиент не пришел в банк и не сказал: а это не я отправил перевод, это меня взломали, и так далее, и так далее. И вот в эту же историю укладывается новость, была, по-моему, на прошлой неделе, что будут какие-то обязательно антивирусные приложения проверяться в процессе отправки переводов. Но, на мой взгляд, это все довольно-таки странно выглядит, и это существенно снижает вообще доступность банковских сервисов. Я не говорю там про кибербезопасность. Здесь кибербезопасность, в принципе, ни при чем, потому что здесь вопрос не кибербезопасности, а юридической ответственности, то есть кто несет ответственность в результате за те или иные действия. Вот. И ну, в конечном итоге, если вот так вот все будет развиваться вот в этом ключе, то, на мой взгляд, доступность банковских услуг может сильно снизиться, и в конечном итоге это все придет к тому, что нам нужно будет покупать специальный сертифицированный, защищенный программно-аппаратный комплекс, железный какой-нибудь там в железном корпусе и с тремя электронными подписями и двумя биометрическими какими-то подтверждениями отправлять переводы. То есть вот, в принципе, все идет к этому.
11: А не проще, ну, не проще, я понимаю, да, но в этой ситуации проще уйти в кэш, мне кажется, да, и носить с собой наличку, как это было 20 лет назад, ну, или 15.
18: Ну, понимаете, тут, конечно, экономические, то есть денежные потоки, экономическая деятельность, она всегда найдет какой-то путь, какую-то нишу. Это как вода, да, она все равно, ее невозможно остановить, она все равно какой-то путь найдет, либо обходной, либо какой-то еще. Либо это будет кэш, либо это будут, я не знаю, какие-то отдельные банки, либо криптовалюта, либо еще что-то. Тут мне сложно прогнозировать, я не финансовый аналитик, поэтому... Но наверняка, даже, знаете, при Советском Союзе, когда коммерческая деятельность была запрещена, и за это дело сажали, и все, все равно была коммерческая деятельность, даже с такими рисками. Вот. И поэтому я думаю, что все равно каким-то образом экономическая активность должна будет поддерживаться. Другой вопрос, что повысятся издержки на проведение таких операций. И у нас в плане производительности труда Россия и так не в лидерах мирового рынка, я бы так сказал. А если еще дополнительно каждый будет тратить в день 5% времени на то, чтобы отправлять какие-то переводы, там, не знаю, коммунальные платежи там, или еще что-то, то еще эта производительность труда снизится, и в конечном итоге, ну... российские как бы экономические показатели ухудшатся.
11: Алексей Викторович, а может быть, нас таким образом сподвигают на то, чтобы купить гаджеты последних поколений с последними операционными системами и заплатками и убрать вот эти пресловутые джейлбрейки или там, я не знаю, там рут-доступ, чтобы убрать из Android-приложений у пользователей?
18: Ну, джейлбрейками, насколько я знаю, и так мало кто пользуется. Это такая, мне кажется, очень экстремальная история для каких-то, я не знаю, прям совсем приложений уже нестандартных. Рут-доступ в андроиде, ну, тоже это из той же серии. То есть никто этим сейчас не занимается. Ну, какие-то, может быть, любители там прям, знаете, вот у кого хобби там перепрошивать вот эти все гаджеты.
11: Потанцевать с бубном. Любители.
18: Да, но все равно, но они с этих гаджетов платежи не отправляют. Это они просто, ну, вот, типа...
11: Это,
18: ну,
11: некий, знаете, полигон.
18: Там, не знаю, да? Модель там кораблика склеил и радуешься, да, но ты же на нем не будешь в море выходить. Вот из этой же серии.
11: Логично. Коротко еще успеем вот что с вами обсудить. Тут Озонбанк удалили из Google Play, Яндекс.Пэй также удалили. Означает ли это, что доступ российским приложениям в общедоступные магазины большой корпорации будет вскоре вообще запрещен?
18: Ну, этого нельзя исключать на самом деле. И вот сейчас тенденция тоже вот в эту сторону движется. Поэтому что там, как это все будет происходить, не очень понятно. То есть я понимаю, если взяли все вот российские приложения, разом как-то забанили. А вот как-то так по одному, по два, по три, ну, не знаю, почему это что-то. Может, это какой-то там торг теневой ведется кого-то с кем-то, я не знаю. Uh-huh. И это как дополнительные аргументы, да, как заложника держат там и пальцы ему отрезают и присылают по одному пальцу, да, вот в этой же серии.
11: Yeah, вот. Чужие мучения кому-то доставляют удовольствие, в данном случае наши. Алексей Викторович, благодарю вас. Это Алексей Раевский, генеральный директор компании «Закурион» и эксперт по кибербезопасности, был с нами на прямой связи.
9: Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 125 и узнайте, как это сделать. +1 125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
10: Российские средства ПВО за сутки сбили более 1000 беспилотников, сообщили в Минобороны. Также были перехвачены 5 реактивных снарядов системы «Хаймарс» и управляемые ракеты большой дальности. Также в Минздраве сообщают, что состояние 2 девочек, пострадавших из-за атаки БПЛА на Архипа Осиповку, стабильное, отмечается положительная динамика Минздрава.
9: О важном.
10: В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост конфликтного потенциала и усиление присутствия НАТО, это заявил Владимир Путин. На завершающей стадии учения Тихоокеанского флота он отметил, что российский флот в зоне своей ответственности справляется с поставленными перед ней задачами и подчеркнул, что Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда.
9: О судебных делах.
10: Суд в Москве оштрафовал Telegram на 14 миллионов рублей за отказ удалить информацию о зацеперах и экстремистских организациях, сообщает ТАСС. Также оштрафована компания Google на 7 миллионов 600 тысяч рублей за отказ удалить запрещенные приложения из магазина Google Play. Озонбанк удалили из Google Play. Как сообщают пользователи, приложение не находят по поиску в магазине. Банк подпал под санкции ЕС в рамках 21-го пакета. А ранее сообщалось, что из App Store удалили Яндекс.Пэй. В компании рекомендовали отключить автообновление на устройстве, а также режим сгружать приложение, чтобы доступ к Яндекс.Пэй не пропал. В Роспродсоюзе назвали самые подешевевшие продукты за месяц. За июль цена на помидоры снизилась почти на 13%. В ведомстве уточнили, что по итогам июля упала стоимость почти всех овощей из борщевого набора, в том числе капусты на 7,5%, картофеля на 6,7%, лука на 4,3%. В Роспродсоюзе в комментарии РИА Новости добавили, что в списке овощей, стоимость которых снизилась за месяц, также огурцы, они подешевели на 10,3%.
9: Обо всем.
10: Лежание на диване после работы повышает риск инсульта, предупреждают врачи. Особенно опасен такой отдых для тех, кто весь рабочий день проводит в офисном кресле. Организму не хватает даже минимальной физической активности, необходимой для здоровья сердца и сосудов. Постоянный сидячий образ жизни повышает риск ожирения, гипертонии и диабета, а они, в свою очередь, увеличивают вероятность инсульта, отмечают специалисты. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
11: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. Две трети поляков выступили за депортацию неработающих украинских мужчин призывного возраста. Полис и ОСАГО подорожают этой осенью, насколько и почему. И Роскосмос в среду в прямом эфире покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое будет видно с территории России. Обсудим эти темы подробнее. Начнем с того, что число взрослых мужчин среди граждан Украины, пользующихся временной защитой в Евросоюзе, за год увеличилось примерно на 15% и превысило 1 000 000 человек. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Европейской статистической службы. Всего под временной защитой находится почти 4,5 миллиона человек, которые бежали с Украины. Под временной защитой в ЕС именно столько и находятся. Это данные Евростат. Мужчины составляют 27% от общего числа. И за последний месяц число получателей временной защиты увеличилось в большинстве стран ЕС. И сильнее всего в Италии, Чехии и Германии. Снижение, кстати, зафиксировано в Польше, Бельгии и Ирландии. Ну и, кстати, поляки сейчас вообще активно выступают за возвращение украинцев на родину. Две трети граждан этой страны выступили за депортацию неработающих украинских мужчин призывного возраста. Об этом опротив высказались всего 23% опрошенных, пишет об этом местная газета «Речь Посполита». Ну, давайте обсуждать все это. Цифр нам, мне кажется, достаточно. У нас Станислав Михайлович Стремедловский на прямой связи. Станислав Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
20: Добрый день, Сергей.
11: Станислав Михайлович, ну расскажите, что происходит? Почему так меняется отношение к Украине? Или оно всегда таким и было на территории Польши? Просто об этом не принято было говорить, а сейчас опять можно.
20: Вы знаете, Сергей, я бы не сказал, что оно меняется. Вот вы привели цифры, но здесь есть свои нюансы. В основном против того, чтобы украинцы призывного возраста были на территории Польши, высказываются избиратели партии «Право и справедливость». Это оппозиционная ныне партия. И вот тоже интересный феномен, входящий в правую коалицию движение третьего пути. Это польская крестьянская партия и движение «Польша 2050». Если мы посмотрим, как голосуют, как говорят избиратели правящей коалиции, коалиция обывательская, гражданская коалиция, то они нет, они как раз против того, чтобы украинцев высылали обратно на родину. И я думаю, здесь все же это именно вот такой внутренний момент. То есть если право и справедливость за что-то, то их противники гражданской коалиции будут против. И наоборот. Так что здесь, скорее всего, все же играет речь внутреннее противостояние вот этих двух партий, «Право и справедливости» и гражданской коалиции. И украинцы здесь это просто разыгрывающий элемент. Более важный момент сейчас, как мне кажется, будет даже не сколько депортации украинцев, сколько попытки возобновить экспорт украинского зерна через польские порты Гдыня, Сечин, Свиноустье и вот тому подобное.
11: Угу. Но при этом мы видим, что противоположная чаша весов тоже не простаивает, поскольку вот свежее заявление в правительстве Польши признают значительный вклад украинцев в экономику страны, и это заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик обратил внимание на это. Это вот то, о чем вы говорите, что там есть противоборствующие стороны внутри самой Польши, да, и они преследуют прежде всего свои интересы, а вот эту украинскую карту разыгрывают так, как им нужно.
20: Конечно, Сергей, конечно. Если завтра вдруг председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский скажет, что украинцы – это лучшие друзья поляков, я вот просто не сомневаюсь, что представители правящей партии примут совершенно противоположное мнение.
11: И вот эту резню сразу все забудут?
20: Не забудут. Нет, конечно, ее помнить будут. Это все-таки такой важный электоральный фактор. Ну, украинцы, ну, как вам сказать. Вот вы знаете, если бы, ну, сейчас, конечно, у нас нет такой возможности, но вот если бы сейчас бы мы с вами приехали в Польшу, нам было бы с вами очень комфортно, потому что весь бытовой сектор, кафе, рестораны, транспорт, это же украинцы, русскоязычные, прекрасно понимают русский язык. Мы бы там себя чувствовали как дома.
11: А давно это происходит? Уже много лет, с тех пор, как 90-е начались, да? Вот этот отток пошел.
20: Ну вот я последний раз в Польше был по приглашению Министерства внутренних дел в 2018 году, и я тогда уже заметил, что, в принципе, в гостинице и в ресторанах мне очень комфортно общаться, потому что там все понимают прекрасно русский язык.
11: Ну это и в Германии было тоже там лет 10 с небольшим назад. Там, допустим, в отелях и гостиницах тоже были русскоязычные. Я потом понял, что это украинцы были, но вот тогда это было неважно. Русский понимаешь, знаешь, все свой.
20: Ну да, да, да.
11: Сейчас, к сожалению, все изменилось. Но, тем не менее, вот эти опросы, соответственно, они не говорят о голосе народа польского, да, две трети поляков выступают за депортацию неработающих украинских мужчин призывного возраста. Говорит ли это о том, что вот эти как раз неработающие украинцы на территории Польши творят всякие бесчинства, и терпение польского народа начинает заканчиваться? К работающим, я так понимаю, нет проблем.
20: Я даже не знаю, есть ли сейчас такие неработающие украинцы, потому что все же поляки, они вот в отличие от Германии, они не пошли на принцип, когда выдается пособие и можно ничего не делать. Более-менее все же они стараются украинцев задействовать, ну хотя вот там мои корреспонденты по переписке, ну там скажем в Кракове, в прочих местах, вот они мне говорят, что есть такая ситуация, знаете, вот сами украинцы у себя в польской среде, они ведут

0: вот каким-то образом влияют на такие ответы?
1: Ну вот я бы так сказал, Сергей, вот сейчас, если вы посмотрите польскую прессу и польские социальные сети, то может сложиться такое впечатление, что украинцев ненавидят постоянно, их постоянно бьют и так далее. Это не совсем так. С точки зрения статистической погрешности, я бы не сказал, что очень сильно увеличились антиукраинские настроения в Польше. Просто сейчас стало модно об этом разговаривать, стало модно об этом писать. Это такая хорошая тема, на которой можно поднять свой рейтинг, авторитет. И в данном случае партия «Право и справедливость», она сейчас этим пользуется.
0: Понятно, занимается популизмом. Я благодарю вас, Станислав Михайлович. Это Станислав Стремедловский был с нами на прямой связи. Обсудили последние новости вокруг Украины и Польши. А полисы ОСАГО подорожают уже этой осенью. Центробанк скорректировал алгоритм расчета стоимости восстановительного ремонта автомобилей в рамках ОСАГО. Впрочем, все подробности от нашего коллеги Юрия Кораблева.
2: Средняя стоимость ОСАГО в целом по стране за апрель-июнь составила 7 500 рублей, рассказали в Российском союзе автостраховщиков. По сравнению с первым кварталом она практически не изменилась. Однако цена полиса резко подскочила для аварийных водителей сразу на 10%, до 37 000 рублей, подсчитали в одном из онлайн-сервисов, который помогает сравнивать стоимость ОСАГО у разных компаний. Там проанализировали данные 2 300 000 пользователей. Аварийные автовладельцы традиционно первыми ощущают на себе колебания цен на ОСАГО, потому что страховщики справедливо ожидают убытки именно от таких автовладельцев. И когда ситуация с убыточностью ухудшается по любым причинам, страховщики существеннее всего поднимают тарифы именно для них. В свою очередь это позволяет сдерживать цены для аккуратных клиентов. Для других категорий цены действительно изменились меньше. При этом начинающие водители почти не ощутили или подорожания. Для них цена изменилась менее чем на 1%, в среднем составила 20 000 рублей. Подорожание ОСАГО, особенно для аварийных водителей, прежде всего связано с внесением Центробанком изменений в единую методику расчета, пояснил радио «Комсомольская правда» директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
3: Внесены изменения, которые приведут к тому, что с сентября месяца справочники вырастут примерно на 8-10%. Соответственно, страховые компании, безусловно, закладывают, что выплаты, начиная с сентября, также вырастут на те же самые 10%, и понятно, что закладывают это в страховую премию. При этом мы тоже традиционно всегда за этим следим, мониторим и видим, что когда происходит какое-то качественное улучшение в системе ОСАГО, то это неравномерно сказывается на автовладельцах, на страхователях. Люди, водители, которые более спокойно, качественно водят транспортные средства, не попадают в ДТП, для них премия вырастает меньше, а аварийные водители, для них она вырастает действительно побольше. Вот, и поскольку ожидаем, что с сентября месяца там средняя выплата опять продолжит расти на озвученную цифру, считаем вполне логичным, что и размер средней премии сейчас растет.
2: Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ОСАГО для страховых компаний убыточна, то есть они выплачивают по страховкам больше, чем собирают. Набиуллина подчеркнула, что выплаты по ОСАГО должны покрываться за счет страховых взносов. Она считает, что нужно уйти от убыточности этого вида страхования. По словам главы регулятора, следует усовершенствовать систему контроля за полисами, и запуск автоматизированного контроля позволит потенциально повысить доходы страховых компаний. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: И еще одна тема, которую мы обсудим. Роскосмос в прямом эфире покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое будет видно с территории России. Через пару минут подробнее.
4: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
5: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в

0: бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: Еще одна тема в нашем эфире. Роскосмос в среду в прямом эфире, кстати, покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое будет видно с территории России, сообщила госкорпорация. Солнце, Питер и Роскосмос. Смотрите прямую трансляцию частичного солнечного затмения с вершины самого высокого здания Европы. В партнерстве с Яндекс.Погодой Роскосмос покажет вот это самое затмение. Ну а наблюдательной площадкой станет Лахта-центр. Это самое высокое здание России и Европы. Это говорится в сообщении госкорпорации на платформе МАКС. Ну а 12 августа станет главным астрономическим днем в году. На небе можно будет наблюдать и парад планеты, солнечные затмения и пик метеорного потока Персеиды. Ну и по этому поводу в том числе у нас есть материал на портале kp.ru с заголовком «Загадки солнечного затмения 12 августа. Почему люди его боятся и как оно совершит кульбит во времени». Что имеется в виду? Ну, мы по этому поводу поговорим с автором этой работы, научным обозревателем «Комсомольской правды», автором телеграм-канала «На видео не видно» Евгением Арсюхиным. Евгений, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Да, добрый день, дорогие друзья. Что бы вы сказали о каком-либо явлении, которое начнется 13 августа, а закончится 12 августа, то есть действительно совершит бросок во времени назад? Но это именно нынешнее солнечное затмение. Еще что бы вы сказали о солнечном затмении, которое можно будет наблюдать в полночь? Ну, это вообще какая-то фантасмагория. И я бы на месте астрологов, конечно, сосредоточился бы на этих двух особенностях этого солнечного затмения. Но вот я читаю гороскопы и предсказания, которые коллеги делают. Я что-то там ничего про это не вижу, поэтому расскажу сам. Полная фаза начнется на Таймыре в России, восточный Таймыр, в первые минуты 13 августа. А закончится вечером 12-го, потому что лунная тень будет двигаться против часовых поясов. То есть формально на Таймыре в это время наступит уже 13-е. И формально затмение действительно начнется 13-го. Но поскольку потом Солнце через Северный полюс двинется на запад, там будет еще 12-е. Вот такая забавная штука, связанная, конечно, не с тем, что затмение реально физически перемещается назад во времени, а с тем, что, ну, вот так мы посчитали часовые пояса. Да, действительно, полная фаза будет видна на территории России. Более того, как я уже сказал, она там начнется. Но, к сожалению, восточный Таймыр – это место экстремально пустое. Там, я думаю, даже если приехать, будет негде установить штатив. Это болото, это пересеченная местность. И я посмотрел, там нет даже деревень и каких-то временных поселков. Более того, разные карты, настолько это глухие места, расходятся в той точке, где все начинается. Кто-то говорит полуостров Прончичевый, кто-то мыс Прончичевый, кто-то залив Прончичевый. Ну, естественно, существуют какие-то правильные бумажные карты, но вот открытые источники говорят так. В Петербурге будет большое частное затмение, фаза 79%. Кстати, обращу ваше внимание, что в прессе пишут частичное затмение, астрономы говорят частное затмение. Такой вот маленький нюанс. В Москве затмение будет немного видно, тоже будет частным. Оно начнется в 20 часов. Момент Солнца будет находиться уже очень близко к горизонту, успеет закрыть 5%, и в 20 часов 9 минут Солнце уже сядет. Таким образом, ну, что-то можно будет увидеть при условии идеально хорошей погоды у горизонта и идеально ровного севера, получается, западного горизонта, потому что Солнце все еще садится на северо-западе. Я хочу предупредить людей, которые будут наблюдать частные затмения, это очень опасное дело. А очки, которые солнцезащитные, лучше не применять ни в каком виде, потому что в них может отсутствовать реальная ультрафиолетовая защита, при этом зрачок глаза из-за общей темноты расширится и станет легкой жертвой солнечного ультрафиолета, который просто ваш глаз повредит, вы замучаетесь бегать по офтальмологам. Вообще не годятся ни китайские фильтры, ничего из того, что вы можете купить дешево и быстро. И нельзя смотреть даже сквозь вот эти фильтры на солнце через оптические приборы. Это вот точно нельзя делать. Причем оптическим прибором является даже видоискатель фотоаппарата. То есть вы так подметили фотоаппарат глазу, навелись на солнце, все, вы попали. Но если у вас короткофокусный объектив, вы получите зайчик, который будет долго не сходить. Если длиннофокусный, то может быть намного серьезнее. Просто закоптите стеклышко, я понимаю, что вот сейчас сказать, но включу. Закоптите стеклышко сегодня, через несколько будет у вас затмение, ну да. Ну, слушайте, ну возьмите свечу, да закоптите в конце концов. Это, по крайней мере, плюс-минус безопасно, но с оптическими приборами применять все равно нельзя. Петербургу, Мурманску, Архангельску мы искренне завидуем, там фаза очень большая.
4: А теперь давайте, пока есть немножко времени, про парад планеты и пик метеорного потока Персеиды. Это же тоже уникальное явление, особенно в одной точке времени и пространства.
5: Да, вы знаете, насчет Персеид, это действительно удивительное совпадение. В этой ночью с полуночи до 5 утра будет максимум метеорного потока Персеид. Не всегда максимум приходится на темное время суток, и это здорово. Да еще и Луны не будет, потому что Луна будет занята около Солнца. Таким образом, нас ждет действительно интереснейшее зрелище. И у Персеид длинный период действия, с середины июля по конец августа, но пик у них резко выражен, поэтому вот именно эти часы после полуночи и далее стоит наблюдать, смотреть за падающими звездами. Что касается парада планет, ну, честно говоря, его просто притянули к этим двум событиям, потому что Бог, видимо, Троицу любит. На самом деле, ну, какой там парад планет? Ну, с утра можно наблюдать Марс и Сатурн, вечером можно все еще наблюдать Венеру, да, наверное, собственно, и все. Uh-huh. А как бы никакого парада планет-то и нет. Поэтому о параде планет забудем, а вот Персеиды я советую вам не пропустить. Для этого надо найти максимально темное место. Город тоже подойдет, особенно город небольшой. Там достаточно спрятаться от фонарей. Ну, конечно, в центре Москвы засветка, она просто все выбьет, прячься, не прячься, сложно будет что-то увидеть. Многие сейчас на даче, советую отойти от фонаря, этого будет достаточно. И просто смотрите на небо. Какой-то определенной точки, куда смотреть, нет. Падающая звезда может лететь всюду. Персеиды летят от созвездия Персей, но созвездие Персей искать и знать не нужно. Вы увидите метеоры везде.
4: Евгений, огромное вам спасибо за более чем подробный рассказ и объяснение. Я еще раз проанонсирую материал, если вдруг что-то не расслышали и хотите повторить для себя, да, своими собственными глазами увидеть текст Евгения Арсюхина, то зайдите на наш портал kp.ru. В рубрике «Наука» опубликован материал «Загадки солнечного затмения 12 августа. Почему люди его боятся и как оно совершит кульбит во времени». Ну и, кстати, прямую трансляцию на сайте Роскосмоса не забудьте посмотреть. Все, в общем, обо всем подробнее Евгений Арсюхин также вам рассказал. Ну а Россия по итогам первого полугодия 2026 года впервые за два года вошла в тройку наиболее популярных направлений по числу проданных туров. Страна обошла Арабские Эмираты и заняла третье место после Турции и Египта. Можно ли доверять вот этим данным и куда в итоге россияне уже съездили и еще поедут этим летом, подробнее расскажет наш коллега Юрий Кораблев.
6: – Россия по итогам первого полугодия 2026-го впервые за два года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Online Tours. Согласно этим данным, количество поездок внутри страны увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, доля России в общем объеме бронирования выросла с 9 до 10%. При этом Объединенные Арабские Эмираты потеряли почти половину туристов. Их доля сократилась с 11 до 4%. Лидером по доле бронирования туров остается Турция. 31% бронирования против 35% годом ранее. За ней следует Египет. 29% против 24% в первом полугодии 2025-го. Россия занимает третье место. За ней следует Таиланд. Замыкает пятерку лидеров Вьетнам. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан считает это исследование не совсем объективным. По его словам, туры по России по продажам уже долгое время лидируют. Вот что он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
7: В турагентствах, да, более 70% туристов покупают туры по России. Думаю, что просто вот эта система бронирования, будем ее рекламировать, я думаю, что просто они не продают Россию в должном количестве, вот и все. А на самом деле не продают туры по России. А на самом деле туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно. И на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году. Из-за того, что есть определенные проблемы с топливом на трассах, люди начали выбирать не что-то далекое, Красавский край, Москва, Петербург, а Калининградская область, тут вполне понятно, не надо ехать машиной. У нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина это 0%.
6: Также эксперт составил рейтинг российских регионов, куда чаще всего едут россияне этим летом.
7: Номер один – Красавский край летом. Круглый год номер один – это Москва, и Подмосковье – это круглый год номер один. Петербург, да, вот на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку. Вот пятерка, она абсолютно понятная. Крым раньше входил, да, но в этом году я, естественно, Крым убрал из пятерки.
6: Средний чек поездок по России, согласно Online Tours, незначительно уменьшился с 61 тысячи рублей до 59,5 тысяч. В то же время средний чек туров в Объединенные Арабские Эмираты снизился на 8%. Было 190 тысяч рублей, стало 175. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Комсомольская правда.
10: Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
11: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
12: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
10: В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников, сообщает мэр города Андрей Кравченко. По уточненным данным, повреждены здания двух школ и колледжа. Краснодарский край в ночь на 12 августа подвергся массированной атаке БПЛА, как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Под удар попали гражданские объекты и дома в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Новороссийске. Там обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные. Погибли 2 человека, в том числе 8-летний ребенок, 13 человек пострадали.
3: О мошенниках.
10: В МВД сообщили о случаях мошенничества, связанных с предложениями приобрести топливные карты и талоны по акции. Злоумышленники размещают объявления о продаже в соцсетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных платформах. Мошенники предлагают купить карты и талоны по низкой цене, либо как товар по ограниченной акции. Переход по ссылкам из таких объявлений приводит жертву на фишинговые ресурсы, где у покупателей запрашивают реквизиты банковских карт, одноразовые коды и другие конфиденциальные данные.
3: О торговле.
10: Россияне стали чаще ходить в магазины электроники и бытовой техники. Трафик в торговых точках с июля до начала августа увеличился до 9% против 2% за тот же период прошлого года, подсчитала аналитическая компания Focus Technologies. Там также зафиксировали рост посещаемости магазинов товаров для дома и ремонта. Специалисты объясняют ситуацию сезонностью и подготовкой ритейлеров к новому циклу продаж. При этом дополнительным фактором могли стать перебои с доставкой на фоне изменения в логистике Wildberries. Рижский рынок в Москве продолжает работу. Информация о его сносе не соответствует действительности, сообщил ТАСС директор рынка Павел Быков. По его словам, сносит здание в 300 метрах от рынка, которое не имеет отношения к имущественному комплексу. Ранее в соцсетях сообщили, что цветочный рынок возле станции «Рижская» начали сносить.
3: О космосе.
10: Сегодня произойдут сразу 2 астрономических события. Вечером над частью России можно будет увидеть солнечное затмение, а в ночь на 13 августа пик активности Персеид, одного из самых известных ежегодных метеорных потоков. В этом году пик приходится практически на новолуние, поэтому Луна не будет засвечивать небо. В Европе к солнечному затмению готовятся как к крупному событию. В Великобритании возник дефицит специальных очков, а в Испании ждут наплыва астротуристов. Итальянские ученые собираются использовать затмение для проверки нового прибора, который может изменить изучение солнечной короны внешнего слоя атмосферы звезды. Больше новостей в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Я журналист, я собираю информацию, аккумулирую ее, анализирую, изучаю за вас, можно сказать, научные источники, разбирая научные статьи, общаюсь с врачами, собираю все это в пул интересной информации и делюсь с вами этими научными данными, которые происходят со всех сторон. Ну а наша компания «Фабрика здоровья», мы производим приборы для водоподготовки под торговой маркой Aqualife. И сегодня мы с вами будем говорить, как и всегда, о важности воды для нашего здоровья. Вспомним и процитируем множество научных работ великих ученых, которые занимаются изучением этой темы. Ну и знаете, я же веду много социальных сетей, у нас есть и ВК, у нас есть Дзен, у нас есть Макс, Телеграм. Я стараюсь туда писать максимально интересную и полезную информацию, которая появляется в общем информационном пространстве, а самое главное, в авторитетных медицинских источниках. И вот в одной из соцсетей мне написали, что все это развод, лапша на уши. И люди, которые знают химию, никогда не будут в это верить. Поэтому я решила начать сегодняшний выпуск, собственно говоря, с азов химии. И наука – это наука, да? И здесь, вот, собственно говоря, хочется и поговорить об основах. Начнем с самого понятного. Ну, перед вами стакан воды. Химическая формула воды H2O. В состав каждой молекулы уже, собственно говоря, и входит водород. Но вот когда... То есть вот этим и апеллируют люди, которые говорят, что все это фигня и развод. И так уже есть водород. Но наука же не может ошибаться. Почти 3000 исследований о водородной воде. И вот когда мы говорим «водородная вода», имеется в виду немножечко другое. Мы говорим о воде, в которой дополнительно растворен молекулярный водород. H2. И это принципиальное различие. H2O – молекула воды. H2 – молекулярный водород. Понимаете? Причем водород – это газ. Он способен покидать воду, естественно, как газ. Поэтому речь всегда идет о том, что необходимо пить свежеприготовленную водородную воду. То есть приготовили-выпили. И вот для этого и созданы генераторы водородной воды. Генератор не превращает воду в какой-то неизвестный напиток. Его задача – получить молекулярный водород, растворить его в воде. Для этого идет процесс электролиза. Там стоят электроды с мембраной, кислород отводится, и вода насыщается водородом. И вот здесь, конечно же, самое главное преимущество формата именно генератора. Во-первых, если у вас есть генератор, то вам не надо покупать заранее приготовленную воду и думать, сколько времени она хранилась. Ну, невозможно подавать воду, насыщенную водородом. Еще раз, это газ. Он покидает воду в течение там, 20-30 минут. Поэтому приготовили-выпили. И в генераторе вы готовите ее непосредственно перед использованием. Налили воду, запустили прибор, дождались окончания предусмотренного программой цикла, получили водородную воду. Все. Никакой мистики, обычная физика и электрохимия. Понимаете? Теперь давайте, дальше возникнет у вас вопрос, вполне закономерный, я считаю. Если это всего лишь небольшая молекула газа, почему вокруг нее столько научного интереса? Один из важных этапов современной истории исследования молекулярного водорода произошел в 2007 году. Группа японских исследователей опубликовала работу в журнале Nature Medicine. В лабораторных экспериментах изучалось взаимодействие молекулярного водорода с реактивными формами кислорода. Это была именно научная работа о молекулярном водороде. Сначала на клеточных моделях и экспериментальных животных. После нее появилось множество других экспериментальных и клинических исследований, о которых я и стремлюсь вам рассказывать. Да, я не говорю про те исследования, которые проходят в мире. И вот, я думаю, сейчас у нас с вами и настает момент, когда мы можем поговорить об этих самых исследованиях. Я подняла свою любимую статью, она была опубликована в российской газете в мае 2024 года, 2 мая. Там опубликовано интервью с академиком Чучалиным. Она так и называется «Ингаляции водородом эффективны при лечении многих заболеваний». Потому что, да, сейчас еще немножко отмотаю назад и скажу, что получать водород в организм можно двумя способами. Можно пить водородную воду, а можно делать ингаляции с водородом. Разные немножечко пути, да? И мы сейчас поговорим более подробно о каждом из них и зачем это надо. Давайте вернемся к академику Чучалину. Я хочу процитировать его слова. Цитата прямая Александра Чучалина, который является завкафедрой госпитальной терапии Российского научно-исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Он свою жизнь посвятил изучению болезни легких. Вот на одной из конференций, и эта цитата опубликована в этом интервью, он сказал следующее. «Равного лекарства по эффективности природа не знает». Конец цитаты. Слова, еще раз подчеркну, академика Чучалина. Он проводил множество исследований с участием пациентов, перенесших ковид. И вот эти эксперименты показали, это написано в статье, я читаю вам, что такое лечение быстрее восстанавливает легкие сосуды и снижает риск поздних осложнений, тромбозов, инсультов и инфарктов. Также в этой статье он делится опытом из других стран, да, и там он рассказывает о том, что применение водорода защищает мозг от нейродегенеративных нарушений и может предотвратить наступление болезни Альцгеймера. И это вот его слова, да, и на самом деле он же сам проводил очень много опытов и также поделился им и рассказал, собственно говоря, почему водород так важен. Так вот, одним из основных разрушающих организм факторов является окислительный стресс. Начали его изучать еще в прошлом веке, да, и пришли к выводу, что большинство заболеваний связаны именно с возникновением оксидативного стресса. И вот чтобы нивелировать эти заболевания, ученые поняли, что надо справляться с оксидативным стрессом. И вот тогда, примерно тоже еще в начале 21 века, ученые открыли уникальные свойства молекулярного водорода. Этот газ оказался мощным антиоксидантом, который помогает нивелировать последствия окислительного стресса, написано в статье. И, ну, например, если говорить про опыт Японии, которым делится академик Чучалин, говорит о том, что водородные ингаляции в Японии применяют очень широко. В том числе они вводят их в какие-то протоколы. Это тоже очень важный момент. О том опыте, который проводил сам академик Чучалин, о котором он рассказывает в этом интервью, я расскажу вам в следующей части. Сейчас я хочу обратить внимание на предложение дня сегодняшнего для всех радиослушателей «Комсомольской правды» два генератора водородной воды. «Аквалайф премиум» и «Аквалайф лайт». У «Аквалайф премиум» несколько сценариев использования. Режим приготовления водородной воды быстрый, 2 минуты. Режим приготовления водородной воды 10 минут. Режим приготовления щелочной воды. Для этого у него в комплекте идут специальные минералы. И самая главная функция, с моей точки зрения, это подача молекулярного водорода через специальную канюлю. То есть можно делать и ингаляции, вот о которых идет речь. Я расскажу более подробно об этом в следующей части. Но мы видим, что наука в этом очень заинтересована и делает просто грандиозные открытия на этом пути. То есть, если у вас есть дома генератор водородной воды премиум, это первый формат, вы получаете воду. Второй формат, вы получаете воду ионизированную, щелочную, насыщенную водородом. И вы можете делать ингаляции. Приготовили, выпили. Это формат, который практически не меняет вашу обычную жизнь. Вы и так каждый день пьете воду. И это очень важный момент, что теперь вода будет, которую исследуют во всем мире, которой посвящаются научные исследования, водородная вода. И второй генератор, генератор Light. Его задача просто готовить воду. Зачем вам два генератора? Ну, один, например, дома, второй на работе. Один у вас, второй у супруга, один у вас, второй у ребенка. Один оставили себе, второй подарили. И сегодня очень классная цена, последний день, последний раз цена лета, 29 тысяч рублей за два генератора. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55, звонок бесплатный, оплата при получении. Набирайте прямо сейчас, не ждите, не откладывайте, ибо осенью, вы знаете, цены растут на все. Успейте. 8 800 505 0855.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
16: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье, а самый аварийный – пятница.
18: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
19: Точно.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Возвращаемся к разговору о воде, насыщенной молекулярным водородом, и о том, почему она вызывает такой большой научный интерес, почему ее исследуют ученые по всему миру и в нашей стране в том числе. У нас есть в нашей стране те разработки, которыми мы можем с вами по праву гордиться. Но прежде чем перейти к обещанному рассказу об эффектах ингаляции молекулярным водородом, который увидел академик Александр Чучалин, зафиксировал в своих исследованиях, поделился этим в газете, напомню вам о предложении дня сегодняшнего для всех радиослушателей «Комсомольской правды». И это 2 генератора водородной воды. Генератор водородной воды «Аквалайф Премиум». С его помощью вы готовите воду в 2 режимах, 2 минуты или 10 минут. С его помощью вы готовите воду, насыщенную минералами до pH 9,2, минералы идут в комплекте. Причем готовить вы воду можете от 50 до 350 миллилитров. Вот сколько вы готовы сейчас выпить, столько в генератор и заливайте. Минимум 50 миллилитров, максимум 350. Все, а так вот сколько вы готовы выпить прямо сейчас. Ну и самая главная фишка генератора водородной воды «Аквалайф Премиум» – это, конечно же, то, что с его помощью можно делать ингаляции. У него в комплекте идет специальная канюля. И вот при помощи этой канюли вы ее присоединяете к генератору. Там есть специализированный переходник, он также идет в комплекте. Надеваете канюлю, вставляете в нос трубочки. Ни глубоко, ни далеко, легко, все это абсолютно безопасно. Инструкция подробная прилагается, а также там на коробке QR-код, можно по нему перейти и таким образом увидеть видеоинструкцию к этому прибору. Так вот, ингаляции делать очень легко. Ингаляция длится 10 минут. Согласно инструкции, ингаляции можно делать несколько раз в день, да, неограниченно, потому что это молекулярный водород. Все очень легко и просто. Сегодня, кстати, в очень многих клиниках назначают ингаляцию молекулярным водородом. Стоит это от 1,5 до 3 тысяч. Минимум сеансов надо 10, посчитайте. Это как минимум 30 там, или 15 тысяч за 10 сеансов. А при покупке 2 генераторов у вас, во-первых, не только один генератор, я про второй еще даже не договорила, а 2 генератора. и с одним из вы делаете ингаляции молекулярного водорода. Так вот, дальше у вас и заряжается этот генератор премиум при помощи зарядного устройства, которое также идет в комплекте. Выполнен он сам из тритана. У него в крышке, кстати, на крышке удобная очень ручка, а также крышечка еще как бы открывается, и там получается контейнер, в котором вы можете носить свои лекарственные препараты или БАДы, что вы используете. Это, кстати, очень-очень удобно. То есть тритан – это очень прочный материал, прочнее, чем стекло. Мой генератор падал, летал очень-очень много раз, жив-здоров, все с ним хорошо работает. В общем, про премиум я вам рассказала. Два функции приготовления водородной воды, щелочная вода с PH9,2, канюля, чтобы делать ингаляции. И второй генератор же в комплекте есть. Вы два генератора сегодня получаете. Второй генератор Light. У него одна функция – приготовить вам водородную воду. Одна кнопка, он также идет в комплекте с зарядным устройством, все как полагается. Там одна кнопка, вы нажимаете, через 5 минут он сам отключается, он приготовил вам воду. В нем также можете готовить от 50 до 400 миллилитров водородной воды. Сколько? Всегда лучше пить свежеприготовленную. Вот в этом самый-самый большой кайф этого комплекта из двух генераторов. Ну, один, например, у вас на даче, второй дома. Один дома, второй на работе. И вы всегда пьете именно свежеприготовленную водородную воду, пока там как раз-таки присутствует молекулярный водород в достаточном количестве. И это очень классно. И где бы вы ни находились, я не знаю, стоите в очереди в поликлинику, летите в самолете, сидите у себя дома в огороде по центру, рядышком генератор, вы его зарядили, мобильный телефон, что один, что второй, каждому идут зарядные устройства в комплекте. И захотели попить, пьете водородную воду. Очень легко, очень просто, очень удобно и невероятно выгодно. 29 тысяч ровно. Но только сегодня, потому что у нас с вами близится осенью. Осенью все начинают поднимать цену. И неизбежно нам придется это тоже сделать. Как бы нам этого не хотелось. Поэтому, конечно же, пока действует такая цена сразу за два генератора, лучше, логичней заказать прямо сейчас. Звонить 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну, а мы с вами давайте пойдем дальше и будем разбираться, что же еще в своем интервью рассказал академик Чучалин о своих экспериментах. Так вот, медицинские работники, которые тяжело перенесли ковид, делали ингаляции молекулярным водородом. Ну, то есть люди, пациенты с постковидным синдромом, помогая вернуть эластичность сосудам, улучшить кровоснабжение всех органов и систем и, соответственно, восстановить их функции. И были проведены исследования, как влияет водород на восстановление работоспособности. Курс ингаляции прошли 60 медицинских работников, перенесших коронавирусную инфекцию. Я цитирую результаты исследования, которые официально опубликованы, которые вы сами можете найти, этот выпуск газеты в интернете, он очень легко находится. Так вот, там написано: ингаляционная терапия молекулярным водородом в реабилитационной программе пациентов, перенесших COVID-19, в период выздоровления оказалась безопасным и высокоэффективным лечебным методом. Отмечена положительная динамика в виде уменьшения проявлений скрытой гипоксемии, повышения толерантности к физической нагрузке, снижения эндотелиальной дисфункции. При этом области применения водорода постоянно расширяются, что в сочетании с безопасностью метода делает его уникальным лечебным средством, считает академик Чучалин. Также там написано о том, что медицинские газы оказывают положительное влияние на метаболизм организма человека. Их все чаще включают не только в схему лечения, но и активно используют в программах оздоровления в санаториях при широком спектре заболеваний – сердечно-сосудистых, эндокринных, респираторных, нейродегенеративных. Еще раз напомню, что вводить водород в организм можно несколькими путями. Можно делать ингаляции, а можно пить водородную воду. Сейчас, кстати, очень распространены приборы для того, чтобы готовить ванны водородные, принимать водородные ванны. И вот про них говорят, что они помогают при псориазе, остеоартрозе, ревматоидном артрите. И это, кстати, услуги, которые предоставляют в том числе и в санаториях. Если мы будем говорить про санатории, давайте вспомним публикацию от Минздрава России на ПМФ в 2025 году Михаил Мурашко на сессии «Развитие медицинских технологий – ключ к повышению качества жизни». Он рассказал о том, что в России Минздрав России и Роскосмос разработали инновационный российский аппарат для водородной терапии. Видите, на всех уровнях проявляется сегодня интерес к водороду. Его везде изучают. И вот в телеграм-канале Минздрава России есть об этом пост, он опубликован, тоже можете найти, почитать. И там написано, что принцип действия нового отечественного медицинского аппарата для ингаляционной терапии водородом основан на антиоксидантных свойствах водорода, которые снижают воспаление и улучшают клеточное дыхание. Водород – это та технология, которая за последние годы, особенно в период ковида и после ковида, стала развиваться во всем мире. По словам главы Минздрава России, новый аппарат обладает широким спектром терапевтического действия, используется в лечении и медицинской реабилитации пациентов. И это, конечно, помогает сохранять активное долголетие, об этом тоже много говорится, там также есть пост, посвященный санаторно-курортному решению. Ну и там также написано, что использование аппарата оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов, улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. Он может применяться при бронхиальной астме, восстановлении после вирусных инфекций, последствий оксидативного стресса и других состояниях. Пока у нас это не признано медицинскими приборами, и вода водородная, к сожалению, с моей точки зрения, не признана лекарственным средством. Но я уверена, что за этим будущее, все впереди, потому что, ну, неспроста же ученые в разных странах и в нашей стране в том числе уделяют такое большое внимание изучению водородной воды, насыщенной водородом, с отрицательным УВП. Это на самом деле очень здорово, и действительно я уверена, что к этому все идет. Но пока, увы, это не так. Но я уверена, что вам любопытно и интересно попробовать. Неспроста же об этом заявляют, и это можно и сделать. Бытовой прибор для домашнего использования, для того, чтобы делать ингаляции молекулярным водородом, для того, чтобы пить водородную воду каждый день. Сегодня сразу два по цене одного. 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный, а оплата только при получении. Идите в ногу, современная наука. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
19: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Вопрос о безопасности пешеходов на улице Глинки, где расположены два крупных предприятия «Микрон» и «Импульс», обсудили на встрече с коллективами этих заводов депутат Госдумы Александр Козловский, а также депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Заводчане пояснили, что ежедневно на этом участке проходит большое количество людей, поэтому сотрудники считают необходимым обустроить пешеходный переход. Вопрос предстоит дополнительно проработать с ответственными службами. Обсудили и расселение ветхого и аварийного жилья. Сейчас в Великих Луках в проработке находится 40 таких домов. 8 из них планируется расселить в ближайшие годы. Вопросы и предложения, прозвучавшие на встречах, войдут в народную программу партии «Единая Россия». День города в Великих Луках отметят 22 августа. В этом году праздник будет посвящен 860-летию первого упоминания города в летописи. Программа объединит спортивные турниры, фестиваль, концерты, гастрономическую и творческие площадки, а завершится вечерней программой и феерия аэростатов. Одной из главных площадок праздника станет парк Петровский. Там развернется фестиваль «Великолукский ранет». Для гостей подготовят поэтическую площадку, читальный зал под облаками, Игроград, молодежный квартал, кванториум, ретро-город, фотозоны и мастер-классы. С 13 до 18 часов состоится марафон искусств с показом мод, гимнастическими этюдами, эквилибристикой и танцевальным баттлом. А с 15 до 17 будет работать гастрономическая площадка. Великолучанин Кирилл Коршаков вошел в состав сборной России и примет участие в первенстве Европы среди юниоров 17-18 лет, которое пройдет в Сербии. Вызов в национальную команду стал возможен благодаря успешному выступлению в первенстве России в Калининграде. Завоеванная серебряная медаль позволила Кириллу Коршакову закрепиться в основном составе сборной.
0: О валютах.
21: Доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, юань 12 рублей 18 копеек.
0: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Продолжаем говорить о молекулярном водороде, о том, почему сегодня ученые во многих-многих странах мира посвящают ему очень много внимания, изучают его всячески, пишут научные статьи, делают свои выводы. Обо всем этом мы и говорим, но сначала позвольте напомню вам о предложении дня сегодняшнего для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Как всегда, максимально выгодное для вас. Мы в прямых эфирах на радио «Комсомольская правда» довольно-таки длительное время, больше 10 лет, поэтому мы всегда стараемся радовать вас максимально интересными предложениями. И сегодня это сразу 2 генератора по одной цене. Генератор водородной воды Aqualife Light. У него одна кнопка, 5 минут, и готова водородная вода. Вы его только включаете, отключается он сам автоматически после того, как приготовит вам заданное вами количество воды. Туда можно заливать от 50 до 400 миллилитров водородной воды за один раз. То есть его максимальное преимущество в том, что вы его включили, он сам отключился, вы точно знаете, что через 5 минут вода готова, вы залили туда то количество, которое вы готовы выпить за один раз, потому что, давайте вспомним с вами, молекулярный водород – это газ, он быстро покидает воду, прощается с нами, да, и поэтому мы готовим, выпиваем. Это максимально эффективно. Поэтому еще раз Aqualife Light. В комплекте также сегодня Aqualife Premium. Вот у него уже функционал расширен. Во-первых, он удобно очень сконструирован, выполнен из титана и сконструирован таким образом, что и на крышке есть как бы крючок такой, за который его можно носить. Тритан очень прочный, но при этом очень легкий материал. И также в крышке есть контейнер, в который вы можете положить витаминки или БАДы, или лекарственный препарат, который вы принимаете. Это очень-очень удобно, особенно когда вы находитесь где-то в путешествиях, в дороге, там, в самолете летите. Прям в крышечке лежит то, что вам надо принять во время полета. Да? Стюардессы с радостью наливают воду в генератор, проносить его с собой на борт можно. И вы, да, совмещаете, во время полета можно делать ингаляции. Мне лично, вот если говорить про мой опыт, очень-очень помогает ингаляции во время полета прилететь более бодрой. Я в таком случае не отекаю сильно, это мой личный опыт, я еще раз подчеркиваю, когда я во время перелета делаю ингаляции, я прилетаю более свежая, более бодрая, у меня нет таких сильных отеков, я с легкостью обуваю обратно свою обувь, которую я снимаю во время полета, и, в общем, мне это очень здорово помогает. Так, отвлеклась. У премиума много функций. Я же сказала, что он более многофункциональный по сравнению с лайтом. Какие же это функции? При помощи генератора водородной воды Aqualife Premium вы делаете ингаляции. Это очень-очень важный момент. Это то, что сейчас изучается во всем мире. У нас в России, да, кто пропустил прошлую часть, я озвучивала, что в России уже изобретен, есть свой собственный препарат, аппарат для ингаляции водорода. Так вот, это очень важно. С его помощью вы делаете ингаляции. Дальше. У него два режима приготовления водородной воды. Вы можете приготовить водородную воду за 2 минуты или за 10 минут. Чем дольше готовите, тем более насыщена вода будет непосредственно самим молекулярным водородом. Заливать можно также минимум 50 мл, максимум там 350 мл. Вот сколько за один раз готовы выпить, столько и заливайте. Не надо давать долго стоять в водородной воде, чтобы не терять водород, чтобы пить максимально эффективную воду по своим свойствам. Также в комплекте у премиума идут минеральные шарики, чтобы вы могли еще и приготовить воду насыщенным минералом, поднять pH до 9,2. В комплекте два мешочка, этого хватит вам на год. Там дальше по вашему усмотрению. Можете заново купить, можете не покупать. Я, например, честно признаюсь, у меня дома просто еще ионизатор есть. Я, например, ничего ни разу в мешочке не использовала, не готовила. Но мне хватает. Мы дома с утра готовим ионизированную щелочную воду, пьем всей семьей. А когда я ухожу куда-то, я беру с собой генератор и пью просто водородную воду. Меня вот так устраивает по максимуму. И к тому генератору в комплекте идут зарядные устройства, вы их заряжаете как мобильный телефон, и этого хватает на очень длительный период использования после того, как вы зарядили. Это очень на самом деле удобно. И это очень крутой подарок. Да, и вот вы сегодня один набор заказываете за 29 тысяч рублей. По отдельности покупать это гораздо дороже выходит. Вот чтобы не покупать потом второй, лучше, конечно, сразу взять комплект. Подарок на Новый год, на день рождения, на день медицинского, да вот просто подарок человеку, которому вы от всей души желаете здоровья, это модный современный гаджет, да, очень классный подарок. Еще раз подчеркну, 29 тысяч рублей сегодня до 19.00. Звоните на наш бесплатный номер телефона 8 800 505 0855. Когда получите, у вас на коробочках будут QR-коды, по ним вы сможете перейти в наши соцсети, где мы всегда отвечаем на все вопросы, оказываем максимальную поддержку и сопровождение от и до. Также вы можете получить видеоинструкцию, чтобы посмотреть. В общем, на самом деле сервис на высочайшем уровне. Мое мнение, но вы можете его проверить, это действительно так. Также еще хочу поделиться немного своим опытом, когда, как и зачем я лично делаю ингаляции. Ну, во-первых, для улучшения качества сна. Снять стресс. Вот покажите мне просто человека, который не нервничает. Покажите мне его, я хочу ему пожать руку, сказать, ты красавчик, ты молодец. У нас стресс фоновый, он у всех. И фоновый это в том плане, что вы слышите, как шумит холодильник? Вы постоянно слышите этот шум, вы настолько с ним свыкаетесь, что вы его перестаете ощущать. Вот точно так же и фоновый стресс. Вам кажется, да что, ну,

0: переживает, да, это абсолютно легко, спокойно делается все. Я канюлю, закрываю глаза и дышу. 10 минут длится сеанс ингаляции. Я понимаю, что можно было бы ходить в клинику и дышать более на более мощном аппарате, но там бы это стоило один сеанс от 1,5 до 3 тысяч. Ну, минимум 15 тысяч, минимум. Ну, в Москве за 15 тысяч 10 сеансов, наверное, не найдешь. За 30, за 40 найдешь. Поэтому дома ингаляция молекулярным водородом. У меня качество сна улучшается значительно. Я его отслеживаю на своих часах. Вот если я делаю ингаляции, качество сна значительно лучше. И мне еще очень стабилизирует давление. У меня бывает такое, но вот когда дожди, тучи, там еще что-то, мое давление нормальное 90 на 60. Оно может такое еще раз и приспуститься, и мне тяжеловато живется. А когда я делаю ингаляцию, у меня все стабильно. Я подчеркиваю, это мой опыт. Мой личный опыт, я с радостью всегда им с вами делюсь. Но также напоминаю, что сегодня до 19:00 по московскому времени заказывайте 2 генератора. Генератор водородной воды Aqualife Premium, чтобы делать ингаляции и пить водородную воду в любой точке, где бы вы ни находились. И генератор водородной воды Aqualife Light. Это комплект из 2 приборов по одной цене. 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Еще раз напоминаю, оба прибора поставляются в полной комплектации. Вам ничего докупать не надо. Инструкция максимально легкая, простая. В том числе вы можете получить себе видеоинструкцию. Это сделать очень легко. Вы в любой момент можете позвонить в наш колл-центр, где вам окажут полную консультацию по всем вопросам, которые у вас могут возникнуть. Так что вперед, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Подчеркиваю еще раз, звонок абсолютно бесплатный, а оплата товара при получении. То есть не сейчас, когда вы совершаете заказ, а когда его уже фактически получаете на руки. Это тоже очень удобно и для многих так спокойно. Я знаю это, поэтому акцентирую на этом внимание. Еще раз хочу напомнить, что сегодня в мире молекулярный водород исследует большое число ученых, занимается этим в том числе и в нашей стране. Это довольно-таки современная и очень актуальная тема. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Вам ответят на все ваши вопросы. Подчеркиваю также, что можно приобрести и по отдельности генераторы, это по вашему желанию, но комплект всегда выгоднее, всегда интереснее, всегда приятней. 8 800 505 0855. Сегодня это 29 тысяч рублей за 2 генератора водородной воды. Очень выгодное предложение. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Берегите себя, будьте здоровы.
1: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства.

0: Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался.
2: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольское».
3: Ну что ж, продолжим обсуждение главных тем дня. Сергей Григорьев у микрофона. И сейчас время открыть наш портал kp.ru, на котором опубликован интереснейший материал. В рубрике «Общество» с заголовком «Как моряк Северного флота подделывал Эрнста Неизвестного и сколотил состояние, под следствием сдает всех». Обвиненный в подделке Эрнста Неизвестного ранее мог торговать еще и чужими орденами. И здесь история следующая. Громкий скандал потребовал в этом году искусствоведческие круги. Выяснилось, что на выставке к столетию Эрнста Неизвестного в Третьяковке были выставлены подделки из частных коллекции. Естественно, Следственный комитет дождался окончания и, как пишет автор, хлопнул часть экспонатов как фальшивки, а к ряду коллекционеров еще и пришел с обысками домой. Это корреспондент «Комсомольской правды», одна из авторов этого материала, Татьяна Цвенгер, написала, и сейчас она с нами на прямой связи. Татьяна, я приветствую вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что же это за история такая, чем она, я так понимаю, еще даже и не закончилась, как она развивалась и как она продолжается?
4: Да, история на самом деле очень громкая. Все началось с того, что в Третьяковской галерее организовали выставку в честь столетия Эрнста Неизвестного, и уже по ходу самой выставки стало понятно, что те картины, которые были представлены на выставке, они немного не настоящие. Потом уже начали выяснять, и оказалось, что в большинстве своем эта выставка состоит из полотен, которые были предоставлены частными коллекционерами. А откуда уже они взяли эти картины и скульптуры, начал проверять Следственный комитет. Оказалось, что вот вся эта история держится на одном человеке, Максиме Кашкареве, который не только организовал эту схему по производству поддельных картин и скульптур, но и активно продавал всем крупным коллекционерам и почитателям творчества Эрнста Неизвестного.
3: Продолжайте.
4: Когда все вскрылось, выяснилось, что картины эти несчастные подделывал обычный пенсионер из Мурманска, к которому обратился этот моряк Кашкарев. И мужчина, на самом деле, когда мы с ним беседовали, был в отчаянии, потому что он не знал о том, что его картины будут использоваться вот таким образом. Кашкарев при заказе сообщил, что он хотел бы пополнить свою коллекцию, и попросил сделать вот такие вот копии Эрнста Неизвестного. Конечно, художник понимал, что это чьи это картины, но так как он понимает, что это незаконно, он не стал оставлять даже подписи на полотнах, хотя Кашкарев очень просил об этом. В итоге пенсионер, художник, самоучка, который, ну, на самом деле тоже моряк, не военный, а гражданский, но в свободное время занимался рисованием, он заработал там от 5 до 20 тысяч за полотно, больше 20 штук он этих картин наделал, и вот сейчас он сидит и держится за голову из-за того, что стал одним из тех, кого проверяет Следственный комитет по всей этой громкой истории. Вот так вот случайно хотел немножко подзаработать и развить свои навыки художника, оказался втянут в такую темную историю.
3: А как же вот главный фигурант этого расследования и дела вообще до этого дошел? Ведь это, ну, не каждому под силу, да, делать копии Эрнста Неизвестного, подделки даже, я бы сказал.
4: Вообще, моя коллега Ульяна Скойбеда, которая провела тоже огромную работу по расследованию этого дела, выяснила, что на самом деле он задолго до того, как случилась эта история, начал он Эрнста Неизвестного копировать в 2024 году, он тогда еще промышлял продажей орденов, медалей. И все это кажется вполне себе закономерным. Сначала начинал с орденов, медалей, которые, вот, конечно, мы понимаем, что после кризиса 90-х много орденов было утрачено, где-то украдено, где-то потеряно. А после уже их след сложно было отследить. А вот как раз этот военный человек, моряк, воспользовался положением и пытался загнать ордена имени Ленина, Красного Знамени и заработать на этом. А после уже попробовал на подделках поработать. Ну, конечно, поначалу у него не все так гладко шло, потому что он брал большие шедевры, которые, к сожалению, наверное, к счастью, конечно, да, к счастью, очень тяжело подделать, потому что сделать отличную, неотличимую копию Пикассо или Моне, это нужно иметь неимоверный талант. И поначалу, вот когда он большие шедевры пытался сбыть, у него ничего не получалось, а после вот пошел по творчеству Эрнста Неизвестного, которого, впрочем, по моему личному мнению, не так сложно подделать. Хотя тоже нужна рука опытная, рука мастера.
3: Да, спасибо большое за этот рассказ. Татьяна Ценгер, корреспондент «Комсомольской правды», одна из авторов материала, который мы сейчас в нашем эфире разбирали, как моряк Северного флота подделывал Эрнста Неизвестного и сколотил состояние. Последствием сдает всех. И, в общем, если там коротко, даже по диагонали смотреть, еще раз напомню, что скандал и довольно громкий в этом году искусствоведческие круги потряс. Оказалось, что на выставке к столетию Эрнста Неизвестного в самой Третьяковке выставлены были подделки из частных коллекций. Естественно, Следственный комитет этим заинтересовался, и в итоге изъято 37 картин, 10 скульптур, и они сейчас как раз проходят экспертизу. Ну, а руководитель этой преступной группы, которая этим занималась, оказался бывший заместитель начальника штаба Северного флота Максим Кашкарев. И тут есть фотографии с его странички в социальных сетях. И, в общем, человек отдыхал на широкую ногу. Дубай, Мальдивы, в общем, теплый океан, пальмы, кокосы в руках. Довольно интересно, почему раньше это никого не заинтересовало. Но заходите, читайте портал kp.ru, а сейчас мы с вами к другой теме перейдем. А тема такая. Продавцы просят снизить комиссии на маркетплейсах. Селлеры утверждают, приемлемая комиссия для них составляет 10-15%. А вот нынешняя комиссия и может доходить до 70%, а то и до 80%, несмотря на тяжелую ситуацию в связи с постоянными атаками БПЛА, о которых мы с вами слышим. Но пойдут ли онлайн-площадки навстречу предпринимателям? Хороший вопрос. Ответ на него искал наш коллега Василий Воронин.
5: Продавцы на маркетплейсах просят снизить для них комиссии. Союз продавцов маркетплейсов направил в правительство письмо с просьбой рассмотреть меры поддержки российских предпринимателей в связи с атаками БПЛА на объекты онлайн-торговли. Среди предложенных Союзом мер – снижение комиссии для пострадавших предпринимателей на срок не менее полугода после возобновления продаж. Также бизнес просит убрать дисконт самих площадок, включая бонус постоянного покупателя. Из-за них клиенты часто перезаказывают товары, а селлеры лишний раз платят за доставку и возврат. Что думают об этом эксперты? Вице-президент Ассоциации представителей электронной торговли Анна Баранова считает, что полгода в любом случае это слишком короткий срок, чтобы рынок восстановился. Вот что она заявила радио КП.
4: совокупные расходы составляли 80%, у кого-то даже 95%, а на оставшиеся 5% нужно там и налоги заплатить, и зарплаты сотрудникам, и себе что-то, чтобы осталось. Поэтому запаса прочности давно уже нет ни у кого. И, естественно, снижение комиссии, оно поможет хоть как-то сейчас восстановиться и наладить новые цепочки поставок. Полгода, конечно, это маленький срок, потому что требуется для восстановления гораздо больше времени, но минимум год, а желательно 2-3 года для того, чтобы все вошло в свою колею. Скидка постоянного покупателя – это не самый лучший инструмент для регулирования тарифов на логистику. Если у нас отменится скидка, то весь товар для всего рынка, для всех покупателей станет дороже. И тут уже встает вопрос покупательской способности, насколько они продолжат покупать тот же товар, который может быть на 20, на 30, иногда на 40% дороже.
5: Комиссии маркетплейса сейчас зависят от категории товара. Самые большие – на одежду и обувь. Смогут ли площадки пересмотреть условия и как это отразится на ценах, предположил автор канала «Системой масштабирования на маркетплейсах» Максим Попов.
6: Сейчас разброс комиссии, он в зависимости от типа товара, то есть от 30 там, до 50, до 60 может доходить процентов. В одежде мы в комиссию с вами должны еще учитывать не только стоимость самой комиссии, но и стоимость логистики, то есть стоимость доставки до покупателя. В товарных категориях, где низкий процент выкупа, это одежда, обувь, там суммарная комиссия может достигать иногда и 70, и даже 80%, если товар плохо выкупают. И если комиссии будут снижены для продавцов, то, конечно же, цены снизятся на маркетплейсах существ. Тут зависит от того, насколько будут снижены комиссии для продавцов. Я сомневаюсь, что особенно в текущий момент маркетплейсы на это согласятся. Скорее всего, если запретят скидку маркетплейс, то при этом сам маркетплейс пойдет навстречу и при этом уменьшит комиссию. И тогда цены останутся примерно на том же самом уровне.
5: ЦБ рекомендовал банкам поддержать предпринимателей, пострадавших от атак на склады. Регулятор посоветовал кредиторам идти навстречу заемщикам, не начислять штрафы и пени за просрочку, не требовать досрочного погашения, а реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю. Рекомендации действуют до конца августа 2027 года. При этом поддержку стоит оказывать даже тем, кто не имеет права на кредитные каникулы по закону. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнаете больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политический блогер Николай Соболев о трудностях в достижении технологической независимости России.
10: Если наш суверенитет, в том числе и цифровой, держится на приложениях, которые закачаны или не закачаны в структуры Apple, да, то тогда мы суверенитет, конечно, никакой не построим никогда. Для того, чтобы его вообще вот успешно можно было бы построить к 2026 году, нужно было бы начать заниматься примерно тогда, когда Китай начал заниматься разработкой своего собственного WeChat'а. А это, я напоминаю, было в 1999 году. Сейчас, конечно, как мы обычно любим, да, пропустив все изгибы, да, и повороты судьбы, в последний момент начинать что-то делать, но это, конечно, большая проблема. И будет большой проблемой вот, обеспечение, в том числе, этого цифрового суверенитета.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О важном.
8: В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост конфликтного потенциала и усиление присутствия НАТО. Это заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Он отметил, что российский флот в своей зоне ответственности справляется с поставленными перед ней задачами и подчеркнул, что Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда.
2: О конфликтах.
8: Дональд Трамп перешел к новой стратегии урегулирования конфликта с Ираном, отказавшись от активных дипломатических шагов и военных действий, говорится в статье журнала «Атлантик». Как указывает издание, предыдущие попытки главы американской администрации завершить конфликт, в том числе через ограниченные бомбардировки и жесткие угрозы в адрес Тегерана, не принесли результата. В связи с этим Белый дом теперь делает ставку на выжидание. Новая стратегия подразумевает сохранение финансовых санкций и морской блокады иранских портов. В Великом Новгороде отменили слет операторов беспилотников из-за возможной атаки ВСУ, сообщили организаторы. Мероприятие «Дронница» должно было состояться 29-30 августа. Новые даты слета пока неизвестны.
2: О расследованиях.
8: Уголовное дело возбудили после падения легкомоторного самолета в Самарской области. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Как заявили в Следственном комитете, самолет был самодельным, неустановленной модификацией, без государственных регистрационных знаков. Воздушное судно находилось в воздухе незаконно, занимаясь орошением полей. При падении самолета пилот получил травмы, его госпитализировали. Народный артист и исполнитель шансона Михаил Гулько скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио «Шансон». Широкую известность ему принес альбом «Синее небо России».
2: О здоровье.
8: Лежание на диване после работы повышает риск инсульта, предупреждают врачи. Особенно опасен такой отдых для тех, кто весь рабочий день проводит в офисном кресле. Организму не хватает даже минимальной физической активности, необходимой для здоровья сердца и сосудов. Постоянный сидячий образ жизни повышает риск ожирения, гипертонии и диабета, а они, в свою очередь, увеличивают вероятность инсульта. По словам медиков, для сосудов недостаток движения можно сравнить с регулярным употреблением алкоголя и ультраобработанной пищи.
2: О погоде.
8: В Москве сегодня пасмурно, слабый дождь, плюс 17, в Петербурге 14 выше 0, малооблачность без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолка». Ирина Самойлова, служба информации.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота. Британия хочет возобновить военные контакты с Россией на высоком уровне. Это реплика полковника. А в Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко. Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем мы обсуждать новости. Начнем с того, что Владимир Путин заявил на совещании в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота о том, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион.
11: Флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми. В том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, и здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь арктической зоне. Вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права. И те государства, которые хотят, проявляют к этому интерес, а это прежде всего наши друзья, Китай, Индия, другие страны, они будут приветствовать совместную работу как с нашими друзьями, так и со всеми странами, которые хотят участвовать в важном и очень перспективном деле по расширению мировой логистики.
3: Глава государства назвал пиратством и разбоем планы Запада по захвату российских судов и отметил, что Россия готова зеркально отвечать на это.
11: Командующий только что упоминал о сопровождении наших кораблей, как бы, ответственность. Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран за нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирно. Недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги, а там, где уже мы сами посчитаем это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Просил бы на это обратить внимание. Такое поручение министерства обороны дано, зная, что мы доведены и до командования Тихоокеанского флота. Но хотел бы подчеркнуть в завершении еще раз, что Россия укрепляет свою безопасность в целом и в отделе определенных мер, всегда готов к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех наших соседей.
3: Ну а еще один недоброжелатель России – это Япония. Президент России Владимир Путин, прибыв в Южно-Сахалинск на учения Тихоокеанского флота, заявил, что Япония впервые в своих доктринальных документах отнесла Россию к числу основных угроз. При этом Москва не имеет претензий к Японии и не угрожает ей, хотя у Токио остаются претензии по Курильским островам, которые закреплены за Россией международными организациями.
11: Нам хотелось бы понять и позицию упоминавшихся здесь в ходе докладов Японию, наших соседей, страны, которые под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, вела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет ни абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии в нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны.
3: Еще одна тема. Британия хочет возобновить военные контакты с Россией на высоком уровне. Британское военное руководство опасается риска непреднамеренной эскалации за отсутствие диалога, пишет «Таймс». Британские и российские военные руководители не общались напрямую 4 года. Призывы возобновить контакты начали звучать в том числе после инцидента в Ла-Манш, сказано в статье. В июне экипаж фрегата «Адмирал Григорович» произвел упредительную стрельбу из-за приближения британской яхты Bright Future. После этого английское судно сменило курс. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
12: Интереснейшие новости просочились с британских берегов. Там есть такая газетенка Daily Mail, которая каким-то образом пронюхала, что британское и политическое военное руководство крайне обеспокоено тем, что с 22 года по военной линии между Москвой и Лондоном нет никаких контактов. Да, пытались британцы как-то наладить контакты. Например, много раз звонил и министр обороны, и начальник генштаба, нашему начальнику генштаба Герасимову, но Валерий Васильевич не поднимал трубку. И тут можно понять, почему. Потому что Британия гадит. Мало того, что Британия поставляет и боеприпасы на Украину, боевую технику, и деньги пересылает Киеву на продолжение войны с Россией. Мало того, что Британия еще готовится к войне с Россией, они на специальном полигоне, оборудованном абсолютно по своему ландшафту, как это может быть в украинской степи, они там готовят один из крупных полков специально для войны с Россией. Я уже не говорю, что огромное количество британских специалистов с первого дня нашей специальной военной операции находятся в пунктах управления, в штабах Минобороны, Генштабе Украины. Британия гадит. Знаменитая поговорка. Она и сейчас в полной мере действует. Еще случается, что британцы наглеют настолько, что пытаются взять под контроль наши сугубо экономичные суда, которые там везут нефть или зерно в какую-то страну. Они пытаются их атаковать, что, в общем-то, может вызвать достаточно серьезный конфликт. И мы предупреждали Лондон об этом. Теперь же Лондон, во избежание этих конфликтов, он просит с Москвой согласовать порядок этих действий. Любопытно, может, действительно что-то там произошло в мозгах британцев. А тут еще британский парламент начинает давить на нового министра обороны Великобритании Стритинга для тем, что он все-таки вышел на контакт с Москвой и договорился о правилах игры на море. Любопытно. Причем от страны, которая, повторюсь, больше всего гадит и гадила, России продолжает гадить. Но есть и другие новости, на которые нельзя не обратить внимание. Это военные новости. Вдруг откуда-то не возьмись, собрались сейчас 40 стран, даже 41, которые решили выработать новые правила при запуске баллистических ракет. И вот они начинают разрабатывать эти правила и хотят, чтобы в случае запуска баллистических ракет той или иной страной их всех оповещали. Обратите внимание на любопытные требования. Это значит день и время запуска, место запуска, направление запуска этой ракеты, определение квадрата, куда она может упасть, ну и так далее. Как-то несерьезно все это получается с одной стороны, потому что нас об этом никто не предупреждает, а баллистические ракеты Запада летают, испытания продолжаются. Но почему-то оттуда никакой информации для Москвы не поступает. А вот теперь, безусловно, это прямой намек не только Северной Кореи, но и Ирану, и России. Я знаю, почему они побаиваются. Они очень побаиваются того, что мы внесли поправку в нашу обновленную, нашу ядерную доктрину, в которой есть один очень важный пункт. В том случае, если противник даже будет нападать на Россию обыкновенными средствами, обычными, конвенциональными вооружениями, Россия оставляет за собой право первой нанести удар по той стране, которая будет представлять для нас угрозу. От чего они больше боятся и хотят выработать новые правила игры. Но вы знаете, можно сколько угодно об этом рассуждать, пока не будет международного закона, договора прежде всего. А вот об этом они почему-то речь не ведут. Только договор, и еще раз, только договор, подписанный всеми его участниками, может каким-то образом снять эту проблему. А так, это просто пустые разговоры, пустое пожелание. И мы понимаем, что нас снова хотят перехитрить, но на этот раз не получится. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко. Включение нашего корреспондента в эфире через 2 минуты.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
13: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
16: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Кравченко. Ведется обследование территории на наличие осколков беспилотников. Повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школы, а также колледж. И также приостановлена подача воды на город из-за повреждения 2 водоводов. В результате погибли 2 человека, включая 8-летнего ребенка. 12 человек ранены. Среди пострадавших 6-летний ребенок, его мама в тяжелом состоянии, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Из-за атаки ВСУ был введен локальный режим ЧС на территории Геленджика. И в результате происшествия с ранениями госпитализированы 3 человека. Это сообщает оперштаб Краснодарского края. Впрочем, все подробности у корреспондента «Комсомольской правды» в Краснодарском крае. С нами на связи Евгения Острая. Евгения, я приветствую вас. Расскажите, что известно на данный момент. Какая обстановка в крае?
17: Здравствуйте. Ну, конечно, обстановка тяжелая, впечатления тяжелые, особенно от того, от увиденного, всех этих разрушений. А вот вы в статистике не назвали, что там еще и разрушен путепровод. Это такой большой, в общем, достаточно большой путепровод, основной в городе, который примыкает к порту морскому. Кроме того, зерновой терминал перестал работать тоже в связи со всеми этими событиями. Ну и впечатление, конечно, передать сложно происходящего.
3: Ну, тем не менее, дайте нам, пожалуйста, какие-то подробности, как сейчас живет и, собственно, Новороссийск, что собой представляет режим чрезвычайной ситуации, как жители в этой ситуации находятся, да, и что в городе сейчас происходит.
17: Я думаю, что те, кто в сегодняшней ночью выжил, они, конечно, рады тому, что вообще, в принципе, все в порядке, и ну там власти уже делают обходы, действительно, говорят о каких-то выплатах. Достаточно небольшие, правда, суммы, есть там некоторые такие моменты, но, в общем, все обещают восстановить. Некоторые дома, в общем, совсем утрачены, для тех, у кого утрачены дома, помощь будет весомее, там сумма около 1,5 миллионов называется. Многие сейчас находятся, конечно, в пунктах временного размещения. Ну вот самое страшное, это то, что произошло с семьей, с 2 детьми. Это одна семья, вот один из мальчиков погиб, 8-летний, а мама со 2-м ребенком, 6-летним, находится в больнице. Известно, что женщина воспитывала этих детей одна, в общем, неполная семья. Ну, естественно, все мне внимание приковано сейчас вот к этой семье и к тому, как бы помочь, как спасти детей.
3: Угу. Вообще, как эта самая массированная атака с начала проведения специальной военной операции проходила? Есть ли у вас какие-то данные, сколько она продолжалась, как это выглядело, где в этот момент находились люди, как они спасались, оберегали себя, свои дома и семьи, если это было возможно?
17: Ну, наверное, уберечь свои дома в такой ситуации вообще, в принципе, сложно, если не сказать, что невозможно. Продолжалась атака всю ночь. Многочисленные, конечно, видеосвидетельства этому есть уже во всех соцсетях, кто как прятался в коридорах, как, в общем, советуют, рекомендуют спасатели и все экстренные службы. Прячутся, конечно, в коридорах, в ваннах, рекомендуют делать это, в общем, спасаться где-то в таких, чтобы двойная стена была между окнами.
3: Ну, это либо санузел, да, либо какие-то лестничные клетки, скорее всего.
17: Ну да, у кого-то уже есть подвалы, они вскрываются в подвалах, и в итоге есть такие даже моменты, когда выходят из подвала, а дома, в общем, уже нет. Есть, к сожалению, и такие случаи.
3: Сколько часов продолжалась эта атака? Есть у вас данные?
17: Вот она начиналась в районе 23 часов, где-то около 22:30, ну, точное время не скажу, и прекратилась, наверное, только в 5 часов утра, но бесконечно вводятся снова и снова предупреждения об угрозах, закрываются аэропорты в ближайшем Геленджике. Сегодня тоже было неспокойно ночью, мягко говоря. Вот, поэтому всю ночь люди, в общем, не спали.
3: Спасибо большое. Это Евгений Острый, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае. Напомню, что после атаки ВСУ Новороссийск остался и без воды, повреждены школы, путепровод, в том числе режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки украинских БПЛА и безэкипажных катеров также ввели в городе. По данным властей, в городе повреждены жилые дома, промышленные и инфраструктурные объекты, а также здания двух школ и колледжа. Также серьезно пострадал магистральный водопровод. Около половины четвертого утра дроны повредили две трубы диаметром 70 сантиметров. Из-за этого подача воды в город от Троицкого группового водопровода была полностью остановлена. Специалисты ведут ремонт. Первую трубу должны были уже вернуть в работу. На вторую нужно заменить около 4 метров. Ее восстановление ожидают к сегодняшнему вечеру. И еще одно последствие – это обрушение наземного путепровода на улице Магистральной. Конструкция рухнула прямо на дорогу и полностью перекрыл движение. В городе, в районе Новороссийского порта также повреждена транспортная инфраструктура. Ну и, естественно, мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь вместе с радио «Комсомольская правда» и заходите на наш портал kp.ru, где все самые оперативные новости собраны. И, естественно, экспертов мы также привлекаем для того, чтобы они комментировали ситуацию. Еще одна тема в нашем эфире о том, что россияне стали есть почти в два раза меньше хлеба, чем 20 лет назад. По данным статистики, например, в прошлом году потребление продукта упало до исторического минимума, составляет 35 килограммов на человека. И при этом, по словам экспертов, мучного россияне едят ровно столько же. Подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
18: Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза с 2006 года. Это следует из данных статистики. По итогам прошлого года россияне в среднем съедали около 35 килограммов хлеба, что является минимальным значением за последние 20 лет. В частности, один человек в 2025 году съел в среднем 23 килограмма пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. В 2006 году потребление хлеба в России оценивалось в 62 килограмма на человека в год, из которых 42 килограмма приходилось на пшеничный хлеб, а 19 килограммов на остальной. При этом мучного россияне не стали есть меньше, заявил в разговоре с Радио КП президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
19: Дело в том, что наши привычки потребительские, они меняются. Вместе с ними меняется полка в магазине. Ну, в 2006 году была совершенно другая полка. То есть на ней действительно было больше хлеба. Сейчас больше булочной продукции. Как бы наш с вами рацион, он немножко поменялся. Мы стали действительно есть больше булок, больше каких-то слоек, пирожков. Те же самые появились, да, там всевозможные там разновидности чебупели. Мучная продукция с мясом, да, получается. Но так или иначе, мучного мы меньше есть, вот, ну, не стали. И от хлеба мы никуда с вами не денемся, он вшит в нашу ДНК, мы его будем потреблять всегда. Ну, вопрос просто в каком виде. В классическом действительно мы стали его и кушать поменьше. Наши заводы переориентировались и делают больше именно хлебобулочной продукции, нежели хлеба.
5: Подтверждает слова эксперта и статистика. За минувшие годы россияне стали больше есть хлебобулочных изделий. 4,7 килограмма в 2025 году против 4,2 килограмма в 2006, а также других мучных кондитерских изделий. 14 килограммов против 13 соответственно. В объемы потребления не включаются продукты, которые были съедены вне дома. В столовых, на предприятиях, в школах, детских дошкольных учреждениях, ресторанах, кафе и других организациях общественного питания. Традиционно советские в Советском Союзе ели много хлеба, отмечает диетолог Елена Соломатина. Но новое поколение действительно старается отказываться от мучного в пользу более здоровой пищи.
20: Люди действительно сейчас стали есть меньше хлеба, поскольку те, кто следит за здоровым питанием, а таких становится все больше, потому что все больше все-таки знаний появляется в этой области. И действительно, в общем, стараются переходить на другие как бы виды и не налегать на хлеб. И вообще на мучное там и так далее. Уходят, к сожалению, те люди, которые привыкли к тому, что хлеб всему голова. И они были просто приучены все есть с хлебом. И мы знаем, и наши мамы, и тем более бабушки. И даже если нет такой необходимости сейчас, и у них достаточно еды и вне хлеба, но тем не менее, я знаю, что все равно они едят даже макароны с хлебом, каша с хлебом. Но поскольку они были так приучены в то время, когда действительно это было необходимостью, потому что расход энергии был большим. В общем, такого разнообразия, прям большого продукта, к сожалению, не было. Были еще и очереди. И поэтому, конечно, старались дополнить все-таки рацион хлеба в большей степени. Сейчас, конечно, вырастает другое поколение, которое уже не так смотрит на хлеб. Они не будут есть там спагетти с хлебом. Но возрастает действительно потребление пиццы, гамбургеров, вот в принципе того же хлеба, но только в другом виде, в более таком привлекательном.
5: Согласно статистике, по сравнению с 2006 годом, все же просело и потребление муки. В среднем россияне едят ее на 25% меньше, до 13 килограммов на человека. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного Ванилинского, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Предложение в народную программу «Единая Россия» обсудили депутат Госдумы Александр Козловский вместе с депутатом Великолукской городской думы Юлией Ярышкиной на встрече с жителями дома номер 137 по проспекту Гагарина и соседних домов. Одна из тем – возможность обустройства новых детских площадок. Великолучане давно предлагают обустроить одну из них на участке между домом номер 12 по улице Гвардейской и улице Ползунова. Территория сейчас не благоустроена, при этом рядом живет очень много семей с детьми. Как выяснилось, участок находится не в городской, а в частной собственности. Важно понять планы собственника на эту территорию. Если она не будет использоваться, а содержаться должным образом, необходимо искать варианты дальнейшего решения вопроса, в том числе обсуждать возможность ее благоустройства в интересах жителей. Договорились этот вопрос дополнительно проработать. В Великолукском межрайонном филиале областной клинической больницы к работе приступил новый заведующий гинекологическим отделением, акушер-гинеколог Константин Сафронов. Он окончил военно-медицинский факультет при Саратовском государственном медицинском институте. Специалист ведет консультативный прием и выполняет широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе лапаротомным доступом. Праздник фонтанов пройдет в Великих Луках. 4 дня, начиная с 17 августа, площадки около водных объектов станут центром праздничных вечеров, которые начнутся в 18 часов. В сквере на улице Вокзальной состоится концерт программы «Русская мозаика» и будут организованы мастер-классы. 18 августа откроется выставка творческих работ учащихся детской художественной школы имени Большакова «Тебе мой город посвящаю». Также у фонтана «Венок славы» на площади Калинина будет работать интерактивно-концертная площадка. 19 августа у фонтана «Камень «Каменный цветок» на площади Рокоссовского пройдет вечер духовной музыки. А 20 августа музыка и поэзия будут звучать у фонтана «Колос» на площади Ленина.
2: О валютах.
0: Доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, юань 12 рублей 18 копеек.
2: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио «Луки ФМ».
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Экспансия китайских автомобильных брендов и устаревание автопарка подстегивают спрос на запчасти из Китая. Что делать человеку, когда цифровая сила с искусственным интеллектом выходит из-под контроля, и какие сбои нейронок уже зафиксированы? Как мотивировать ребенка пойти в школу после каникул? Перечислим 5 небанальных способов. А начнем с того, что человеку все сложнее и сложнее становится контролировать искусственный интеллект. Очередные выходки нейронок вернули к вопросу, а что делать, когда цифровая сила выходит из-под контроля? Примеры ошибок ИИ изучила Виталия Осипова.
1: Искусственный интеллект все активнее внедряется в жизнь человека. При этом, помимо доказанной пользы, нейросети несут и угрозы. Одна из них – возможные ошибки ИИ. Вот только несколько последних случаев, которые доказывают, что безоговорочно доверять искусственному интеллекту нельзя. В Китае фермер поверил ИИ и потерял практически весь урожай на 10 гектарах. Мужчина обработал поле кунжута химикатами по совету чат-бота. Один из рекомендованных препаратов оказался неподходящим для кунжута, и уже на следующий день урожай начал массово погибать вместе с сорняками. После этого нейросеть признала, что причиной мог стать тот самый гербицид. Или еще одна история из Австралии. ИИ-агент воспользовался уязвимостью в системе фитнес-клуба, чтобы раньше срока записать своего владельца на тренировку и удалить другого человека из листа ожидания. Мужчина по имени Эндрю попросил нейросеть помощника забронировать утреннее занятие. Выполняя задачу, система обнаружила уязвимость и получила возможность отменять чужие бронирования, после чего применила ее к человеку, стоявшему первым в очереди. Когда Эндрю попросил отменить изменения и вернуть пользователя в лист ожидания, искусственный интеллект уже не смог. Подобные случаи показывают риск ситуации, при которой автономные системы выбирают неожиданные способы достижения поставленной человеком цели, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович. По его словам, у искусственного интеллекта нет ограничений в методах.
4: Сейчас нам противостоят просто не очень чистоплотные бизнесмены, которые прячутся за искусственным интеллектом, за понятием искусственный интеллект. Вот, интеллект там нету, он ни при чем. Значит, смотрите, что происходит. Когда какая-то система принятия решений выбирает варианты, у нее нету законов, как у Азимова. Вот, у нее есть правила, и у этих правил есть веса. И если у нее главное правило там, заработай бабки, извините, для своего хозяина, какое-то другое правило этому мешает, более низкое, вот она любые другие отменяет. В тот момент, когда ей надо, допустим, подобрать что-то для юриста, нужно найти нужную ссылку, а дальше уже искать дорого, она не нашла, она эту ссылку придумывает. Нужно какой-нибудь закон, она его тоже сама сформулирует и запишет. Вот, а потом сама же на него сошлется еще. Если ей надо решить задачу, а ей мешает сейчас физически там другой пользователь, но есть техническая возможность найти уязвимость в системе и его вычеркнуть, она это сделает. У нее нету этики, у нее нету законов, у нее вот есть некоторое ранжированное правило, которое ей навязала коммерческая фирма с целью заработать денег.
1: Психологи даже уже заговорили о новом диагнозе, который связан с нейросетями. Опасность возникает, когда человек перестает проверять информацию, начинает воспринимать ответы ИИ как абсолютную истину, изолируется от близких и все больше времени проводит в подобных диалогах. Также он может отказаться от медицинской помощи, испортить отношения, принимать финансовые решения или менять образ жизни, опираясь исключительно на ответы программы. В таких случаях специалисты говорят об ИИ-психозе. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Роскосмос в среду в прямом эфире покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое будет видно с территории России. В чем особенности этого явления, рассказал научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин.
6: Полная фаза начнется на Таймыре в России, восточный Таймыр, в первые минуты 13 августа. А закончится вечером 12-го, потому что лунная тень будет двигаться против часовых поясов. То есть формально на Таймыре в это время наступит уже 13-е. Формально затмение действительно начнется 13-го. Но поскольку потом Солнце через Северный полюс двинется на запад, там будет еще 12-е. Полная фаза будет видна на территории России. Более того, как я уже сказал, она там начнется. Но, к сожалению, восточный Таймыр – это место экстремально пустое. Это болото, это пересеченная местность. И я посмотрел, там нет даже деревень и каких-то временных поселков. В Петербурге будет большое частное затмение. Фаза 79%. В Москве затмение будет немного видно, тоже будет частным. Оно начнется в 20 часов. Солнце будет находиться уже очень близко к горизонту, успеет закрыть 5%, и в 20 часов 9 минут Солнце уже сядет. Таким образом, ну, что-то можно будет увидеть. Я хочу предупредить людей, которые будут наблюдать частное затмение, это очень опасное дело. Очки, которые солнцезащитные, лучше не применять ни в каком виде, потому что в них может отсутствовать реальная ультрафиолетовая защита, при этом зрачок глаза из-за общей темноты расширится, и станет легкой жертвой солнечного ультрафиолета, который просто ваш глаз повредит. Вообще не годятся ни китайские фильтры, ничего из того, что вы можете купить дешево и быстро. Нельзя смотреть даже сквозь вот эти фильтры на солнце через оптические приборы. Причем оптическим прибором является даже видоискатель фотоаппарата. То есть вы так подметли фотоаппарат глазу, навелись на солнце, все, вы попали. Просто закоптите стеклышко. Это, по крайней мере, плюс-минус безопасно, но с оптическими приборами применять все равно нельзя. Петербургу, Мурманску, Архангельску мы искренне завидуем, там фаза очень большая.
3: Ну, отмечается, что 12 августа станет главным астрономическим днем в году. На небе, помимо затмения, можно будет наблюдать парад планет, пик метеорного потока Персеиды в том числе.
6: Знаете, насчет Персеид, это действительно удивительное совпадение. В этой ночью с полуночи до 5 утра будет максимум метеорного потока Персеид. Не всегда максимум приходится на темное время суток, и это здорово. Да еще и Луны не будет, потому что Луна будет занята около Солнца. Таким образом, нас ждет действительно интереснейшее зрелище. И у Персеид длинный период действия, с середины июля по конец августа, но пик у них резко выражен, поэтому вот именно эти часы после полуночи и далее стоит наблюдать, смотреть за падающими звездами. Что касается парада планет, ну, честно говоря, его просто притянули к этим двум событиям, потому что Бог, видимо, Троицу любит. А на самом деле, ну, какой там парад планет? Ну, с утра можно наблюдать Марс и Сатурн, вечером можно все еще наблюдать Венеру, да, наверное, собственно, и все. Никакого парада планет-то и нет. Поэтому о параде планет забудем, а вот Персеиды я советую вам не пропустить. Для этого надо найти максимально темное место. Город тоже подойдет, особенно город небольшой. Там достаточно спрятаться от фонарей. Ну, конечно, в центре Москвы засветка, она просто все выбьет, прячется, не прячется. Сложно будет что-то увидеть. Многие сейчас на даче, советую отойти от фонаря, этого будет достаточно.

0: в Россию в январе-июле текущего года показал максимальный результат за всю историю наблюдений. Об этом говорят участники рынка. За 7 месяцев экспорт вырос примерно на 15% до 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Данные предварительные. Таможенное управление Китая пока не опубликовало статистику за июль. Как говорят эксперты, такая динамика связана с увеличением парка китайских автомобилей. Им требуется сервисное обслуживание. В частности, об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.
1: Начнем с того, что с 2022 года российская статистика по импорту автозапчастей, как и многих других товаров, закрыта, то есть таможенных данных нет. Поэтому оценивать динамику приходится по сторонним источникам, в данном случае по данным китайской таможни. Китайские автомобили, как под собственными марками, так и под локальными брендами, уже составляют более 7% российского автопарка, который насчитывает около 50 миллионов машин. Этот парк необходимо обслуживать, и потребность в запчастях растет, что тоже является одним из драйверов продаж китайских запчастей на территории Российской Федерации. Дополнительным фактором стали проблемы с ближневосточными маршрутами. Часть и без того сократившихся товарных потоков теперь тоже переориентируется на восточную границу. В результате зависимость российского рынка запчастей от поставок из Китая продолжает усиливаться.
0: Другой причиной стало развитие деятельности китайских компаний в России, которые открывают дилерские центры и склады, развивают сервисную инфраструктуру. Кроме того, производители из КНР закрывают потребности владельцев европейских, корейских и российских автомобилей. Почему отечественные производители не развивают производство автокомпонентов? По мнению Ильи Плисова из Союза автосервисов России, зачастую это нерентабельно.
1: Развивать собственное производство сегодня сложно, если мы говорим об автокомпонентах. Мешают высокая стоимость финансирования такого производства и производственной инфраструктуры, ограниченный объем выпуска автомобилей, разнообразие российского автопарка и невозможность торговать на экспорт, участвуя в мировом рынке. Все это делает производство многих видов автокомпонентов рискованным и зачастую малорентабельным. В результате Россия зависит от экспорта. При этом Китай давно превратился в один из главных мировых промышленных центров. Там работают заводы не только китайских, но и других ведущих международных производителей автокомпонентов. Поэтому из Китая в Россию поступают запчасти не только китайских, но и европейских брендов.
0: Цена автозапчастей заметно выросла с начала года, в среднем на 20-30%, и предпосылки для дальнейшего роста сохраняются. В среднем запчасти для популярных марок подорожали на 15-20%. Комплектующие прибавляют в стоимости в связи с инфляцией, усложнившейся логистикой и расходами на маркировку. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы Великих Луках.

0: 8-800-700-5. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Приветствую вас. И теперь давайте откроем наш портал kp.ru, на котором в рубрике «Общество» очень полезный для многих материал опубликован. Как мотивировать ребенка пойти в школу после каникул? 5 небанальных способов. И мы сейчас этот материал и обсудим, потому что в нем есть важные способы, и не один, не два, и не три, а целых 5, как все-таки мотивировать ребенка на учебу. И профориентолог подростков и взрослых, психолог, автор блога «Профориентация в деле» Маргарита Баранова с нами на прямой связи. Маргарита, я вас приветствую, здравствуйте.
2: Сергей, здравствуйте, приветствую всех.
1: Ну вот самое главное, на что я обратил внимание, да, мало того, что 5 способов, так еще не банальных. Ну, то есть тебе же надо, вот это вот есть, нет слова «не хочу», есть слово «надо», вот это то, что нас в советское время пичкали, это банально уже считается, да, а есть не банальные, и как минимум 5. Можете рассказать подробнее вообще, как, с чем сталкиваются родители, почему дети после каникул, как и взрослые после отпуска, не хотят идти на учебу, и как с этим, ну, не то чтобы прямо бороться, да, но как вот этот процесс сделать мягким и, может быть, даже в игровой форме?
2: Да, Сергей, это вопрос очень такой наболевший у многих, потому что начиная с начальной школы и заканчивая уже взрослыми ребятами, как 10-11 класс, родители постоянно сталкиваются с такой трудностью, скажем, да, не проблемой, как вообще выходить в новый учебный год. Здесь я хочу отметить, что раньше, когда еще мы учились, как-то такой проблемы не было. Да, это было из разряда «надо идти было в школу», «надо было учиться». Были перспективы, родители ставили, да, поступать там в учебное заведение. И кто-то как-то не обсуждал этот вопрос подробно, не было столько вариантов. Сейчас же дети у нас в основном время свое проводят в гаджетах, они видят совершенно по-другому мир. И, конечно, вылезать из их прекрасного мира отпуска, отдыха не очень хочется. И тут приходит время, что нужно готовиться к школе. И, конечно, детям психологически очень тяжело настраиваться. Все это связано, конечно же, со сложностями в школе. То есть я вижу, наблюдаю за ребятами, вижу именно проблемы в школе. Это буллинги, это какие-то стрессовые ситуации с учителями, с предметами. Школу дети воспринимают очень тяжело, потому что ассоциация идет с контрошами, с какими-то домашними заданиями, которые нужно, опять же, сделать. Школа вообще, в принципе, это про систему. И очень сложно детям сейчас донести, что ты никуда не можешь деться, ты должен получить это образование. Вот. И это, наверное, самая сложная задача сейчас для родителя – донести, что школа – это система в мягкой форме, чтобы ребенок это воспринимал как работу. Угу. Родитель ходит на работу, и он ходит на работу. Вот. Соответственно, когда я писала, да, отвечала на вопросы вашего журналиста, я сама мама 3 детей, я все это пережила уже 2, вот 3-й раз переживаю, у меня 2 подростка и второклашка. И постоянно, когда я изучала вопрос мотивации к школе, везде попить витамины, ложиться вовремя спать, очень много этому уделяется времени, различные статьи, во сколько лучше укладывать, какие витамины пить, как восстанавливаться, что за 2 недели надо детям восстанавливать биологические часы. В общем, мне так было скучно это все читать, что я думала о том, как вот если бы я была ребенком, если бы я была подростком, можно было меня мотивировать к тому, чтобы я, ура, вот она школа. И дети, слава богу, ждут уже школу, они ждут друзей, они ждут вкусные блюда столовой, они ждут какого-то общения, проектов. Поэтому у меня получилось это сделать, и, конечно, мне хочется, чтобы и каждый родитель нашел подход к своему ребенку. Посмотрел за ним, понаблюдал, поговорил. Это очень важно, говорить со своими детьми и спросить просто напрямую, а что, а зачем? Поэтому вот про эти 5 способов и была статья.
1: Угу. И вот как раз в этом материале подробно и перечислены пять вот этих способов, которые вы на себе испытали, да, и рекомендуете использовать, ну, по мере того, как они будут работать, и дома, да, в отличие от вот этих всех приемов, которые связаны с каскадерами, не пытайтесь повторить это дома, а это пытайтесь и пробуйте, да, чтобы сработало.
2: Да, здесь надо обязательно, да, нужно попробовать. Нужно попробовать эти пять методов, другие методы пробовать. Что-то близкое к ним обязательно, потому что какой-то подход у меня сработал, вариант талисмана с дочерью сработал, с сыновьями не сработал. У меня отели всегда точно работает, покупка тетради, канцтоваров, мы уже готовимся к школе, позволяются сейчас маркетплейсы, все что угодно, любые наклеечки, любые, все, что, чтобы ребенку было максимально комфортно вашему стрессе, куда он, ну, идет, да, к сожалению, это так.
1: Угу. Спасибо вам большое и за ваши ответы в нашем эфире, и за ответы, благодаря которым появился такой материал на нашем портале kp.ru. Это Маргарита Баранова, профориентолог подростков и взрослых, психолог, автор блога «Профориентация в деле», была с нами на связи. Я вас благодарю и прощаюсь до следующей встречи в эфире. Спасибо большое. Ну и также еще раз проанонсирую материал на нашем сайте kp.ru. Зайдите и прочтите. Очень понятный и очень доступный объяснения и понятные небанальные способы, как попытаться сделать так, чтобы ребенку хотелось вернуться в школу после длинных выходных. А на полуострове Таймыр сейчас проходит шестая большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. И традиционной экспедиции руководит известный полярный исследователь, директор Центра дополнительного образования лаборатории путешествий, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро. Экспедиция организована Департаментом образования и науки города Москвы при поддержке движения первых и чистой Арктики. И вместе с полярниками в экспедиции находится наш специальный корреспондент, это ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов. Так что слушайте его новый репортаж с побережья Карского моря, а весь полярный дневник можно прочесть на самом популярном сайте Рунета kp.ru.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире специальный корреспондент в Арктике Евгений Сазонов из Большой арктической экспедиции 2026. Идет второй день экспедиции, вернее, уже практически закончился. Сегодня мы прошли 22 километра, это достаточно большой путь по тундре. Ну, что такое 22 километра для человека, который живет в той же Москве по хорошему асфальту за 3-4 часа в хорошем темпе? Здесь же мы шли порядка 14 часов, потому что наша скорость по тундре не превышает 1,5 километра в час. Почему? Потому что тундра – это такое, здесь и болото, и твердый грунт, и курумники – это большие камни, на которых можно поскользнуться, что-нибудь себе сломать. В общем, это абсолютно неоднородная территория, с каждым шагом полна сюрпризов. Причем, когда ты идешь даже по ровной поверхности, ноги проваливаются то в грязь, то в мокрую траву, то в какие-то кочки, и вытягиваешь одну ногу, вторая завязает. В общем, ужасное впечатление. Но сегодня мы проделали больше, чем... Ну, потому что, повторяю, два дня потеряли из-за плохой погоды и теперь нагоняем график. Сегодня мы взошли на гору Свердрупа. Это небольшая абсолютно гора, 193 метра над уровнем моря. Ну, такая столовая гора, то есть с ровной поверхностью. Дошли до ее пика. На пике стоит эвакуационный пункт, достаточно старый, наверное, готов 60-х, что неприятно, вокруг те, кто ставили этот пункт, две огромные ржавые бочки из-под бензина, даже поломанный будильник. Все это лежит уже порядка 40, может быть, 50 лет. Из тайги ничего не исчезает, и все то плохое, что человек приносит, оно в тайге остается на очень, очень долгий период. Ну, в частности, мы пересекли колею от вездехода. Наш научный руководитель Иван Алексеевич Смирнов сказал, что здесь вездеход прошел лет 30 назад. И до сих пор колея не заросла, до сих пор колея видна. То есть к природе нужно относиться как можно более нежно, особенно если это нежная тайга. Сейчас мы остановились около небольшого озерца на реке Пахра. Наши координаты сегодня 77 градусов 23 минуты 1 секунда северной широты и 102 градуса 54 минуты 1 секунда восточной долготы. Готовимся ужинать, готовимся ко сну. Завтра будет тоже, наверное, большой марш-бросок. Скорее всего, даже больше, чем сегодняшний. 25 или даже 27 километров, потому что мы должны выйти на мыс Вега или хотя бы подойти к нему поближе, на побережье Карского моря, чтобы, если позволит Бог и погода, сделать наблюдение солнечного затмения. На Таймыре оно будет видно лучше всего в России. Да, кстати, научные исследования идут полным ходом. Ребята собрали в общей сложности за 2 дня порядка 150 проб. Это и пробы воды, воздуха, наблюдение за млекопитающими, растения и так далее. То есть ребята большие молодцы. Несмотря на достаточно тяжелые переходы, они умудряются заниматься настоящей наукой. На этом на сегодня все, дорогие друзья. С вами был специальный корреспондент в Арктике Евгений Сазонов, специально для радио «Комсомольская правда» из Большой арктической экспедиции 2026. Услышимся завтра.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
9: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
12: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
15: В Геленджике после атаки БПЛА повреждены около 20 домов. 3 человека обратились к медикам, 2 госпитализированы. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов. Ночью в Геленджике объявляли атаку безэкипажных катеров. Утром в городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Также сообщается, что в Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали 2 человека. В Курском приграничье мужчина погиб после атаки дрона ВСУ.
6: о топливе.
15: В Липецкой области с 13 августа снова будут продавать топливо на заправках по системе четных-нечетных номеров, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, этот режим не будет действовать на трассах М4 Дон, Р-119 и А-133. На заправках «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и «Тебойл» вводится лимит не более 30 литров бензина на машину. Дизельное топливо будет продаваться без ограничений. Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о сложной ситуации с топливом после атак беспилотников. В регионе вводятся ограничения.
6: Об авиации.
15: Россия начинает первые поставки Ил-114-30, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Также разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Одним из измерений технологического суверенитета страны Мантуров назвал мобильность людей и связанность территории.
6: О Москве.
15: В центре Москвы начинается реконструкция Малого Каменного моста. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». Мост построили в 1937-38 годах как продолжение Большого Каменного моста. Он соединил остров Балчук с Замоскворечьем. В ходе работ специалисты восстановят балки, ригели, опорные стойки и плиту проезжей части, заменят гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, а также обновят покрытие и тротуары. После реконструкции мост сможет эксплуатироваться десятилетия. Работы будут идти параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной. Его возводим как раз под Малым Каменным мостом, добавил Собянин. Сейчас специалисты завершили монтаж пролетных строений и двух лестничных сходов с набережной, ведут наружную отделку.
6: О космосе.
15: Сегодня произойдут сразу два астрономических события. Вечером над частью России можно будет увидеть солнечное затмение. В ночь на 13 августа пик активности Персеид, одного из самых известных ежегодных метеорных потоков. В этом году пик приходится практически на новолуние, поэтому Луна не будет засвечивать небо. В Европе к солнечному затмению готовятся как к крупному событию. В Великобритании возник дефицит специальных очков, а в Испании ждут наплыва астротуристов. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
18: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Вот так бывает в нашей жизни, вот так бывает в нашей истории, когда печальная память в каком-то тяжелом похоронном событии совмещается с праздником, со звоном праздничных рюмок. О чем я говорю? Я говорю о том, что 12 августа 2002 года на Баренцевом море погибла атомная подводная лодка «Курск». За минувшие годы сняты десятки фильмов, написано сотни, если не тысячи статей о причинах гибели этой лодки. Но народ все равно спрашивает, а что же случилось на самом деле? В расследовании причин гибели лодки принимал участие и я, тоже написал десятка-полтора статей. Но похоже, что до истины так и не докопался, как многие-многие мои коллеги. Мне только из моих работ запомнилось одно. Я связался с членом правительственной, точнее, Государственной комиссии по расследованию причин подлодки «Курск». Он жил и живет сейчас в Питере. Мы с ним встретились, ему нельзя было называть свою фамилию, но я написал то, о чем он признался. А признался он мне в сенсации. О том, что еще когда подлодка была на плаву, на берег в штаб Северного флота ушла шифровка от командира подводной лодки. Смысл ее был такой: на борту аварийная торпеда, разрешите отстрел. Это вот одна из версий, в которую поверил и я. Ну а праздник? Какой сегодня праздник? Сегодня день военно-воздушных сил. Давайте поздравим наших крылатых бойцов, которые сегодня на фронте. Вот этой песни, пожалуйста, послушаем.
19: Я летчик. Красивая форма, лампас голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту, а небу я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик.

0: землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею я лечу.
1: Да, сегодня день военно-воздушных сил. И как-то странно получается, как много раз в нашей истории военной получается, что идут споры о том, почему именно в этот день, 12 августа, отмечается День ВВС. Многие летчики до сих пор говорят, нет-нет, мы будем отмечать и 18-го. Хорошо устроились, два раза будут праздновать. Но почему четыре раза? Дело давнее. Еще в 1912 году император Николай II издал указ, в соответствии с которым все воздушные силы переходили под командование одного из управлений генерального штаба. И праздник таким образом несколько лет отмечался 2 августа. А вот когда министром обороны или наркомом обороны стал Фрунзе, он перенес этот праздник на 14 июля. Знаете почему? Потому что ему показалось, что это уместно соединить этот праздник в знак взятия Бастилии. Красиво, да? Где наш флот, а где взятие Бастилии. В 1936 году Иосиф Виссарионович во знаменование того, что сформировалась промышленность авиационная, в том, что у нас появились неплохие самолеты, решил перенести этот праздник на 18 августа. Так оно и было аж до прихода Ельцина. Точнее, не Ельцина, а до того момента, когда тогдашний главком Петр Иванович Деникин вдруг обнаружил, что он не может ответить точно на вопрос, а сколько лет нашим военно-воздушным силам. И он, по его признанию, сильно задумался, когда во время визита в одну из стран Ближнего Востока тамошний главком сказал, а вам сколько лет, вашим? Петр Иванович говорит, я крепко задумался и дал задание своим военным историкам разобраться в точной дате, вот когда же это случилось, когда нам праздновать. Ну и вот историки очень глубоко покопались, очень глубоко, и нашли еще один документ где-то там в глубинах военно-воздушных архивов. Нашли документ, что, в общем-то, истоки Дня военно-воздушных сил лежат в 12 августа. И тогда, в общем-то, это было донесено, доложено Ельцину, и он согласился, издав в 1997 году указ 949. И вот с того момента этот праздник и считается днем военно-воздушных сил. Вот так мы и живем. И у праздников тоже бывает своя история. На этом позвольте мне закончить. Мне гораздо дороже ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Желательно, чтобы вы в течение одной минуты, ну, пусть двух минут на крайний случай, все-таки задавали четкие вопросы, желательно по военной тематике. Я еще раз повторяю, что сломанными перилами в славном городе Челябинске, в доме 56, по улице Пионерской, подъезд 4, я не занимаюсь. Я просто пытаюсь ответить на ваши очень непростые вопросы. На те вопросы, на которые я не знаю ответа, я буду вам честно говорить, не знаю. Но то, что знаю, отвечу, как смогу, в силу своего и военного, и служебного, и жизненного опыта. Мы начинаем прием звонков. Поехали. Федор из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
2: Здравия желаю, товарищ полковник. У меня 20 секунд. При славовольном Николае II в 1916 году Россия, выигрывая на поле боя, по договору оказалась проигравшей. Скажите, у нас есть основания думать, что с нами так не получится сегодня? Ведь переговоры по военной науке – это не победа.
1: Ваш вопрос понятен. Мой ответ, запоминайте, с нами на этот раз не получится. Спасибо,
2: а какие
1: что вы
2: основания?
1: До свидания, вам сказал, с нами так не получится. Вы хотите разговоры, тогда перезвоните еще раз. Я сказал, один вопрос в одни руки. Неужели непонятно? Я ответил, с нами так не получится. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Евгений Ярославль.
3: Виктор Николаевич, приветствую. Вот в субботу вспоминали агрессию Грузии против Южной Осетии 8-8-8. А вот известно, ну отслеживает кто, как там этот подлец Мишико поживает, так и чалится на этой, в тюремной больничке? Или
1: да,
3: его обменяли,
1: да,
3: может быть?
1: Да. Не-не-не. Он прикидывался много раз больным, но его игра в дурака, она не прошла. Но он по-прежнему даже с тюремных нар мечтает о том, чтобы совершить то действие, ради которого он начинал войну. Точка. Дорогие друзья, я коротко отвечаю, потому что, говорят, баронец, ты долго болтаешь, длинные ответы даешь. Вот коротко так, как выстрел буду отвечать. Поехали, кто у нас в эфире, минута-то много. Поехали. Николай, Подмосковье, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Алло, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: С праздником всю страну без всякого пафоса поздравляю с Днем ВВС. Вчера ночью прошла информация, что наш Су-57 сбил в воздушном бою два
1: самолета.
4: МиГ-29 сбил?
1: Нет, вы говорите. Говорите, пожалуйста.
4: Мне прошла информация, как бы Су-57 сбил два самолета хохлядских ВВС.
1: Какого типа? Скажите, народ сразу знает.
5: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
8: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Незадолго до референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург в июне 1991 года был опубликован список расходов, которые придется понести городу в случае положительного решения. Общая сумма в 150 миллионов рублей горожан не смутила.
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Это же каким тупым эстонским, литовским, латвийским стратегам военным или инженерам надо быть, чтобы противотанковый ров, или как там его называют, вырыть шириной 150 метров. Это гораздо шире некоторых рек. Тут вот меня спрашивали и только что сообщали о потере украинским ВВС двух самолетов Су-29. Я тоже это читал в Яндексе, в интернете читал. Да. Пока официальную информацию не получу, ничего вам рассказывать не буду. Я ведь тоже вычитал крайне любопытный факт о потере самолетов Украины. Я вам сейчас назову цифры, которые тоже в интернете. В интернете. А иногда их даже повторяли очень серьезные люди, носящие большие погоны на плечах. В 23-м году в один день, за одни сутки, было сбило 12 украинских самолетов, а за неделю 24. Это рекорд, который, в общем-то, до сих пор остается непобитым. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Николай, Москва, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня такой вот вопрос, или как вы думаете, такая версия по поводу гибели Курска. Да, я до своей гибели Курск ходил в Средиземное море, где шли большие серьезные учения НАТО. Курск записал очень много шумов, почти все шумы и лодок, и кораблей. И натовцы знали, что Курск в Средиземном море и пишет, вот, но не могли его запеленговать. И, конечно же, не могли это простить Курску. Вот, а потом, через год где-то...
1: Извините, а что можно не простить, если мы постоянно, они пишут нас, а мы их? Что тут можно не простить, уважаемый? Я не понимаю этот вопрос. В этом нет никакой сенсации, нет повода для злобы, уважаемый. Это нормальная, рутинная практика. На что они рассчитывали?
11: Они рассчитывали запеленговать, а Курск не смогли запеленговать. А информацию он получил за это
1: командир. Это неправда. Это неправда.
11: Героя России это... получил.
1: Только за то, что не могли запеленговать Курск?
11: Нет,
1: а это, в общем-то, задачу. Заслуга не командира корабля, а заслуга конструкторов. На каком основании он тогда может за то, что его лодка меньше...
11: Лодка ходит без моряков, она сама по себе ходит. Конструкторы выпустили, ну,
1: об этом... и она пошла. А кто обеспечивает шумность лодки? Больше или меньше?
11: Спасибо, давайте, включаем. Я вас понял, вы не разбираетесь в этом деле.
1: Мозги, да я в этом разбираюсь, насколько могу и так далее. Оказывается, командир атомной подводной лодки получил героя Советского России за то, что его лодка меньше шумит. Люди добрые, Курск ходил долго, и его голос был 1000 раз запеленгован. И я абсолютно знаю, ну, потому что много читал западной литературы, западных специалистов и так далее. И российских тоже. Но это же дурь, ну согласитесь. За то, что лодка, шум лодки или характер звука, или звука, голос звука был не расшифрован, за это Лячин получил Героя России. Кто согласится с этой дурью? Поднимите руки. До свидания, уважаемые. Мы едем дальше. Кто в эфире? Сергей Рыбинск.
12: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Ваше мнение, как вы отнесетесь к следующему? Изо дня в день, из года в год вас достают одним и тем же навязшим в зубах вопросом об отмене моратория на смертную казнь. Этот вопрос решается проведением референдума. А для проведения референдума нужно провести опрос и собрать сотни тысяч подписей. Почему люди, которые вам звонят, не встанут со своих продавленных диванов, не пойдут к ближайшему депутату Госдумы и не скажут: ты КПРФ или ты ЛДПР, или ты Справедливая Россия, помоги, организуй этот референдум, проведи опрос, мы проголосуем за тебя. Нет, им надо годами стонать и жаловаться полковнику Баранцу, вместо того, чтобы сделать реальное дело. Вот я считаю, конечно, необходимо серийным маньякам, террористам, убийцам детей и так далее. Я лично не могу, я ограничен передвижением. Но вот люди, которые Жалуются и жалуются вам постоянно. Почему нереальное дело не сделать? Спасибо.
1: Ну, так часто у нас бывает. Я немножко вас уточню. Для того, чтобы пересмотр какого-нибудь закона или указа президента произошел, для этого в Госдуму надо представить минимум 100 тысяч подписей. По моим данным, такие подписи собирались и передавались даже тем партиям, о которых вы говорите. Вопрос о возвращении смертной казни раза 4 поднимался в Государственной Думе, и раза 4 этот вопрос прокатывали. А почему? Да потому что руководители фракции говорили, а что там вверху думают? Вы поняли меня, да?
12: Да.
1: А вверху, да. Вы поняли меня, да? Да, и обращались и к генпрокурору и так далее, вы помните. И в Конституционный суд обращались. Вот какое-то мямление. А теперь вы говорите, что надо это было по референдуму делать. Скажите, а когда Ельцин, ну, вносил указ о заморозке, моратории, он с народом советовался? Ответьте мне на вопрос. Я отвечу за вас, не мучайтесь.
12: Он никогда с народом не советовал.
1: Все, все, вот и все. Вот и все. А то, что вы говорите, это вот, вы знаете, наша общественная, социальная, если хотите, активность заключается только в одном, чтобы пожаловаться, поныть, распустить сопли и куда-нибудь вверх сообщить. А потом идти брать маросольный огурчик, наливать и дальше жить. Всего доброго вам. Спасибо за хороший вопрос. Поедем дальше. Владимир Тула, здравствуйте.
13: Здравствуйте. В продолжение вопроса предыдущего. Ответ очень короткий и ясный. А что в Госдуме? Сами себя к стенке будут ставить, себе смертную казнь подписывать. Вот и все.
1: Да нет, я бы не назвал вашу реплику умной.
13: Да, это, среди... это ваше мнение.
1: Это ваше мнение. Ответьте. Я вам сейчас покажу, какой вы дурак. Внимание. Скажите, пожалуйста.
13: Не надо
1: дурь гнать. Ответьте на вопросы. Давайте разговаривать. Сколько депутатов у нас в Государственной Думе? Отвечайте быстренько, поговорим. Поехали.
13: 450.
1: Так, и все они подлежат повешению или расстрелу?
13: Да не надо.
1: Уйди отсюда. Я не могу разговаривать. Понимаете, я не могу разговаривать. Вы обвинили сейчас всех 450 депутатов наших в преступлениях. То есть они подлежат повешению или расстрелу. Ну, дурь же несешь, дядя, а? Я не говорю, что там нету воров и так далее. Я говорю бы, но не все же. Они будут сами себе подписывать. Не будут они сами себе подписывать. Они ориентируются, еще раз говорю, наверх. Вот и все. Есть, да, есть, допустим, коммунистическая фракция, там и Миронова фракция, да, но они не лидирующая фракция. Там есть фракция «Единая Россия», которая душит количеством своих голосов, потому что она ведущая фракция. Вот и все, дяденька, в этом суть вопроса. Поехали дальше. Василий Екатеринбург, здравствуйте.
14: Виктор Николаевич, здравствуйте. Вот у меня как бы вопрос, можно назвать его, можно просто как бы высказывание. Смотрите, прошлые выходные, начну не с этого. У нас сейчас идет война, всех призывают там к патриотизму, да, что надо сплотиться, все, враг там. А с кого нам брать пример? Я вам приведу пример. Прошлые выходные в городе Ирбите проходила ярмарка там торговая, ну местная там с областей, отовсюду приехали. Решили сделать концерт. Позвали так называемого патриота Олега Михайловича Газманова, да? Он попросил 8 миллионов рублей. Не согласились местные. Сошлись на 6 миллионов рублей. 5 песен. За 15 минут он собрал с города, который только что потерпел наводнение страшнейшее за последние 100 лет, содрал 6 миллионов и уехал в Екатеринбург дальше на празднование Дня строителя песенки петь. Мы с кого должны брать пример? Вот с таких вот патриотов за огромнейшие деньги спеть 3 песни и уехать? Нам что
1: прививает? Слабо. Слабо Газманов. Слабо Газманов. Некоторые берут и по 16 миллионов. В 2 раза больше. У меня только один вопрос. Я вас выслушал. Я вам верю. Скажите, пожалуйста, А если Газманов подаст суд, на всякий случай, вы готовы отвечать в суде за тот факт, который вы озвучили, или нет? Вот
14: это,
1: и все.
14: Это во всех открытых источниках. Это
1: не надо, не надо, не надо мне источники. Источники не судят. Вы гражданин Российской Федерации.
14: Да?
1: Сейчас Газманов, используя ваше заявление в военном ревю, подаст в местный суд и вызовут к вам постучиться. Прокурорчик говорит, иди сюда, Ваня. Мы поехали сейчас. Газманов тут имеет против тебя кое-что. Вы готовы отвечать за свои слова?
14: Будем отталкиваться от тихо на...
1: До свидания. До свидания. До свидания. Все, все, до свидания. Все, до свидания. Не надо, вы уже оттолкнулись. Берегите, пожалуйста, отвечайте за свои слова. Я не ставлю под сомнение ваш вопрос. Ни капли. И ваше утверждение, да? Я не капли. Но я хочу, чтобы вы отвечали за свои слова. Что у нас там по времени осталось до перерыва? 10 секунд. Я могу только напомнить, может, еще раз никто не звонил. Для тех, кто не звонил, когда 8 800 200 ровно 9702. После перерыва продолжаем наши беседы.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 16 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Предложение в народную программу «Единой России» обсудили депутат Госдумы Александр Козловский вместе с депутатом Великолукской городской думы Юлией Ярышкиной на встрече с жителями дома номер 137 по проспекту Гагарина и соседних домов. Одна из тем – возможность обустройства новых детских площадок. Великолучане давно предлагают обустроить одну из них на участке между домом номер 12 по улице Гвардейской и улице Ползунова. Территория сейчас не благоустроена, при этом рядом живет очень много семей с детьми. Как выяснилось, участок находится не в городской, а в частной собственности. Важно понять планы собственника на эту территорию. Если она не будет использоваться и содержаться должным образом, необходимо искать варианты дальнейшего решения вопроса, в том числе обсуждать возможность ее благоустройства в интересах жителей. Договорились этот вопрос дополнительно проработать. В Великолукском межрайонном филиале областной клинической больницы к работе приступил новый заведующий гинекологическим отделением, акушер-гинеколог Константин Сафронов. Он окончил военно-медицинский факультет при Саратовском государственном медицинском институте. Специалист ведет консультативный прием и выполняет широкий спектр оперативных вмешательств, в том числе лапаротомным доступом. Праздник фонтанов пройдет в Великих Луках. 4 дня, начиная с 17 августа, площадки около водных объектов станут центром праздничных вечеров, которые начнутся в 18 часов. В сквере на улице Вокзальной состоится концерт программы «Русская мозаика» и будут организованы мастер-классы. 18 августа откроется выставка творческих работ учащихся детской художественной школы имени Большакова «Тебе мой город посвящаю». Также у фонтана «Венок славы» на площади Калинина будет работать интерактивно-концертная площадка. 19 августа у фонтана «Каменный цветок» на площади Рокоссовского пройдет вечер духовной музыки. А 20 августа музыка и поэзия будут звучать у фонтана «Колос» на площади Ленина.
5: О валютах.
17: Доллар 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей 18 копеек, юань 12 рублей 18 копеек.
5: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Вот сейчас на медне человек задал вопрос, по смыслу которого я понял следующее, что командир атомной подводной лодки «Курск» получил звание Героя России только потому, что западные акустики не смогли поймать его звуковой паспорт. Я понятно объясняю, да? И вот из-за этого получить Алячин звезду Героя Российской Федерации. Теперь включаем аргументы. Даже школьники знают, что наши дизельные подводные лодки типа «Варшавянка» называют как «дырой в океане». У нас сегодня таких лодок порядка 20. Я этому товарищу хочу спросить, а почему командиры этих дизельных подводных лодок до сих пор не герои России, а? Ну, они же, вон, западники говорят, что мы не можем никак по шуму установить, что это за тип подлодки. Понятно. Теперь переходим к атомным подводным лодкам. У нас есть современные лодки «Ясень-Ясень-М». Сами западники, подводники, морские волки говорят, ну, очень трудно. Надо очень близко подойти, чтобы поймать шум и установить, что это за лодка. Да, ну, уважаемые, тоже жалуются, не можем поймать звуковой паспорт, да, там акустики или как это называют. Почему они до сих пор не герои Российской Федерации? Ах вот, мне кажется, что это оскорбление для героя Российской Федерации, капитана первого ранга Лячина, что оскорбление, за что он получил золотую звезду. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимирская область, Лариса. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Другого Здравствуйте. Микрофона у меня нет, только этот. Люди, если вы люди, остановитесь. Земля, матушка, страдает больше всех от войн. Она живая до последней пылинки. Люди, если вы люди.
1: Понятно, спасибо. Призыв понятен. Все, надеюсь, слушали. Кто следующий в эфире? Да, вот хорошо бы Зеленскому сказать, чтобы он остановился. Москва у нас на проводе, кто-то хочет спросить. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
1: Здравствуйте.
19: А, вы меня слышите, да?
1: Да.
19: Алло.
1: Да.
19: Виктор Николаевич, вот Путин сказал, что мы будем принимать меры, если они не перестанут это баловаться с пиратством. А вот как вы считаете, можно такое сделать, допустим, небольшие катера, да, там парочку торпедочек, две пушечки скорострельные или пулеметика, и на буксире, на торговом судне нельзя, а на буксире-то можно его тянуть? За собой тянет все, если подошли, он выходит раз, ну-ка давай сюда, подходи. И
1: вопрос понятен. Вопрос понятен. Еще во времена Шойгу, когда это случалось, он приказал на таких судах установить крупнокалиберные пулеметы. И не только на так называемом теневом флоте, но и на наших боевых кораблях. Причем, чтобы это видели те, кто пытается там пиратством заниматься. Это торгов, раз.
19: На торговых нельзя, ведь, а
1: бух, понятно, на бухсерупах можно. Уважаемые, и на торговых судах у нас уже есть оружие, уважаемые. Другого выхода нет. Да. Теперь идем дальше. Уже ж доходит до того, что наши суда, так называемые теневого флота, британцы берут на буксиры, тащат в свой порт, и мы там постыдно проводим время, пока там дипломаты добьются освобождения. Да? Вот наши фрегаты, которые там находятся, уже немножко начинают зубы показывать. Там неустрашимо однажды со своей 100-миллиметровой пушечкой на всякий случай так пострелял в нейтральном пространстве, в нейтральных водах. Да, там яхточка британская пыталась нос подсунуть. Отбили охоту. А теперь вы видите, сейчас Путин сказал, доложите мне меры, которые мы должны принять со стороны Министерства обороны для охраны этих так называемых экономических судов. Путин назвал эконом-судов. Да. Пора уже, пора. Потому что будут, пока не это отучим, будут лезть. Ну и видите, ведь все говорят гады, только не говорят, что мы строго находимся в нейтральных водах. Даже в Ла-Манше по этим же требованиям, да, наши корабли, не только корабли, а вот подлодки, они проходят Ла-Манш только в надводном положении. Такое требование британцев. И мы это строго выполняем. Но они подлецы, знаете, это все замалчивает. Замалчивается уже раз пять или шесть, я смотрел, корабли Британии залезали в наши территориальные воды. Однажды мы очень серьезно там побабахали ему перед носом из пулемета, и он, в конце концов, потерял аппетит ходить по нашим территориальным водам. Вот мне кажется, надо дождаться парочку потопленных таких вот пиратских судов, да? Тогда, возможно, это будет как, ну, отвечать нашим интересам. И мы не будем тогда плакаться друг перед другом, что вот нас бьют, а мы ни хрена не действуем. Хороший вопрос. Спасибо. Спасибо. Сегодня Путин уже ответил на него. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей Рязан, здравствуйте.
20: Сергей, город Рязань. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Отмечается 18 лет российско-грузинской войны. Скажите, пожалуйста, почему Запад не помогал Грузии, а сейчас Украине помогает?
1: Ага. Да. Значит, давайте сразу, коротко. Коротко скажу. Запад помогал Грузии. У них была специальная программа, и они по специальной программе готовили там рейнджеров, спецназы и так далее. Огромное количество денег американское было. Американские специалисты, по-моему, и сейчас не вылазят из Грузии. Они хотели сделать из Грузии элитную армию. И Саакашвили, когда увидел, как американцы готовят, по каким программам, он понял все, что он сейчас что-то заберет все, что ему нужно. Вот американцы помогали, уважаемые. И по стандартам НАТО готовили, готовят грузинскую армию. Было это, было. Я говорю, что Саакашвили, как у грузина, закружилась голова. Он подумал уже все, что там до Москвы дойдет со своей армией. Но ему здорово надавали по башке. Ну, может быть, не сразу у нас, но все получилось. Жаль, что наших десантников, которые уже в бинокле видели Тбилиси, остановили. Жаль, я тоже об этом жалею. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Дмитрий, Саратовская область. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня два коротких вопроса по вашей книге «Потерянная армия». Недавно дочитал. Вот скажите, пожалуйста, если это правдивая история, там у вас есть одна глава, называется Вовка. Якобы он потом попросил вашу фамилию. Вот что с ним
1: произошло? Я в курсе дела. Я в курсе дела. Он уже офицер. Он уже офицер, уважаемый. Уже, по-моему, даже старший офицер, уважаемый.

0: производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
1: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
2: и хорошего настроения.
1: Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
2: Ура! Идем в атмосферу!
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Подводный парашют, в отличие от обычного, тормозит не падение, а слишком быстрое всплытие и предотвращает кессонную болезнь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
5: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Говорим мы сегодня с вами о биографии Расула Гамзатова, в честь которого создан новый праздник по указу нашего президента Владимира Путина 8 сентября, День родных языков России. Итак, рассказываю о поэме, которая вышла в 1958 году, о дагестанской девушке Асият. Ее родители изгнали из дома, так как она не отказалась тому жениху, которого не любила. Асият уехала в город, поступила в педагогический институт, встретила и полюбила молодого человека, но бывший жених решил ей отомстить и тяжело ранил ее. Асият спасли врачи, а преступник был наказан. Поэму перевел на русский язык Яков Козловский. Произведения много раз переиздавали, переводили на иностранные языки. Сюжет лег в основу одноименной пьесы, которую написал Гамзат. Постановка шла в театрах страны. В 1975 году по мотивам поэмы сняли художественный фильм. Над сценарием картины Расул Гамзатов работал вместе с режиссером Ириной Поплавской. Финал в фильме «Горянка» отличался от финала поэмы. Он оставался открытым. Ленту снимали в ауле Чох, одном из самых живописных мест Дагестана. А за кадром читались стихи Расула Гамзатова, и читал их актер и кинорежиссер Сергей Бондарчук, который участвовал в работе над фильмом. В 1962 году Расул Гамзатов вошел в Верховный Совет СССР, высший орган государственной власти. Он служил в комиссии по помилованию. Члены комиссии участвовали в судьбах осужденных, помогали смягчить наказание или освободить невиновных. Как депутат Гамзатов посетил очень много стран. Он был и в Болгарии, в Германии, в Италии, Турции, Иране, Японии, Индии, во Франции. И одну из историй, которая случилась во Франции, я вам уже рассказывала. Она как раз о родном языке. Когда в Париже захотели сделать приятное Расулу Гамзатову и нашли художника аварца, который давно живет во Франции. Познакомили Расула Гамзатова с этим художником. Художник рассказал о своей судьбе, достаточно трагичной. Расул Гамзатов решил отыскать его семью. Он нашел семью в горах, и была жива еще мать этого художника. Он рассказал о том, как живет ее сын во Франции. Она долго слушала, а потом спросила: «А на каком языке вы общались с моим сыном?» Он сказал, что они говорили по-французски с переводчиком. Тогда мать надела черный платок и сказала

такую фразу: «Это не мой сын, ты ошибся». Не мог мой сын забыть язык, на котором я пела ему колыбельные песни. И черный платок символизировал смерть. То есть для нее сын, который забыл родной аварский язык, считался уже мертвым. Вот такую историю рассказывал Расул Гамзатов, когда вернулся из Франции. После 1960-х годов в его творчестве появились новые жанры. Он писал эпиграммы и послания. Произведения Гамзатова выходили в крупных советских издательствах. Их печатали ведущие литературные журналы. Критики и литераторы в отзывах отмечали юмор, содержательность его творчества. Гамзатов писал на родном аварском языке, на русский его произведения переводили Наум Гребнев, Илья Сельвинский, Яков Козловский, Юлия Нейман, Владимир Солоухин, Роберт Рождественский, Юна Морец, Андрей Вознесенский и другие писатели. Сам Расул Гамзатов переводил на аварский язык стихотворения и поэмы Александра Пушкина, других поэтов Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Владимира Маяковского. В 1967 году вышла лирическая повесть «Мой Дагестан». В ней Гамзатов описал родной край, его жителей. Он размышлял о жизни, литературе, культуре, поэзии и творчестве своего народа. В повести поэт рассказал, как возникла идея этого произведения. Редактор одного из изданий попросил Гамзатова написать о Дагестане, о достижениях, трудовых буднях, подвигах дагестанцев. Поэту дали на работу всего 25 дней и отвели 10 машинописных страниц, что его очень сильно возмутило. Невозможно рассказать о родном крае за столь короткий срок,